0: земле. Это понятно. И мы сейчас это не обсуждаем, это другая тема. Но с позиции христианства, если мы верим в то, что говорит Библия, Господь сотворил землю, но до этого на небе произошла война. Михаил – это Иисус Христос. Да? Библия говорит нам о том, что архангел Михаил – это Иисус Христос, который воевал с ангелами, написано, со своими против ангелов дьявола и сатаны. Это восставший, падший ангел, да, Люцифер. И сказано, что он за собой третью часть, там еще есть стихи, вы можете прочитать, написано, третью часть звезд, в кавычках, это вот ангел, он за собой убрал, и они были извержены с ним на землю. Так кто такие бесы? Бесы – это те ангелы, которые были когда-то ангелами действительно на небесах, и вместе с дьяволом низвержены на эту землю и живут здесь. И теперь, видимо, да, вот, и у них есть определенная задача. То есть, чтобы мы понимали, как, потому что как в наше время мы понимаем, кто такие бесы.
1: И как они действуют в таком случае?
0: Ну вот это я хотел у вас задать вопрос. Как вы думаете?
1: Никак. В моей жизни не проявлялось.
2: Они как грамотные психологи действуют. Если же, ну, в Библии, по-моему, говорится о том, что сатана может влиять на твои поступки, как бы подталкивать тебя к чему-то плохому, потому что он тоже тебя изучает очень досконально, что тебе нравится, что тебе не нравится, где тебе можно как бы подкинуть такую идейку, чтобы, да, что-то сделать плохое, и как бы... Но это мы бы не делали, мы бы тогда не грешили, если бы они на нас никак не действовали. Знаешь, есть такая...
1: Нет, зачем им действовать? В таком случае.
2: А что им еще делать?
1: В смысле, просто смотреть на все
2: они происходящее. Они пали, и их много, если это треть.
1: И чего?
2: Тут уже как бы либо догори все синим пламенем.
3: Знаешь, есть такое выражение «бес попутал», да?
1: Угу.
3: А есть такой, ну, типа, рассказ, что человек там что-то натворил, как-то там согрешил, что-то плохое сделал, ему Бог говорит, типа, ты что такое натворил? Он говорит, бес попутал. А бес такой проходит мимо, я бы до такого даже не додумался. То есть, на самом деле, легко можно свои какие-то действия, какие-то свои решения спихнуть на то, что, это там меня сатана искусил, там, да, бес какой-то ко мне там пришел. А на самом деле, ты просто сам дурак. Ну, в общем.
0: Интересно, смотрите, я думаю, что вы с этим согласитесь. Я задать хотел вопрос, какая ассоциация у людей вокруг вообще с бесами? И я думаю, что у нас тоже примерно, потому что мы тоже выросли на сказках определенных. Вы смотрели сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Нет?
3: Да.
1: Я только смотрел мультик «Ви», гроб летает, и что-то там этот монах, по-моему, говорил «Свят, свят, свят, свят, свят». И вот от этого мне было страшно в детстве.
0: Смотрите.
1: От гроба. Не-не-не, даже не от этого, а от того, что вот это «Свят, свят, свят, свят, свят». И я потом так икон боялся.
0: Знаете, какая картина беса сложилась у русского человека? Это я взял статьи с интернета. Писателями создана целая галерея различных образов, которые весьма не похожи друг на друга. С одного фланга в этом ряду стоят фольклорные изображения беса в произведениях Гоголя и Пушкина. Вы читали Пушкина, Гоголя? Да. В этой версии бес представлен как достаточно нелепое и бестолковое существо. Если вы читали, вы почитайте. Действительно так. С противной наружностью и настолько низким интеллектом, что даже простой деревенский кузнец легко подчиняет его себе, используя в качестве транспортного средства. И это вот как раз, я вам зря привел историю, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там как раз вот молодой человек находит беса, ну-ка пойдем, и на нем летит к королеве, чтобы достать это. И бес его слушает, ну, потому что не может противостоять. Или же, вооружившись куском веревки и парой незатейливых мошеннических трюков, злого духа запросто обводит вокруг пальца известный пушкинский персонаж красноречивым именем Балда. Даже Балда может беса.
3: Но еще раньше в сказках, в детских самых сказках, есть очень много персонажей, которые, мне кажется, ну как бы загримированные бесы. Ну типа Баба-Яга. Ну, какая нормальная женщина живет в избушке на каких-то куриных ногах?
0: Да, Кощей бессмертный.
3: Почему он бессмертный, да? Наверное, потому что он бес, и он там Водяной, еще кто-то. В общем, все
0: К чему я вот эту вот историю прочитал? Действительно, у нас многих людей, вот, которые даже не верят в беса, вот у них примерно такое представление из литературы, кто читал, да? Сейчас подростки, молодежь, у них представление о потусторонней силе из мультиков, из фильмов, из вот сериалов, из ужастиков.
1: Но все равно это никто не воспринимает всерьез. Ну, типа, ну, блин, молодцы.
2: Откуда это все пошло, ребят? Если брать вот Русь, да, это же они изначально были язычниками. И вообще, даже если задаваться вопросом, ну, я лично для себя, задавалась, вот почему люди вообще могут быть язычниками? Как можно верить в то, что никак себя не проявляет? То есть они приносили жертвоприношение. Я бы не отдала своего ребенка, не кинул бы в костер, если бы на меня что-то сильно не влияло. То есть говорить то, что их не существует, это, ну, это бессмысленно, потому что если о них до сих пор говорят, и уже прошло несколько тысяч лет, и все равно они дают как-то о себе знать, значит, они действительно пытаются себя проявить.
0: Окей.
2: А экзорцизм?
1: Скажи, так подожди, это же это люди себя проявляют.
2: Типа, нет, вот бесы те... себя проявляют.
0: Кто-то из вас встречался...
1: Через людей?
0: Вот здесь важно, кто-то из вас встречался хоть раз в жизни с чем-то сверхъестественным, что можно назвать было, ну, бес, или, кого, или в ком-то он был, вы видели такого человека?
1: Ну, у меня такого не было. У меня были истории, типа, что я видел призрака, но я понял, что, наверное, это потом тень от лампы. А. Ну, короче, я проснулся ночью. Ну, да, мне да. было
0: чуть, по-моему... Такие детские страхи у каждого.
1: Да, года 4, и смотрю, значит, проходит тень по стене, и я такой, бабушка, а бабушка была на балконе в это время. Как бы, ну, я смотрю на ее кровать, там нет никого.
0: Ага.
1: И такая, фух, тень прошла. Я говорю, бабушка!
4: А вот такой, я не бабушка.
1: И вторая тень появляется, прикинь, вот с этой же, и они вместе уходят.
2: Тебе этого мало?
1: И я такой, бабушка! И она выходит из балкона, и я такой, так, не понял. Она такая, ты говоришь, что не спишь? Я говорю, да я не знаю.
2: Я теперь больше никогда
1: спать. Ну, в общем, короче, скорее всего, это было просто тень от бабушки. Там просто перед домом был базар. Вот, и могли, по идее, освещение. Ну, короче.
0: Хорошо, еще кто-то истории может?
2: Я рассказать? Много слышала от знакомых истории, то, что ими... Ну, я не знаю, это звучит, конечно, совсем по сверхъестественному, но вот мне рассказывала одна женщина, она сейчас ходит в церковь, но до этого она очень тесно общалась с дьяволом, так получается. Mm. Вот, и был такой момент, что... Видимо, она ему что-то, он ей что-то, и у них как так сложилось, да, ну потому что он ничего
1: так
2: не...
1: Так сложилось.
0: Я мне это...
4: Взаимно выгодное отношение.
1: Я приглашаю тебя на свидание.
2: А не будет такого, что если ты заключаешь с ним сделку, и он ничего не возьмет взамен, он еще как возьмет. И она говорит, было такое, что она режет на кухне салат, и она чувствует, предчувствует, что за тобой вот на тебя смотрят. И она оборачивается, и в нее нож летит, и она типа вот так доску. Я понимаю, что это как в фильме, но это реально так было. Ну, она так сказала. И я неоднократно после всех этих историй, и вообще, в принципе, бывает такое, что я начинаю об этом думать резко. Mm. У меня вот был день, я живу, и тут я начинаю об этом думать, и мне сразу становится жутко.
0: Тоже такое ощущение, что
2: да, тобой, на да? меня смотрят. Я не могу спать без света вообще. Мне 21 год, я не могу спать без
1: Видишь?
2: Света.
1: Серьезно?
2: Серьезно. Если я одна
1: ночью... Это же твои мысли.
2: Но откуда они появляются?
1: Оттуда, что ты услышала этот рассказ.
2: Нет, а вот если я говорю о том, что когда я не думала об этом, просто вот мой день, там, я не знаю, выпила чай, сходила на работу, пришла там домой, и вот я начинаю об этом думать. Я не смотрела фильмы ужасов специально, оно все равно есть.
0: Ну, действительно, может быть, что-то быть из-за наших каких-то надуманных страхов. Я тоже вспоминаю себя, когда тот момент, когда ты не думаешь, нормально идешь в темноте, а когда ты начинаешь думать, что как будто кто-то за тобой следит, у тебя сразу появляется действительно как будто
1: это просто,
0: так типа, и есть.
1: Я
0: реально.
1: Считаю, что это просто неотъемлемая часть нашей культуры.
0: Психологический момент такой, да. Но, действительно, друзья, мы сейчас говорим о серьезных вещах. Мы читали в Библии, что, ну, что дьявол с ангелами низвержен на эту землю. И он, нам сказано в Библии, что он князь мира.
1: Я
0: и
1: считаю,
0: его задача
1: это,
0: погубить каждого.
1: Что это не
0: из
1: так
0: нас.
1: Работает немножко.
0: Как
1: потому
0: работает?
1: Что, ну, а почему? Почему тогда это, ну, это вообще это никак не доказано? Ну, типа, если бы сатана проявлял себя, и все ванги, и гадалки, ну, как бы, они же на этом зарабатывают, так? Так. Соответственно, им было бы выгодно продемонстрировать свои способности миру.
2: Они демонстрируют.
1: И хайпануть на этом.
2: А есть?
1: Нет, есть специальные премии, и их много. Это как Нобелевская премия и так далее. Если ты можешь доказать свои сверхъестественные способности, которых нету...
4: Есть. Некоторых реально есть.
1: Где об этом написано?
4: Мои знакомые рассказывали о том, как чувака реально в каком-то... В общем, вместе приехал какой-то колдун, типа, известный.
1: Угу.
4: И один верующий человек, он решил, схожу-ка я туда, я же с Богом, у меня, короче, ничего не будет. Ну, такое, типа...
1: Я же с Богом.
4: Вот. Да, вот. И он вообще туда пришел, и этот колдун такой говорит, типа, здесь есть один человек, с которым я, типа, не могу начать. Тот такой, о, это я, типа, круто, и сидит дальше. А тот такой говорит, типа, выходи, иначе будет хуже. И он, короче, такой сидит, типа, весь самоуверенный. И тот, вы мне не поверите, конечно же, но в общем, мне говорят, что рассказали, что так было на самом деле. Что он его поднял прямо со стулом в воздух. Такой говорит, теперь до этого ты был Божий, а теперь ты мой.
1: И он такой, капец, что делать с этим?
4: Но это реально. Я имею в виду, что силы сатаны, они реально существуют на земле. Он же, но он мудрый, он же не будет тупо и там играть на каких-то человеческих там эмоциях. Ему нужно, чтобы ты стал как бы его приверженцем. Если мы верим в то, что есть как бы великая борьба на земле, что есть Бог и его ангелы, и есть сатана и его ангел, и они борются за каждого человека.
0: Я хочу, друзья, призвать вас к тому, чтобы мы закруглялись. У нас время уже подходит к концу. И, конечно, мы останемся при своем. И многие люди, которые смотрят нас, тоже имеют свое мнение на этот счет. Хочу только сказать, действительно, сегодня люди много в мире, тема бесов, демонов, она становится очень веселой, радостной, и за этим теряется, на самом деле, серьезность и вера, люди ходят в эту опасность, чтобы просто не веря в это, они действительно не понимают, что происходит на земле. Но читая Библию, я действительно вижу, что дьявол сегодня ополчается против человека, и я верю, что у каждого из нас есть ангел-хранитель, который Господь нас представляет, да, но у нас также есть и ангелы, которые дьяволы, которые максимально действуют, чтобы погубить людей. Друзья, мы говорили сегодня о сверхъестественном, о бесах. Они существуют. Библия говорит нам о том, что это ангелы, которые были свержены вместе с сатаной на эту землю. Пусть вам Бог поможет держаться в борьбе, в этой духовной борьбе за его руку, чтобы противостоять дьяволу. Пока. Пока.
4: Пока.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Сомнение – это не всегда плохо. Такая мысль мне пришла, когда я рассуждал над тем, что хотел бы вместе с вами сейчас, о чем хотел бы с вами сейчас порассуждать. Вот так мне показалось. Может быть, я излишне субъективен, но посмотрим. Вот ключевая фраза. Хочу предложить вам ключевую фразу, что стояло во главе всех моих размышлений. Ну, как-то вот так получилось. Победить грех можно, если сомнение о том, а надо ли грешить, продиктовано Святым Духом. Можно победить грех, если... Ну, потому что нас могут увещевать не делать зла. Например, общественное мнение. Родители могут увещевать детей. Что ты делаешь? Разве можно? Ну, там, торчать в компьютере там круглосуточно, там, спать до 2 часов дня. Но вы знаете, ну... Меняется ситуация, если вот увещевание это от Бога, и человек внимает ему. Это дорого стоит, потому что это говорит о том, что Бог пришел непосредственно к человеку для того, чтобы направить как-то вот, ну, в нужном направлении, что ли. Я вот об этом думал, так вот получилось такое название «Сомнение, продиктованное Богом». И я хотел бы немножко вместе с вами, ну, разобраться в том, что такое грех. Мы, конечно, знаем, грех – это беззаконие, понятно, грех – это плохо, все это ужасно. Да, но вот недавно встал перед проблемой попытаться объяснить, что такое грех людям, которые Библию в первый раз в жизни взяли, и вот как-то надо было... Я вдруг встал перед такой проблемой, что я, ну, кроме того, что грех – это беззаконие, что грех – это ужасно и плохо, что грех привел Иисуса Христа на крест умирать за наши грехи, что это ужасно, я больше и сказать-то ничего не могу. Но вы понимаете, это мало. Вот надо как-то вот... И вот когда я стал разбираться, я читал разных авторов в интернете, не обязательно адвентистки, часто бывал и православный сайт. Мне был интересен человек, который хочет узнать Библию. И как-то, ну, не сторонится сразу говорить о доктринах, а Слово Божье. Когда Христос учил, он доктрин никаких не перечислял, не было их. Он любви учил, он учил любить. Но вот как-то... Вот что такое грех? Ну, греческое слово «хамартия» и еврейское слово, я не помню, как оно звучит, да это, наверное, сейчас не важно, с которого переведено слово «грех» на русский язык, ну, оно означает не попасть в цель, не попадание в цель, такая идея. Вот стреляешь из лука стрелой, а в цель не попал. И я пытался понять, как это, и всякий раз, когда я, ну, находил статью, которую мне хотелось бы по этому поводу прочитать, я сталкивался с тем, что очень уж загнутая там философия. А, ну, в семинарии у нас был преподаватель очень хороший, Олег Петрович Лунгу. Он не прочь был говорить философским языком, но всякий раз останавливался, осекался, говорил: «Братья, вы понимаете, но ведь нужно же так говорить, чтобы понимала бабушка из Чемкенской области». Ну, так вот. И он всегда, когда закончит свои философские выкладки, всегда так любил: «Помните всегда, что в Чемкенской области есть домик, у домика есть садик, там сидит за столиком кто-то, бабушка, правильно. И вы должны так говорить, чтобы было понятно ей». Вот как это не попасть в цель? Ну вот если вот упрощенно... Я вот пытался упростить, уж не знаю как. Ну вот пусть простят мне, если я не очень точно это выражу. Но у меня создалось вот такое впечатление, что значит не попасть в цель. Ну, допустим, вот у Бога все пути прямые. То есть, вот как это? Я захотел есть. Вот я проголодался, есть захотел. А в кармане пусто, денег нет. Значит, нужно где-то взять деньги. Вот, можно попросить, но инвалиды, если бы я инвалид был, или какой, да, но я-то как думаю, надо пойти зарабатывать куда-то. Устроиться на работу, приложить где-то руки, и вот дадут зарплату. Я пойду в магазин, куплю еду и поем. Но иной человек думает не так. Он хочет окольным путем как-то достичь этой цели. Не попасть в цель. Вот он стреляет, но стрела его летит не прямо. А он думает, дай-ка я эти деньги у кого-нибудь свистну. И он подсматривает, что не так лежит. И купил и поел. Да, он достиг своей цели. Как-то вот достиг. Но вот когда человек пытается непрямым путем чего-то достичь, то этот путь всегда чем-то чреват. Тюремным сроком, например. Или, например, абортами. Ну, если мне хочется что-то такое, или женщине, ну, каких-то взаимоотношений, то вот если это не честный брак, который человек заключил с Богом, а как-нибудь окольным путем, тут с беременностью надо что-то сделать, тут надо, ну, как-то решить этот вопрос, ну, как, там, венерические заболевания, туда-сюда. Те же тюремные статьи, если ты изнасиловал. Вы знаете, все неверные пути, они вот чреваты какими-то последствиями, болезнями, тюремными сроками, чем угодно. Потому что вот человек идет не по прямому пути, а окольному. Вот окольный путь очень похож на древко лука. Оно такое не прямое, а вот изогнутое. Отсюда происходит слово «лукавый». Вот уже начинаю примерно понимать, как объяснить человеку, который не знает, что такое грех, что такое грех. Вот он, непрямой путь. Вот это вот не так, как Бог сказал, а каким-то вот окольным образом все. Вот я хочу вместе с вами опять отправиться в Едемский сад, где Ева стоит перед деревом познания добра и зла, смотрит на змея. Вы знаете, что я заметил? Мы очень часто с кафедры, пасторы говорят, или люди просто, мы верующие, часто говорим о том, что люди продали землю дьяволу, что вот отдали, отказались от Бога и подчинились, выбрали путь дьявола. Вы знаете, я что-то в Библии такого не нашел, чтобы дьявол где-то расписывал себя в лучших тонах, и люди, почесав затылок, решили, слушай, ты нам больше нравишься, твоя власть нам больше по душе, чем Божья. Вы знаете, перелистайте всю Библию, вы найдете только одно место, где такое происходит. Это в Евангелии, там, где Христос в пустыне находится, 40 дней ничего не кушает, и сатана там явился перед ним и начинает говорить, поклонись мне, потому что мне много. Вот это единственное место. Сатана обнаглел до такой степени, что Бога просит ему поклониться. Знаете, до этого надо как-то особенно умудриться это сделать. Вот только там, но в Едеме этого нет. Не предлагает дьявол свою власть, но нет там этого, нет. Люди не дьявол.

Да нет, конечно. А вот поэтому так и написано: не богами, а как богами. Стать как боги. То есть я сам по себе. Я могу. Я. И вы знаете, это сейчас вот выражусь, простите, но это вот больно вяжется. Чертовски привлекательно. Я могу. Могу. Ну, конечно, что я могу? Ну, что-то я могу. И вот люди приняли, ну, что-то такое вроде анархии. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Я сам себе Бог, я поступаю, и когда, как хочу. И вот когда люди приняли вот эту точку зрения, уйти от Бога и стать как бы сами для себя богами, они не подумали о том, что когда они выберут вот подобный путь своей жизни, то сатана, который им это предложил, с этого момента тоже начнет делать все, что он захочет. Вот они об этом не подумали. Они подумали: я все, что хочу. Не только я. Сосед, который посильнее меня, тоже будет делать все, что он захочет по отношению ко мне. Будет делать. Скажите, вот во всей этой картине, кто самый сильный и самый мощный, или как молодые люди, самый крутой, круче который? Представьте себе Люцифер. С ним сравниться не может никто, только Бог. Вот он, только они съели от этого плода, смотрят, и они уже почувствовали в себе грех и стыд, и поторопились шить одежду из фиговых листиков. В чем суть? А дело все в том, что сатане нужна была власть. Но вот тут тоже интересный момент. Мы же с вами уже увидели, что творение Богом стать не может. Ну, хочется, конечно, ангелу сотворить свой мир, свою маленькую вселенную и быть в ней хозяином. Но творение не может стать творцом, но не получается никак. Вот как ни выкрутись. Вот, и перед какой проблемой встает творение, будь оно семи пядей во лбу, будь оно невероятно совершенным и все, много чего могущим. Все могущим быть может только Бог. Много чего могущим. А нужно поспорить с Богом, потому что Бог, Богом созданный мир, ему подчиняется. И он имеет покров, защищен этот мир Богом. Что, сатана будет спорить с Богом? С Богом можно поспорить? Ну, как бы сказать, мне жалко того человека, кто решит поспорить с Богом. Даже, ну, как-то с Богом, ну, никак не поспоришь. В книге Иова, чтобы можно было с Иовом что-то сделать, в первой главе описывается сюжет, как сатана выпрашивает право что-то сделать с Иовом. И только после того, как Бог ему разрешает это сделать, сатана вступает в свои права и что-то делает. Вот только так можно поспорить с Богом. И то это не спорить с Богом, это попросить у него, только если он разрешит. Мы видим такую очень хорошую субординацию. Спорить с Богом невозможно, но есть одно «но». Принимается во внимание добровольный выбор человека. Добровольный выбор человека. Человек, а хочешь ли ты добровольно выбрать вот такой образ жизни, вот такой путь? И Адам с Евой сказали «да, хотим». И вкусили от этого, заключили договор, вкусив от запретного плода. Произошло. И вот в этот момент произошло то, о чем не подумали Адам с Евой. Что поступать, как хотят, будут не только они, а тот, кто им это предложил, будет поступать, как он хочет. И поступать, как он хочет, будет с ними. Вот как получилось, что он стал князем вот этого мира, который...

добровольно не ему подчинился, а, как написано в Священном Писании, вся тварь подчинена по воле князя, действующего в воздухе. Он подчинил, когда люди подписались под его вот таким вот, ну, как это сказать, жить как... Какая нарисовывается картина? Некто может, захотел быть господином своего мира, но у него нет созданного им мира. Вот все, что окружает, все создано Богом-творцом. Это не его, но не его. Это Богом создано. Вот эта кафедра, вот, за которой я стою, вот, конечно, ее заказали, сделали эту кафедру. При этом, кстати, очень мудро заказали. Кафедра закрывает проповедующего, а вот эту кафедру стеклянной сделали. Она меня не закрывает. Она вроде бы есть, а с другой стороны, вот это очень хорошо, что она есть. Но эту кафедру заказали в той фирме, где ее изготовили, там приобрели стекло, из которого ее вырезали. Да, но стекло это вылили на стеклокомбинате из песка, если я не ошибаюсь. Добавили туда соду, поташ, что-то еще, я не знаю, не в химии, у меня двойка была по химии. И вот в печи вылили вот это стекло, из которого изготовили кафедру. Но, извините, сырье, вот этот песок, из которого сделали, создал Бог. Вот не создай Бог землю с песком, на ней не было бы сейчас этой кафедры. Не создай он человека, не было бы меня. Вы представляете, некому было бы проклинать Бога, все, кто его проклинает. Все грешащие против него не грешили бы. Как в песне поется, если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет. Вы знаете, вот когда ничего нет, тогда и проблем нет. Но Бог создал этот мир, в котором появились проблемы, потому что мы с вами имеем свободный выбор. Выбрали и попали вот в такую ситуацию. Всем завладел князь этого мира, потому что он весьма силен и весьма велик в своем разуме. И с ним поступиться может только. И вот какое дело, он не просто так приобрел власть. Ну вот посмотрите. Как можно стать господином этого мира, если этот мир создан Богом? Но у него есть уже автор. Автором чего может быть завладевший этот миром? А можно придумать лишь свою концепцию, как этот мир использовать. Миром сим движет любовь. Убираем любовь, и появляется новая концепция. Теперь все не так. Теперь все по-другому. И вот тут автором может быть творение. Так появилась неправда. Вот оно, не попадание в цель. Появилась неправда. Все не так. Убрали любовь, и ум превратился в хитрость, в интернете наберите 12 слов о жизни без любви, там как-то так есть, откроет ум, вот уберите любовь, и он видоизменяется в хитрость. Вера, уберите любовь, и она превращается в фанатизм. Можно, нельзя, ты такой-сякой, не такой, как я, да вот ты не ешь. Ешь мясо, а я не ем, и ты плохой, ну и понеслось. Честь без любви превращается в высокомерие. Власть без любви становится насилием. Знание превращается в неуступчивость. Правда без любви – сплошная критика. Богатство – уберите любовь, и кроме жадности ничего не остается. Воспитание приводит к двуличию. Человек, имеющий какие-то обязанности, становится раздражительным. Приветливость видоизменяется в лицемерие, справедливость в жестокость, ответственность в бесцеремонность. Все не так, все меняется, но зато теперь я автор вот этого.
Если я сейчас начну жить по законам Божьим, то я перестану быть господином. Господин становится кто? Вы представляете, если я, Михаил Севастьянов, начинаю пользоваться этим миром по Божьим законам, я признаю, извините, а Ева с Адамом старательно так отсюда ушли, чтобы быть богами сами для себя, что теперь Бог-то им не указ. А я вот взял и решил вернуться назад. Я, получается, осмелился признать Бога. Тут возникает проблема. Стоп, стоп, стоп, скажет сатана. К сожалению, и закон Божий подтвердит, и ангелы. И даже сам Бог-Отец опустит взор и скажет, понимаешь, Михаил, есть у тебя одна причина, ты согрешил, а грех – это смерть. Умереть должен. Все. Вы представляете, как сатана купил этот мир? Тут заложники, в заложниках. Мы с вами одной ниточкой повязаны. Все. Мир без любви – это не… Вот появился вот это вот понятие «неправда». Неправда. Горькое стало называться сладким у нового господина, черное – белым. И теперь, если я хочу о чем-то сказать, но при этом испытываю свои интересы, у меня появится преувеличение. Я поймал не вот такую селедку, а вот такого вот сама. И так во всем. Преувеличение. Немножечко приврал половину правды, а где-то припудрил. Перевернул по-своему. Происходило вот так, а я это вот перевертыш такой, я преподнес, это эдак. Очень тут о гордости хорошо поговорить, но не буду туда, вот, другая, не об этом сегодня хотел. Вот по-своему приукрасил, вот, или истину сказал не всю, а вот немножечко не договорил. Помнится, в книжке в одной Джорджа Вандемана, если я не ошибаюсь, забыл, как называется, зелененькая, так там это, описан был такой пример. На корабле был матрос, который любил выпить. Ну, все это знали, и вот однажды, и часто этому матросу доставалось вот, по полной программе, ну, потому что заставали его не в трезвом виде, и к нему были санкции всякие применимы. И так получилось, что этот матрос не взлюбил капитана, который ему эти санкции, значит, все выписывал. И однажды, в общем, случилось ему на вахте стоять у штурвала. Выпало ему. Вот. И, конечно, капитан был рядом, а вахтенный имел, ну, в обязанность ему входило журнал заполнять. Когда он вахту передавал другому, он должен был в журнале написать, как прошла вахта. И вот вместе с капитаном, отстояв на вахте свою, значит, вахту, уходя, он взял и в журнале вахтенном написал одну маленькую строчку. «Капитан сегодня был трезвым». Да капитан вообще трезвый, он не пьет. Скажите, это правда, капитан был трезвым? Да. Но когда вы прочитали фразу «капитан сегодня был трезвым», что вы подумаете? Вот ведь повернули по-своему. Очень часто на суде это происходит, чтобы как-то правду какую-то нанимают адвоката, и зачастую адвокат за очень хорошие деньги правду может превратить в кривду, в угоду тому, кто больше заплатил. Вот он, дьявольский арсенал, которым он руководит этой землей. Вот просто хочу с вами прочитать. Суть противостояния Христа и слуг дьявола. Вот описывается. Это 8 глава Иоанна. Иоанна 8 глава. Сейчас 42 стих.
42. Обращайте внимание не на суть вещей, а на категории, которыми, вокруг которых ведется полемика. Иоанна 8, 42 и дальше. По 49 их чуплю. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Видите, какой категории? Когда он говорит ложь, он говорит свое, потому что он лжец и отец лжи. Вы видите, какая категория, кто? «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину? Но почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи, потому что не слушаете, потому что вы не от Бога». На это иудеи отвечали, сказали ему: «Не правду ли мы говорили, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы меня бесчестите. Впрочем, я не ищу своей славы. Есть ищущий и судящий». Вы понимаете, вокруг чего происходит борьба за истину в этом мире? Вот еще один текст. Исаия, 5 глава, Ветхий Завет. «Весть, сказанная Израилю через пророка». Это 5 глава книги Исаии. «Израиль извратил свои пути, стали поклоняться идолам, и они в преддверии вавилонского пленения». Вот им звучит с 20 стиха следующие слова: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом». Видите, тарабан, наоборот. Черное, белое, зло, добро, добро, зло. Почему? Власть-то князь имеет. Автор. Не Бог теперь, а кто? Вслед кого пошли люди? «Тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны сами перед собою, как боги, каждый сам. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного». Тема суда и нечестия на нем. «За подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, что ожидает». Это было у евреев. Страшно говорить, но сегодня это есть у нас. «За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля». Простите меня, это не я сказал. Я процитировал пророка Исаию. Ну, честно, правда, это не я. «Власть имеющие» – это к вам. Исаия говорит, не я. «У нас в мире любовь», Володя, мой друг, как-то любил, «любовь у нас трактуется от сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом, все называется любовью, словом «любовь», но не то, что на самом деле это Богом было сделано и дано. Недавно у нас на студии был на съемках брат-психолог. Стоял я за краном, за камерой, вот смотрел на него. Интересный человек, он, значит, посвятил себя работе с... Он работает в реабилитационном центре, в адвентистском есть центр, он там работает, и он, в общем-то, посвятил себя вот зависимым людям, чтобы реабилитировать, помочь им избавиться от зависимости. Он загибал пальцы этих зависимостей, их много: порнозависимость, игромания,
шопоголизм, еда. Есть люди, которые от еды зависят. В общем-то, едят, полнеют. Спиртное, сигареты, наркотики. Вот все как-то вот так. Потому что родившиеся здесь на земле люди, ну, они марионетки. Когда мы просто говорим «не греши», вот просто сказать «не греши», вы знаете, это… Представьте себе, молодой человек занимается мастурбацией. Он завсегдатай на порно-сайтах. Даже если у него есть желание прийти к Богу и очиститься от этой мерзости, он обязательно, это не сразу, это обязательно желание появится, он встанет перед проблемой, он придет к Богу, он покается, почувствует себя оправданным и прощенным, но пройдет время, он опять полезет на этот сайт. Марионетка на крючке. Попробуй избавься, наркоман, попробуй избавься. Выпивающий, попробуй, курец, попробуй избавься. Тот, кто всегда любил орать и хамски себя вести, попробуй избавься. Тот, кто любит уже не кушать, я применю слово «жрать», а что это, литературное слово. Слово «жрать» происходит от слова «жрец» и описывает то, чем занимались жрецы богов, когда приносили жертвоприношение богам. Они, жрецы, жрали. Прочтите это в толковом словаре. Это литературное слово, оно имеет смысл. Вот вы понимаете такой вот смысл? Сейчас я остановлюсь. Вот мне сейчас очень хочется рассказать опыт мой, когда я впервые пришел в церковь ФСД. Это было в 90-м году. Я учился на втором курсе театрального факультета в Саратовской государственной консерватории на отделении актер театра кукол. И мне, в общем-то, это нравилось, я жил этим. Потом были некоторые события, заставившие меня обратиться к знающим, к знатокам Библии за информацией. В общем-то, я не буду скрывать, я побывал на спиритическом сеансе и видел, как это происходит. И однажды я спросил медиума, кто с нами разговаривает, когда дух, вызываемый нами, не пришел. А стрелочка крутится и буквы показывает. Ну, кто-то пишет, что дух не пришел. Я ответил, кто, стрелочка повисла и перестала показывать, и долгое время висела, потом нехотя написала «я». Я спросил, кто я? Через медиума, конечно, там медиум, через него все. Он подумал, подумал и так, и написала очень быстро «дьявол». И вот после этого я стал искать истину. А у меня друг был, мы с ним выпивали вместе, он... Очень хороший дока был на филологическом факультете Саратовского университета. Умненький такой был. Мы с ним выпивали. Спросил, слушай, кто такие адвентисты седьмого дня? А слово «адвентист» я впервые услышал в пьесе. В свое время в Народном театре занимался. И там мы ставили пьесу Вампилова «Провинциальные анекдоты». И там в одном анекдоте, он из двух частей стоит, из двух анекдотов. Автор, значит, там... Реплика такая есть. Может, ты адвентист седьмого дня? Я спросил, кто такой адвентист. А вот, ну, это Дима, мой друг, говорит, ты знаешь, ну, это вот те, кто более-менее ближе к Библии подходит. Вот. И когда я вот этот спиритизм увидел, мне захотелось узнать, что это такое. А у меня на курсе в церковь обратилась одна сестра, а потом она ушла из церкви, но с ней вместе жила другая сестра, которая сейчас в церкви, она преподает в Заокской духовной академии, может быть, знаете, Лену Рудой. Так я напросился, чтобы мне нужно было побеседовать с кем-то. Я не пошел в православие, там есть причина, не хочу плохо об этой церкви говорить. Я пришел туда, о чем знал, что здесь люди, знающие Библию. Вот. И я пришел на первое богослужение, сижу, я, значит, в Саратове, маленькая церковь, на Динамовской, 98, там сейчас живут пресвитер, по сей день там и живет, хотя собрания там уже нет, тогда был, церковь тогда была маленькая, 90-й год, там что-то около 20 человек,
И вот что-то там такое, штук на 20 бабушек, два дедушки, человек 3-4 молодых человека, ну, может быть, побольше, там 5-6, пастор, и все. И пришел какой-то домок. Ничего такого нет. Ну, стены краской покрашены. Ну, сижу такой, студент театрального факультета. Объявили молитву. И вот я стою, передо мной, знаешь, сзади я сижу на стульчике, передо мной какая-то бабушка колени преклонить собирается. А у нее не получается, и, значит, ей трудно это сделать. Но она из всех сил пыжится, пытается это сделать. И вот она, ох, и палочку в сторону. И что-то мне так неприятно стало видеть сзади эту бабушку. Вот, знаете, зрелище вообще не самое лучшее. Я подумал, куда я попал? Я что, тут сейчас должен кого-то спрашивать? Совсем встать, уйти, может быть. Но вы знаете, произошло нечто. Я что-то почувствовал, что оставило меня на этом служении досидеть до конца. Надо же было. В тот день был день рождения у супруги пресвитера, который в этом доме жил. Кто знает семью Костенко, если в Саратове их повидаете, большой поклон от меня. И невероятно много слов о самых лучших. Я до сих пор очень люблю этих людей. Они вырастили чудесных сыновей, дочка у них, Юлечка. И вот надо же, их всех пригласили за стол, там, оказывается, за стеной в коридорчике стол был накрыт. И вот когда я сидел среди этих людей, я что-то почувствовал. Вернее, не что-то, а кого-то. Причем интересно, что меня купило. Этот кто-то был несовершенно новый. Я с ним по жизни был знаком. Это чувство ко мне иногда в детстве приходило. Когда я общался с какими-то хорошими людьми, с бабушкой моей мамой Ниной, как мы ее называли. Когда померла мама, я похоронил ее в той же могиле с ее мамой. Вот это... Я подумал про себя, Господи, если это ты, то я тебя немножечко знаю. Две мысли в голове. Есть мнение, куда я пришел, и что это такое тут вообще происходит. А есть со-мнение. Еще одно мнение – со-мнение – это другая альтернативная мысль. Со-мнение. Первое мнение – куда я пришел, ну-ка иди отсюда сразу. И второе – стой, подожди, здесь есть тот, кого ты по жизни немножечко знаешь. И вы знаете, вот эта вторая мысль кардинально меняет все. Тут надо мозгами пораскинуть. Ты хочешь разумно остаться здесь с тем, кого ты немножечко знаешь, или последовать первому мнению. И вот это меня оставило. Я когда шел домой и сказал, наверное, я не знаю, если бы я пришел к баптистам, может быть, я баптистом бы стал. Харизматом бы не стал никогда. Это говорение на языках, это проявление духа, это то, что я видел в Саратове, нет, никак. А вот баптистом мог. Может быть, православным бы стал, но накануне мы были в православном храме, там не то, что мне внимания не уделили, там мне сказали, кто я такой, нам не буду, в тот случай, мне не захотелось туда пойти. Вот вы понимаете, меня в церковь привлек не прекрасный закон, не субботний день, хотя в первый же день зачем-то Михаил Серафимович стал мне говорить про субботу, что-то суббота. Мне все равно было тогда среда, пятница или воскресенье. Я вообще не это имел в виду. Там был кто-то, кого я немножко знал. И вот это сработало. А этот кто-то находится с добрыми людьми. Вы понимаете, что срабатывает? Вот глядя на это, и появилась вот эта вот фраза «победить грех
можно. Если сомнение, а надо ли грешить или не надо, продиктовано Святым Духом. Выбор. Да, но приходит сатана и говорит: слушай, а мы повязаны, ты все, Михаил, ты куда? Куда ты хочешь-то? Ну что ты? Вот эту динамику выхода из мира и перехода в церковь уж не знаю, как подробно описывает апостол Павел. Послание к римлянам посвящено этому. Я выписал некоторые тексты, довольно длинные, но все-таки я прочитаю их вместе с вами. Это к римлянам я выписал себе 8 главу из 7 стиха. Послушайте. Вот он пишет. «Потому что плотские помышления...» Зачем я сюда пришел? Иди отсюда сразу. «Это вражда против Бога». Ну, простите, я свои уж такое привожу. У вас свой личный есть пример. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть – сыны Божии. Не божки, каждый сам за себя, а вернулись под покров Отца. Теперь Он диктует закон, выращивает деревья, поддерживает жизнь, я вернулся к Богу. Сын Божий и дочь. Я не знаю, почему в Библии дочь не указывается. Давайте добавим немножко от себя. Не грех. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии и дочери Божии. Но согрешил я, что добавил? Нет, я думаю, что нет, в данном случае. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Вот сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». 9 стих говорит об условии. Какое условие? «Если только Дух Божий живет в вас». Как же сделать, чтобы Дух Божий в нас жил? И вот с этим много связано. И апостол Павел здесь в послании к римлянам тоже кое-что пишет. Я выбрал из 7 главы. Из 7 главы, стих 10, хотя в контексте очень много читать, боюсь запутаться. Он пишет: «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила к смерти». Пришел закон, говорит, заповедь меня убила, он сказал, я грешник. Я могу на суде предстать пред Богом и сказать: «Господи, прости меня, помилуй, введи меня в Царство Небесное. Я 3 церкви построю собственными руками, буду всю жизнь кормить нищих, голодных, обездоленных. Я стану святым и таким вот хорошим человеком. Ты увидишь, какой я хороший, и возьмешь меня в Царство Небесное». На что судьи на суде у Бога мне скажут: «Понимаешь ты, дорогой Михаил, это все хорошо, что ты хочешь строить церкви, там, нищих кормить. Это все прекрасно. Но мы тебя сейчас будем судить не за то, что ты собираешься в будущем сделать и каким хорошим хочешь из себя показать.
Мы тебя будем судить за то, что ты в прошлом согрешил и должен умереть. Вот ты сперва умри, а потом корми, иди, что там хочешь, делай. Здрасте, ну как же я могу чего-то делать, если я должен умереть? А вот тут сатана радуется, говорит, а вот это я так вот сделал, что вы теперь все у меня на крючке. И власть я имею навсегда вот здесь. И вдруг вот в этот мир, где вот такая ситуация вещей, вдруг приходит тот, кто этот мир создал. Опа! А вот это бомба. Это если Адам ввел всех в грех, а пришел тот, кто раньше Адама является причиной жизни, и он стал человеком, творец. Знаете, что происходит, если мы Христа творцом не примем? Если Христос не творец людей, тогда он не может быть вторым Адамом, как он назван. Потому что он должен весь род представить праведным. Он прожил 33,5 года, ни разу не согрешив. И вдруг, в конце концов, несет грехи всех людей на Голгофу. И теперь я. Когда мне уткнули на суде, ты не можешь спастись, потому что должен умереть, я принимаю теперь жертву Христа. В нем я умер. И вот апостол Павел и говорит здесь, в 10 стихе. «Когда пришла заповедь, грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил. Закон свят, заповедь свята, праведная и добра. Закон духовен, а я плотян». Понимаете, вот во мне грех. И мне говорят, ты его должен победить. Я сейчас вспоминаю одну чудесную женщину, в Саратове есть. Как-то сидел я в классе у них, Галина Гавриловна ее зовут. Она повернулась и сказала то, чему учили меня в церкви испокон всегда. Я плохо на заповеди обращаю внимание. Надо бы заповеди-то чтить больше. Заповеди мне ёкнуло. Я говорю, Галина Гавриловна, а можете заповеди-то соблюсти? И толк с того, что вы их соблюдаете? Что нужно сделать? Нужно с грехом что-то сделать. А что? Умереть. Не пытаться завязать себя в узел и бросить... Вспомнил историю. Замечательная история. Как-то однажды меня попросили к сестре одной зайти, здесь, в Нижнем Новгороде. Я приехал к сестре, что-то надо было ей передать, о чем-то сказать. Я приехал, и надо же, застал такую картину. Трехкомнатная квартира на каком-то этаже, не помню на каком, в девятиэтажке. Бедная сестричка что-то делает на кухне, оттуда не самые лучшие запахи, и вообще квартира с пошарпанными обоями, что-то как-то все выглядит так уныло. В зале стоит круглый большой стол, стулья за ним, среди пошарпанных обоев, среди всего этого сидит, значит, отец семейства, и они с сыном, у них там несколько бутылок, одна уже из-под водки, вторая уже наполовину. В общем, они выпивают. И сидит, значит, отец выпивает. А сестричка наша, значит, она в церкви, она-то, конечно, не выпивает. Она бедная там. Вот они, окаянные! Скажи-то им что-то! Ну, я должен был только прийти и что-то передать. Не помню, что этой сестре. Я же не знал, что у нее в квартире за круглым столом сидит ее муж. Мне скажут, ты сядь и что-то там скажи. А ситуация развернулась еще интереснее. Этот самый отец со своим сыном, они уже порядком подвыпившие, и они хуролыка не вяжут. Они сидят и говорят, о, давай, и сюда табуретку из-под стола вынул, поставил ее, садись, давай. Пьянство, бой, вы там паразиты общества, что там еще? Тот, да, что вы там грешники несчастные, давай. Я готов был сквозь пол провалиться. Что же я скажу? И вы знаете, откуда-то у меня в голове вот взялось. Я не знаю, что такое. Я сижу, говорю, я не могу, ну что вы. Я
Я плохо поступлю с вами, ведь это то, чем вы живете. Я же у вас. То, на что ваша жизнь опирается, заберу. Я же вором буду. Вот тут у него глаза округлились. Что-то мы такого никогда не слышали. Ну-ка, садись, садись, табуретку поправь, давай. Это ты что имеешь в виду? Я говорю, понимаете, говорю, это то, чем вы живете. Ну, это вам нужно. Ну, если я сейчас просто так буду пытаться избавить вас от этого, скажу, не пейте там, вы такие-сякие, плохие, но я же украду у вас смысл вашей жизни. Я не ставлю себе такой цели. Да, это пагубно. Вы правильно сказали, что пьянство, бой, там, паразиты общества. Да, это верно. Но я могу предложить другой смысл для жизни. Да, мы это можем убрать, но принять вместо этого что-то другое, чему вот супруга ваша может вас научить, которая в церковь ходит. У Бога решение всех проблем. Так, ну ладно, ты шел куда-то. Сомнение можно принять, можно отвергнуть. Ну как-то я так подумал, может быть, я не прав. Я не знаю, больше я в этой семье никогда не был. Ну, если бы мне сказали, приходи еще, я там заинтересовались, может быть, пришел бы. Так, идти туда, где тебя не ждут. Победить грех можно. Вот если сомнение того, а надо ли грешить, продиктовано Святым Духом. Освобождение от силы греха. Вот когда мне сказали, что грех, и я встал перед проблемой, что я должен умереть, я умер. Вот шестую главу, пожалуй, с первого стиха надо прочитать, к римлянам. Я написал себе шестая глава. Апостол Павел много уделил внимания этому. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, когда Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Вот вы понимаете, что делает жертва Христа? Я марионетка на крючке у греха. Мой путь – это путь неправды. Я нахожусь на территории, где балом правит князь мира сего, власть, которую он приобрел себе лукавством, обманув Адама с Евой. Мои пути неверны, я за них должен умереть. Появляется жертва Христа. Как мне перейти на территорию Бога? Ну, есть определенные вещи. Осознать свой грех, покаяние. Потом нужно его исповедать. Покаяние – это переживание своей неправоты. Исповедание – это поведать, рассказать о том, каков я. Предлагают сделать это вслух. Не для людей, для ангелов. Я помню, здесь брат Олейник Виталий Иванович проводил на эту тему. Он просил, чтобы люди, сидящие в зале, а здесь битком был набит полный зал, под громкую музыку перечислили свои грехи вот, тихо. Это совет, но он не лишен смысла, потому что сатана не может читать ум, но он может видеть, что произносит. Я как-то подумал, однажды помню случай, когда я пришел, это очень интересный случай, я пришел к человеку, к пастору, которого очень почитал.
Я часто к нему приходил. Это Иван Федорович Порощук, ныне покойный. Пусть Господь благословит память о нем. Это... Я как-то помню, пришел с какой-то своей проблемой, и у нас разговор с ним зашел, как понять, от чего сатана знает мои мысли. И вот мы с ним сидим, такие думаем. Я сижу, так думаю. И напротив меня он сидит, тоже так думает. И вдруг в какой-то момент мы поднимаем оба голову. И он, и я, вот одинаково. Нам на ум пришел один текст из апостола Павла. И знаете какой? А где написано, что только о том, что добродетель и похвала, только о том, что честно, только о том, что и там перечисляется, только о том помышляйте. Вы представляете, что происходит? Сатана посылает мысль. И если я эту мысль выполняю, простите, как же он не будет знать, что во мне? Но когда я не принимаю мысль неправды, а принимаю только то, что достославно, что добродетель и похвала, я на чьей территории? Вы понимаете, и он моих мыслей не знает. Когда Иисус Христос в Евангелии идет на Голгофу, он в Гефсиманский сад, он знает, что сейчас его в плен возьмут. Он говорит такие интересные слова. «Вот за мной идет некто, а там Иуда толпу ведет, и во мне не имеет ничего». Ключевейшая фраза. Сатана очень хотел, чтобы во Христе было что-то его. Не получилось. Вы понимаете, в чем победа Христа? Он прожил 33 с половиной года, вот не просто не согрешив, а даже в мыслях. Если Адам с Евой стояли только перед деревом с плодом, Христос стоял перед полным набором искушений разных, которые со всех сторон его влекли. Когда я покаялся, осознал неправду свою и сожалею об этом, когда я исповедал, я этим самым показал Вселенной и Богу, что я был неправ, что стал таким, как божок. Я хочу вернуться к Тебе, Господи, и Он дает мне власть и право быть сыном и чадом Божьим или дочерью Бога. Ему сатана не мог проявить свою власть над Адамом с Евой до того, как они не согласились и не вкусили от этого плода. Вот только когда они это сделали, они почувствовали на себе его власть. Только тогда, но не раньше. Теперь Богу надо дать право выбрать в другую сторону. И чтобы можно было сделать этот выбор, Иисусу Христу пришлось приходить в этот мир, 33 с половиной года в нем прожить, потом умереть за грехи людей, и вот только потом дать мне право, в том случае, если я принимаю его жертву как свою собственную смерть на этом кресте, я даю Богу право, и пастор ведет меня в воду и изображает умирание для прошлой жизни, погружая меня в воду. Потом я из воды выхожу и этим свидетельствую, что я принял Божью власть, и теперь я не божок, а дитя, у которого есть отец. При этом я прошел момент покаяния и исповедания. Вот как-то так, как-то так. Если это сомнение продиктовано Богу, и я иду вот этим путем, Дух Святой может помочь избавиться от даже серьезной зависимости, связанной с гормонами или с наркотиками, или с чем иным. В посланиях Иоанна, в первом послании, тоже описывается динамика ухода от греха. Оно написано там немножко по-своему, и в чем-то эти описания разнятся, хотя много общего. Но я бы не хотел сейчас сравнивать, потому что это другая тема, очень хочется, но не буду. На самом деле противоречий там нет, но надо правильно посмотреть.
Есть несколько текстов, где он много вторит Павлу. Вот есть несколько текстов, которые мне хотелось упомянуть. Это очень важно. Невероятно. Я хотел вот на эту тему сперва поговорить, но так получилось, что пришлось описывать много. 1 Иоанна. 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. Послушайте внимательно. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него с большой буквы». И от кого слышали? От Иисуса Христа. «И возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Бог есть свет. О правде и неправде, о том, что такое грех, и как его извратил дьявол, чтобы быть господином этого мира – я вот пытался представить как-то вот более подробно, чтобы нарисовал картину. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Те же категории – ложь, истина, добро и зло, черное, белое, плохо, хорошо. Я привираю, пляшу под дудку князя мира сего, я преувеличиваю, вру, лгу. Вдруг теперь я решил общение с Богом иметь, а Он праведен. Там все пути прямые. Вот если я имею общение с Ним, то я в свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то, внимание главное, имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но если говорим, что греха не имеем, обманываем самих себя, истины в нас нет. Но если исповедуем грехи наши, о чем я сказал, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Тут дальше написано есть, что если даже кто согрешил, имеем ходатая, возможность вернуться есть всегда. Бог рядом стоит, если хочу. Но вот это, да, мы решили пойти, да, мы покаялись, да, мы исповедались, да, мы приняли жертву, да, мы все это сделали, мы приняли Бога, но вот эта приписочка – к чему я сейчас веду и почему я именно так на эту приписочку? На протяжении многого времени я часто слышу не только от молодых людей. Я на улице иногда встречаю членов нашей церкви, которые от нас ушли. Ну, просто в мир. Женщину недавно встретил. От молодежи часто слышу, чего я в этой церкви забыл. Зачем я туда хожу? Если я тут что-то делаю, то да, там за камерой стою или что-то. А так вот, что я тут забыл-то в этой церкви? Что, вставать, приседанием заниматься, там, молиться, сел-встал. Что, сижу я тут как, не буду быть кто, в этой самой... У меня, знаете, я лучше дома побуду, что-то доброе есть. Вот я эти разговоры слышу. Внимание, я сейчас хочу сказать, зачем нужно ходить в церковь. Все, что с этим связано. Зачем ходить? Если же ходим во свете, вот если во свете ходим, ведь можем не ходить во свете. Вот я во свете не хожу, но в церковь пришел. Кто-то еще во свете не ходит, но в церковь пришел. Скажите, какой толк мне от того, чтобы быть в церкви? Толк от церкви тогда, когда я стремлюсь ходить во свете, когда я исправляю пути. И вот если это есть, если я от кривых путей отвратился, если жертву Христа принял, то имеем общение друг. Как можно иметь общение, не посещая общину от слова «общий»? Общение. Вы понимаете, зачем нужна церковь? И если это есть... кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Вы понимаете, зачем в церковь ходить? Зачем общение? Вы понимаете, зачем? А уберите стремление к Богу и личные взаимоотношения с Ним, и незачем будет ходить в церковь. Вот это я хотел подчеркнуть. Пусть Господь благословит нас –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас играет

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом.

0: Я там когда-то жил. Я давно уже там не живу, и в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
0: да? Детство прошло там. Там с Саратовом много связано. И учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть. И, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так набрал.
1: Сами определили отделение или так получилось?
0: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
0: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я... И экзамены все сдал, и 3 отборочных тура прошел. И там преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку.
1: Угу.
0: Я не поступил на следующий год. Меня срезали со 2-го тура. Вот, и на 3-й год меня пригласила. В общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
0: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на 2 части, до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник. И, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко? Вот то, чем мама занималась?
0: Да, она сама участвовала в самодеятельности. И дома были фотографии с... И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже 2-й в семье, и как-то с 2 детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете... В городском парке, это мое любимое место, там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают, и там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала.
1: Угу. Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
0: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот,
0: вот
1: это вот
0: мне
1: было,
0: как-то
1: никуда не деть.
0: Вот, так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну так, 3-ки, 2-ки, даже когда списывал контрольные у отличников. И учителя
1: неудачно
0: ставили 3-ки с таким вот присловием. Знаешь, с него и 3-ка, хлеб. Ну... Списал, не списал, не знаю, не пойман, не вор, хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой, да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в 8 классе, когда я закончил 8-летку, в Советском Союзе 10 лет учились, и обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я 8 класс закончил, что... Ну, если видят, что человек не тянет там, то в 10 класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну,

0: Нет. И мне сказали, что в 9 классе тебе делать нечего, вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел, и опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарь, в 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось, нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось это дело?
0: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку. Вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
0: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
0: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдал. Эти 2 года в театральный поступал. Летом выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права, я все-таки пытался поступить в театральный.
1: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы уже совершенно в другую.
0: Да там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну да, их увидят. Там, когда... Мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи, девчонки.
1: Но режиссер он всегда наперед видит, это все правильно.
0: Они, да,
1: да,
0: они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета, зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все... Ну, там Иванов, Сидоров, Петров, там Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступила.
1: Конечно,
0: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментальные. Еще бы. Михаил, ну вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
0: ну, меня,
1: творческий.
0: Мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши. Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
0: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
0: в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у... руководитель структуры, там, что-то я слышал, что точности не помнит, но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
0: Нет, неизвестной. Так. Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот.
1: То есть вам интересен был итог, результат?
0: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно... Позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда видно.
0: Да, она описала 4 темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди там, обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло там, спокойно думают, бухгалтера, а вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю, да! Она в детском садике говорит, мальчик, выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит, Марья Ивановна, а можно мячик? Она, да, на, Сережа, поиграй. Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел Мишку Плюшеву. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал, если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал, а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю, вы знаете, да.
1: А вы стихи писали, кстати?
0: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да? То, что вы
0: сейчас,
1: выбрали.
0: Сейчас, а тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот,
0: да,
1: эту вот, да, свою жизнь до встречи, да, с Богом. Да. А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали вот. И как это вообще произошло?
0: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа. Угу. Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то стоит. Побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
0: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, но... Что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим. И помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя, оказывается. И бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала, ну, молодец. Я радостный такой выхожу. Ох ты! И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки. Впервые разрешили в консерватории, где я, а я за бесплатно мог на концерт ходить. Студенческий билет консерваторский позволял. Ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный. Меня пускали. Всех пускали по студенческому, консерваторскому. Там красненькая книжечка была. Вот. И впервые я почувствовал. Да, вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи, а еще всю ночь сидеть. День рождения было такое вот. Там и девушки были, и я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней, понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он, давайте духов вызывать. Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться? Домой, что ли, в час ночи? В Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это все делали ребята?
0: Я рядом сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто как присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры, и там повесил иголочку на ниточке. Она удивительно так отклонялась в сторону, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается, действительно. общались разумно, и когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит, мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем, и когда иголочка ответит, вы сравните. Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она и предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Не просто почувствовали, меня понесло дальше.
1: Вам интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно, потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает, дух, ты пришел? И не каждый дух приходил. Иногда говорил нет. Я задал вопрос, а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась. Перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он, стойте, пишет, написал я. Нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с Ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит, зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите, Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу, меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
0: Не
1: Какие
0: было
1: ощущения
0: помпезности,
1: были?
0: Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. И там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком. То есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите. А вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили.
1: Страшно.
0: Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал дьяволу, там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал. Мной это не владело. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было тогда. Ой, это что-то. И помню, Евангелие привезли. Я один дядя Гена мне подарил, подписал. Оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, с тех пор, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Угу. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея. И ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер, вот так вот. Постоянно все. Мама в скандал. То, что они не развелись, это чудо какое-то. Я не знаю, все шло к разводу. Я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо. Всегда в семье был когда-то и мир. Было все хорошо. У меня брат есть, с которым нет отношений. Он как-то... Там ссора была, он обиделся, ушел. Я пытался... Сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо. И вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал, с этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир».
1: Аминь.
0: Сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении. Но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда его отвергают, он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, что можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали, сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть Отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно подчиниться Богу. А гордый человек, он... Кому он подчинится?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя... Спасибо, что напомнили. Это хотел сказать важное, уже вылетела мысль. Потому что вот желание... вкусно прожечь свою жизнь, с Богом, вот это никак не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то, беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснял своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга. Унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела и ей сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот
0: духовные
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Вот богослужение сейчас в зале, она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает, даже если человек там инвалид, молиться-то может и верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан определенный какой-то свой дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Как мне кажется, вы личность творческая, и вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви, и у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, не получается у меня, вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот, когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь, где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И было ли комфортно? Вот еще
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит некомфортно, пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. Сломал 2 ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь, что... Да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать. Почему? И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то или заболел, или что-то. И вот в этот момент не знаешь, что. И вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то. И не знаешь, ночью не спишь. Что ты у Бога просишь, ищешь? Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите Его, Он обозначит себя, Он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год, но не получилось мне в Пензенской области, это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь был?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город, были живы еще мои родители, и, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну жить-то как-то надо, у меня уже, простите, двое детей, кормить. Ты же не думаешь о том, о прожигании своей жизни, ничего нет. Этого нет. Друг ко мне подошел, светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Слушай, приходите, штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай просто хоть что-нибудь. Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка там на 2 метра. Отход не больше 2-1, по-моему, миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
0: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. Не буду брать столько на себя. Буду просто верить. С этими мыслями я выходил. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации. Вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть. Я даже был здесь один раз. Что это позвонить? Я позвонил, трубку взяла. Наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо. А не хотели бы вы приехать? Я, надо же. Что-то я... Я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Какие-то я, что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас
0: вышли? До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно чудо.
0: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то... пересекался. Кто обо мне знал? Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директор Юлия Ефимовна. А вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральным что-то делал.
1: И здесь все пригодилось.
0: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава Богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
0: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись
0: бы обратно? Это всегда есть. Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе, как о недостигшем, и почитать другого выше себя. Но не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут 5 времени было бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу. И другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим. Но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
0: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает. На жизненном пути строит ковы. Но верующий человек, это как Иуда и Петр, я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это, он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось, вот он, Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка, да ты был с ними. Он говорит, он планировал это? Нет, отрекся. Случайно, бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах царства эта история в Библии написана. С Версавии пример, когда...
1: Нет ни одного безгрешного, да, Михаил?
0: Нет, все согрешили. Ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
1: У каждого свой грех.
0: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
1: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
0: Желание вернуться к Богу.
1: Вернуться.
0: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет, если есть возможность попросить прощения. Он отец. Выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите этот текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Дело в том, что, как моя мама однажды мне сказала, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок, Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословений вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Кто такой Бог? Вопрос этот, наверное, задает себе каждый думающий человек. Особенно сегодня, в эти дни, когда все меньше и меньше людей называют себя атеистами. Действительно, насколько важно понимать, в кого мы верим. Однако вопрос, который я задал, не является новым. Он всегда интересовал людей. И интересовал он их и 2700 лет назад, когда задал его народу пророк по имени Илия, тот, кого мы называем Ильей-громовержцем. Сегодня мы вышли за пределы города Иерусалима и отправились на север страны по пути пророка Илии. Давайте вместе с вами сегодня пройдем по этому пути для того, чтобы ответить себе на вопрос, а в чем же весть этого пророка? Как он отвечает на вопрос, который сегодня также является злободневным?

0: Пророк Илия начал свое служение в очень тяжелый для Израиля период. Уже более чем 100 лет царство было разделено на две части – северное и южное. Это разделение образовалось после отступления Соломона. 10 колен Израилевых образовали новое государство. Царь этого нового государства, Иеровоам, сын Наватов, опасаясь проблем, связанных с политикой, запретил своим гражданам посещать храм, что находится в Иерусалиме. Он ввел новую государственную религию, которая заключалась в том, что теперь эти северные колена Израилевы поклонялись золотым тельцам, которые изображали Бога, выведшего израильский народ из Египта. Но через несколько поколений после царя Иеровоама, сына Наватова, пришел еще более грешный царь, царь Ахав. Он взял в жены себе Иезавель, дочь сидонского царя, которая принесла в страну культ Ваала, бога плодородия. Культ отвратительный, который сопровождался очень извращенными и мерзкими, очень блудными оргиями, происходившими по всей стране теперь открыто, без стыда перед детьми, женами и мужьями. Тогда Бог решил говорить. И для этого был послан пророк Илия, который пришел и сказал во всеуслышание: «По слову Божьему не будет больше в стране 3 года дождя». Это было сделано специально. Дело в том, что Ваал был богом плодородия. Бог решил показать, кто хозяин этой земли. Есть такая молитва сегодня, которую молятся в иудаизме. «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, выводит хлеб из земли и дает урожай. Не какое-то божество Ваал». Интересно в ближневосточной мифологии обнаружить следующую закономерность. Дело в том, что эти боги – Ваал, Астарта, Мардук и так далее – эти боги, они, оказывается, колдуют. Задашься вопросом, а зачем богу колдовать, если он бог? Оказывается, дело здесь очень простое. Боги не всемогущи. Боги лишь только знают заклинания, которые проникают в так называемый мир магии и достигают там с помощью определенных манипуляций своей цели. Вот такое понимание было в те далекие времена. Мне кажется, что сегодня понятия многих не изменились. Только мир магии заменен космосом. Сегодня есть попытка поклоняться подобным божествам. Интересно заметить, что на той горе, куда мы позже с вами пойдем, для того, чтобы посмотреть и изучить ближе весть пророка Илии, на горе Кармель сегодня располагается храм Бахаев. Это одна из языческих религий, поклоняющаяся безликому Богу, воспитывающая в человеке умение достигать этого безликого космоса с помощью каких-то таинственных манипуляций и тем самым достигать того, что хочет человек. Печально, но факт. Человечество не учится на собственных ошибках.
1: Земля обетованная.
0: После того, как Илья сказал в открытую о том, что не будет 3 дня дождя, он, естественно, стал неугоден. Естественно, царица Изавель, да и ее муж Ахав захотели избавиться от неугодного пророка. Поэтому Господь сказал Илье: «Скройся с глаз их». Илья ушел сюда, на юг, в Иудейскую пустыню, и скрывался многие месяцы вот в таком ущелье. Там, внизу этого ущелья, когда-то тек поток. Многие месяцы Илья находился там, под охраной Божьей, и вороны кормили его. Эта история кажется неправдоподобной. Как ворон может принести количество пищи, достаточное для человека? Но я лично убедился на своем жизненном опыте в способности ворона нести приличную ношу. Однажды, когда мы жили на 4-м этаже, и рядом с нами был выход на крышу, моя супруга решила разморозить холодильник. И она выложила на снег 0,5-килограммовый кусок масла. Через час мы этот кусок не обнаружили, но рядом с ним обнаружили следы вороны. Оказывается, ворон способен нести до 0,5 килограммов груза. Бог не оставил пророка своего здесь. Он здесь находился до тех пор, пока поток не иссяк. И после этого ему предстояло еще нелегкое служение, на которое он пошел. Туда сейчас и мы отправимся. К тому месту, где был Илья и где он проповедовал. Голод в земле начал усиливаться. Уже 3 года, как не выпадал дождь в свое время. Это означало, что никакого урожая вырасти не могло. Но народ продолжал упорствовать. Иезавель, жена Ахава, продолжала вводить народ в заблуждение с помощью своих пророков, которые служили Ваалу. Каждый день возносились Ваалу молитвы и жертвы, но ничего не помогало. Тогда нашли виноватого. Козла отпущения. Вот кто мешает. Это пророк Илья. Он сказал, что 3 года не будет дождя. Он заколдовал это небо. Какое страшное заблуждение. Как часто мы пытаемся сбросить наши проблемы на кого-то. Сказать о сглазе, о колдовстве. Не сегодняшний ли язык это? Хотя Ахаву нужно было лишь просто открыть закон Божий, Тору, где Моисей 700 лет до его правления написал черным по белому и сказал, книги Левит, 15 глава, 26 стих. «Если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, то вы не будете исполнять заповеди моих, нарушив завет мой, то, написано так, я сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь». Это Бог делает. Это не человек колдует. Это не человек, который имеет какие-то каналы с космосом, может пойти, договориться, и дождя не будет. Это Бог обещает, и по слову Его случается. Народ, к сожалению, не понимал. Народ, погрязший в язычестве, уже не в состоянии был понять этих слов, которые сказал Моисей. Вот почему нужен был Илия. И поэтому Бог говорит Илие: «Пойди и покажись Ахаву. Выйди из укрытия своего и пора действовать. Пора сказать народу истинную причину, почему так происходит. Настало время объяснения». Бог ничего не делает, не посылает никакого суда, не объяснив, за что и почему. Илья встречается с Ахавом, и Ахав говорит ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Илья отвечает: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели постановление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Илья пригласил всех на гору Кармил не зря. Это самое плодородное место в Израиле. Это житница страны. Здесь произрастают виноградники, оливковые рощи, фруктовые сады и зерновые. Но в тот год Кармил выглядел уныло. Житница не давала хлеба. Бог призвал народ, чтобы объяснить ему причину. Через пророка Илию Бог пригласил всех тогда на гору Кармил для того, чтобы поговорить один на один. «Пойдемте же на эту гору. Давайте поднимемся на ее вершину и послушаем, что скажет Илия пророк».

Вот мы с вами и добрались до вершины горы Кармил. Сейчас это популярное туристическое место. Люди приходят сюда, устраивают пикники. Однако наша с вами задача – вернуться на 2700 лет назад и послушать то, что говорил Илья народу, который он вызвал на гору Кармил. Третья книга царств, 18 глава, повествует. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова». Если бы мы могли вчитаться в то, что записано на языке оригинала, в слова Ильи, мы бы прочитали это иными словами. Кто ваш Бог? Элохим или Ваал? Выберите себе, кто? Кто?

Вот кто такой Элохим. Мы видим здесь очень серьезную проблему, к которой обращается Илия пророк к народу. Фактически мы видим здесь то, что может касаться и нас сегодня. Илия иными словами говорит: выберите себе вашего господина, того, кому вы поклоняетесь. Выберите себе из двух возможностей: либо Бога, который сотворил эту землю, который сотворил человека по образу своему и по подобию своему, либо Бога, которого сотворили вы сами по образу своему и подобию своему. Вы знаете, это серьезная проблема. Сегодня говорят о том, что есть очень много путей к Богу. Сегодня этими словами пытаются оправдать все, что угодно. Однако же Библия пишет конкретно: есть один Бог, сотворивший человека по образу своему и подобию своему. Однако же есть много богов, сотворенных по образу и подобию человеческому. Конечно, поклоняться Богу, который у тебя в душе, намного легче. Бог, которого создал ты себе сам, не предъявляет к тебе никаких требований, в отличие от Бога, который сотворил человека по своему образу и подобию. Как часто люди идут по пути наименьшего сопротивления. Так же и в то время. Люди пошли по пути, который легче. Люди пошли за валом, потому что культ его привлекателен, он развратен, распутен. И все, что требует, так это исполнять ритуал. Но Бог желает, чтобы человек соответствовал его образу. И поэтому Бог дал человеку заповеди. Заповеди, соблюдая которые, как написано, человек жив будет. Потому что только тогда он сможет приблизиться и стать подобным образу Божьему. Но есть другая проблема. Как часто мы хотим делать какие-то философские выводы? Как часто наша вера в Бога заключается лишь в том, чтобы что-то заявить, что-то прочитать, о чем-то подискутировать? Здесь Илия адресует вторую проблему. Здесь Илия хочет показать, что Бог, сотворивший небо и землю, является реальным Богом. А Ваал, который является Богом плодородия, по мнению людей, это просто выдумка.

Очень много философов пытались доказать существование Бога. Но вы знаете, доказать существование Бога так же невозможно, как и его несуществование. Нет на это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения.

0: и оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь, с вершины этой горы, я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи, 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы Ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Мы продолжаем говорить о том, как сохранить счастливый брачный союз на долгие годы. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мы продолжаем прошлую тему о том, как сохранить счастливый брак. И мы говорили в прошлой программе о том, что мешает людям сохранить счастливый брак. Вы перечислили нетерпение и непонимание, да, то, что отсутствует понимание в семье, и неумение супругов обсуждать проблемы и доносить друг до друга свои ожидания, свои мысли. Что еще мешает людям сохранить брак?
4: Ну, наверное, все-таки стоило бы еще проговорить о том, что мотивирует семью на долгие отношения. То есть ради чего человек будет стараться вкладывать силы, время, все, что у него есть. Вот в любом случае мы, когда прогуливаемся по парку, видим, как там гуляют пары. Пары уже в возрасте. И смотришь на этих убеленных людей, убеленных сединой людей, и ты чувствуешь, что они счастливы. И думаешь где-то внутри души своей, вот как здорово было бы и тебе тоже, и в твоей семье это счастье пронести сквозь года, для того, чтобы пройти этот жизненный путь до конца, идя по жизни, рука об руку, идя вместе. Вот говоря на самом деле об этом, должна быть какая-то мотивация конкретная. И мотивация заключается в том, чтобы не быть одиноким. Вот семья, Богом созданная для человека, это борьба против одиночества. То есть Бог создал этот институт семьи для того, чтобы человек не чувствовал себя одним. Кто-то даже сказал по этому поводу следующую фразу. Люди выходят замуж или женятся для того, чтобы кто-то стал свидетелем их жизни. Ну, по сути дела, где-то, может быть, как бы так вот слишком скупо в этой фразе информация содержится, но в ней тоже определенная правда есть. Когда мы живем в семье, есть люди, которые знают нас лучше, чем знают нас другие. Конечно, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Готов ли ты к тому, чтобы тебя знали лучше? Каков ты изнутри? А какая ты изнутри, как ты себя ведешь в тех или иных ситуациях и так далее. Конечно, гораздо проще сегодня людям маскироваться, понимаете? Гораздо проще создавать определенный имидж, чтобы выглядеть хорошо на виду, на глазах там, у людей, у коллег на работе и так далее, у соседей. При всем при этом люди не знают, какой ты на самом деле. А это возможно благодаря семье. Вот здесь есть люди, которые говорят, ну я не готов к этому шагу. Но мы должны понимать, какие бы мы ни были, в любом случае, вот семья, если мы готовы вкладывать определенные усилия, время, душу, то семья, она сделает нас счастливыми. Счастье будет, если мы со своей стороны будем осчастливить свою вторую половинку. Вот мы говорим сейчас о мотивации. Зачем нам хранить, скажем, брак? Для чего нам? Для того, чтобы быть счастливыми. Конечно, это нужно уметь делать. Но тут возникает вопрос, что мешает? Что еще мешает? Мы тоже говорили в одной из наших передач прошлых о том, что мешает еще отсутствие времени, которое муж не уделяет своей супруге. Важный момент. И вот я лично со своей стороны сам тоже пришел к этому благодаря супруге, потому что, понимаешь, ты работаешь целыми днями, у тебя есть определенный график, даже, возможно, какие-то командировки, поездки, даже, возможно, и не бываешь дома, не ночуешь. Но при всем при этом ты понимаешь, что для счастья семьи необходимо уделять внимание, время своей супруге. И у меня есть день, о котором знаю я, о котором знает моя супруга. У нас четверг, день для семьи. И все эти люди, с которыми я взаимодействую, там, на работе, сотрудники, да, кто меня знает, знакомые, друзья, они знают, что у нас есть день для семьи, выходной, и этот день желательно как бы нас не беспокоить. Ну, как бы не, можно побеспокоить, но тут, в принципе, ничем мы не сможем помочь, потому что ты уделяешь время для своей любимой половинки. И вот этот момент раз в неделю – всего лишь выбрать день, любой день, который удобен и для вас, и для вашей супруги. И еще желательно хотя бы час-полтора каждый день.
3: Тут скажут, мужчина, это уже много. Мечта.
4: Это уже много.
3: Да, наверное,
4: вот если ты, как мужчина, как глава семьи, понимаешь и хочешь счастья для своей семьи, то ты будешь действовать вот таким образом, преднамеренно. Ты будешь намеренно выделять время, чтобы твоя супруга была счастливой.
3: Но это вот если с самого начала уже так действовать и не оставлять эту традицию, ее легко поддерживать, и тогда, наверное, люди просто, ну, уже живут годами в атмосфере понимания, поддержки, и, ну,
4: вы знаете,
3: так
4: Юля,
3: вот все идет и развивается. А когда очень много уже проблем накопилось...
4: Вы знаете, Юля, людям... вот как раз-таки вас перебьем, может быть, но ситуация такова, что даже вот в наших отношениях с супругой я понимал, что определенные сложности, определенные трудности во взаимопонимании. И все потому, что, оказывается, я не уделял ей время, в котором она нуждалась. То есть у нас тоже не было всегда так. И к своему стыду, может быть, да, я к этому только лишь с годами пришел, нашей совместной жизни, за что я сегодня благодарен Богу, благодарен своей супруге, которая мудро так подсказала, как вот эти вот моменты, нюансы, и сегодня это мы практикуем.
3: Хорошо.
4: Что касается других позиций, которые еще тоже еще могут мешать, может мешать материальное положение, то есть финансовые затруднения в семье могут также вызвать определенные сложности, где отразится это на отношениях. Конечно, здесь, как правило, тоже бывает так, что женщина спрашивает, как можно вдохновить своего мужа, чтобы он пошел, нашел себе работу, чтобы он больше, так скажем, мог зарабатывать, ну, больше мог трудиться, чтобы зарабатывать денег, вот, а не где-то вот проводил время там за экраном телевизора или, может быть, в интернете или за какой-то игрой компьютерной, которая сегодня тоже определенные шаги набирает среди современных людей в современном обществе. Что получается? Получается то, когда, допустим, почему-то опять чаще мужчина вот в этой ситуации всплывает на первом месте, в родительской семье был некий родительский контроль, где папа и мама говорили, знаешь, там, сынок, вот у тебя время там, для компьютера, для игр и так далее. И вот вроде бы сынок как бы старался, все эти рамки свалить. Вот тут он женился, создал свою семью. И у него родительского контроля уже не стало. Появилась супруга, появилась свобода. Кто будет ему запрещать? Он глава семьи. И тут, возможно, есть такие моменты, где молодой муж, да, молодой человек, он начинает определенно злоупотреблять этим временем, свободным где-то, может быть, положением. И бедная супруга, молодая, которая смотрит и думает, что делать? Как быть? Вот как помочь поднять его с дивана, вытащить из-за компьютера, чтобы он больше мог уделять внимание там, работе и так далее. Вот. Как смотивировать? А смотивировать в этой ситуации может лишь, опять, те же самые принципы. Не давить, не капать на мозги, не пилить. Да? Вот. А сесть за стол переговоров. Иногда он играет в игру, ему говорить на ухо о том, какой он и так далее. Вот. А когда вы сидите, вам ничто не мешает, или, может быть, опять же, на ту же прогулку вышли, вот, где вы можете спокойно, без отвлекающих людей, посторонних людей, да, поговорить о том, что мешает вашим отношениям.
3: Но нужно договориться об этом времени и о месте, потому что, ну, если не договариваться, то, наверное, никогда не будет возможности.
4: Запланировать его.
3: Если дети постоянно, ну, рядом, тоже при детях не будешь говорить.
4: Важно, чтобы было всему свое время. Вместо. Вот если это как бы есть, то в принципе выход из этой ситуации тоже имеется. Когда муж понимает, что с ним находится женщина мудрая, любящая, заботливая, желающая созидать их брак, их отношения, то он будет бояться потерять ее. Где сегодня некоторые женщины пытаются другими рычагами удержать мужа своего, а ничто не удержит мужчину. Вот, ни молодость, даже ни красота, ни какие-то показатели внешние, ни даже дети, мы тоже говорили об этом. А ее подход к нему, ее уважение своего супруга, они вызовут в нем желание быть рядом со своей любимой.
3: Ну вот, наверное, как раз отсутствие уважения, оно тоже подрывает основы брака, так скажем.
4: Мы говорим об этом, да, что уважение, оно возникает с того, что а за что его уважать, если он не работает, если он не уделяет времени, да, если он меня не понимает. Уважать его не за что. А мужчина должен понимать, что уважение, откуда ни возьмись, оно не появится. Необходимо проявлять определенные действия, поступки со своей стороны, чтобы завоевать сердце девушки своей, уже жены. То есть, когда была она еще девушка, он готов был завоевать?
3: Угу.
4: Завоевывать готов был, звезды с неба срывать, мы говорим, да, и так далее. А тут, почему-то начинается какое-то расслабление. Ну, что произойдет, что изменится. Угу. Я хотел бы еще ряд причин отметить, что мешает в отношениях в браке. Конечно, финансы – это такая тема очень большая и глобальная. Здесь можно много говорить. Есть ситуация, когда, допустим, мужчина понимает, муж понимает, что я работаю, а может жена выйти на работу. То есть, в принципе, бюджет у нас увеличится. Вместо того, чтобы мне на двух работах работать, может она работать на работе, я на одной. То есть я не буду напрягаться очень сильно, ну и как бы она тоже. Вот. Ну, в принципе, в ситуациях некоторых, ну да, если нет причин, мешающих жене выйти на работу, то есть, допустим, малые дети там или какие-то другие ситуации, могут, имеющие место быть, то, пожалуйста, это нормально, чтобы супруга, она тоже работала, как бы, чтобы она себя реализовывала, ей будет интересней. А возвращаясь потом домой к своему супругу, да, видеть его, а так, когда она весь день дома, и у нее нет ничего, ни детей, быт только лишь семейный, она даже не имеет смены обстановки. У нее, то есть, день с утра, каждый день у него одна и та же вот стена, дом, кухня, и готовка, и стирка, и так далее. Вот. Но когда, конечно, появляются, допустим, там дети, какие-то другие способствующие тому ситуации, где вынуждена жена больше быть дома, находиться, допустим, то, конечно, понятно, что это логично. Но иногда бывает так, что мужчина понимает и говорит, ну, любимый, может быть, давай ты возьмешь две работы. Как бы, ну, исправим финансовую ситуацию, положение. Мужчина понимает о том, что жена такая любящая, заботливая, она готова две работы потянуть. Тогда, может, где-то можно было бы и мне и поменьше работать. Чего напрягаться? У нас финансовое положение на уровне, на том же остается. Все хорошо, жена стабилизирует ситуацию в этом вопросе. Знаете, не совсем правильный подход. Мудрая женщина, она должна сказать, что я не могу больше работать. Я могу больше любить тебя, больше еды готовить, больше внимания тебе уделять, ласки, нежности. Ну, а работать, на самом деле, как бы больше должен мужчина. Потому что вот это понимание о том, что где-то мужчина слегка вот с этой небольшой линцой, оно имеет место быть, я как бы это я себе сейчас в первую очередь говорю. Вот. И когда мужчина ищет удобный вариант это использовать, он где-то идет. А женщина в силу своих определенных, может быть, качество, как женщина, когда она готова ради семьи, ради там, детей делать все возможное и невозможное, что только лишь ситуация ну, не была плачевной, то тогда, конечно, вот некоторые мужчины, они как бы складывают ручки. И потом супруга удивляется, почему ее муж превратился в лодыря или лентяя. Почему как бы, он был такой активный, все нормально. А потому что незаметно совершенно. Она все взяла в свои руки, и она сама как бы она не рада тому, что случилось, но она вынуждена идти этим путем.
3: А если, например, муж, ну, жена работает на двух работах, а муж зато по хозяйству помогает, он себя взял роль домохозяйки, он готовит, он покупает продукты, убирает дом, проверяет у детей уроки, ну, то есть это же тоже большая очень часть жизни.
4: Вы знаете, Юля, да, конечно, в современном обществе встречаются и такие тоже ситуации. У меня есть тоже знакомые вот с таким распределением ролей в семье. Но, конечно, в первую очередь, и вот то, о чем мы читаем в священной книге в Библии, то, что Бог закладывает в роль мужчины быть кормильцем, быть добытчиком, быть тем, который имеет делать все возможное, чтобы в семье было ну, все необходимо. А вот за очаг семьи, за уют, за быт больше отвечает женщина. Но если, к примеру, допустим, в семье договорились, и муж, и жена, что у них вот некое такое будет изменение да, вот, в их отношении, в их ситуации, если они при этом себя чувствуют комфортно, и это их не напрягает. На самом деле не напрягает, потому что напрягать может, но они не будут подавать об этом как бы определенных вот сигналов. И рано или поздно это может выстрелить в плачевной ситуации. Поэтому тут важно быть открытым и искренним. Возможно, где-то моделировать ситуацию, быть гибкими. Но быть искренними, проговаривать, садиться за стол переговоров, вместе в этом направлении двигаться. Есть еще другие ситуации, связанные с сложностями в отношениях, когда мы говорим о жизненных перипетиях, назовем так их. Допустим, к примеру, пожилые родители переезжают в ваш дом. Вы, как дети, забираете к себе своих родителей, потому что им не за кем ухаживать, они там одни, возможно, один из супругов.
3: Некому за ними ухаживать.
4: Да, не за кем, некому за ними ухаживать. Вот, поэтому вы забираете их к себе. Это опять определенные сложности. Как поведет себя супруг ваш по отношению к вашим родителям, которые теперь с вами живут. Тут тоже много возникает сложностей. И тут важно, опять же, все проговаривать, договариваться. Может быть, возможно, они будут жить с вами, а может быть, это будет рядом с соседней квартирой, прямо на лестничной площадке, но чтобы все-таки они жили рядышком, ну, недалеко, но отдельно. Uh-huh. Понимаете, чтобы это не было дискомфортно, потому что жена понимает, ну, куда деваться, это же твои родители, ты же не бросишь их, поэтому где-то она приходится и терпеть, и так далее. А где-то, возможно, ломать даже себя. Или, может быть, наоборот, жены, родители, муж это все берет на себя. Тем более, когда он понимает, что она теперь больше им внимания уделяет, чем ему, и он уже как приложение уже в семье у жены. Тоже возникает определенные сложности.
3: Ну, потом еще родители, они склонны всегда учить своих детей, да, даже если тебе 40 и 50, все равно проконтролирует мама, все равно даст совет, все равно выскажет свое мнение, которое не спрашивают.
4: Важно при этих ситуациях, да, ситуациях понимать о том, что в первую очередь приоритеты верно выстроить. Это муж и жена. Все остальное, дети, родители, это уже будет дальше идти. Понятно, о них не нужно забывать, их нужно учитывать, помнить, помогать и поддерживать. Но если ты не уделяешь внимания и времени для своего супруга или супруги, то знай, что рано или поздно даже ты можешь остаться просто со своими родителями, с детьми, но один, без второй половинки. Еще позиция, когда мы говорим про разные заболевания мужа и жены. Это тоже вызов определенный. Со временем, с годами вот, возникают сложности, и как быть в этих ситуациях. А когда еще это психические заболевания, отклонения, это еще гораздо более сложный момент, где человек понимает, что раньше не был таким муж мой. Это сейчас что-то с ним происходит. Как, что делать, как быть? Возможно, может быть, первый сигнал, нужно собрать вещи и уходить. Есть вопросы, я думаю, мы тоже на них ответим также дальше в наших последующих темах. Главное – думать о том, что можно сделать для сохранения семьи, для сохранения брака.
3: Угу. Василий, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – причастие. У нас в гостях священнослужитель Андрей Арфанидий. Андрей, рады вас видеть, рады вас вновь приветствовать. Спасибо. В нашей студии. Причастие для христианина – это очень важное слово, не так ли?
2: Если попробовать просто объяснить, это участие человека в церковном служении, где происходит во время воспоминаний страданий и смерти Иисуса Христа употребление пресного хлеба, который олицетворяет тело Иисуса Христа, употребление вина, как мы понимаем, чистого виноградного сока, который не имеет брожения. Очень важно.
1: Подождите, а что значит во время
2: пролитую кровь?
1: Во время воспоминаний смерти и страданий Иисуса Христа. Это что значит?
2: Потому что обряд или сам процесс причастия, принятия Христа в символах, в ломимом теле, в пролитой крови, через употребление в пищу пресного хлеба и чистого виноградного сока, было установлено Иисусом Христом перед Его голгофскими страданиями. Когда Он в верхней горнице собрал учеников Своих, и они встретились там, чтобы исполнить Пасху, вспомнить, как израильский народ был выведен Господом из египетского плена, и они совершили этот обряд согласно установлению Ветхого Завета, согласно установлению Божьему. И в этот момент Господь, зная, что Ему предстоит пройти страшный путь страданий, установил новый обряд, где Он заповедовал употреблять тело его в виде хлеба и употреблять, пить кровь его в виде вина или чистого виноградного сока.
1: А какой в этом смысл?
2: В этом есть глубокий смысл. Через участие в причастии мы даем возможность Христу символически посредством Духа Святого и силы Его войти в нас и нас, греховных, преображать Его образ и подобие.
1: Но ведь есть молитва, есть вот Священное Писание, да? Любой христианин это подтвердит. Разве через молитву Бог не общается с нами, не входит в нас, да, и не изменяет наш разум через Слово Свое? Зачем нужно именно вот хлеб и вино?
2: Ведь это не человеческое установление. Если бы это установили люди, мы бы могли мотивировать и объяснять, пытаться дискутировать, нужно, не нужно. Но если люди доверяют Господу, верят Ему, то значит верят и Слову Ему. А Он в Своем Слове сказал, Евангелие от Иоанна, в 6 главе мы читаем. Христос говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую я отдам за жизнь мира». Далее он говорит, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Что очень важно для христианина. И еще один момент. Первое послание Коринфской церкви, 11 глава, где описывается вот сам вот этот обряд, где апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, опять-таки, в мое воспоминание». И потом он говорит о том, что «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет».
1: Вот вы сказали, как бы вот хлеб, который ест человек, это тело Христово, да, едущий мою плоть, Христос сказал, и пьющий мою кровь, так? То есть действительно, каким-то чудесным образом хлеб превращается в тело Христово, а вино превращается в Его кровь, и принимающий причастие принимает плоть и кровь Иисуса Христа. Это так?
2: Здесь мы понимаем, что хлеб является символом Его ломимого тела. Когда приготавливается хлеб по определенной рецептуре, он не имеет в себе дрожжей. Почему? Потому что праздник Пасхи праздновался с переходом в опресночные дни, когда в течение 7 дней нельзя было в доме держать что-то квасное. Поэтому на Пасху они употребляли хлеб без дрожжей. Они употребляли вино, которое не имело в себе закваски. То есть, как мы говорим, градусов. Перебродившее, это был чистый сок. Сегодня понятие «вино» оно имеет полное сходство с понятием «чистый виноградный сок». Если мы вспомним период Вавилона, и когда в истории библейской описано «виночерпий фараона находился в темнице», и когда ему Иосиф рассказал сон о том, что он скоро освободится, то там описано, что виночерпию приснился сон, что он взял гроздь виноградную и выдавил с нее чистый сок и подал фараону. Он был виночерпием, он подавал вино. Поэтому и здесь это все сопоставляется и не имеет никаких противоречий в нашем понимании. Теперь стоит вопрос.
1: На Востоке в древности разница между вином перебродившим и вином неперебродившим практически была ничтожна. Климат жаркий, вот выдавили виноградный сок, вот он забродил уже. И вином называлось и то, если я не ошибаюсь. И вино брожёное, алкогольное,
2: да,
1: вино называлось
2: вином. Здесь мы говорим о том, что праздник Пасхи, он праздновался в период опресночных дней. То есть каждой еврейской семье запрещалось в доме держать что-то квасное. Они могли позволить себе в другое время употреблять квасное, дрожжевое, квасное, но в данной ситуации они этого позволить себе не могли. Поэтому Пасху они праздновали с пресными продуктами. Поэтому в данной ситуации мы говорим о том, что когда приготовляется хлеб по определенной рецептуре, он изначально делится на множество кусочков, которые потом легко преломлять и раздавать принимающим участие в причастии. И таким образом вот это вот деление и кусочки, вот эти маленькие, олицетворяют, что тело Иисуса Христа, когда оно было распято на Голгофском кресте, оно было отдано за жизнь каждого из нас. То есть символически мы говорим, что вот кусочек вот этого тела, он принадлежит и мне, как грешнику, за которого Иисус Христос умер ради того, чтобы я сегодня жил. Поэтому он имеет чисто символический смысл.
1: Но он имеет многие себе... христиане с вами не согласятся.
2: Ну, давайте будем исследовать Священное Писание.
1: И скажут, что смотреть... смысл тут не символический, а смысл тут как раз прямой. Действительно, во время молитвы это таинство, и вино превращается в кровь, а хлеб, соответственно, в тело Христово.
2: Поймите правильно, вопрос не в самом чуде какого-то превращения, смысл причастия, а смысл как раз в вере человека. Это наибольший смысл. В том, что человек с верою подходит к этому обряду ради того, чтобы Христа вновь принять в свое сердце и позволить ему трудиться в своем грешном сердце для его исцеления. Вопрос не в том, что совершается какое-то чудо, а вопрос в вере человека. Это основополагающий вопрос причастия. Вот почему перед причастием необходимо исповедание. Потому что в Нагорной проповеди, когда мы читаем, в чье сердце может войти Иисус Христос? В какое сердце он может войти, чтобы там совершать дела исцеления, духовного, физического исцеления человека? И здесь написано в Евангелии от Матфея в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Бог может войти в человека, у которого чистое сердце. А чистое сердце, оно очищается в молитве. В молитве чистосердечного раскаяния. Когда человек где-то оступился, чувствует вину свою. И он пришел к Господу в молитве, признался, попросил прощения. Господь простил его, Господь очистил его. Человек перестал чувствовать на себе вот эту тяжесть, давление греха, когда закон говорит, что ты не прав, что ты не поступил согласно заповеди моей, и ты тем самым не имеешь мирных отношений с Богом. И после этого примирения человек вновь находится под благодатью.
1: То есть вы хотите сказать, что к причастию надо готовиться?
2: Конечно.
1: И вот просто так
2: Конечно.
1: Идти и нельзя?
2: Нет.
1: Не имеет смысла?
2: Нет.
1: Как часто нужно принимать причастие?
2: Священное Писание дает ответ и на этот вопрос. Мы с вами находим в первом послании Коринфской Церкви в 11 главе, 26 тексте. «Ибо всякий раз».
1: Когда угодно.
2: «Когда вы едите хлеб сей».
1: Хоть каждый день.
2: Когда вы едите хлеб сей, то есть, который символизирует...
1: Ну, всякий раз, когда захотите.
2: Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Фактически мы говорим о том, что всякий раз, когда человек с особым посвящением принимает эту трапезу, он имеет право делать ее всякий раз. То есть, что мы подразумеваем с особым посвящением и смыслом? Здесь написано, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. То есть, принимая вот эти символы, мы участвуем в особом служении, где мы вспоминаем голгофскую смерть Иисуса Христа, свидетельствуем об этом окружающим людям, что Христос умер за наши грехи, свидетельствуем о Его воскресении, свидетельствуем о Его скором возвращении. И это мы будем делать до славного Его возвращения, пока вместе с Иисусом Христом не будем пить вино уже от плодов небесных, о чем сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея. «Сказываю же вам», это 26 глава Евангелия от Матфея, «что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
1: Вы принимали причастие неоднократно, насколько я понимаю, да? Вот что меняется в жизни? Или ничего не меняется? Или это уже для вас традиция просто?
2: Нет, оно традицией быть не может, потому что для христианина ожидание момента причастия имеет глубокий серьезный смысл. В каком плане? Что жизнь наша протекает в греховном мире. Вольно-невольно мы не выдерживаем натиска греховного мира на себя и где-то сдаемся, отступаем. И порой мы приходим к такому состоянию, что не хватает нам близкого общения с Богом. Мы чувствуем дефицит вот этого времени, чувствуем дефицит насыщения Словом Его. И от этого происходят проблемы в жизни, от этого у многих людей происходит даже откровенное отступление от Бога. И когда они ожидают вот этого момента причастия, они понимают, что наступает момент, когда я вновь могу примириться с Богом.
1: Ну а разве молитва – это не возможность примириться с Богом? Вы просто знаете, для христианина преклонить колени, молиться.
2: Да, я с вами согласен, но молитва как таковая, она не может заменить все. Жизнь во Христе – это целый комплекс. Это так много составляющих, которые помогают человеку развиваться во Христе. И одна из этих составляющих – постоянно иметь близкие отношения с Господом. А Христос говорит, если вы пребываете во мне, то я пребываю в вас. А чтобы я в вас пребывал, вы должны периодически принимать участие в принятии вот этих символов.
1: Тогда я по-другому задам вопрос. Если человек не принимает причастие, и что Бог его оставил, Бог с ним не имеет общения и так далее. Вот без этого причастия, ну никак она духовная жизнь состояться не может. Никак.
2: Вы знаете, у многих происходит, но я не скажу, что там духовная жизнь на очень высоком уровне. Это можно сопоставить с множеством примеров, один из которых, если вы из горящего костра вытащите полено, оно еще какое-то время будет гореть, дымиться, и постепенно будет остывать, пока вы вновь его не положите в костер. Этот пример знают многие, и, наверное, один из самых таких легко приходящих в голову по этому случаю. Жизнь во Христе подразумевает постоянное пребывание в Боге, и причастие отличается от обычной молитвы тем, что это особенное служение. Хотя все особенно происходит в жизни со Христом, и все особенное происходит в жизни христианина, когда он обращается к Богу, но причастие является какой-то особой отправной точкой, где положен предел старому.
1: Смотрите, что
2: старому,
1: я понял, что причастие – это для глубоко верующего человека, так? То есть это вот для человека, который, ну, имеет особые вот какие-то близкие отношения с Богом, старается их построить и так далее, и так далее. Вот большинство, может быть, и не являются такими людьми глубоко верующими. Ну, приходит в церковь, может быть, иногда. Но кто-то иногда Писание открывал, читал.
2: Вся как раз проблема...
1: Вот для такого человека, да, причастие оно нужно или нет?
2: Вся проблематика современного общества заключается в том, что мы сегодня не имеем серьезного отношения к Богодухновенному. Мы причисляем себя верующим людям, мы причисляем себя христианам, но фактически не общаясь с Богом в молитве, не исследуя ежедневно Слово, мы, получается, принадлежим к околохристианству, нежели к истинному христианству. Мы живем в среде христианства, но не ведем истинно христианский образ жизни. И это доставляет многим проблемы, потому что многие спотыкаются на том, что если я приду ко Христу, я многого должен лишиться.
1: А разве не так?
2: Вы абсолютно правы, это так. Но я вам хочу сказать, что сказал по этому поводу Иисус Христос, отвечая Петру. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и пошли за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, здесь понимается материальное, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне». Господь не кормит нас завтраками, что это будет на небесах, а не получил бы ныне. Когда ныне? Во время сие, среди гонений. То есть конкретно он говорит, что реально вы это можете получить здесь, в вашей физической жизни на земле. Во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Вся проблема заключается в борьбе ценностей. И вот какие ценности человек лелеет в себе, то его и питает. Но Христос не может войти полностью в жизнь того человека, чьи ценности не соответствуют Иисусу Христу. Есть вещи, которые нравятся нам, но не нравятся Богу. Например, нам нравится употреблять алкоголь, употреблять табак, заниматься праздным проведением времени, не читать Библию, не молиться, потому что это отнимает, кажется, наше драгоценное время. Нам это нравится, но Христу не нравится. Но есть вещи, которые нравятся Христу, а нам не нравятся. Это посвящать время Господу, чтение Священного Писания, в размышлении о Нем, в изменении своих вредных наклонностей, черт характера, чтобы привести это все в подобие Иисуса Христа. Вот они ценности. Вот на этом уровне происходит борьба сердца каждого человека. Поэтому человек, приходящий принимать участие в причастии, он тем самым всему миру свидетельствует: «Я принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем».
1: Спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, мы ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго, до встречи.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Приветствую всех мальчиков и девочек.
1: Я тоже приветствую.
0: Что-то ты не сильно торопишься, Надя. Нам нужно столько сегодня успеть. Историю интересную рассказать, в игру веселую поиграть, через веревочку попрыгать. Еще нам нужно...
1: Дядь Леша, сегодня не получится. У меня ноги еле-еле двигаются. Я только весело сидеть могу.
0: Ну вот. Неужели на уроке физкультуры у вас была такая большая пробежка?
1: Да нет, просто много раз по лестнице домой поднималась. Сначала из школы с тяжеленным портфелем, потом гулять ходила, из библиотеки книжки принесла.
0: Да, не просто жить на 15 этаже, когда лифт ломается.
1: Лифт у нас работает, просто у меня денег не было, чтобы на нем ездить.
0: Так у вас что, за него еще платить надо?
1: Угу. У нас теперь в лифте стоит большой мягкий стул. Вот туда Катя Шишкина поставила и дает проехать на нем только за 3 рубля. Говорит, что теперь лифт со всеми удобствами стал. На нем теперь сидеть можно. А у кого денег нет, игрушки просит. Вон у меня куклу запросила. Что теперь делать, не знаю.

0: В давние времена в городе Иерихон жил человек по имени Закхей. Он был сборщиком денег в казну царя.
1: Когда он приходил за деньгами к людям, то требовал от них больше денег, чем было положено, а потом лишнее забирал себе. Так он хотел побыстрее разбогатеть.
0: Закхея никто не любил, потому что он был злым, жадным и всех обижал. У него, наверное, не было ни одного друга.
1: Скорее всего, так и было. И вот однажды Закхей узнал, что в город пришел Иисус, которого любили многие люди, потому что он всем помогал, лечил от болезней и сам хотел быть каждому другом.
0: Закхею очень хотелось посмотреть на такого великого человека.
1: Да, но из-за своего маленького роста он не мог увидеть его, потому что большая толпа народа окружала Иисуса.
0: Мне тоже не удается увидеть, что я хочу, если впереди меня стоят люди, которые намного выше меня ростом. Тогда я прошу папу, чтобы он поднял меня к себе на плечи. И мне сразу все становится видно.
1: Закхей тоже кое-что придумал. Он побежал вперед и забрался на высокое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда тот будет проходить мимо.
0: И вот, когда Иисус подошел к тому месту, то заглянул наверх. Увидев Закхея, он сказал: «Закхей, поскорее спускайся с дерева, потому что я хочу остановиться сегодня у тебя в доме».
1: Закхей быстро слез с дерева, чтобы проводить Иисуса к себе в гости.
0: Все люди вокруг были недовольны, что Иисус захотел дружить с Закхеем.
1: Но Иисус все равно не оставил Закхея, хотя всем остальным это не понравилось. Закхею было так приятно, что Иисус захотел с ним дружить и пришел к нему в гости. Он встал и сказал: «Господи, я обещаю, что половину своего имущества я отдам бедным людям, а с кого я взял лишние деньги, тем отдам в 4 раза больше».
0: Тогда Иисус произнес такие слова: «Я люблю всех людей и хочу, чтобы они могли жить со мной вечно, как Закхей, который решил теперь делать только добрые дела».

0: Наверное, надо дать Кате Шишкиной мою куклу просто так поиграть. Пусть она знает, что я хочу с ней дружить.
1: Это хорошая идея, Надя. А у меня тоже появилась мысль, как поиграть веревочкой, не вставая из-за стола.
0: Ой, а что это за игра?
1: Нужно отрезать веревочку, отметить фломастером на ней серединку. Поможешь мне сейчас ее расправить?
0: Давай.
1: Держи один кончик. Теперь бери палочку. Кто быстрее домотает до серединки, тот и выиграл. Готово? Раз, два, три.

0: Можешь поздравить меня с победой.
1: Поздравляю.
0: Надя, а у меня появилась еще одна интересная идея. Пока твоей куклой будет играть Катя, ты будешь играть куклой из веревки и картона, которую мы сейчас смастерим вместе.
1: У меня никогда еще не было куклы из веревки.
0: Сейчас будет. Прежде всего, нужно нарисовать на картоне голову и туловище куклы. Потом нарисовать ладошки и сапожки.
2: О, какая куколка получится!
0: Теперь нужно вырезать это. Теперь нужно приложить голову и туловище еще раз и обвести и вырезать. Ты думаешь, у нас будет две куколки? Нет. Просто она будет состоять из двух половинок. Туловище и то же самое. Ладошки и сапожки.

0: могу разукрасить кукле одежду и нарисовать глазки, носик и ротик.
1: Где же заготовки? А пока ты разукрашиваешь, я займусь тем, что сделаю из веревочек ручки, ножки и волосы.

0: Это будут руки, это будут ноги, а это будут волосы. Кончики их нужно размотать.
1: Уже все готово.
0: Очень хорошо. Тогда будем соединять все части вместе. Сначала нанесем клей на ладошки и сапожки.

0: смажу сапожки.
1: Держи. И сюда мы вложим веревочки. В серединке. Посмотри, как это будет. Раз. И два. И прижать.

Теперь нужно намазать клей на заготовки туловища и приклеить ручки и ножки. А в последнюю очередь мы будем приклеивать волосы. Заготовку мы намажем полностью клеем и склеим все вместе.

0: Как тебе нравится твоя новая кукла?
1: Классно! А ей еще можно резиночки одеть.
0: Давай.
1: Ну вот и все.
0: Теперь у тебя есть две такие разные куклы.
1: А люблю их одинаково.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наши темы «Лицемерию точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить на тему убийства. Но вот в таком ключе, как убийство во благо.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: А может ли убийство быть вообще во благо?
1: Вот хороший вопрос, собственно.
4: Жизнь – это священный дар, данный Богом. И никто не вправе отнимать этот дар.
3: Поэтому...
4: Заповедь Божественного Деколога гласит «Не убивай».
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Ну, а что называть тогда убийством? По приговору суда, когда кого-то приговаривают к смертной казни, это убийство, нет?
6: Вот я бы разделил эти понятия, потому что слово «убийство во благо» – это вообще как бы такое словосочетание, ну, само себе противоречащее. Убийство само по себе – это плохо, да?
1: Да.
6: А вот смертная казнь все-таки – это звучит по-другому.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Поэтому я бы разделил эти понятия. Во благо может быть?
1: Вот.
6: Это уже другой вопрос.
1: Я сознательно переворачиваю вот эти все вещи для того, чтобы они... Пусть они будут резать слух, но когда они режут слух, они заставляют по-новому взглянуть на обыденные вещи, к которым у нас уже устоявшееся какое-то мнение.
3: Ну, вот
1: скажи,
3: режет.
1: Смертная казнь, у нас уже люди все поделились. Кто-то считает, она нужна, кто-то считает, она не нужна. Вот. Но те, кто считает, что нужна смертная казнь, они фактически готовы убить этого человека ради какого-то блага, потому что они считают, что это надо.
6: Ну, как я не думаю, что ради блага, а ради справедливости. Как наказание.
1: Благо?
6: Ну, все-таки не говорят, что убиваем ради блага. Убивают, потому что справедливо наказание по отношению к нему такое.
1: Ну, они же говорят, что если мы этого не сделаем, а наоборот, там еще дадим там условный какой-то срок, он сейчас послезавтра выйдет, наделает еще кучу зол, и мы как бы вот...
3: Маньяк-убийца, дед-убийца,
1: да,
3: какой-нибудь,
1: да,
3: например. Да.
1: Да,
3: лишить его жизни – это благо для общества.
1: Да, так? Да.
3: Об этом речь?
1: Ну, а хотя бы.
3: Ну, а почему обязательно убивать вот этого человека? Почему нельзя, ну, сегодня есть, например, одна из форм наказания, как пожизненное заключение?
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
6: 25 лет.
3: Нет, пожизненное.
1: Есть и пожизненное заключение. И вы знаете, когда начинаешь спрашивать у этих людей, мало таких случаев, но есть несколько интервью с заключенными пожизненно, и ни один еще из них не сказал, что для них это было благо. То, что они вот сейчас здесь пожизненно сидят.
4: Очень
1: многие откровенно говорят, лучше бы нас расстреляли.
4: Но один и не сказал расстрелянный, что это благо для него. Если уж говорить об этом,
1: к сожалению,
4: в конечном итоге.
1: Никто не может спросить.
4: Вот, но однажды это все будет открыто. Все-таки закон есть закон, божественный закон.
1: Угу.
4: И вот в 10 главе Евангелия Иоанна, в тексте 10 прямо Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я же пришел для того, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек жил. Жил полнокровной, красивой, насыщенной жизнью. Ну, это принцип Божий.
1: Замечательно, если у него такая воля, если есть у него такое желание, но почему-то, вот вы прочитали из Нового Завета, и как всегда сейчас вспомнят люди Ветхий Завет и вспомнят, что там была такая ситуация, как Содом и Гоморра, которых Бог взял и просто так вот не спрашивая, испепелил. Про потоп вспомнит. Хотя я усматриваю разницу между Содомом и потопом. Вот.
6: Но тем не менее результат.
3: Ну и второе пришествие Иисуса Христа. Я согласен.
1: Потоп.
3: Но там идея безнадежности уже, когда люди сделали окончательный свой выбор. А кто это определяет? Мы сегодня вправе определить, что человек уже не изменится, больше для него вообще нет. Или это прерогатива Бога. Бог это сделал, потому что он видит сердце человека.
4: Что касается жителей шумерской цивилизации.
1: Угу. Допотопной.
4: Допотопной. А в книге «Бытие» сказано, они делали зло во всякое время.
1: Угу.
4: То есть люди это в полном смысле слова, тем более им, была предоставлена замечательная возможность на протяжении 120
1: лет. 120
4: лет.
1: Ну, семья проповедовали, говорили о надвигающем. Поэтому я сказал, что между потопом и Содомом есть огромная разница.
6: Есть разница, но все равно, наверное, там были люди, которые погибли в потопе, и в том числе они будут спасены.
4: Будут.
6: Да. То есть это не просто определяется вот этот вот потоп, это не просто вот Бог определил, что эти люди все погибнут. Это в то же самое время какая-то историческая необходимость. Нужно поставить точку. Даже если есть там люди, которые будут спасены, да, которые могли бы и к лучшему измениться. Но есть историческая необходимость, также при втором пришествии.
1: Там, ну, какая, к примеру, историческая необходимость была в потопе?
6: Ну, я так назвал это.
1: Ну, хотя бы, да,
6: Вот как при втором пришествии, тоже же наверняка там... Ну, то есть,
3: но историческая необходимость, обусловленная тем, что ковчег уже наполнился, и никто больше не пришел. Вот.
4: Угу. Вот давайте определимся.
3: Но опять же, а кто определил-то эту историческую необходимость?
6: Бог определил.
3: Вот Бог. А поэтому, когда мы возвращаемся к смертной казни, вот здесь я почему говорю, что, на мой взгляд, человек не вправе выносить суд.
6: Ну вот, если мы уйдем от потопа, уйдем от Содома и Гоморры, и, ну, придем к израильскому государству, теократическое израильское государство, и там Бог дал людям право решать, кому применить смертную казнь, кому нет. И дал определенные критерии. Угу. Да, то есть мы видим, что в израильском народе...
3: Ну, может, у них Урим и Тумим был? Вот как-то они с помощью этого...
6: Никакого Урима и Тумима там были прописаны, вот вы читаете Ветхий Завет, там прописаны четкие вещи, да, когда
1: в
6: человек...
1: В таком-всяком случае, пожалуйста, побить камнями.
6: Побить камнями.
4: И часто это продемонстрировано в Библии, убийство камнями.
6: Пусть не продемонстрировано, но декларировано, и есть повеление. То есть в израильском народе во времена Ветхого Завета смертная казнь была, и это было Божьим повелением, и от этого никуда не уйти.
1: Достаточно одного записанного раза о смертной казни, коих там есть несколько, вот, чтобы показать, что она не просто была, но и действовала. А уже насколько часто, так может и хорошо, что редко.
6: Мы не знаем. Так, конечно,
4: мы знаем, опять же. Один пример. Ну, в Ветхом Завете. Египтянин побит камнями. За что?
6: Это до того, как он вошел в Ханаан.
4: Вызов Богу в явно выраженной, открытой форме.
1: Угу.
4: И Бог дал повеление побить его камнями.
3: Да, для и потом.
4: Да-да.
3: И потом, ведь Бог конкретному определенному обществу, конкретному определенному народу дал сам такое повеление. Я не стану возражать, если сегодня Господь придет в наше общество или каким-то образом сообщит нам об этой своей воле и скажет, вот вам, дорогие мои, пора бы вести уже вот смертную казнь. Тогда я здесь, конечно, да, все, я уже, у меня аргументов не остается.
4: Когда мы говорим о жителях допотопного мира, когда мы говорим о жителях Содома и Гоморры, а эта категория людей переступила все границы норм человеческого состояния. Это уже не люди. В полном смысле этого слова. Бог не человека-убийца. А кто является человек-убийцей?
3: Дьявол.
4: Как написано об этом?
3: Сатана.
4: Сатана. Он есть человека-убийца. Он и лжец. И когда он говорит ложь, говорит свое. Вот он человека-убийца. Он не устоял в истине. То есть основой все-таки человека-убийства является не Бог, а Сатана. Он ввел род человеческий в смерть. И он является сподвижником смерти на земле посредством разных моментов, в том числе вот смертная казнь. А что же касается убийства людей, Бог никогда не убивал людей. В полном смысле этого слова. Нельзя назвать.
1: А подождите.
4: Жители Содома и Гоморры...
1: А Содом и Гоморры кто убил?
4: Я еще раз говорю, нельзя назвать в полном смысле слова жители Содома и Гоморры людьми. Пример Лота. Пришли жители, весь город пришел в движение. Ангелы явились Лоту в дом. Выведи их нас. Что мы с ними сделаем?
1: Познаем.
4: Лот говорит, у меня две дочери, не знающие мужа, я их вам выведу, пожалуйста. Но только их нельзя трогать. Нет, нам не надо.
3: Дайте гостей.
4: Смотрите, какое состояние ума, что, и причем дальше сказано там, все от мала до велика пришли и окружили дом Лота. Даже дети маленькие.
6: Но вы же сами согласились, что среди тех, кто погиб во время потопа, все-таки были люди и, ну, скажем так, нравственные, с определенными нравственными принципами, просто они погибли, потому что, может, родители их не впустили в ковчег, еще что-то. То есть были, но тем не менее они погибли по Божьему повелению.
4: То же самое не по Божьему повелению, а по неправильному выбору.
1: То же самое, скажем, про Содом и Гоморру. У него были, да, вот были дочери, которые не познали мужа, но были и замужние дочери, о которых он все пытался, Лот пытался оттянуть вот это исполнение. Он не хотел тогда же выходить, когда ему ангелы, пришедшие за ним, сказали, все, уже пора. Он хотел пойти, послал к зятьям своим, пожалуйста, пойдем. Если ему надо было послать к зятьям, это значит, что зятья и дочери его не были среди той толпы, которая там искала входа и кричала, давай, выведи гостей, мы их познаем. Значит, они не были настолько же безнравственны, насколько вот эта толпа. Мы не говорим о том, что они там были там намного лучше еще, но не настолько.
4: Согласен.
1: И он послал за ними. Да, они не поверили ему, да, они там это, они сказали, извините.
3: Бог и предложил Лоту и его семье выйти. Потому что они единственные, по сути, еще не были до такой степени оскотинившиеся люди, проживающие в этой местности.
1: Ну, хорошо, те не поверили, но с другой стороны, всегда бы вы поверили, когда среди ночи придет какой-то родственник, который вы считаете чересчур религиозным или еще каким-то, ну, может быть, сдвинутым в некотором роде, потому что все общество ведет себя так, а он какой-то странный. И вот этот вот какой-то странный родственник среди ночи присылает к вам и говорит, вообще город будет этой ночью уничтожен, пошли со мной. И вы подумаете, ну, точно с ума старик вышел.
4: В конце концов, мы не судим сыновей, вернее, дочерей Лота остальных, мы не судим. Мы говорим о других людях, которые окружили дом, как сказано, от стара до мала, окружили дом все.
1: Почему жители нельзя Содома, было их предупредить?
4: Все. За исключением, вот и мы не знаем судьбу этих людей.
1: Жители до потопного мира предупреждали 120 лет.
6: Я бы ушел бы от Содома и Гоморры.
1: Ну, вот Ниневия.
6: Потому что мы говорим... А мы говорим вообще, в принципе, о смертной казни, да? Ну, как бы, ну, как об убийстве, которое благо или не благо вообще, допустимо или недопустимо, да? Содом и Гоморру проще, там Бог решал, но все-таки к израильскому народу хочу вернуться. Было в израильском народе. Но я бы вот что разделил? Я бы разделил четко, что в израильском народе приговор вот этой смертной казни, это не было убийством. Его не мог осуществить любой человек по своему произволу. Это должно быть решением, судебным решением общества, да, над этим человеком. Поэтому заповедь «не убей» не подходит или не подходила к исполнению вот этого смертного приговора в израильском народе. Потому что нельзя было.
3: Там
6: была процедура.
3: Что нельзя квалифицировать было подобное действие как убийство.
6: Конечно.
3: Это правда. Я соглашусь и с тем, что была декларация вот как раз того, о чем было сказано, что смертная казнь, она должна приводиться в исполнение там, во имя чего-то. Но, опять же, вот я повторюсь, это...
6: Сегодня это приемлемо или нет? Вот в чем вопрос.
3: Вот. Я почему против, например, смертной казни как таковой? Потому что известно много случаев, когда казнили людей, а впоследствии обнаруживалось, что они были невиновны. А за этими людьми есть еще и близкие, родственники, сыновья, дочери, жены, матери, отцы. И если сегодня вдруг произойдет нечто подобное, как тогда вот разрешать вот эту дилемму? Кто вернет?
1: Я приведу другой пример. Если это единственный аргумент, то вот вам, пожалуйста. Точно так же его не казнят, его посадят. Вот, посадят далеко, надолго и в строгие, значит, в строгие режимы. И что происходит там, одному Богу известно, ну и тем людям, которые там находятся. Ничего хорошего там не происходит. И очень многие люди, выходя из мест лишения свободы, настолько исковеркана их уже жизнь, и что они порой менее приспособлены к жизни в обществе, чем были до. И после этого вы говорите, что лучше, чтобы их посадили, ну да, хорошо, лет через 5-10 вскроется, что они невиновны, их выпустят, но их жизнь настолько исковеркали, что после этого будут страдать и их родственники, и их друзей будут страдать повторно.
3: Причем. Не у всех она исковеркана, из тех, которых выпустили, и потом что сравнится с тем, что ты все-таки живой? И ты вернулся?
4: Я работаю с заключенными в колониях. Есть особый режим. У нас в Нижегородской области, это первая колония. Это особый режим. И именно там, в этом особом режиме, люди более всего чувствительны к Слову Божьему. Что интересно. Мы провели крещение там 2 года назад. 4 человека приняли крещение. Если бы их приговорили к смертной казни, например, эти люди погибли бы для вечности, возможно. А теперь они наши братья. Наши братья приняли христианство, истину. Они отказались от всего. Они не пьют даже чай. Значит, ну, я имею в виду,
1: кефир. Ну, тот кефир, да.
4: Кефир. Они не пьют, не сквернословят. Они свободны абсолютно от всего того, что есть там о том бедламе, который вы говорите. То есть выбор есть там тоже. И нельзя говорить, что в колониях сегодня все так страшно. Это неправда. Это неправда. В цивилизованных колониях, у нас в Российской Федерации, все условия предоставлены для нормального развития, реабилитации даже, если хотите. И нормальный человек делает выбор свой там свободно. Предоставлена возможность посещать колонии сегодня. Русская православная церковь беспрепятственно. Значит, представителям ислама беспрепятственно. Представителям иудаизма беспрепятственно. А буддистов точно так же. Ну и вот сегодня решается вопрос тем, чтобы уже официально посещение было и протестантами вот этих учреждений. И дай бы Бог, чтобы на уровне ФСИНа Москвы такой договор был подписан, чтобы протестанты также несли эту весть туда. Именно в эти места лишения самого. То есть, как Библия говорит, и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Лучше. Для человека есть выбор. Услышать эту весть и принять ее. И фактов таких очень много. Если почитать, по всем, люди освобождаются вот сейчас. Они освобождаются, приходят в нашу церковь. Такие факты тоже есть. И не только в нашу, и в другие направления христианские они приходят. Тоже православие. Они освобождаются от многого плохого, не на основе такого, то, что было у них до того, как они оказались там. То есть выбор у человека остается. А здесь человека лишает выбора. Смертная казнь ставит крест на всем, на всей его жизни. Все, он ничего не может сделать, ничего не может изменить. Тогда это страшно.
1: Тогда зачем она была вот в теократическом государстве?
6: Да. Тогда зачем она была зачем в теократическом государстве? Была? Я думаю, что понятно, что псу живому всегда лучше, чем мертвому льву. И с точки зрения милосердия всегда лучше оставить человека. Ну, даже если применяется наказание, всегда лучше, чтобы для человека, чтобы он остался живым. Но вот, а вопрос справедливости. Иногда человек, вот вы сами сказали, что это уже там не люди, да? Но если человек вот до такого состояния, вот сегодня же тоже может, человек.
4: Ну, у нас пример был Чикатило, да? Ну, действительно, это уже действительно не человек. Это не человек.
6: Вот. И что делать?
4: Это не человек. Разговор идет об этом.
6: Так все-таки, если по вашему определению, к нечеловекам смертную казнь нужно применять сегодня или нет?
4: Вот станет ли он человеком? Да, большой вопрос. Но если он дошел до такого состояния ума, что ему насиловать и убивать людей – это норма жизни, тогда, конечно, тяжелый вопрос. Когда у него эта перестановка, переосмысленность произойдет?
6: Естественно, речь идет только произойдет об этом, вообще? Конечно.
3: Но я просто за то, что если есть и существует альтернатива смертной казни на сегодняшний день, такая, как пожизненное заключение, да, например, да, то я бы выбрал все-таки вот ту меру наказания.
4: Пожизненное заключение.
3: Без лишения жизни человека. Вот я о чем. Угу. Это не означает, что таких людей нужно оставлять в обществе. Они опасны. Это мы все прекрасно понимаем. Их нужно изолировать даже от общества. Но ведь бывают случаи, когда по ошибке человека обвиняют, когда его подставляют, оговаривают. И лучше будет, пусть даже через 5 лет признают, что все-таки и оправдают его, что он невиновен, чем если бы казнили человека, и уже все.
6: То есть, кстати, твоя позиция такая, что ты против смертной казни чисто потому, что наша судебная как бы
1: система
6: несовершенна.
3: Человеческий суд, он объективен.
1: Субъективен.
4: Я, например, знаю человека, который сегодня отбывает 12 лет лишения свободы за убийство, которое он не совершал, это точно. Он даже не знает места, где это убийство было совершено. Но ему присудили.
6: Официальная статистика говорит, что 5% как бы невинно осужденных людей, да, то есть
4: да,
6: нечаянно как бы за других, это норма.
4: Ну, вот
6: можно
4: вот
6: себе представить,
4: норма?
6: Среди заключенных 5%. Сколько, вот, сколько таких людей сегодня?
4: А его присудили к смертной казни. Это представьте себе такую картину. Вот, скажем, за убийство вели бы мораторий на смертную казнь.
6: 5 человек из 100.
4: Вот считайте.
1: А вот теперь давайте посмотрим, насколько у нас сейчас получились двойные стандарты. Потому что только что мы говорили о том, что среди погибших во время потопа могли оказаться люди, которые, скажем так, недостойны были того, чтобы погибнуть там. По своим каким-то нравственным качествам, моральным качествам. Ну, так получилось. Вот. И вполне возможно, что кто-то из них будет Богом потом для вечности спасен. И тут мы говорим о том, что вот есть какие-то 5%, которые невинно осуждены. Так а в чем проблема? С какой точки зрения я задаю вопрос, в чем проблема? Мы так сильно ратуем за эту жизнь, но именно Бог установил такое понятие, как смерть. И он не просто так это сделал. Он сказал: возмездие за грех – смерть. И установил эту смерть, установил определенную продолжительность жизни для человека. И как в Священном Писании написано, ну, дней, лет нахрен сколько? 70, при большей крепости 80. И ну, те труд и болезни.
3: Ну, кто определил-то это?
1: Бог определил жизнь, Бог и определил смерть. И я смотрю вот по Священному Писанию, такое ощущение, как будто Бога в принципе не волнует, сколько лет проживет человек на этой земле. Его волнует, как он их проживет.
4: Это одна из тенденций. Но вместе с тем, я против того, например, что Бог определял саму категорию смерти. Человек, оторванный от источника жизни, сам себя обрекает на смерть. Оторванный. Сам себя. Не Бог определяет, а человек отторгает себя от источника жизни. Человек отправился в пустыню без единого глотка воды.
1: Я абсолютно
4: через
1: вас понимаю.
4: Через 7 дней наступает смерть. Почему? Воды нет.
1: Последствия его выбора.
4: Так, при чем тут Бог?
1: А дело в мы том, что та смерть, о которой мы сейчас говорим, и та смерть, о которой только что вы сказали, это две разных смерти, и в Священном Писании они четко разделены. Да. Есть смерть, которая разделение с Богом, она в Писании называется смерть вторая, и от нее нет воскресения, она вечная смерть. Все, это полное уничтожение существа. И есть та смерть, которой умирают люди сейчас. Будь то убитые, будь то умерли своей смертью, как бы то ни было. И Христос ее очень четко называет. Лазарь уснул, я иду его разбудить. Угу. И неоднократно он называет эту смерть сном.
3: Ну так это опять же...
1: И вот эта смерть как раз-таки, вот это сон, и есть Божье определение.
4: Мы путаем две категории. Мы говорим, сегодняшнее состояние нашего общества, мы стали смертными в силу того, что первые наши родители разорвали отношения с Творцом, стали смертными, и мы теперь через их генную систему, структуру унаследовали смерть. Нам деться некуда, у нас выбора не было. У них был выбор. Угу. У нас выбора нет, у них был. Да. И они сделали выбор неправильный, они избрали смерть, потому что отрезали себя от источника жизни. Бог их не умерщвлял, и Бог не определял им смерть. Он сказал им, дети мои, вот...
6: В день, в который вкусите смерти, умрете.
4: Я вам предлагаю жизнь.
1: Умерли?
4: Я вам предлагаю жизнь.
6: Но через какое-то
4: время. Но как скоро вы захотите умереть...
1: Так в день?
4: Давайте по-другому наверное, посмотрим.
1: Это еще одно лицемерие, можно отдельную тему говорить на эту тему.
4: Но как скоро вы захотите умереть, вот плоды дерева познания добра и зла.
3: Но...
4: Такая концепция возможна?
3: Нет, а вот еще вот такой момент. Андрей, вы тогда предлагаете взять на себя, чтобы человечество взяло на себя вот эти функции. Бог определил, положил вот границы там какие-то.
1: Я не предлагаю ничего. Я просто говорю, что во всем этом есть доля вот того самого лицемерия, о котором мы говорим. Потому что мы пытаемся говорить о том, что вот насколько важна вот эта человеческая жизнь. Давайте всеми силами ее защищать. В то же самое время Бог на это внимание не обращает. Такое сильное, на какое обращаем мы.
3: Нет, как раз Бог обращает внимание на защиту человеческой жизни.
1: На качество человеческой
4: дал
1: жизни,
4: дал заповедь,
1: да.
4: Не убивай. И Бог дал.
1: И при этом постановил время жизни человека. Ну, пусть будут дни их, 120 лет. Но, или пусть будут так.
4: Но там, наверное, не время жизни, а промежуток времени до потопа.
3: Это Бог
4: определён был.
1: В эту мною.
3: Не нам же устанавливать
4: 120 лет,
3: сроки жизни
4: человека. И его до потопа и зальются на землю. То есть период времени но отрезанный.
1: Но промежуток жизни для человека тоже, получается, он установил. Вот мы живем, и мы сейчас не по 900 лет живем, извините. При всем желании мы не можем.
3: Даже если это он установил. Это же не говорит о том, что сегодня нам надо определять, сколько... Да. Давай вот сегодня
6: нет,
3: решим.
6: Нам не надо определять. Мы говорим о возмездии за преступление, да, как наказание, в качестве смертной казни для тех, кто это справедливо заслужил. Человек лишил других, там, 10 человек, 20 человек жизни лишил. Почему, в чем проблема, если общество вынесет ему смертный приговор?
4: Суд превозносится, или милость превозносится над судом. Нет. Слова Христа.
1: Тогда почему он не помиловал Содом? Ниневии дал выбор, послал туда, хотя Ниневия зверствовала не меньше, чем Содом.
6: Зверствовала, разврат там был, может быть, поменьше.
1: Хорошо, давайте про разврат вспомним. В книге Судей Израилевых в последних главах описывается очень интересная история, которая была в самом Израиле. Там то же самое произошло. В израильском городе, между прочим. То же самое, что в Содоме. Шел странствующий левит со своей наложницей, остановился в городе и пришел в весь город и сказал: выведи их, мы познаем ее. Он выдал им наложницу, к утру она была мертва. Замучили до смерти.
4: А
1: нормально.
4: А
1: то есть, это то есть нормально. Бог взял, на Содом излил полную свою ярость, уничтожил, потому что сказал: это раковая опухоль, надо такое дело уничтожать, чтобы оно не распространялось. Вот, пожалуйста, такая же самая система в Израиле. И Бог спокойно на это.
4: Ну разве спокойно? Ну давайте будем последовательны. Кто какое это колено сделало?
1: Да, и потом это колено что? Едва ли не уничтожили.
4: Ну вот так вот. То есть неспокойно. Реакция Бога была на эту несправедливость.
1: Поклялись. Ну, вот. И да. Там очень темная история.
4: И вместе с тем Бог неспокоен. Бог неспокоен. Бог реагирует на такие явления, страшные вещи, реагирует, и очень остро реагирует, как кто-то сказал.
1: Значит, так, раз вы говорите, отреагировал таки,
4: да.
1: Значит, дал, по сути, полномочия и право другим коленам Израилю уничтожить этот город. Но дал право, получается.
4: Но в конечном итоге...
1: Получается, дал, значит, смертная казнь, опять же. А как со случаем с левитами, когда вот Моисей спустился с горы, вот он принес эти 10 заповедей, вот.
3: Так вы поймите, там конкретно Бог сам давал это повеление. Сегодня мы слышим, что ли, вот такое повеление? С этим человеком поступите точно вот таким.
1: В случае образом. С городом Вениаминитян там не было конкретного повеления.
6: Ну, и в конце
1: там
6: концов,
1: люди приняли
6: мы
1: решение,
6: сами сказали, что
1: его.
6: Второе пришествие Христа, мы говорим суд. Да? Суд? Так, в общем, называется страшный суд, как хотите, да, его назовите. Но этот суд поставит точку для жизни
3: кто
6: людей.
3: Кто его будет совершать, этот
1: Бог.
3: Суд? Вот именно.
4: Он имеет право на это.
1: Я просто...
4: как жизнедатель, он имеет право, и уж он не ошибется.
1: В этом вот он я не ошибется.
4: Мы люди способны ошибаться. Субъективный подход у каждого есть, у нас у всех субъективный. И в этом субъективном подходе мы можем много всего нагородить, страшных вещей, и отнимать жизнь налево и направо.
1: Угу.
4: Нет таких полномочий у человека.
6: Нет, конечно, таких полномочий у человека нет.
4: Все,
6: мы
4: точка.
6: Об этом однозначно можем сказать, но в контексте... суда и наказания. Вот в чем вопрос. Понятно, что я не имею права, какой бы человек плохой ни был, я не имею права выйти и убить этого, да, человека. Там кровная месть, то же самое, как бы, да. Нет, такого права нам Бог не дал. Но суду человеческому, да, скажем так, он дал право наказывать преступников?
4: Да.
1: Дал.
4: Но слава Богу,
6: до какого момента?
4: Слава Богу, в нашей стране нет смертной казни. Слава Богу, замечательная страна наша. Слава Богу.
1: Знаете,
4: это здорово.
1: К одному мы здесь, по крайней мере, все были согласны с тем, что суд – это прерогатива все-таки Божья в плане и вечности, в плане и вечной участи человека, и в плане жизни и смерти. И слава Богу, что над нами вообще есть такое верховное божество, которое управляет всем, и которое, в конце концов, поставит все на свои места. Ну вот на этом можно закончить, хотя эта тема, судя по всему, неисчерпаема, еще много можно было бы общаться.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темное. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто сегодня нашли время и возможность, чтобы открыть Слово Божье вместе со мной и углубиться в библейское повествование, потому что сегодня мы будем говорить на очень популярную или как бы, ну, вроде бы известную тему, но не думаю, что до конца раскрытую. Вы наверняка видели значок «рыбка» на багажнике у многих автомобилей, и иногда задаются вопросом, а что означает вот эта рыбка, знак, и почему там написано «Ихтис», что это может означать для нас, и какое это вообще им играет роль и значение. Я хочу сказать, что действительно, если взять историю, то мы находим следующее, что Новый Завет, он связывает символику рыбы с проповедью учеников и ученикам еще времен Христа, потому что многие из них были рыбаками, именно рыболовами, и Христос называет своих учеников ловцами человеков. Я хочу как раз вот с этого текста начать, это 4 глава Евангелия от Матфея. И здесь он говорит с 17 стиха интересную мысль. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». То же самое мы найдем в Марка 1:17, где он говорит, «И сказал Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Как бы он из рыбаков сделал апостолов, но сделал это очень интересным образом. Как бы он позволил им прожить некую переквалификацию. И вот эта идея ловли, как бы вообще все, что связано с рыбой, с рыбалкой, она достаточно как бы идея интересная, потому что, во-первых, всегда на рыбалке много курьезов происходит. Ну и вот я недавно прочитал одну интересную такую историю, когда девушка пишет, «Мой дед заядлый рыбак, и когда мне было 5 лет, он взял меня на рыбалку с ночевкой. Вечером он расставил сети, а утром я упросила его взять меня с собой, чтобы снимать эти сети. Мы сели в лодку и поплыли. Дед складывал рыбу прямо в лодку, и пока он не видел, потому что сидел спиной ко мне, я очень добрая и сердобольная девочка. Всю рыбу из лодки выпускала обратно в реку. Уж очень мне показалась печальная участь рыб, поэтому я решила поступить по совести. А вот выражение лица деда на берегу не забуду никогда». Ну, конечно, рыба на суше, она выглядит печально, да, вот этот опущенный уголки рта, как-то такое скромное, плачевное зрелище. Но курьезы на рыбалке еще из-за чего очень часто? Из-за того, что там собираются и идет распитие, как бы так называемый отдых, да, ну и, соответственно, когда человек начинает употреблять спиртное, он теряет адекватность, теряет много чего, теряет и в буквальном, и в переносном смысле, и начинается то, что наполнено всевозможными, скажем, сегодня YouTube пестрит этими историями на рыбалке. Но, вы знаете, не просто так и это есть, потому что сатана всегда все доброе хочет испортить. Так вот, новоапостольская эра в Новом Завете, когда уже на арену служения вышел Иисус и призывал учеников, заметьте, первых, кого он находит, это были рыбаки. Это были простые люди, они фактически были труженики, потому что не такая уж и простая ловля была, ну, скажем, рыбы в то время. Это не современные средства, это именно тяжелый физический труд. Так вот эти люди, они как раз-таки очень хорошо были подготовлены, что для того, чтобы поймать рыбу, нужно обладать определенными знаниями, умениями и навыком. Так вот, почему Христос именно с этой категорией нашел себе учеников? Потому что им было потом проще объяснить, а как же ведет себя сатана? Ведь он тоже ловец, он тоже ловит души человеческие в свои сети, в свою волю. И вы знаете, я поражаюсь, сколько сегодня, казалось бы, уже в 21-м,

0: В первом веке идет все-таки на эту тему разного рода недомолвок. И вообще сатана продолжает убеждать людей в каких-то магических вещах. Там, если хочешь, чтобы у кого-то не было денег, надо занять, не отдавать, сказать какое-то заклинание. И люди в это верят, и люди это делают. И вы знаете, оно действительно работает, потому что сатана еще есть на этой земле. Но Христос называет его князем мира сего, в который во Христе не имеет ничего, и он изгнан будет вон, и в итоге он погибнет, потому что сатана обязан погибнуть, как зачинщик всякого рода греха. Все грехи людей, они будут сняты с человека, с любого из людей, они будут Христом перенесены с них, как бы сняты по пророчеству, по как раз-таки прямой евангельской идее, которую Бог открыл людям, что грех с человека должен быть снят. И сделать это может только Иисус, благодаря тому, что человек принимает его как спасителя в свое сердце. И перенесен на дьявола, на сатану, который потом будет раз и навсегда убит, повержен, и больше никогда во всей вселенной не будет подниматься эта идея греха и вообще обсуждаться. И даже, как написано, и вспоминаемы не будут, пророк Исаия об этом пишет. Но что хочу сказать. Вы знаете, мне недавно в комментариях кто-то написал, по-моему, женщина одна написала, что как я могу не верить сегодня в бессмертие души или да, вот в эти вечные муки в аду, которые как бы вроде бы есть в Писании. Но вы знаете, друзья, я понимаю, что этому нужно уделить отдельную тему, почему мы не можем сегодня верить на основании Писания, что у любящего Бога, который сотворил эту землю, но которая впала в грех, у него нет ни мысли, ни желаний, ни вот таких садистских каких-то склонностей к тому, чтобы не дать человеку умереть. Ибо что может быть хуже для человека потерять то, что ты мог бы иметь? Эти муки, почему они не придут на память больше? Потому что там, где все красиво, да, даже неприлично говорить, вот как мы говорим часто, за столом, неприлично о чем-то говорить за столом. Почему? Потому что вот эти мысли, даже мы просто поговорим, они навевают, возбуждают воображение, и мы начинаем о чем-то неприятном думать. А когда мы кушаем, у нас должны быть самые лучшие ощущения, вкусные. Почему еда должна быть красивая, вкусная и полезная? То есть это тоже очень важно для здоровья человека. И поэтому, говоря на эту тему сегодня, хочу сказать, что действительно Бог не будет больше напоминать о грехе, ни о поступках греховных, ни о каком огне, ни о каких там других вопросах, связанных с тем, что нам может вызвать очень неприятные ощущения. Но обратите внимание на то, что Он, когда нашел учеников, говорит им: «Идите за Мною». Вот эта идея 19 стиха: «Следуй за Мною». «Наступай туда, куда я наступаю, иди по моим следам, следуй за мною, и что? И я сделаю вас ловцами человеков». Вы заметите, что эта идея, она евангельская, она принадлежит Иисусу, о том, что человек, который проповедует Иисуса Христа, проповедует спасение, он является ловцом, как и рыбак. Так же, как сатана ловит, скажем, свою добычу, вот сегодня мы говорим, парень связался с плохой компанией. В результате, вот свежие новости, да, две девочки, вожатые, естественно, выпивали, хотя это неестественно, но я имею в виду последствия, которые произошли, это в результате пьянства, которое я лично терпеть не могу и, не переношу, потому что в нашей семье никто никогда не пил, но когда я пришел в армию, я увидел пьянство во всей ее красе, вот этой, скажем, злой судьбы такой, да, ведьмы дьявольской, то понятно, это страшно. И две молоденькие девочки, да, они там выпили, к сожалению, это плохо, но начали спорить, какая из них лучше вожата, и одна убила другую. Прервалась жизнь в расцвете лет, еще, скажем, как многие бы сказали, еще не жили, еще только начали. Вопрос, почему? Потому что есть вот эта беда, грех. И поэтому он здесь интересную вещь говорит: я сделаю вас ловцами. Сатана своих ловит, да, в свои сети, а Господь своих детей, своих людей спасает, именно вырывая их из сетей сатаны. И поэтому интересно то, что вот этот знак рыба, или ихтис, или ихтус, там по-разному, скажем, можно говорить, оно означает следующее. Вот. Оно означает, это как бы такая первые буквы акроним или монограмма, которая, скажем, имеет очень важное значение. Почему? Потому что, сейчас я скажу подробнее, почему и как это выглядит, но дело в том, что ученики 1-2 века, они, конечно, были преследуемы Иродом, они прятались, никакого возможности засвидетельствовать, нарисовать или что-то об Иисусе не было. И тогда был придуман вот этот, как бы, такой скрытый логотип, назовем его, да? И что мы здесь находим? Первая буква, йота, она означает Иисус по-гречески, да? Вторая, хи, что означает Христос по-гречески, помазанник. Получается, Иисус помазанник, вот это слово ихтис, да? И третья, тета, она означает теу или теос, родительный падеж, то есть Бог. Следующая, ипсилон, эта буква тоже означает Иос, это сын. И сигма, буква от сатер, отсюда слово сотериология, наука о спасении. Получается, Иисус помазанный, Бог, да, или скажем Бог, сын, Божий сын, который является спасителем. Это очень интересно, да? Они в нем увидели все. И Иисус для них, как бы вот в этом значке, он был для них надеждой, потому что он не просто так, а он помазанный для чего? Для того, чтобы спасать. Главное слово «спасать». Поэтому, когда мы смотрим на вот эти слова, что «я сделаю вас ловцами человеков», ключевое понятие – спасать, а не куда-то втягивать. К великому сожалению, сатана сумел добиться своего, что он все доброе он испортил, понимаете? И когда он это сделал, что мы в итоге находим? Мы находим то, что любое доброе превращено в злое. Брак, например, хорошая семья. Сегодня есть люди, которые вообще не считают, что нужен брак. Ну и почему? Потому что люди плохо живут в браке. Но ведь и то, что люди плохо живут в браке, это тоже результат греха. Это равносильно, как, знаете, девочка убила девочку. Вот плохая девочка. Нет, алкоголь сделал ее такой. Алкоголь, когда она не понимала, что она делает. А когда она пила, она думала, что все будет хорошо. Все было как бы ради, ну, по приколу, как говорит молодежь. Так, ради, ну, веселья какого-то, да. Конечно, никакого приличия там и близко не было. Так вот, что обидно, что когда мы начинаем видеть, что Христос говорит, вы будете все идти в погибель, люди, если не обратитесь. Вот это слово «обратитесь». И когда мы читаем здесь, что он начал проповедовать слово «покайтесь», вот 17 стих 4 главы от Матфея. Оно и означает «развернитесь на 180 градусов». То есть получается, что земля идет к своему завершению, земля идет к погибели. Люди, которые не обратятся, не повернутся спиной к погибели и лицом к Спасителю, они погибнут. И поэтому он говорит: «Я сделаю вас ловцами человека, вы будете им рассказывать обо мне». О том, что я сделал для человека, о том, как я прощаю, и вы будете их спасать, то есть как головню из огня, да, выхватывать. Но что интересно еще вот как раз-таки на эту тему, это то, что когда мы смотрим о истории вообще, где, если так, знаете, сделать бы маленький, ну, я не знаю, викторину, да, давайте вспомним, где мы вообще в Библии находим сказанное о рыбе. Ну, вот так, навскидку. Давайте, вы вот там, там, где вы находитесь, по ту сторону экрана, я здесь. Давайте попробуем вместе вспомнить, где же мы находим рыбу. Ну, во-первых, первое, да, наверное, если по порядку хронологически идти, в книге «Бытие» написано, Бог говорит уже тогда Адаму, что ты будешь владычествовать над рыбами морскими. Да, тоже верно. Что еще мы находим? В другом месте написано, Христос говорит, сейчас мы, кстати, подойдем, что Царство Небесное подобно неводу, которое вытаскивает рыб всякого рода, а потом на берегу идет сортировка, то есть... Это тоже, кстати, очень интересная, важная истина вообще о спасении, что Христос не просто какую-то рыбу ловит специальную, а он всех рыбы как бы, да, вытаскивает, а потом идет сортировка. О чем это говорит? Это говорит о том, что спасение доступно абсолютно для всех людей. Но что такое сортировка? Сортировка – это как раз-таки, как написано самим Христом, что это ангелы будут отделять злых из среды добрых. То есть это получается очень интересная вещь, да, что человек сам несет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за то, что он считает хорошо и плохо, сверяет ли он это с тем компасом, который Бог оставил, или не сверяет. Но что еще мы можем вспомнить? Ну, например, в Новом Завете Христос накормил большое количество людей благодаря тому, что мальчик поделился, и у него было 5 хлебов и 2 рыбки. Я помню, как-то рассказывал детский рассказ, и там были 2 девочки, двойняшки, по-моему, такие красивенькие. Я как раз, я просто готовил детскую историю перед проповедью. И когда рассказывал, как раз так получилось, что у нас сидело 5 мальчиков и 2 вот эти девочки, худенькие такие, маленькие. И так и получилось, 5 хлебов и 2 рыбки. Вот, они еще так запомнили эту историю, что так вот бывает символично совпадение. Но так вот, что интересно, что когда вот Христос умножил это, да, люди насытились. Еще что мы находим? Например, в Евангелии от Матфея, в 17 главе. Петру когда-то Христос тоже позволил пережить очередное чудо. Кстати, между прочим, у Петра много было с ним связанных чудес. И получается, что один из них, опять же, одно из них из чудес, связано с несдержанностью Петра с одной стороны и с милосердием Христа с другой стороны. Это история о том, что Петр погорячился, когда отвечал на вопрос людей, которые были достаточно хитрыми. И они сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» То есть двойной драхмы. А он говорит: «Да». И когда вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир», что означает, кстати, 4 драхмы, да, «возьми его и отдай им за меня и за себя». То есть, почему Христу не надо было платить вот эту подать на храм? Потому что это и есть его. Понимаете, что важно понимать? Не просто чье-то, и он там что-то в чьем-то пытается выяснить, а это и есть его. Поэтому он говорит: ты сам себе налоги не платишь, поэтому, Петр, ты погорячился. Ты не понимаешь истинной сущности моего предназначения. Но я не хочу их соблазнять, не хочу тебя оставить в неловкое положение. Я буду очень мудрым в этом вопросе. Но посмотрите, что Петр переживает. Он не просто говорит: ну, возьмешь свои там такие монетки и пожертвуешь. Как бы монеты появились, Петр не платил, Иисус не платил. Как это произошло? Благодаря чуду. Я могу себе представить, Петр, бывалый рыбак, идет рыбачить, и вдруг он обнаруживает, что у рыбы во рту деньги, которых достаточно для того, чтобы можно было заплатить вот согласно его быстро выскочившему из уст слову. Так вот, что интересно, когда мы начинаем вот больше вникать, что действительно рыба — это символ плодовитости, и поэтому он говорит: вы как бы будете питаться, и многие вот библейские сюжеты там, где рыбу кушали. Ну и плюс ко всему, она дает огромное потомство, что тоже символично, потому что ученики, они распространяли Евангелие очень сильно. Из 12 человек, из которых один был предатель, 11, один отрекся, уже, да, скажем, из таких прям верных, Фома засомневался, те двое боролись за первенство. Если внимательно, как сказать, придраться к ученикам Иисуса, но там не было на кого опереться, чтобы, вот знаете, интернета нет, своего канала нет, чтобы сказать: СМИ, первый канал, там он наш, и Христос начал вещать. Ничего подобного нет. Плюс все говорят на разных языках, нет никаких тебе там школ и прочего, чтобы можно было там уже как бы, как сегодня, налажено. Им надо было разнести весть Евангелия. Конечно, вот этот символ рыбы очень сильно подходил под это событие. И поэтому, когда мы смотрим на христианство сегодня, да, оно разрослось, более 2 миллиарда человек по земле. И вы знаете, этим людям не надо, в принципе, объяснять, что есть Бог. Хотя, кстати, вот этот символ, да, рыбки, он дарвинистами или людьми, которые исповедуют теорию эволюции все-таки. Они тоже вот одни лепят рыбку, приклеивают на багажник, а те тоже придумали такой же знак, только сделали маленькие ножки и написали внутри не ихтис, а Дарвин. То есть как бы рыбка, которая пошла, потом у нее что-то там отпало или выросло наоборот и так далее. Но, конечно, это тоже, ну как, не очень хорошо, когда идет вот такое противостояние, но оно неизбежно, потому что сатана еще на этой земле, и у него время ограничено, и поверьте, он его не тратит, он его ворует у нас. Вот что нужно понять. Поэтому, когда мы слышим, что нужно убить где-то 2 часа, друзья, у нас у всех есть в руках телефончики или еще что-то, да, мы всегда можем туда поместить что-то полезное, что-то важное, что-то интересное. И любое высвободившееся время никогда нельзя убивать. Его нужно как-то использовать. Поэтому в конце вот я хочу все-таки к одной еще интересной истории обратиться. Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Это последняя глава уже этого короткого достаточно евангелиста, Евангелия, который евангелист Иоанн записал. Так вот, тут тоже речь идет о рыбе, и вот какая интересная история. Она, кстати, очень перекликается с историей с 5 главы Евангелия от Луки. Только там в начале служения, а здесь в конце служения. И вот интересно написано так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы и двое других из учеников его». Обратите внимание, какие были люди. Симон Петр – это тот самый горячий Петр, который часто, даже разочаровывал Иисуса, то сомневался, то он просит, чтобы Христос не страдал, то он идет по воде, то он на вечере просит, чтобы его скупали там целиком, а не только ноги, или вообще его не трогали, не умывали ему ног, и так далее. Фома, да, называемый близнец. Нафанаил, помните, да, когда он еще был под смоковницей, и так далее. Сыновья Завидеева, это те, которые спорят между собой, кто больше. То есть, посмотрите, какая аудитория вокруг Иисуса, а это горячие люди. И Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку. Не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, это Иоанн, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на земле лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. И вот интересно, да, как Иисус ведет учеников своих к убеждению, к очень твердому убеждению в истине настоящей, чтобы они не колебались умом. Поэтому вот это очень важно для нас. Иисус Христос – Божий Сын Спаситель. Ихтис. Давайте это запомним, что для нас нет другого Спасителя. Просто не существует. Своими делами мы никогда не спасемся, потому что, во-первых, не предусмотрена такая модель спасения. Во-вторых, это физически невозможно. Мы спасаемся только благодаря милости и любви Иисуса. Поэтому сегодня, когда есть, вот мы смотрим на учеников, они и рыбаки, они и рыба. Точно так же и мы сегодня, мы можем быть и рыбой, и рыбаками. Либо нас кто-то поймает, либо мы можем кого-то спасти, поймав, да, скажем, все эти Евангелия, что очень символично, потому что кажется, что, ох, Евангелие это накладывает сеть на человека. Но на самом-то деле совершенно по-другому. Оно освобождает от тех сетей, которые сатана сегодня, которыми он опутывает людей. Посмотрите на Иисуса. Он и священник, он и жертва. То есть он тот, кто приносит жертву, и он тот, кто кого приносит жертву. Ну и так далее. То есть у нас очень много. Поэтому хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте продолжать учиться у Иисуса. У нас постоянно будут в жизни происходить чудеса. Мы, возможно, не будем замечать этого. Потому что мы хотим какого-то сверхчуда. А на самом деле, когда мы встаем с молитвой и заканчиваем день молитвой, Бог не перестает для нас делать чудеса. Так же, как это было для Петра. Так же, как это было в конце их служения, да, его, когда он уже воскрес. И они боялись даже спросить, ты ли это, Господи, потому что они помнили, как Иоанн однажды разочаровался, да, засомневался даже в темнице, что, опять же, почему, у меня есть проповедь, посмотрите, если кто-то не смотрел, не так давно я ее как раз-таки говорил о том, что ученики Иоанна поселили в него это сомнение, что почему Иисус тебя не спасает. Но вы видите, что происходит. Иисус один раз Петру говорит, закинь, и ты не будешь в неловкой ситуации. Закинь удочку, поймаешь рыбу. Здесь говорит, у вас нет рыбы? Они говорят, нет ничего. У вас нечего кушать? Нет. Тогда бросьте по правую сторону. И они поймали так много рыб, что они начали их считать. Представьте, 153 большие рыбы. Даже если вот такую рыбу считать большой, я уже не буду говорить вот такие, вот она, допустим, вот такая. Ну, 153 рыбы, это тоже хороший улов. И опять же чудо, сеть не прорывается. И опять же, утром, днем, да, ну не ловится рыба так обильно днем. Всю ночь люди ничего не поймали. Христос показывает, я над законами вот этой природы. Если вы будете со мной, меня слушаться, законы природы будут работать на вас, даже если это будет казаться невозможным. Это было во дни Авраама, когда он родился. Это было во дни Ионы, когда его поймал кит и спас ему жизнь в той пучине бушующего моря. Это было много-много раз. Это было Даниил, когда, вы помните, не поклонились его друзья во дни Даниила на поле Дыри, брошены были в огненную печь. Это был Даниил во рву, когда львы и тигры не позволили, да, скажем, прикоснуться к Божьему человеку. Богу не трудно для нас делать чудо, поэтому Он его обязательно для вас делает. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы вот научились у Иисуса тому, чему Он учил, чтобы мы были покорными, именно спокойными, принимающими настоящую библейскую истину. Поэтому пусть Господь нас благословит. И если у вас что-то не получается, друзья, ну не расстраивайтесь от этого, доверяйте Богу, более горячо молитесь, скажите, Господи, я не знаю, ну не ладится, ну не получается, помоги мне, дай мне силы, дай мне мудрости. И Господь непременно ответит на такую молитву. Я в это верю. Я много видел опытов и случаев того, когда это происходило с людьми и это работало. Пусть Господь и вас благословит такими же особыми благословениями. Хочу помолиться вместе с вами. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты представил такую интересную для нас сегодня мысль из Евангелия о том, что каждый человек Тебе дорог, и сатана хочет сделать так, чтобы весь мир погиб, но только благодаря покаянию, благодаря обращению можно повернуться лицом к Спасителю и не погибнуть в этом мире. Благодарим Тебя, Господи, за учеников Твоих, которые сделались вот теми самыми ловцами человеков, которые спасали людей, обреченных на погибель, потому что сатана уловил их в свою волю. Помоги же нам никогда не бояться того, что мы сегодня являемся Твоими детьми, мы пойманы в эти евангельские сети доброй вести о том, что грешник не будет мучиться вечно, о том, что грешник не будет страдать вечно, а ему, покаявшемуся грешнику, будут прощены все грехи. Благодарим Тебя за это Евангелие и прошу, Боже, благослови тех, у кого проблемы. Сегодня это так часто, опять пандемия, начинает какие-то сильные заболевания набирать силу. Мы, Господи, в Твои руки себя доверяем и молим, защити и благослови нас. А Тебе да будет слава вечному Богу. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону к код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет. Сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется. Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать. С улыбкой и бесстрастия ты жизнь благослови. Не нужно нам для счастья ни славы, ни любви, но почки благовонные нужны, и небеса, и дымкой опушенные прозрачные леса. Над первыми цветочками жужжание первых пчел, и с клейкими листочками березой тонкий ствол. Вся мудрость в том, чтоб радостно во славу Бога петь, равно да будет сладостно и жить, и умереть.
1: Духовное наследие.
0: Бойся жизни, говорят мне, в том веление Христово. Нет, неправда, это голос не Христа. В Христе была живая красота. Он любил, Он вечность влил в одно мгновение. Дал нам хлеб, и дал вино, и дал забвенье. Боль украсил, смерть убил, призвав на суд. Будем жить и будем пить вино минут. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, о чем же говорит нам это пророчество? Как на новой земле вдруг мы будем, оказывается, что ли, жить всего 100 лет? Это явно не согласовывается с записанным в книге Откровения, 22 глава, где сказано, да, «И увидел я новое небо, и новую землю, и новый святой город Иерусалим». И здесь все есть то же самое, да, и новая земля, Иерусалим, да. Но там написано «смерти, болезни и плача не будет». А здесь у нас плача-то не будет. Болезни вроде тоже не будет. А вот до 100 лет и не больше. Смерть, получается, будет. Интересные вещи. Да, интересным образом, который написано нам это пророчество. Вот как оно заканчивается, эти слова. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу, и они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей, и не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». О чем здесь говорится? Давайте посмотрим внимательно на вот этот стих еще раз. «И будут строить домы, и будут насаждать виноградники, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел». Подобные слова, оказывается, уже где-то звучали по отношению к благословениям завета, которые Бог дарует тем, кто соблюдает его заповеди. Посмотрите внимательно. Левит, 26 глава. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, я дам вам дожди в свое время, земля даст произрастения свои, дерева полевые дадут плод свой, молодьба хлеба будет достигать его, собирание винограда, собирание винограда будет достигать посева, будете есть хлеб свой досыта, будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю, никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей, с земли вашей меч не пройдет по земле вашей». Вы видите, как эти слова в книге Левит отражает пророк Исаия, когда он говорит о том, что они будут строить дома и насаждать виноградники, как будут говорить о том, что не будут трудиться напрасно, не будут насаждать, чтобы другой ел, Вы понимаете, что значит, чтобы другой ел? Значит, что не придет враг и не потопчет ваши посевы, и не ограбит вас, и не заберет. Вот о чем говорит нам Исаия. У Исаии новая земля – это не то же самое выражение, что у Иоанна в книге Откровения. Вы понимаете, насколько важно читать Библию в контексте? У Иоанна новая земля – это полностью измененная земля, на которой нет ни следа от греха. А у Исаии, это у Иоанна в Откровении, а у Исаии новая земля – это восстановленный Израиль. Я скажу больше. Это Израиль, которому Бог дает новый шанс. Еще один шанс. Потому что если посмотреть на всю книгу пророка Исаии, то там предсказывается вавилонский плен. Естественно, за идолопоклонство. Мы уже об этом говорили немножко, когда разбирали книгу пророка Иеремии. И вот Исаия... Он так это показывает. Первая часть, 39 глава, заканчивается словами, что вот посмотрите, как ты, царь Езеки, вавилонскому царю, этому Миродаху Баладану, показал все сокровища. Вот так все сокровища пойдут, будут унесены через какое-то время. Ну, не в твоей жизни, но все равно будут унесены. Это 39 глава. А 40 глава как бы типа проходит уже время какое-то. Исаия начинает ее словами. «Утешайте, утешайте народ мой, ибо за свои беззакония он получил вдвойне». И вот заканчивается книга пророка Исаии восстановлением Израиля, который фактически получает те благословения Завета, которые не были получены раньше. Но, друзья мои, давайте внимательно посмотрим на благословения Завета. Как мы получаем благословения Завета? При условии написано, если будете по уставам моим поступать, и заповеди мои будете хранить и исполнять. Понимаете? Окей. Вот оно условие. То есть завет не может быть просто так. То есть есть благословение, когда будет исполнять, а есть проклятие. Давайте посмотрим на пророчество Иезекииля, 37 главу, которую мы с вами читали, и увидим, что оказывается пророчество Иезекииля о возвращении в землю, о том, что там будет царь Давид, и о том, что заключу с ними завет мира, завет вечный, устрою, размножу, поставлю среди них жилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и будет, буду их Богом, а они будут народом моим. Это то же самое, что там же в 26 главе книги Левит, только другие стихи. Вот вам поставлю жилище, вот вам душа моя не возгнушается, вот вам будете Богом, будем моим народом. Вы видите, насколько похожи эти стихи? Опять же, и Исаия в конце своей книги, и Иезекииль тоже в конце своей книги показывают израильский народ, который возвращается из вавилонского плена, и получает второй шанс и наслаждается благословениями завета. Вы видите, совершенно это не соответствует никакой современной исторической ситуации. Никак, никаким образом невозможно притянуть современную историческую ситуацию с тем, как образовалось государство Израиль, к этим пророчествам. Никаким образом это не притягивается. Вы понимаете, все эти идеи и все эти притягивания за уши, которые используют футуристы, тут стишок, там стишок, они все крутятся вокруг одной основы. А основа, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, что человек греха, сын погибели, должен был сесть во храме Божьем и назвать себя Богом. Друзья мои, опять же, подобные вещи никоим образом не вяжутся с реальностями иудаизма. Дело в том, что если мы хоть чуть-чуть знаем левитский закон и знаем немножечко, как устроен храм, то мы понимаем, что в храме внутри кто-то может сидеть? Где? Во святом святых, на ковчеге завета? Там находится слава Божья, шхина. Туда уже, по-моему, с самого начала создания святилища пара человек попытались зайти. Знаете, как эту пару человек звали? Одного Надав, другого Авиуд. Вы понимаете, что если рассуждать, что евреи отстроят храм такой, как в Ветхом Завете, и туда, то если так будет, то как в Ветхом Завете должна быть слава Божья? Что, придет Антихрист, эдакий такой человек греха, понимаете, Гитлер, и, знаете, зайдет так через завету и этой славе Божьей. А ну-ка подвинься, я посижу на Херувиме, буду вместо тебя тут. Ну абсурд, абсурд полнейший. При ближайшем рассмотрении все эти идеи разваливаются, как карточный домик. О чем говорит второе послание Фессалоникийцам? Там основной аргумент упирается на то, что это должен быть человек. Да, ну посмотрите, пожалуйста. В храме Божьем воссядет, как выдавая себя как Бог. Так, где-то, по-моему, такое выражение уже было. Не читали про одного такого царя вавилонского? У него имечко еще было. Исаия, 14 глава. Деница, сын Зари. А вы помните, о чем он мечтал? Взойду на высоты облачные, сяду на горе в доме собрания, на гар Моэдон. Моэд – это скиния собрания. И буду подобен Всевышнему. Вы скажете, это сатана, это человек, это не человек. Ха! А царь Вавилонский, Исаия 14 глава написано. Это ж плачевная песнь против царя Вавилонского. Человек? Человек, но не совсем человек-то оказался. Но в Исаии он сначала выступает как человек, царь Вавилонский. Потом оказывается, что это интересный царь Вавилонский. У него имечко по-латински переводится, вот это сын Зари, Люцифер. Вот оказывается-то, в чем решение проблемы? Ну а что же сделать здесь? что происходит у нас здесь, вот с этими пророчествами. Мы с вами прочитали о благословениях Завета. Вопрос. Исполнял ли Израиль заповеди и пожал проклятие Завета? Здесь проблема. Можно, конечно, так сказать, но, опять же, когда это было при пророке Иеремии, и там Израиль в идолопоклонстве был, ну, Иуда, тут все понятно. Заповеди нарушили, в храме неизвестно что, и

вернувшись из вавилонского плена, иудеи уже больше никогда не идолопоклонствовали. Поэтому нарушение заповедей Божьих тут уж после вавилонского плена иудеев в этом уличить невозможно. Поэтому вопрос, что же произошло? Было ли повтор истории? Снова ли пожинает Израиль проклятие завета? Давайте разберемся. Давайте посмотрим на заключительные слова 65 главы книги пророка Исаии. Может быть, мы кое-что узнаем здесь. И прежде, нежели они воззовут, я отвечу, и они еще будут говорить, я уже услышу, волк и ягненок будет пастись вместе, лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Это где-нибудь еще у нас встречалось? Это второй раз в книге пророка Исаии встречается. Вот где первый раз. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь растет от корня его, и почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения, Дух благочестия, будет припоясанием чресла его правда, и бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев будут пастись вместе, малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать их вместе с ними, и не будут делать вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа». Что это такое? Кто это царство строит? А тот, кого здесь Исаия называет отраслью от корня Исеева. Вы понимаете, кто такой отрасль от корня Исеева? Да это тот же царь Давид, о котором мы читали в книге Иезекииля. Вот почему это мессианское царство. Вот, оказывается, как Господь желает, чтобы был реализован в еврейском народе второй шанс. Вот, оказывается, через кого должны прийти благословения завета по возвращении из вавилонского плена. Должен был Израиль наконец обрести истинного царя Давида. Обрел? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот что пишет Исаия. Посмотрите, обратите внимание. «Почьет на нем Дух Господень, Дух мудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия». Видите, семь духов, да? Отсюда в книге Откровения. Семь духов пред престолом Божьим. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот откуда семь духов. Вот. И вот еще Исаия пишет. «Дух Господа Бога на мне». Это на ком? На Исаии? А посмотрите дальше. «Ибо Господь помазал меня».

Кто это говорит? Тот, кто есть помазанник Божий, тот, кого Господь Духом Своим помазал. Помазанник по-еврейски Машиах, в латинской транслитерации Мессия, а по-гречески Христос, помазанник. Кстати говоря, мне часто приходится спорить здесь с некоторыми раввинами, которые говорят: а, помазанником является царь, потому что на его елеем помазывают, и первосвященник. Все правильно. Любой царь израильский, любой первосвященник израильский тоже называется Машиах. Только те помазаны елеем, а этот помазан духом на то, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы и еще и лето Господне благоприятное вместе с днем мщения Бога нашего и утешить всех сетующих. Было ли это для израильского народа? Было. Было. Именно эти слова вторую субботу месяца Сиван. Именно тогда 61 глава Исаии читается в синагогах в качестве еженедельного пророческого чтения. Раз в три года такой календарь есть. Вот тогда вызвали Иисуса прочитать по графику. Это был город Назарет. Это было поселение, основанное потомками Давида. Потому что по возвращении из Вавилонского плена потомков Давида было столько, что уже в Вифлееме они все не помещались. Городишко был маленький. Слово само «нацерет» означает «виноградный побег». Они там лозу разводили на продажу. Вот. И там была синагога. Там были все родственники. Но родственники были разного социального положения. И когда Иисус прочел эти слова из книги пророка Исаии, 61 главы, которую мы только что с вами увидели, он, закрыв книгу, отдал служителю, сел. Ну, конечно же, ему-то полагалось, раз он читал из пророков, после этого сделать маленькую проповедь. Он ее и сделал. Вот он сказал им. Всего одно короткое предложение. Ныне исполнилось Писание, слышанное вами. А ему в ответ: а кто ты такой? Не сын ли ты какого-то там плотника Иосифа, что ты посмел претендовать на роль самого помазанника Божьего? Не сильно ли ты забрался высоко? У нас есть познатнее родственники. А давай-ка мы тебя камнями побьем. Понимаете теперь, что означают слова Иоанна? Пришел к своим, свои не приняли. Иисуса-то многие приняли. Соседний город, 20 километров, Капернаум, это была его база. Там были такие же евреи, которые принимали Иисуса. Там был начальник синагоги.

Геаир, который веровал в Иисуса, там другие были люди, но родственники, семья Давидова, вот свои, они-то решили, что Иисус недостоин, будучи беднейшим, да еще непонятно как родившимся, был ли Иосиф его отцом или не был Иосиф его отцом. Ну, мы-то понимаем, что не был. Но они-то понимают это совершенно по-другому. Понимаете? Вот она проблема. Вот он шанс. Вот пришел царь Давид. Они сказали нет. Так если царя Давида нет, так вот и пророчества нет. Вот и благословения завета нет. Понимаете, где корни? Вот где все-то обломилось. Заповеди исполняли, идолам не поклонялись, но через личные амбиции переступить не смогли. Печально! Печально, друзья мои, но это ли конец? Да. Еврейскому народу пришлось пережить много. Разрушение храма тяжко сказалось на их дальнейшей истории. И, как мы уже говорили, само разрушение храма, оно не было наказанием евреям за что-то, потому что храм должен был уйти. Но проблема-то в чем? Если бы они все его слушали, когда он говорил в Евангелии от Луки, вот, когда увидите город, окруженный войсками, все уходите. Но слушали. Те, кто слушали, те выжили. А те, кто не слушали, потом еще предали его смерти. Они же в пожарище и погибли. Понимаете, тяжело, нелегко. Мы говорили уже неоднократно о разных аспектах. Понимаете, и вы замечаете, у нас одна лекция, мы говорим о том, что Бог использует Израиль. Другая лекция говорит, вот не исполнились пророчества о восстановлении теократического государства Израиль. Понимаете, здесь важно иметь вот этот баланс, потому что, с одной стороны, знаете, когда мыслим черным-белым, все, Израиль выбросили на свалку истории, проклял его Бог, все. Вы видите, не все так просто. Есть масса разных аспектов в Библии, поэтому и большие пророчества из Библии, которые надо учитывать. Да, семья не приняла Иисуса. Иисус не стал земным царем Давидом, как это предсказывал Иезекииль в 37 главе. И, соответственно, мечта о государственности не воплотилась. Не воплотилась она по возвращении из Вавилонского плена, когда персы держали Иудею как протекторат. Немножечко был Израиль, Иудея независимая, при хасмонейских царях, но потом разразилась гражданская война и попали под кабалу Римской империи, а потом римляне разрушили храм. Трагично и тяжело, но вопрос остается, означают ли проклятия завета, ведь фактически завет-то ведь не только с Израилем этническим. Мы все в завет вступаем с Богом, да?
Мы об этом

говорили. Значит, если мы соблюдаем завет, есть благословение, не соблюдаем — проклятие, и на этом все, выбросили. Знаете, часто я встречаю людей, которые так говорят: Бог проклял меня за то, что я согрешил, все, мне бесполезно. Друзья мои, не бесполезно. Посмотрите концовку 26 главы Левит, чтобы вам увидеть любовь и милость Бога ко всем, кто считает себя народом Божьим, народом Библии. Я уже говорил, язычник спастись не может. Но народ Библии не ограничен этническими рамками. И вот о всех пишет Господь. И когда, и тогда, как они будут в земле врагов его, я не презрю их и не возгнушаюсь ими для того, чтобы истребить их и разрушить завет мой с вами. Вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Друзья мои, Господь не обещает восстановление ветхозаветного теократического Израиля, но Он обещает помнить завет и не презреть, и не возгнушаться. Это великая любовь Божья. Даже когда мы согрешаем и отступаем, Бог не презирает нас и не гнушается нами. В этом Его бесконечная любовь и милость. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Программа «Независимость». Диана.
1: Я родилась в такой семье. С виду она была благополучна. Кроме того, что у меня не было отца. И у меня была там очень такая активная бабушка. У меня была мама, сестра, дедушка. Но у нас не было в семье чувств. А все мое детство прошло вот под знаком, что я очень способный ребенок, и я должна. Вследствие того, что никогда не спрашивали, какие у меня там есть чувства, никогда никаких проявлений вот этих чувств. А я начала замыкаться в себе и в какой-то момент замкнулась. И начала жить в мире фантазий. Я не могу зафиксировать, какая это была, там, 5, там, 6 лет, там, 4 года. Но я вот начала постепенно уходить в мир своих придуманных фантазий и там жить, потому что там мне было комфортнее. Там я была, вот, никакой меня хотели видеть, никакой я там не могла стать, там, для своих родственников. В своих фантазиях я была вот такой, какой мне было само для себя удобно. Моя бабушка постоянно меня сравнивала с другими людьми, и я никогда не походила под мерку нормальных людей. То есть всегда все были лучше. И я себя чувствовала очень отделенной, обделенной, я не чувствовала себя любимой. Это меня привело в 12 лет вот к желанию вообще закончить жизнь. Я начала курить, я попробовала первый раз алкоголь. Конечно, я не могу сказать, что мне это очень понравилось. Ну, просто мне было вообще все равно на все. Я ходила такая шальная, я могла говорить то, что я хочу. Я могла себя вести очень вызывающе и раскованно. То есть я могла там разговаривать с какими-нибудь там мальчиками, да, там наезжать на каких-нибудь девочек, которые мне не нравились. Я была очень агрессивна. Я всегда очень лихо врала, но каким-то образом училась там даже что-то. У меня неплохо получалось на самом деле. Но при этом у меня все было сконцентрировано на том, чтобы выпить. И еще что-нибудь такое, чтобы не совсем уж сухо было, что-нибудь, какую-нибудь заварушку придумать. То на меня наезжали, то меня там кто-то бил где-то, то я кого-то настраивала против кого-то, что где-то били. Я постоянно, вот это какая-то пелена, все

накладывалось на алкоголь. В 8 классе меня выгнали за пьянство. А меня перевели в другую школу. Там я начала употреблять наркотики. А потом у меня продолжилась карусель, я покатилась еще ниже. Моя мама уехала, там собрала вещи, просто уехала. Потому что она не могла смотреть на меня и никаким образом со мной справиться вообще было невозможно. Вот я осталась один на один с своей бабушкой, которая... Любовь которой вообще меня до сих пор поражает. Я не понимаю, как вот можно так любить. Потому что если бы не она, наверное, я бы уже в каком-нибудь там подвале точно умерла. Потому что она пускала меня домой, я приходила, там отогревалась и уходила снова. Я начала продавать наркотики, у меня судимость была, я там начала воровать. Украсть это было самое там слабое, на что я была готова. Я сама ничего не могла сделать, поэтому находила каких-то сильных там, как мне казалось, сильных мужчин, которые тоже употребляли наркотики, и которые могли отнять. Я нередко людям очень сильно доставалась. Абсолютно ничего не испытывала по этому поводу, потому что у меня была одна цель – просто употребить. В последний момент я уже даже перестала испытывать облегчение. То есть у меня же просто тело настолько... Тело болело, и мне нужно... Я ходить не могла, я ходила перегнувшись, потому что у меня печень вылезала. И мне надо было хотя бы вот телу дать какое-то облегчение. Я там не испытывала какой-то легкости, еще что-то. Тоска и просто отупение. Все, что я испытывала. Наркотики, они мне, в принципе, тоже ничего не приносили. Просто там было понятно, куда мне идти и что делать. Мой друг, который тоже очень сильно употреблял, попал на одну из терапий, которая в городе была, загоревшись идеей выздоровления. Он моей маме рассказал все это, и они меня решили в очередной раз там спасать. Меня положили в центр. В принципе, я не хотела лежать в этих центрах, я хотела спокойно просто употреблять, чтобы у меня просто были деньги, да, и вот просто пойти употреблять. И я так пришла, я говорю, вот я ухожу из этого центра, мне это вообще все не нужно. Я сидела такая зеленая, просто умирала на этом стуле, но все равно у меня были вот эта вот инерция наркомана. Это все равно, я пойду, там, несмотря ни на что, кажется, что твое состояние еще, что у тебя еще есть время, что еще есть какая-то возможность употреблять. И мне говорят, иди. Вот остановка там. И я поняла, что мне просто некуда идти. Потому что мама меня уже из дома попросила. И она в какой-то момент набралась этих сил не реагировать на меня, несмотря на всю свою любовь. На улице я пожила, и когда я поняла, что мне идти-то, собственно говоря, некуда, да, и... Ну, все, иди. Я говорю, ладно, я останусь.

0: зачем мне все это? И я стояла, и вот у меня возникло, я такая думаю, нет, тут есть еще один шанс. И я пришла на группу. Я знала об этой группе, я ходила даже туда, очень скептически к этому относилась. И я пришла, когда уже была готова умереть, я услышала, и все, меня затрясло. И я поняла, что да, это то, что нужно. И я знаю, что вот с этого момента начался процесс моего, не знаю, так скажем, возвращения в жизнь. Узнавания, что такое жизнь.
1: Группы анонимных алкоголиков и наркоманов есть сейчас почти в каждом городе. Для членства человека требуется одно – желание избавить себя от зависимости. Встреча в группах строится по программе, состоящей из 12 шагов. Члены групп признаются – непонятно, как это работает, но это работает.
0: Я выполняла работу, выполнила все 12 шагов. Вообще, это отдельная история 12 шагов. Это просто и есть чудо Бога. Что он вообще, в принципе, мог мне подарить? Мне, как алкоголику, наркоману, как мне жить? Я рассмотрела с самого детства всех людей, там, на которые испытывала там злость. Я рассмотрела принципы организации, которые меня заводили. Я рассмотрела все свои страхи и сексуальные отношения. То есть я могу сказать, что в четвертом шаге я это все очень болезненно признала перед собой. Пятый шаг – это когда я перед человеком и Богом рассказала всю свою жизнь. Какой-то уже мистицизм там есть, потому что ты просто сидишь, читаешь, но при этом из тебя это уходит. По мере прочтения становится все легче, легче, легче и легче. А седьмой шаг, ну я просто, это на самом деле все очень просто. Я встала на колени, просила Бога избавить меня от всего. Наступила полная чистота. У меня такой чистоты не было никогда. То есть хаос мыслей каких-то там, телодвижений, там еще чего-то. Вот эфир всегда был занят чем-то. Тут я сижу, у меня просто пусто в голове. Я на самом деле обалдела. Это и был первый вот этот, первое прикосновение уже точно Бог, который забрал, просто взял и забрал все мысли. Это было, поверьте, тоже, это нереально остановить было. Тут рой, тут, как сказать, ту карусель, как говорит один мой друг, дьявольскую карусель, которая творилась в голове. Я просто сижу, я чиста. Я проснулась на следующий день, я была уже другим человеком. Это, знаете, портал. Вот шестой, седьмой шаг – это реально портал в компьютерных играх. Когда ты заходишь, ты оказываешься в другом измерении. Уже с другими принципами, что где уже воровать нельзя, что это ненормально. Что где орать, как безумно, тоже уже нельзя. И на следующий день я вышла на улицу, останавливается машина. Молодой человек предлагает меня там довести до того места, куда мне нужно. И я сажусь, и этот человек говорит: девушка, я там желаю вам хорошего дня, хорошей жизни, чудес и прочее. Я поняла, что там никогда не останавливались эти машины. Никогда, понимаете? Конечно, кто-то скажет, ну, это стечение обстоятельств, там, случайность, там, еще что-то. Для меня это не случайность. Для меня это было первое вот послание Бога, вот, который сказал: ты на правильном пути, все, теперь точно мы с тобой. И я тебе буду давать все, что нужно, в тот момент, когда тебе это будет нужно. Я почувствовала такое счастье. Просто Бог, он как бы он наполняет. Я там чуть ли не парила над этой землей. И я поняла, почему Бог сразу не делает меня счастливой полностью навсегда. Потому что это, ну, не выдержать. Потому что это очень сильно и мощно. И к этому тоже надо прививать. Постепенно, потихоньку вводить вот в это состояние счастья и радости. Все, в моей жизни на самом деле начали происходить грандиозные для меня вещи. Я тогда пришла, я не могла, в принципе, работать просто. На сегодняшний день я являюсь там руководителем. У меня есть персонал, которым я руковожу, я там, мне доверяют какие-то вещи, мне доверяют деньги, там, товарные там, ценности. Я всегда себя сравниваю с этим человеком, я уже имею патологическое воровство, потому что я как все употребляла, да, я так и воровала беспринципно много. И я такая думаю, мне сейчас деньги, там, большие деньги доверяют. У меня есть друзья, у меня есть учеба, я обожаю свою семью. И наши отношения стали другими. Вот от той сухой семьи, где нет ни чувств, ни открытости, ни искренности, ни честности друг перед другом, не осталось следа. И на сегодняшний день вот могу сказать, что

Я вышла, я поняла, что ага, все, я поняла, там я наркоманка, алкоголик, что больше никогда не буду употреблять. Я продолжила употреблять. И просто я удивлялась, какой прогрессии это все происходит. Меня ловит какая-то милиция, мне шьют какие-то дела, которых я вообще не при делах, да, там. Я оказываюсь в постели с какими-то непонятными мужчинами. Я сразу же иду воровать, я выношу все из дома. И я срывалась, и еще все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Я поняла, что надо с этим что-то делать. Я поехала в центр, который находится в Севастополе, я там оставалась тоже трезвой. И я вот подумала, что все, вот я сейчас бросила наркотики, вот сейчас все начнется, вот сейчас я начну жить. А каково же было мое разочарование, что мое безумие вот это вот алкоголическое и наркоманское, что оно набирает гораздо больше обороты, когда я остаюсь трезвой. То есть всегда можно было списать, что я была нетрезвая, да, то есть я то ли под наркотиками, то ли под алкоголем. А тут я была трезвой, я делала такие вещи, которые я не делала в употреблении. Меня изнутри разрывало вот это вот безумие, злоба, агрессия и претензии к другим людям. Я была вечно обиженная. 2 года я так прожила. Я-то думала, что сейчас все начнется. И началось. Началось то, что я поняла, что все. То есть я была приперта обстоятельствами, что я так жить, я трезво жить не могу, а употреблять я не могу, потому что я в тюрьму попаду и там умру. То есть, в принципе, мне все, я уже приняла решение покончить жизнь самоубийством. И это было уже конкретно. То есть, если так еще прожить 30 лет, хорошо, трезвый, то зачем мне это нужно? Я буду так же жить, я буду так же страдать, я не смогу строить отношения, я не смогу зарабатывать себе на жизнь, мужчины не будут хотеть, в принципе, со мной общаться, потому что я невыносимый человек был. Я не могу учиться, то есть у меня были какие-то попытки там пойти в университет учиться. Я не могла вообще ничего. Я думала, так зачем мне все это?

0: никогда бы не поверила, что это скажу я, да, что то, что я, то, что казалось какой-то ошибкой и злой издевкой в мою жизнь, на сегодняшний момент я понимаю, что, возможно, да, это был мой путь для того, чтобы прийти вот к сегодня, к вере в Бога, который всегда со мной, который самый мой лучший друг, и я уже никогда не одинока. У меня нет иллюзии, да, что я тут, что я что-то сама сделала. Я ничего не сделала сама, это непосильно для человека. То, что со мной произошло, это вот как ни чудо, это так нельзя. Вот по-другому это никак нельзя назвать. Потому что я считала себя искренним пропащим человеком, и все. И тут я тогда именно в тот момент, зацепившись за этот последний шанс, не то, что я там сейчас как-то там живу. Да я живу такой жизнью, могла сказать, да, у меня есть сложности, да, я ошибаюсь и бываю там эгоцентрично, там еще что-то, но я живу такой жизнью, что могу сказать, да, это в кайф. Я когда-то начала с понятия о Боге, просто меня спросили, ну ты хоть готова поверить-то вообще? Мне уже было все равно, верить там, не верить, конечно, поверю, да, я готова. На сегодняшний момент я считаю там Бога своим другом. Люди, они могут уйти. Работу могут убрать, учеба может не стать, еще там что, а он будет всегда. И всегда меня вынесет на своих любящих руках, как уже делал это 1000 раз.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том,

каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждение Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится: «Повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, повисли, и сон...

0: солнце нити золотит. С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-28, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Все рано или поздно задаются вопросом, кто я и куда я иду. Это могут быть либо возрастные кризисы, либо кризис самоопределения. Нужно ли что-то менять или все оставить как есть?
2: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Маша и наш гость Сергей. Привет, Сергей!
3: Привет, Сережа!
4: Привет!
2: Расскажи, пожалуйста, о себе три факта, самые интересные, которые ты считаешь.
4: Ох, ну что самое интересное, я сейчас выбирать не буду. Я скажу то, что заготовил. Первое. Я очень люблю музыку, музыкальные инструменты. То есть играть на инструментах, когда мы вместе с кем-то играем, что-то поем.
2: А на каких инструментах?
4: В основном я сейчас играю на гитаре, учился на фортепиано и на саксофоне.
1: Ого.
4: Вот, что-то так осваивал сам, как бы типа чуть-чуть барабаны и так далее. Но это первый факт. Второй. Я очень люблю халву. Я об этом всем говорю, почему-то везде это мой факт такой ходовой. Вот. И третий, я очень люблю служить людям, именно молодежи. То есть я очень люблю заниматься с молодежью, молодежные лагеря или вот такие большие конференции, лагеря, молодежные встречи, организовывать, мне это очень нравится. Это мое.
1: Сережа, скажи, пожалуйста, вот мы как бы говорим вот там про кризисы, да, и «Найди свой путь», программа так называется. Вот с какой историей, с каким опытом ты сегодня пришел к нам?
4: О, значит, опыта в жизни было много, но конкретно сегодняшняя тема кризис, да. Дело в том, что мне сейчас 31 год, и говорят люди, что в 30 лет, ну, я, по крайней мере, слышал, есть такой определенный кризис, да, 30-летнего возраста. Я, когда мне было еще до 30, я думал, ну, что это такое, у меня никогда не будет таких кризисов, вообще это какой-то бред. Вот. Но на самом деле я пережил что-то подобное, и об этом хочу немножко рассказать. Но перед тем, как рассказать, хочу сказать вообще, что я служу в церкви, я пастор. И в 26 лет мы начали, я женился, у меня семья, нет детей, мы живем с женой, и служим вместе, трудимся в церкви. Занимаемся молодежью, подростковым служением, вот, и у нас есть церковь. И с 26 лет, вот получается, уже к 30 годам 4 года, сейчас уже 5 лет, да.
2: Юбилей получается.
4: Что?
2: Юбилей.
4: Да, ой, юбилей в прошлом году
2: небольшой
4: был. И у нас так получилось, что мы с женой как раз поженились и сразу вышли на служение в церковь. Это как раз юбилей нашей совместной жизни, юбилей служения в одной церкви. Вот, так как мы все празднуем, вот, в один год праздновали. Так вот, когда стукнуло 30, получается, уже к тому времени, где-то около 4-5 лет мы служили, жили, живем вместе с женой. То есть все было хорошо, как-то трудились, как-то все, слава Богу. Но наступили какие-то такие времена непонятные в моей жизни. Я всегда, казалось бы, ну, был таким человеком жизнерадостным. Все, кто меня знает, то есть обычно я старался людям позитив нести, как-то двигаться быстро, все. Ну, если люди в основном как-то так, кто-то там, ну, все, я устал, не могу, я говорю, давай, соберись, последние силы, то есть надо что-то еще сделать, еще.
2: Был вдохновителем.
4: Да, я таким был вдохновителем, да. И старался им быть, по крайней мере, хотя потом домой приходил, все, там где-то там плакался в подушку себе, думал, ну, что это, я не хочу это, а потом опять все нашел и делал. То есть у меня было такое

0: Вопросы я задавал вообще, а на том ли месте я нахожусь, и это ко всему, это относительно, ну, моей семьи, наверное, меньше, потому что я все-таки уверен был, что это от Бога мне, моя жена, семья, но все же были некоторые трудности тоже в служении моем, то есть моя основная деятельность – это работа, можно сказать, то есть в церкви. То ли я делаю то, что я должен, может быть, на самом деле у меня другое предназначение. То есть
1: тебе там... не нравилось или там какие-то проблемы были?
2: Да, расскажи предшествующие какие-то,
0: да,
2: может быть, шаги.
0: Да, предшествующие моменты. Дело в том, что это год такой роковой в нашей истории Земли и нашей страны. Это 2020 год. 20-й год. Это как раз, вы знаете, что в нашей стране, в России, это как раз бахнула пандемия коронавируса. Она как бы начала в 19-м, но именно в России, вот апрель 20-го, помните, вот тогда все началось, и у нас много чего остановилось, да, такой кризис, то есть позакрывались магазины, но не это больше беспокоило, то есть это именно в церкви коснулось очень сильно, mm-hmm. потому что церковь – это скопление людей, это постоянное богослужение, встречи, это все остановилось. Как-то это время сильно ударило также и по церкви, и, соответственно, по моей деятельности. И, соответственно, понимаете, потом даже мы возобновили служение уже к лету, да, и людей стало приходить в разы меньше молодежи, которой раньше было много, с которой мы работали, трудились, была жизнь, теперь ее меньше. Если мы организовали лагеря, тоже меньше ребят ездит на лагеря, некоторые лагеря пришлось отменить совсем. То есть, понимаете, это такой бэкграунд, то есть стук, вот так как-то почему-то много остановилось, вот то, что было раньше, ну, такое вот понятное, много все становилось, изменилось, и это тоже, конечно, наложилось на все эти обстоятельства.
1: Ты же понимаешь, что это не из-за
0: тебя
1: зависит.
0: Я понимаю, да, что это не от меня зависит, но, вы знаете, все равно я очень много прикладывал к себе.
2: Тебя что больше смутило?
0: Я очень много, да, сейчас вам скажу, я очень много, кстати, вот то, что происходило с церковью, почему-то я на себя тоже, на себе относил, как будто вот я чувствовал вину, что мало людей приходит, я чувствовал вину, что молодежи стало меньше. Я чувствовал, переживал это как на себе, как будто я, ну, в этом тоже определенно чем-то виноват. Ну, я понимаю, что это все объективно, но, в общем, вот так оно происходило. И, конечно, я задался вопросом вообще, то ли я делаю. У меня на тот момент еще появились трудности с некоторыми людьми в церкви, то есть недопонимание, сложности, не все получалось у меня, то есть многое не получалось. И я себя винил в том, что я не делаю правильно до конца все, понимаете? Вот это вот такой момент, и когда ты что-то о чем-то много думаешь, оно на самом деле начинает и происходить так в твоей жизни. Какие-то вещи я реально стал хуже делать, и я не понимал, почему. Вот, это все как-то вот так вот наложилось, и реально я понял, что только сейчас я осознаю, смотря назад, и тогда, что этот кризис действительно у меня происходил. Именно с самоопределением, с моим вот служением, связанным тогда далее в этой жизни. Найди
2: свой путь. Что тебе не хватало в тот момент? Чего тебе не хватало, чтобы ты не чувствовал свою вину? Может быть, это какая-то поддержка или...
0: Ну, конечно же, я не такой человек, который сильно зависим от поддержки. Я как-то привык, знаешь, с Богом все и сам на своих волевых вот нести. И, наверное, когда нету вот такой поддержки, ну, так скажем, отношений с Богом, потому что в этом тоже были проблемы у меня, То есть я тоже не всегда получалось регулярно общаться с Богом, молиться, читать Библию, как я это делал раньше. Вот, оно все, ну, я считаю, зависит все от этого очень часто, от отношений с Богом. Когда эта сфера у тебя проседает, у тебя начинают проседать все. И вот тоже я в этом переживал. И, конечно же, я, ну, от того, что продуктивность падает, служение, там, количество людей падает, это я все приносил к себе. Хоть оно не все от меня зависело, но я реально от этого переживал.
2: Ты считал, что это твое личное какое-то?
0: Ну, я уже сказал, что да, я это переносил, хотя понимал, что не все.
1: Смотри, относительно недавно все это произошло.
0: Да.
1: Получилось ли у тебя выйти из этого кризисного состояния?
0: Значит,
1: или
0: вот,
1: до сих пор?
0: Вот дальше что изменилось. Значит, конечно же, я молился к Богу, конечно. Я общался с Ним, я старался получить какой-то ответ. И главный ответ, что я делаю, то ли я должен делать. Может быть, я должен уйти со служения, заниматься всем другим. Знаете, я часто думал и представлял, что я вот оставил, я не служу в церкви, я где-то работаю на обычной работе. Во-первых, это большая ответственность, я представлял, как я это не делал, и у меня как будто такой камень с плеч, знаете, да, такое, как будто это легче намного, и надо, может быть, это сделать. Это всегда испытание для человека, который трудится в церкви, на служении. И я тысячу раз об этом думал, тысячу раз, и тысячу раз как будто уже говорил, да, может быть, так и сделать, может быть, это не мое, пойти там заниматься больше чем-то другим. потому что

0: меня есть два высших образования в другой сфере вообще. И я об этом думал. Я молился, я спрашивал Бога. Я не получал никаких ответов. То есть я не получал ответов, да, надо или нет, не надо. Я просто молился, я просто доверял Богу. И вы знаете, Бог в этот момент проговорил мне, как мне кажется, и как я потом проанализировал, через книгу. В тот момент я, ну, я читаю книги, не так много, но читаю так потихонечку какие-то книги. Но я один из таких людей, у которого на полке там 30 книг и в каждой по закладке. Вот. Соответственно, я реально прям одну книгу от начала до конца решил прочитать, потому что она именно в тот момент почему-то попалась мне. Это книга про духовную пустыню, про пустыню в твоей жизни. Ну, как будто кризис. И реально, причем автор книги совсем тот, которого вот я не ожидал. Ну, такой вот, ну, ничего не обещающий, там, то есть не вот такой там бестселлер или что-то такое. То есть я просто, ну, книга интересна, дай я почитаю. И я начал читать, и вы знаете, с первой страницы я слушаю, и я как будто читаю историю своей жизни. Историю своего опыта на данный момент. Автор книги тоже служитель, тоже пастор. И ну, у него, он уже там много лет, он уже то есть постарше намного, у него там свое служение, он рассказывает свои опыты жизни вот с Богом, как оно было, как, и пустыню своей жизни, кризис. И я слушаю, и я реально читаю свой опыт. И у него такие же, примерно такой же бэкграунд похожий. И он также был служителем, также занимался молодежью. И тоже он много думал, может оставить то и пойти делать совсем другое. У меня было желание делать молодежную церковь, и у него тоже такое желание было, и он думал, то ли я делаю. Знаете, я просто в шоке был, насколько у меня отозвался опыт этого человека, отозвался. И я читал, и он там говорил, и вот как он общался с Богом, как Бог ему показал, и вот прошло время, и случилось так. И я действительно много что понял для себя, и Бог меня, можно так сказать, я уверен, поддержал через эту книгу. То есть здесь я делаю вывод, что Бог может говорить тебе через разные обстоятельства, людей и книги в том числе. И Слово Божие, конечно, я тоже это читал. Вот. Но и вот через обычные книги такие вот, ну, каких-то людей, их истории тоже.
1: Через чей-то пример?
0: Через чей-то опыт, через чью-то историю. Поэтому, вы знаете, прошло какое-то время, я просто как будто стал себя лучше чувствовать. Я как будто стал более позитивнее, у меня появилась мотивация какая-то, куда-то исчезла вот эта апатия. Может быть, прошло уже 31 год, может, прошло время, но я все же реально почувствовал, как Бог меня изменил через вот этот опыт и поддержал. Я эту книгу прочитал, взахлеб прочитал, и я понял. Знаете, вот звучал вопрос в начале программы, да, стоит ли что-то кардинально менять, если ты переживаешь такой кризис? Не всегда. Иногда, да, может быть, если Бог вам говорит, может, реально в корне нужно что-то поменять. На тот момент я был просто на грани того, чтобы оставить служение церкви. Найди
1: свой путь. Наоборот, был на грани того, чтобы все поменять в корне.
0: Да, я был на грани, и у меня были реально такие вопросы, я реально хотел, может быть, это сделать, все в корне поменять, и я думал, может, жизнь изменится к лучшему. Потому что всегда, когда ты встречаешься с какой-то сложностью, наш мозг действует по пути наименьшего сопротивления, а это значит, ну, значит, надо сойти с пути. Сложность на пути, окей, поменяем путь, там будет полегче. И у меня также мозг работал, конечно, и также у многих ребят работает. И я хочу сказать, не стоит сразу вот так вот,
1: рубить с плеча.
0: Да, рубить с плеча и сгоряча что-то вот сильно менять. Нужно молиться, нужно общаться, потому что народ израильский проходил через пустыню 40 лет, и они тоже хотели остановиться, вернуться обратно в Египет, потому что было очень сложно. И я реально проживал эту свою пустыню, как Израиль, и я реально переживал эти опыты, и я понимал, что с Богом просто надо прожить, надо как-то... Я трудился, у меня что-то меньше получалось, я не могу оценить себя со стороны. Люди реально со стороны наверняка видели, может, что я как будто изменился, что я уже не тот, что что-то со мной случилось. Но это была моя пустыня в жизни, я ее пережил, я понял, что Бог меня поддержал и удержал на этом месте, пусть я... Какие-то годы времени был непродуктивен, но я остался на этом пути, я помню, потому что я думал, но я же на этот путь как-то с Богом пришел. Я же не просто с бухты-барахты здесь оказался, я молился. Когда вот пойти на этот путь, я молился с Богом, Бог меня направил. И если ты, то есть написано, тот Господь, который дает вам все и поставил вас на этот путь, неужели Он не поддержит вас? Вот как-то так Павел пишет, неужели Он не даст вам всего, чтобы поддержать потом? Даст. И я реально как бы прочувствовал, как Бог меня поддержал в этом. Ничего, знаете, такого чудесного в корне не изменилось. Церкви не увеличились там, как я бы хотел. Mm-hmm. Молодежные лагеря там не расплодились там и так далее. Но просто я пережил это время сложное, ничего не изменив, ну, в плане там я не сошел с пути.
1: Внешне, имеешь в
0: виду. Да, конечно, я старался, я менял, там я что-то пытался, экспериментировал в своей жизни. Вот, может быть, многим это незаметно, конечно, потому что это были
2: близкие мои отношения. Твои тебе сказали, что-то изменилось в тебе или в твоей жизни? Они увидели изменения?
0: Ну, я не знаю. Скорее всего, это была борьба внутри меня, скорее всего, да. То есть я общался, конечно, с женой в основном. Это тот человек, который рядом со мной, помогает мне, поддерживает. А с родителями, наверное. А что-то говорил, что-то нет, что-то я делился с ними, что-то я переживал сам лично внутри. А, и я реально почувствовал это. Я думаю, что каждый человек должен пройти это в первую очередь сам с Богом. Никогда нельзя требовать от близкого человека, чтобы он тебя провел по этому пути, чтобы он тебе помог, чтобы он тебя вытащил. Потому что чаще всего это твои решения, твои какие-то... ты должен сам принять эти решения, ты должен сам пройти этот путь. Я считаю, это очень важно.
2: Кризис помогает поменять вектор твоей жизни или наоборот?
0: Обязательно. Душ? Кризис помогает, и кризис утверждает тебя в чем-то. В том, что ты делаешь, если ты прошел это, и ты остался, и ты вместе с Богом, Бог тебе помог пройти, то есть ты утверждаешься еще больше в этом. И если ты как бы, ну, потому что нельзя быть на каком-то пути всегда только с пряниками, то есть всегда только у тебя будет все хорошо. Если ты проходишь этот путь даже через сложности и остаешься на нем, значит, ты становишься сильнее, как-то более утверждаешься в этом пути. Вот. Но если, конечно, ты уверен, что Бог тебя здесь направил. Кто-то может идти до конца, упираясь в стену, и просто не видя, что он в стену упирается, но все равно он стоит вот как-то так.
1: Как ты понял, что это именно от Бога, и то, что не нужно оставлять?
0: Ну, опять же, я говорю, многие скажут, ну, это случайности в твоей жизни. Что тебе попалась эта книга, что тебе попался этот фильм, этот человек в твоей жизни, что ты вот этого встретил. Я считаю, что у Бога не бывает случайности, Он нам посылает. И я действительно верю, это вера моя. Я верю, что Бог мне послал эту книгу, потому что я, опять же говорю, опыт один в один почти. У него те же чувства, он рассказывает те же переживания, что у меня.
1: Может быть, даже сейчас вот. То, что ты рассказываешь, будет
0: да,
1: очень этом близко
0: я очень надеюсь, я очень надеюсь, если это будет так. Пусть тогда не считайте, что вы посмотрите эту программу случайно. Да? Это значит, Бог вас направил. Поэтому я верю, что Бог не случайно мне дал эту книгу, что Он мне помог, что Он меня утвердил в том, что я делаю, и сказал, что действуй, просто продолжай.
2: Какой для тебя Бог?
0: Бог, ну, нельзя в одном слове, не знаю. Бог, наверное, непредсказуемый, и Он поддерживающий. Он поддерживающий. Так.
2: Спасибо тебе большое, Сережа, за этот очень смелый опыт.
1: Успехов тебе спасибо. В служении, и чтобы церкви росли, и все больше и больше людей получалось приходить к Богу.
0: Спасибо. Спасибо, Даня.
2: Спасибо и вам, дорогие друзья, что были все это время вместе с нами. Помните, что в жизни бывают кризисы у всех, но вместе с Богом можно набраться смелости и пройти их, и увидеть новые горизонты. Смотрите нас не только в эфире, но и на YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания. Но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
3: Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
2: Потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
3: Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным. Для тех, кто ест мясо, в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
2: Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв?
3: Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
2: Ну да.
3: Тут жертвоприношение в Священном Писании, во святилище, в Иерусалиме.
2: И рядом языческие.
3: И у язычников, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
2: можно заподозрить, да, заимствование.
3: Можно какие-то увидеть вот так вот чуть ли не тождественность, и совершенно неверно объяснить, Для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал», то есть проголодался,
2: это Господь говорит.
3: Господь говорит, «то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?»
2: Риторический вопрос, наверное, да?
3: Да, и ответ на этот вопрос очевиден. Нет, нет. Господь говорит, я в питании не нуждаюсь, в отличие от языческих богов, функции которых во многом являются проекцией человеческой жизни. Они и замуж выходят, и женятся, и детей рожают,
2: и ссорятся, и вредят друг другу, и интриги разные у них там.
3: То, сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает. Да? Он есть источник жизни, Он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
2: жизни. Чтобы люди кормили Его, да,
3: жертвы? Тем более, чтобы люди кормили. Потому Он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление, или призови, это уровень взаимоотношений. Это разговор о возможности общения. То есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге Второзаконии, в 32 главе, следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
2: «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я». «Я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей».
3: Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы, как вот именно способ Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога.
0: Далее в программе.
3: Жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично, это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу.
0: Небо на земле.
3: Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии, первая глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
2: С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах, да. Заповедь, а с другой говорит, не хочу.
3: Не хочу. И мне это не нужно. Я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
2: Имеется в виду ладан, да, воскурение, фимиама.
3: Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да, но имеется именно, в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. Беззаконие тире и празднование. И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
2: Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
3: Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам. Но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании. Причем довольно таким вот жестким языком.
2: Безапелляционным.
3: Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга пророка Исаии, 66 глава, стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
2: Интересно.
3: Это уж, да. Очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». «Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь».
2: Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, в жертву?
3: Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. «Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу».
2: Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
3: Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. «И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злой в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в своем слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы. Не имеет силы. Более того...
2: Не имеет силы, если, нужно сказать, если...
3: Сама по себе. Да. Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15, 8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15.8?
2: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
3: Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. Угу. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
2: А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
3: Да, ну, смотря что. Угу. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. Угу. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая должна сопровождать жертву. Еще одно место неподалеку – это книга Притчи, 21 глава, 27 стих. Притчи 21-27 говорит:
2: «Жертва нечестивых – мерзость, особенно, когда с лукавством приносит ее».
3: То же самое заявление. Угу. То есть Бога не обмануть. Господь – сердцеведец. Он знает, что человеком движет, он знает, почему человек это делает. И если это притворство, то не имеет значения, сколько много жертв и насколько верно они по форме, по закону принесены.
0: Небо на земле.
3: Итак, жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия
2: Богом, да.
3: на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
2: Все равно, что индульгенция, да?
3: Да.
2: То есть я могу... сколько хочешь в любой
3: Я могу момент. грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот купить... вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Ну, дом мой – это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Угу. Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22 и 23, соответственно, говорят: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо.
2: Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз, когда было непослушание.
3: Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация, да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». То есть условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия, принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит: не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
2: Жертва Богу – дух сокрушенный.
3: Да.
2: Сердце сокрушенного и смиренного.
3: Ты не презришь, Боже. «Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе
2: жертвы правды,
3: жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Давид здесь оплакивает свой грех. Свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит: ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
2: То есть это грех. Внешнее проявление внутреннего покаяния.
3: Может. Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7 стиха. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 7 по 11.
2: «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
3: Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли.
2: Они и так Богу принадлежат.
3: Все Божье.
2: По плану, по праву. творения, да?
3: Да, по праву творения и позже по праву искупления, ибо сказано «выкуплено дорогою ценою», и Христос говорит «теперь дана мне всякая власть на небе и на земле». Но вот, вот в тот период Господь утверждает: «Ты ничем не можешь меня подкупить, все и так мое». Да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса, в народе, который жертвами жил, жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее: «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили: я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Угу. Что же это такое? Об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
2: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
3: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшней нашей программе будет две истории. И первая от Юрко Богдана Васильевича из Кировской области, поселок Санчурск. Вот что Богдан Васильевич пишет. В 1979 году я работал в Туркмении. Случилось, что я заблудился в песках. Никогда бы не подумал, что это так страшно. Заблудиться в лесу тоже не весело, но там можно найти какой-то ориентир. Мох, муравейник. И, соответственно, определить, где север, а где юг. Но в пустыне сделать это невозможно. Там все одно и то же. И вот началась во время скитаний Богдана Васильевича по пескам песчаная метель. Невозможно было различить, где небо, а где земля. Силы кончались, вода тоже. Богдан Васильевич шел, не зная, куда он идет. Смятение и ужас окутывали его мысли. Это все, что наполняло его разум. Он задавал себе вопрос: «За что мне все это? Почему я должен сейчас вот так в безвестности так ужасно погибнуть?» Богдан Васильевич описывает, что видел мираж первый раз в своей жизни. Вода шла ему навстречу. Вот-вот, она близко, он к ней подходит, но никак не может дойти. Страшное переживание. А позади него идут шакалы, и это уже не мираж. Он пишет: «Никогда не забуду их душераздирающий вой». Вой шакалов похож на плач маленьких детей. Но шакалы могут долго идти за человеком и не трогать его, пока человек не упадет, пока человек полностью не выбьется из сил. И только потом они на него нападают, поскольку он становится легкой добычей. И вот Богдан Васильевич идет. Насколько его хватает сил и насколько их хватит, он не знает, насколько их еще хватит. И где здесь выход, задавал он себе вопрос. Кто мне поможет? Шакалы разорвут меня, и никто не будет знать о моей смерти. В голове, пишет Богдан Васильевич, был вопрос. Для чего же нужна была вся моя жизнь, все мои достижения? И за что мне все это, Господи? И эти вопросы звучали как молитва в голове Богдана Васильевича. И Господь услышал эту молитву. Богдан Васильевич пишет: «Вот произошло чудо, я увидел следы овец. Пастух прогнал стадо на водопой, и это случилось буквально за несколько минут до того, как я на них набрел. Следы не были заметены песком. Я рванулся по этому следу и вышел прямо к колодцу». Почему я пошел именно в эту сторону? Как я вышел на этот след? Кто вел меня? Задает эти вопросы в конце своего письма Богдан Васильевич и отвечает: «Бог вывел меня из погибели. Нет, все это не случайность. Бог есть, есть Бог». Юрков Богдан Васильевич, поселок Санчурск, Кировская область.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вторую историю нашу сегодняшнюю прислала Гунько Вера Иосифовна. А заглавила она свое письмо библейским текстом, взятым из книги «Притч». «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Этот библейский текст записан в 17 главе книги «Притч». Но, а вот что Вера Иосифовна рассказывает. «Случалось ли в вашей жизни, что кто-то сделал для вас то, за что вы ему были бесконечно потом благодарны?» Размышляя над этим вопросом, я вспоминала тот день, когда потеряла самого близкого друга, любимого мужа. Он был всегда рядом, и в горе, и в радости. Я могла обратиться к нему с любым вопросом, и он давал исчерпывающий ответ. Был крепостью моей, защитой. Я была за ним, как за каменной стеной. Но вот 28 декабря 2001 года, Вера Иосифовна вспоминает это время, он, муж ее, умер от рака легких. Были похороны, много людей, соболезнования, сочувствия, слезы, разговоры о супруге, о том, каким хорошим, добрым человеком он был, разговоры о Боге, о смерти и о том, что смерть – это еще не конец. Но все это давалось не просто Вере Иосифовне, но самым страшным, оказывается, был первый день после всего этого огромного стресса. Квартира казалась Вере Иосифовне какой-то ледяной могилой. Сердце разрывалось на части от горя, она не могла ни есть, ни спать. Все было разбросано по дому, ничего невозможно было найти. Она даже не могла вспомнить, где лежат какие-то самые необходимые ей вещи. В квартире пусто, холодно, неуютно, одиноко. Не было сил что-либо вообще делать. Родственники были далеко, у друзей свои семьи. В это время, это был канун Нового года, как вы понимаете, люди готовились к Новому году. И вот Вера Иосифовна пишет, она плачет, звонит родным, родной сестре своей звонит, но связи нет, связь плохая. Она хочет кого-то видеть, брата своего родного, братьев и сестер мужа, но они далеко и не смогли приехать, чтобы ее поддержать. Вера Иосифовна пишет, «Я чувствовала ужас горя, ужас одиночества, скованности, опустошения в сердце и страх». За всеми этими переживаниями Вера Иосифовна даже забыла, что у нее есть Бог, что у нее есть дочь, сестры и братья во Христе из ее родной христианской общины. Единственная мысль, которая, по ее собственному признанию, тогда была в ее голове в эти первые часы первого дня после похорон. «Меня оставил Бог, меня все забыли». Но на самом деле Господь не забыл ее и показал ей это. Через дочь Ирину Господь напомнил Вере Иосифовне о силе молитвы. Они вместе склонились перед Богом, помолились Ему о помощи и поддержке, и Бог не замедлил с ответом. Господь побудил сердца двух братьев по вере из их христианской общины, и те пришли, чтобы оказать поддержку и помочь, чем это возможно. Они поставили все на свои места – выбили ковры, постелили их на чисто.

Игорю, за миру. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что у нас есть такие братья во Христе, что мы живем одной общиной и стали как родные и самые близкие друг другу люди. Также, пишет Вера Иосифовна, я славлю Бога за бесценный дар, мою дочь Ирину, которая поддерживает, утешает, любит, уважает меня. Самыми родными и близкими мне теперь стали братья и сестры из нашей церкви. Огромное спасибо им за заботу, теплоту и помощь. Вера Иосифовна восклицает, я не одна в этом мире. У меня есть огромная семья во Христе. Гунько Вера Иосифовна, город Каспийск, Дагестан.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но, по большому счету, оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которую вот не ожидал. А она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Но ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым, ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. «Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс». Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Ну ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну, куда же они денутся, эти люди? Там все равно ж купят животное здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их, не купить их невозможно. Их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос. Но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит. И почему? А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности. Там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А Он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. И Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, Мессия, Мессия, Мессия. Так Мессия или не Мессия? Если он Мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «Я есть тот, кто я есть». То есть буквально «Я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда, ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина. Отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания. А вот в смысле храмового предназначения они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто Он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как Его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли. А значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано. «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание к Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. «Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну, мы уже старые». Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню. Запомнилась она сама собой. Больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет. Ах, как времени мало. Надо туда и туда б не мешало. С тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Сегодня мы с вами продолжим разговор об удовлетворении наших психологических потребностей и поговорим о том, насколько важно любить другого человека без всяких условий. «Ты любишь, бабушка, меня?» — спросила девочка одна. «Ну, люблю, когда послушно. Такое всегда быть нужно». «А начинаешь ты шалить, скажи, за что тебя любить?» Задумалась резвушка и слышит вдруг старушка. «А я тебя люблю без всяких перерывов». Устами младенца глаголит истина. Как часто мы, взрослые, пытаемся привязать любовь к каким-то условиям. Достаточно часто наши дети слышат: «Вот я тебя сегодня люблю, какая ж ты умница или какой ты молодец». Ребенок начинает понимать, что любовь взрослых необходимо заслужить, что их любят только тогда, когда они хорошо себя ведут, хорошо учатся. То же самое мы переносим в наши взрослые отношения. Говорим друг другу: «Ну, сегодня ты молодец, вот я люблю тебя за это». А в нас живет потребность, созданная Богом, потребность в том, чтобы мы любили друг друга без всяких условий. Потому что так любит нас Бог. В Иеремии 31 главе, в 3 стихе, Господь, обращаясь к нам, говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Обратите внимание, я простер к тебе благоволение не потому, что ты такой хороший. Я простер к тебе благоволение не потому, что ты умница и чего-то добился в жизни. Я не простер к тебе благоволение, потому что ты порядочный, и все у тебя хорошо получается. Я любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение, говорит Бог. А мы его дети, мы его подобие. И каждому из нас хочется, чтобы его любили просто так, не за что-то. Любили его просто потому, что он есть на этой земле. Айвазова в книге «Психологические аспекты зависимости» утверждает, что самое главное, что необходимо человеку, так это любовь, которому явно недостает. Это принятие личности такой, какая она есть, даже если ей от роду день. И человек будет стремиться всю свою жизнь дополучить эту любовь. Вот это, возможно, самая сильная потребность и будет главным мотивом жизни. Насколько важно, чтобы мы отдавали эту любовь, которую Господь дает нам, без всяких условий. Чтобы мы любили другого человека просто потому, что он нам дорог, независимо от его поступков, хороших или плохих. Обратите внимание, что Иисус Христос, живя на земле, Он старался удовлетворить все потребности человека. В предыдущих передачах мы уже вспоминали о том, что Иисус обратил внимание, как важно благодарить. Посмотрим, как Он обратился к Нафанаилу. Нафанаил встретил очень недружелюбно Иисуса Христа. Но Христос обратил на него внимание и сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». И после этого Нафанаил воскликнул: «Да, Господи, я понял, что ты пророк». Иисус Христос восхитился сотником и подчеркивал, что даже в Израиле не нашлось такой веры. Иисус принял женщину-самарянку, такую, какая она есть, и высветил ее самые лучшие качества, ответил на все потребности ее души, независимо от того, что с ней не хотели общаться. Она отталкивала окружающих людей. Иисус принял Марию Магдалину, мытаря Левия и многих других, такие, какими они были. Конечно же, это самым главным мотивом. Это была безусловная любовь Иисуса Христа, которую Он проявил к нам, хотя мы еще были грешниками. Он умер на кресте за всех людей, за тех людей, которые Его распинали, потому что Он любил всех, независимо от того, хорошие дела люди делали или плохие. Итак, повторим наши психологические потребности. Это потребность во внимании, понимании, уважении, принятие таким, какой есть, и безусловная любовь. Это хочется каждому получить. Но скажите, пожалуйста, насколько это реально, чтобы все окружающие меня люди меня уважали, принимали, понимали, принимали таким, какой я есть, оказывали знаки внимания, любили безусловной любовью? Как вы считаете, это реально? Чтобы все, и мои близкие, и мои сослуживцы на работе, мои соседи, мои там дальние близкие родственники, все удовлетворяли мои эти потребности. Конечно, это нереально. Если я буду страдать по поводу того, что вот этот человек меня вообще ни во что не ставит, он меня не уважает, этот человек на меня внимания не обращает, а вот тот вообще пытается меня переделать, этот меня не понимает, но этот вообще как-то вот меня не любит. Если я буду страдать по этому поводу и буду ждать только, чтобы окружающие люди оказывали мне знаки внимания, в конце концов, это меня может привести к депрессии. Это мне может затянуть в омут уныния, недовольства. Мне может быть очень тяжело из-за этого, потому что это нереально, чтобы все люди, которые меня окружают, удовлетворяли все мои психологические потребности. Если я буду ждать, то в этом я очень глубоко разочаруюсь. Но вступает интересный такой вот принцип. В науке называется закон бумеранга. Ну, а в народе это как аукнешь, так тебе и аукнется. Обратите внимание, что если я понимаю, что у меня есть эти потребности, и вокруг меня очень много таких «я», очень много таких людей, у которых тоже есть эти же самые психологические потребности. Каждый человек, который меня окружает, он нуждается в том, чтобы его понимали, принимали, обращали на него внимание, принимали таким, какой он есть, любили его безусловной любовью. Если я начинаю оказывать моим людям, которые меня окружают, всем вот этим «я», которые меня окружают, начинаю оказывать им эти знаки внимания, стараюсь их понять, стараюсь их принять, стараюсь дать им понять, что я их принимаю такими, какие они есть, и люблю без всяких условий, я просто их люблю, потому что эти вещи делают вообще чудеса. Я помню, как-то я была на одном из семинаров, и там изучали технологию взаимоотношений. Обучали нас достаточно такие именитые люди, а практику проводил мальчик-студент, который старался очень нам понравиться. Вот этот наш Лёшек, он прямо ну так вот он старался как-то так эти тренинги проводить. И мы сидели на первом этаже, а на втором этаже была открыта форточка. По лестнице стал подниматься его коллега, он говорит: «Вань, закрой, пожалуйста, форточку». А Ваня так зло поворачивается и говорит: «Закроешь сам, не облезешь». Мы замерли. Тут этот, наш Лёшек так старался нам понравиться, а тут такая плеуха. Прямо так вот зло, грубо. Думаем, что сейчас будет? Нам было очень интересно, по какому сценарию будет развиваться сейчас этот скандал. Лёшек чуть-чуть помолчал, потом так улыбнулся и говорит: «Спасибо, Ваня, я тебя тоже люблю». Что оставалось делать Ване? Он молча поднялся по лестнице и закрыл форточку. А что на это скажешь? Если человек вот от всей души вот так вот сказал о том, что он его любит, и, в общем-то, понял, может быть, его причину раздражения. Этот принцип я постаралась использовать у себя дома, среди своих близких. В 12 лет я взяла девочку из детского дома с очень таким тяжелым характером, колючую такую девочку. Потом, спустя некоторое время, она даже мне призналась, что она специально меня хотела довести до белого коленя, чтобы посмотреть, я ее ударю или нет. Вот можете себе представить, девочка-подросток, которая, в общем-то, обозлена на весь взрослый мир, и которая специально задается целью для того, чтобы вывести взрослого человека, чтобы посмотреть, она ударит или нет. Но я-то это потом только узнала. Ну, естественно, что я тоже как-то старалась держать себя в руках. И вот когда она действительно доводила меня до белого коленя, я глубоко набирала воздух, просила, чтобы Господь дал мне силы, к ней подходила, обнимала ее и говорила: «Спасибо, Машенька, я тебя тоже люблю». Маша так резко обычно поворачивалась, потом говорила: «Правда?» Я говорю: «Правда. Правда, я тебя очень сильно люблю». Она разворачивалась и уходила в свою комнату. После нескольких таких вот наших стычек, вот она потом и призналась: «Мам, вот я, говорит, хотела бы посмотреть, ты меня ударишь или нет? Я поняла, что ты действительно меня любишь». Только действительно нужно эту фразу говорить не на пустом месте, а испытывая какие-то чувства человеку, потому что иначе она прозвучит фальшиво. Но это еще раз вам говорю о том, что вступает вот именно этот закон бумеранга. Чем больше мы людям отдаем, тем больше получаем. Чем больше мы зацикливаемся на себе и пытаемся страдать по поводу того, что у нас чего-то нету, или то, что нас кто-то не понимает, или кто-то к нам плохо относится. Чем больше мы на этом зацикливаемся, тем нам становится хуже. Но чем больше мы стараемся отдать людям, чем больше мы стараемся удовлетворить их потребности, рано или поздно, влияя друг на друга, мы начинаем получать это в ответ. Рассказываю такую притчу. К одному мудрецу пришла женщина и говорит: «Я вдова, и у меня недавно погиб единственный сын. Мне не для кого и не для чего жить. Если ты мне не поможешь найти смысл жизни, я уйду из этой жизни, потому что нету смысла. Я не знаю, для чего мне дальше жить. Я осталась одна, никому не нужная». Мудрец говорит: «Хорошо, я тебе скажу, только сначала ты принеси мне, пожалуйста, маленькое горчичное зернышко из того дома, в котором нет проблем». Ну, женщина обрадовалась. Ну, это не такая уж сложная задача. Тем более, что на пригорке стоял красивый особняк, такой очень богатый. Она поднялась туда, постучала в ворота. Выходит служанка, говорит: «Что вам нужно, женщина?» Она говорит: «Да мне немножко надо, мне нужно только одно горчичное зернышко из того дома, где нет проблем». Служанка говорит: «Милая женщина, я вам могу целый мешок этих горчичных зерен вынести и с ним еще несколько мешков проблем. Вы знаете, какие у нас проблемы в нашем доме? Ужас один». Ну, женщина так молча послушала, развернулась, извинилась и пошла дальше. Через год мудрец встречает женщину и говорит: «Ну чего ж ты ко мне не пришла за смыслом жизни?» Женщина рассмеялась и говорит: «Я разгадала твою хитрость, мудрец. Сначала я просто выслушивала проблемы, в каждом доме, где я просила это горчичное зернышко. А потом я поняла, что мне нужно помогать людям. Я теперь помогаю людям и нашла смысл жизни. Действительно, это имел в виду мудрец. Выслушивая вот эти проблемы, которые были у других людей, женщина стала им помогать. И разрешая другие проблемы, она разрешила свои. Высоко в горах стоит монастырь. Он стоит в зоне сильного холода, и в этот монастырь нужно попасть только лишь до захода солнца. Потому что как только солнце садилось, мороз настолько становился сильным, что человек не мог выдерживать. И он должен был попасть обязательно в монастырь до захода солнца. По узкой горной дорожке быстро шли два путника. Солнышко уже близило к закату, а до монастыря было еще достаточно далеко. Но они быстро спешили, чтобы вовремя успеть. И вдруг они увидели под кустиком спящего человека. Видимо, он присел отдохнуть и соснул. Соснул, и он стал уже замерзать. Один путник говорит: «Да оставь ты его! Мы опаздываем! Мы сами замерзнем!» А второй говорит: «Ну ты знаешь, ты делай как хочешь. Ты можешь бежать, идти, но я не могу оставить этого человека. Но если суждено замерзнуть вместе с ним, значит, я замерзну. Но я не могу его оставить». Но первый говорит: «Ну, как хочешь, я пошел». И быстрыми шагами пошел дальше по дорожке. Второй товарищ начал растирать снегом руки, лицо этого спящего человека. Стал его тормошить. Ничего не получается. Он видит, что солнце уже приближается к закату. Он с трудом, но взвалил этого человека себе на спину. И, конечно, уже не быстрыми шагами, но пошел. Он смотрит, что вроде бы как этот человек начал шевелиться у него на спине. И что-то ему не холодно. Уже солнце село, а ему не холодно. Он идет. Вроде как и этот человек стал шевелиться у него на спине. Уже совсем стемнело, а он продолжает идти. Ему не холодно. И приближаясь уже к монастырю, он споткнулся о что-то. Было темно уже совершенно, абсолютно. И когда он опустил голову, он увидел своего товарища, который буквально несколько метров не успел дойти до ворот монастыря и замерз. А этот человек спасает другого человека. Его спас и себе помог. Это очень важно помнить, что чем больше мы отдаем другим, это парадоксальное изречение библейское. Чем больше даете, тем больше дастся вам. Кажется, как так может быть? Вроде бы, если я даю, я теряю. Но библейский принцип звучит достаточно парадоксально, но это факт. Чем больше я отдаю другому, тем больше я получаю. Чем больше я помогаю другому, тем больше я помогаю себе сам. Я вспоминаю, как однажды у моей сестры была такая тяжелая полоса жизни, достаточно сложная. Муж был в командировке, дети учились, у нее были какие-то свои проблемы, она была одна дома, не с кем было как-то ни поплакать, ни поговорить. И вот в таком депрессивном состоянии она что-то сидела, плакала. Это было воскресенье, что-то это было так плохо. И потом вдруг ей пришла такая мысль: ну чего я сижу вот это вот тут, нюни распускаю? Надо бы кого-то пригласить на вечер и, по крайней мере, провести какой-то вот такой приятный вечер воскресный. Думала она, кого бы пригласить, и вспомнила. У нее была хорошая знакомая, которая недавно умерла. И у этой знакомой осталось двое дочерей. Одна была замужем, другая была не замужем. Ей было 18 лет. И она почему-то вот ей пришла такая мысль, а почему бы их не пригласить в гости? Она им позвонила, девушки согласились, и вечером пришли. Где-то до начала 12 ночи они сидели, пели песни под гитару, общались, пили чай, разговаривали. Но где-то вот начало 12-го уже разошлись. Через несколько дней младшая дочка приходит и говорит: «Тётя Катя, а вот вы знаете, что вы сделали в воскресенье?» Он говорит: «Ну как что? Ну, вас пригласила, ну чаем угостила, ну вечер провели». «Нет, тётя Катя, знаете, я, говорит, уже травилась, потому что я совершенно одинокая. И у меня есть мечта стать врачом, но мне это не светит, потому что это было Львовской области, еще даже в те времена туда без денег трудно было в мединститут попасть. Мне совершенно нет возможности попасть в мединститут. Родителей нету, у сестры своя семья. Я поняла, что одинока никому не нужна, и поэтому я травилась, но меня, в общем-то, спасли. В это воскресенье я приготовила, говорит, тазик и все то, что нужно для того, чтобы вскрыть себе вены. И когда вы позвонили и пригласили нас, я подумала, что, в общем-то, ну, может быть, действительно стоит последний раз ходить в гости. Да тем более я так и подумала, что мы придем вечером поздно, и никто не хватится. Я сделаю свое дело, и к утру, когда меня найдут, я уже буду холодной. Но, говорит, у вас было так хорошо. И вы так рассказывали об Иисусе. Вы так рассказывали замечательно о жизни с Иисусом Христом, о том, что Он является нашим другом. И так вы действительно захватывающе обо всем этом говорили, что мне перехотелось уходить из жизни. Вы можете мне еще рассказать про Иисуса? Больше. Сестра, конечно, с радостью согласилась. Эта девушка приняла Иисуса в свое сердце. И что самое интересное, что у сестры исправилось настроение. И как-то проблемы на следующий день у нее разрешились. Что дальше интересно получается, как Бог заботится о своих детях. Спустя несколько дней моей сестре звонят, а она с мужем были достаточно известными врачами в области. Ей звонят из медицинского института и говорят, мы открыли хозрасчетное отделение, и нам нужен один человек, которого мы благотворительно обучали. И мы знаем, что у тебя есть сын, который хочет стать врачом, вы семья медиков, поэтому давай документы сына, мы его оформим. А сестра говорит, да мой сын и так поступит. Вот здесь вот есть девушка, которая сиротка действительно, и она очень хочет быть врачом. И вот надо, чтобы вы ее взяли. Ну, говорит, ну хорошо, конечно, с удовольствием. И так эта мечта этой девушки исполнилась. Она поступила в мединститут. Через некоторое время познакомилась с молодым человеком, создала замечательную семью. Конечно бы, если бы моя сестра страдала бы сама дома, оплакивала бы свои какие-то свои проблемы. Конечно, она не была бы виновата в том, что молодая девушка ушла бы из жизни. Это не было в этом ее вины. Но что бы она бы приобрела? Кроме плохого настроения и, может быть, бессонной ночи, ничего бы не изменилось в ее жизни. Но помогая другим, она не только спасла чужую жизнь, не только дала возможность этой девушке дальше жить счастливой, полноценной жизнью, но она и решила свои проблемы. Потому что все очень просто и хорошо разрешилось на следующий день. Помогая другому человеку, удовлетворяя потребности другого человека, мы помогаем в первую очередь себе. Если мы эгоистично зацикливаемся на своих бедах и проблемах, они только увеличиваются. Очень важно помнить, что если у нас есть хотя бы какая-то мелочь в кошельке, мы входим в число самых богатых мира сего. Мы должны знать, что если сегодня утром мы проснулись и почувствовали себя более здоровым, нежели больным, то мы более благословены, чем те миллион человек, которые не доживут до следующей недели, прикованные в постели. Если мы не переживаем опасности войны, тюремного одиночества, мук от пыток, страданий, от голода, то мы в лучшем положении, чем 500 миллионов страдающих от всего этого, что было перечислено. Если наши родители все еще живы и при этом все еще стоят в браке и не разведены, то мы редкостный человек даже в цивилизованной части этого мира. Если мы можем улыбаться, высоко держать голову и благодарить Бога, то мы благословены, потому что большинство людей могло бы так поступать, но, к большому сожалению, так не поступают. Господь говорит, «Все я с вами во все дни до скончания века». Мы должны помнить о том, что нигде в Библии не написано, что Господь нас избавит от проблем, от трудностей, от каких-то переживаний. Нет. Господь нас от этого не избавляет. Но Он сказал, что «Я буду с вами во все дни до скончания века». Вот это самое главное заверение. Естественно, что я не могу вам дать средства, рецепт или таблетки от любой боли, которую мы испытываем. Но я могу дать вам надежду на Иисуса Христа, который никогда не оставит нас в наших переживаниях и трудностях. Иисус заботится о нас. Иисус любит нас. Он сделает так, что мы сможем пройти через трудности. В Библии 365 раз написано «не бойся». 365 раз Господь обращается к нам и говорит «не бойся». Другими словами, Он каждый день говорит нам «не бойся, я рядом с тобой». Пусть эти простые правила счастья станут вашей практикой и озарят вашу жизнь. Освободите свое сердце от ненависти. Не разрешайте, чтобы негативные чувства находились в вашем сердце. Независимо от того, с кем вы общаетесь, с кем вы встречаетесь, не допускайте, чтобы негативные чувства находили место в вашем сердце. Меняйте их на позитивные. Меняйте свое отношение к людям. Освободите свой разум от волнений, особенно от переживаний, что будет завтра. Сколько бы мы ни переживали, как бы мы ни страдали, сколько бессонных ночей бы мы ни проводили, бы все равно мы ничего не можем завтра изменить. Мы ничего не можем завтра предугадать. Поэтому оставим заботы завтрашнего дня на завтрашний день. Живите просто. Давайте больше, ожидайте меньше. И тогда разочарование будет весьма редким гостем в вашем доме. Будьте счастливы. Всего вам самого доброго.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В соборе святого Петра в Риме, рядом с алтарем апостола, лежит большая мраморная глыба, на которой высечены имена всех известных пап, рядом с которыми остается место примерно еще для 5-6 имен. Туристам, посещающим эту интересную достопримечательность, гид обычно говорит: «Мы верим, что когда вся глыба покроется именами пап, придет на землю Господь». Итак, второе пришествие Иисуса Христа. Будет ли оно? И если да, то когда и каким? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель Александр Владимирович Синицын. Итак, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Итак, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Вы верите во второе пришествие Иисуса Христа?
3: Если коротко ответить, да.
2: Да.
3: Если подробно, то, конечно же.
2: Ну вот, 2000 лет прошло с тех пор, как Иисус Христос вознесся на небо, но с тех пор

0: он не пришел. Не пришел. То есть почему?
1: Непростой вопрос на самом деле, действительно непростой, потому что не только моя вера, но и вера многих христиан, она основана на словах самого Господа. И здесь как бы есть обещание Христа вернуться, да, во второй раз. Поэтому это слава Богу, который в какой-то степени, ну, не был погрешим то, что он говорил. Ну, например, можно вспомнить хотя бы его слова, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, да, где мы находим его последнее наставление ученикам, где он их утешает. 14 глава Евангелия от Иоанна с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Фраза в 3 стихе «приду опять» или в греческом «приду снова», да, «приду снова», «вернусь снова», да, она вот действительно положена как бы в основу все же христианского учения, понимания о возвращении Бога. Да? Да, он сказал, должен вернуться. И вот это вот, скажем так, как мы можем думать, это промедление, оно вызывает среди самих христиан, ну, может быть, даже среди верующих, неверующих, серьезное напряжение, по крайней мере. Отсюда и такой порыв эмоциональный, быстрее назначить какую-то дату. Вот. Наконец-то дать дату Богу, в конце концов, давай приходи,
0: чтобы вот поторопить
1: как бы, да. И вот здесь действительно возникает масса таких проблем. Тем не менее, я бы вот ответил бы так, почему, да, на вопрос, почему как бы его до сих пор нет. Ну, по крайней мере, я нашел один отрывок, который, ну, меня как бы удовлетворяет, хотя я понимаю, что он не даст на все вопросы ответ. Это второе послание Петра. Второе послание Петра, 3 глава. И вот здесь, в 3 главе, апостол Петр поднимает проблему, собственно говоря, которая сейчас уже не нова. Например, в 3 стихе он говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явится наглый ругатель, поступающий по собственным своим похотям». Далее, 4 стих. «И говорящий, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». То есть серьезный аргумент, да, серьезное заявление. Вот Петр в ответ на вот этот...
0: Кстати, сегодняшняя самая популярная теория эволюции, которая уже вовсе не воспринимается как теория, а как некая аксиома, да, она как раз-таки, в общем-то, гласит, что от начала творения все остается так же. Да? Род приходит, род уходит. Происходит борьба между разными видами животных, да, где выживает сильнейший. Вот. И, в общем-то, она зиждется на этих постулатах, в общем-то.
1: Ну вот, может быть, в какой-то степени Петр предугадал, ну, что ли, такое, да, тенденция.
0: Наверное, нет ничего нового под солнцем.
1: Да. Просто, может быть, меняются оболочки, да, ну, а в целом суть остается. Да, ну вот Петр пытается как бы разъяснить своим братьям и сестрам, то есть последователям того времени, да, христиан. И он говорит, он вначале говорит о том, что Слово Божие, оно, ну давайте с 5 стиха, да, думающий так не знает, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, то есть он показывает, что Словом Богом мир был сотворен, потому тогдашний мир, речь идет о потопе, да? Был потоплен водой.
0: Погиб.
1: Погиб, да, был потоплен водой, да? А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть здесь показано суд, он все же не для людей, которые искренне веруют, живут по западе, по совести, да, а для тех, кто противостоит, да, то есть...
0: Христос сказал, верующий в меня на суд не приходит. Да.
1: Вот. И далее он подводит к тому, на что я хотел обратить внимание, вот в 9 стихе, например, где используется фраза следующая. «Не медлит Господь». Не медлит Господь. Исполнением обетования, как некоторые
0: обещание,
1: почитают...
0: Обещание, да? То есть обетование – это библейское слово «обещание».
1: Да,
0: обещание прийти во второй раз.
1: Да. То есть не медлит Господь исполнением обетования. То есть он вот то, что он пообещал...

0: Он как бы готов это выполнить, да, то, что он дал это обещание. Хотя, как говорит Петр, некоторые считают это медлением, да, то есть как бы вот задержка, как это происходит. И вот здесь важный момент. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот на это я хотел обратить внимание, что вот Петр, ссылаясь вот как бы на это, на аргументы про медление, говорит как раз на, переводит в ту плоскость, да, или в, ну, вот эту тему, подчеркивая, что при медлении Бога вообще может быть спасительным, оказывается, а не губительным, да, то есть спасительным в том плане, что в первую очередь Бог обращается к тем, которые уже в Него веруют. Это в первую, их, ну, надо спасать. Но, если так сказать, не всегда жизнь даже верующего человека может быть столь идеальна и столь совершенна, что можно сказать, да я вот готов прямо сейчас, вот пусть Господь придет, я готов его встретить, да? Не всегда так. И вот Бог, может быть, в какой-то степени вот это промедление делал для того, чтобы действительно те, которые хотя бы даже уже покаялись и уверовали, да, ну, то есть пережили это полное обращение и не погибли, вот. То есть я думаю, почему, вот, может быть, словами Петра мы могли бы услышать, по крайней мере, ответ. Что касается, может быть, каких-то других моментов, ну, все-таки приход Бога – это его приход. То есть это он не по нашему сигналу приходит, да? То есть я нажимаю на кнопочку, как вот, если так скажем, в Англии, да, в Великобритании, большие поместья, графства там были, да? И богатые люди, они, когда просыпались, они там трезвонили, и прислуга там внизу уже знала, какой комнатке, и уже бежала туда. Вот Бог не прислуга все-таки, в конце концов, а Он Господин, Он Творец, и его приход – это Его приход. То есть Ему виднее, так скажем, когда прийти, как прийти, да, в какое время, в какой час.
1: Открытая книга.
2: Вот есть еще такой стих в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 23 текст. Здесь говорится следующее. Христос обращается к своим ученикам и говорит: «Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий». То есть, имея в виду себя. Вопрос. Ученики Христа, как известно, уже давно обошли весь Израиль вдоль и поперек и уже умерли, а Христос до сих пор не пришел. То есть не может ли быть этот текст аргументом в пользу критиков второго пришествия Христа?
0: В какой-то степени его используют для того, чтобы показать несостоятельность первых христиан, что якобы они ожидали близкого пришествия Христа, вот, так скажем, с минуты на минуту. Вот. Ну и поскольку он не пришел, то есть как бы они в этом отношении ошиблись. Но нужно все-таки отметить, что вот это речение Христа, оно все-таки подлинно. И почему? Именно потому, что оно такое проблематично, оно как раз и говорит о том, что оно подлинно. То есть эти слова действительно принадлежат Христу. Если бы они ему не принадлежали, да, там, и так далее, ну, по крайней мере, перехристиане могли бы так подумать, сказать, зачем нам это нужно. Ну, выкинули, убрали. То, что Матфей приводит все-таки, это говорит о подлинности вот этого повествования. Вот, и текст на самом деле очень сложный и очень непростой. С другой стороны, я люблю в Библии такие загадки, вот, непростые. Ну, потому что, когда все просто, как-то уже и искать не нужно, да. А вот какая-то такая головоломка, она побуждает тебя искать, молиться, смиряться, исследовать.
2: И учит глубоко думать.
0: Да, учит думать и понимать, что не все вот так как бы однозначно, однобоко, и что не все так, знаете, как можно так сказать, черно-бело тогда. Это белая полоса, черная, и все. Что же все-таки имел в виду здесь Христос? Есть несколько интерпретаций. Ну, а первая, которую я хотел сказать, она как бы такая, что слова Христа стоят в том контексте, ну вот если выше посмотреть, когда же, да, даже 22 стих, если прочитать 10 главы, «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». И эта фраза, эта же фраза встречается в этом же Евангелии от Матфея, только уже в 24 главе, где, ну, как ее называют, 24 глава, апокалиптическая проповедь, да, то есть когда как бы открывается такое событие уже, да, и там тоже эта фраза используется. И она идет к другому месту. Вот если посмотреть, 24 главу Матфея, интересно получается, что Матфея 24:13. «Претерпевший же до конца спасется». То есть и в греческом, и здесь в данном случае в синодальном практически слово в слово. Но это так оно и есть на самом деле. Однако какой момент получается? Если 14 стих прочитать, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Если взять и соединить вот эти две фразы, получается очень интересная вещь. Какая именно? Первая в 10 главе. «Претерпевший до конца спасется». Потом говорится о том, что если вас будут гнать, бегите в другой, ибо не успеете обойти, как придет Сын Человеческий. Угу. А тут фраза.
2: Претерпевший
0: до конца спасется. И говорится о том, что будет Евангелие проповедано всем народам, да?
2: По всей вселенной. Имеется в виду Римская империя. Не имеется в виду вселенная в современном понимании.
0: Там, кстати, стоит слово как раз «ойкодемос», то есть вот это вот как раз дом, да? Вот. Койкос, семья, да, то есть общее, вот, оно обозначало действительно тогда Римскую империю. И здесь, получается, даже народом, там опять же стоит слово-то этнос, то есть другие язычникам, да, фактически. Да. Странно, тут вы не успеете обойти здесь, как придет, а там, наоборот, расширяется как бы граница, что дальше теперь пойдет Евангелие, и тогда будет конец. Поэтому вроде бы фразы вот эти похожи, да, и некоторые говорят о том, что, ну, якобы, поскольку еще Иисус не пришел, то проповедь Евангелия продолжается, и пока она будет продолжаться, в какой-то момент Иисус явится, и она не завершится, как бы до конца придет Бог. Вроде бы очень так, ну, кажется, так подходит, но все равно есть что-то, чего не устраивает, что именно меня не устраивает. Не устраивает вот что. Во-первых, вот эти две фразы. Одна четко фокусирует внимание на все-таки городах Израиля, а другая все-таки фокусирует внимание на границе дальше. И вот это уже меняет дело. Даже несмотря на то, что фразы близкие одни и те же, и они перекликаются между собой, все же идейный вот контекст он немножко о другом. Там в 10 главе, стихе 23, да, где говорится «не успеете обойти», буквально в греческом «не завершите», «не закончите», «не закончите» городов Израилевых, и города и Израилев стоит слово с определенным артиклем. То есть это не расплывчатое понятие, а артикль в греческом языке имеет указательное значение. То есть как бы вот этот вот листочек бумаги, не вот этот листок, а вот этот, он имеет указательное значение.
2: Конкретизирует,
0: да, он обращает внимание вот на что-то. Поэтому города Израилева здесь с артиклем, они все-таки показывают о городах Израилевых, то есть в контексте вот того действительно времени. И не совсем в плане эсхатологическом, потому что вот как раз 24 глава, она обращает внимание движение дальше, да? Что же все-таки может быть? Фраза «придет Сын Человеческий» очень часто ее используют по отношению к пришествию Христа. И это так, действительно. Этот глагол используется, когда Иисус говорит, описывает свое пришествие. Но этот же глагол используется, когда описывается, что Иисус просто пришел в селение, пришел в Назарет, пришел в Вифсаид, пришел в Иерусалим. Тоже используется этот глагол. Просто вот он взял и пришел. Это первое. И второе. Этот глагол используется и о приходе Иисуса в первый раз. То есть, например, я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию. Там используется тот же самый глагол. Близкий контекст, например, 11 глава, где Иисус говорит, 19 стих. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет». Опять же, тот же самый глагол. Поэтому что я хочу сказать? Что вот этот глагол, когда он используется в разных значениях, нужно понимать, в контексте чего? Иногда по отношению ко второму пришествию мы должны увидеть этот контекст, а иногда в контексте прихода Христа. А вот приход Его, приход Иисуса, есть утверждение Царства. И я думаю, что здесь все-таки вот эта фраза, она в буквальном смысле действительно так и означает, что когда Иисус придет на Царство, а это воскресение Его и вознесение, да? Они не успеют завершить этого. Вот сейчас Иисус их просит обойти города. Потому что сейчас это царство, оно здесь находится, да, оно вот действует в Иисусе Христе. Оно начинает раскрываться. И у притчи у Иисуса очень много они это показывают, да, что царство, оно как семечко, оно маленькое, а потом начинает расти. Да, с него началось. И когда Иисус уже возносится, то есть когда он уже, он дает власть апостолам, и вот эта власть меняет теперь. Они не успели обойти, потому что Иисус действительно предстал перед ними как кто? Как теперь уже Господь, ну, как в Матфея, да, в 28 главе, мы уже так немного не все открываем, где говорится последние слова: «Дана мне всякая власть на небе, на земле, да, и так идите, научите». То есть что-то поменялось теперь. Тут он посылает апостола, говорит, надо быстрее, надо обходить, надо, потому что царство набирает эту силу, и через Христа Бог хочет вот, призвать в первую очередь Божий народ к этому покаянию. Теперь же, когда смерть совершилась, и Израиль сделал свой выбор, ну вот в том моменте, да, в том веке, теперь Иисус предстает как Господь всего, Он превозносится, садится одесную престола Божьего, да, и теперь дает власть апостолам, они исполняются Дух, и начинает Евангелие теперь идти и проповедовать дальше. И теперь оно должно коснуться всех народов. И вот это Евангелие должно завершить приход царства. То есть мы понимаем, что вот эти слова Иисуса, они не относятся ко второму пришествию. Они, скорее всего, относят нас вот к событию, к временам Иисуса. А уже в 24 главе нас это относит вот к событиям, к ожиданию пришествия. Ну, по крайней мере, я увидел вот так. Хотя я понимаю, что есть какие-то еще вопросы, они могут быть, но это поиск, это исследование в этом плане.
1: Открытая книга.
2: Я тоже хотел бы высказать свое предположение по поводу этого текста. Вот тоже не хочу быть категоричным, да, но все-таки вот мы знаем, что в Библии по отношению к Сыну Человеческому отводится некое значение суда. Да? То есть мы видим, когда читаем 7 главу книги Даниила, где речь идет о Иисусе Христе, он там называется впервые Сыном Человеческим. И он, Сын Человеческий, является пред лицом Вечного Бога в контексте суда. Да? Суда. Вот. И когда мы значит, читаем 24 главу Евангелия от Матфея, то мы видим, что тема второго пришествия перекликается постоянно с темой суда над Иерусалимом, над Иерусалимом, который состоялся, по сути, в 70-м году нашей эры, когда Иерусалим был разрушен. Да? То есть Христос постоянно проводит аналогию между этими двумя событиями. И учитывая то, что в 10 главе речь идет как раз-таки о гонениях на, ученика, на учеников Христа, да, то как бы Господь говорит, вы не успеете обойти, как я уже буду судить эту любодейцу, да, да, которая гонит меня в лице вас, да, и я произведу суд над ней. И, в общем-то, мы знаем, что в 70-м году был разрушен Иерусалим именно по той причине, с точки зрения Библии, что они не приняли весть Евангелия, отвергли и перестали с тех пор окончательно быть Божьим народом. Но это, опять же, мое личное мнение. Я не хочу быть категоричным, да, ну, может быть...
0: Но в любом случае, любое толкование, которое вот помогает нам как-то приблизиться к тексту, я думаю, оно ну, должно иметь место, да, то есть нельзя сказать, что однозначно только это правильно, тогда мы лишаем вообще
2: верно.
0: Поиска
2: да.
0: какого-то себя.
2: Да. В любом случае, как бы вот эти наши размышления показывают, что нельзя вот на основании одного текста отвергать саму идею второго пришествия, что якобы, вот видите, вот не исполнилось же ученики, конечно. Учеников нету, значит, а Христос до сих пор не пришел, значит, это все вранье. Нет, мы видим, что текст можно толковать по-разному, вот, и совсем не факт, что, как бы, что тот или иной текст является опровержением.
0: Да, тем более само пришествие, как бы идея пришествия Христа, она же, ну, как я уже до этого говорил, она основана на его словах, прежде всего. То есть это не то, что апостолы захотели, да, они услышали слова от Господа, они их сохранили, они передали эту веру, как бы, письменно, теперь эта вера для многих христиан, да, она является основой. Здесь Слово Бога. Слово Бога. Здесь ему нужно довериться.
2: Да,
0: и они,
2: да.
0: и о пришествии есть много достаточно текстов.
2: Хорошо, Александр, давайте вот поговорим о таких вот простых более-менее вещах. Это дата второго пришествия. Можем ли мы ее определить? Можем ли мы ее назначать?
0: Да, здесь с датами действительно у нас в нашем обществе и в христианском мире тоже, к сожалению, есть перекосы.

0: Вот. И неоднократно это происходит периодически, хотя вроде бы, вот я как священнослужитель, общаясь с людьми верующими, всегда как-то останавливаю и пытаюсь говорить о том, что не стоит этого делать. Вот. Мне бы хотелось обратить внимание на текст из Евангелия от Луки, 12 главу, где Иисус, говоря о своем, вообще о своем пути, да, на Голгофу, то есть на путь страдания и смерти, вот параллельно как бы по ходу этого пути говорит и вот о своем как бы возвращении. Интересный момент такой есть. 40-й стих.
1: Угу.
0: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, приидет Сын Человеческий». Вот в который час не думаете. То есть как раз эти слова подчеркивают, что неожиданно оно произойдет. Я не могу определить дату, я не могу определить время. Даже хоть чуть-чуть там, ну, примерно, ну, хоть там, ну, на годик, ну, там, может быть, годика 2-3, да, все равно это будет не то. Христос подчеркивает, он придет, ну, как бы неожиданно, да, но...
1: Знаете, один человек сказал в этой связи очень хорошо, что прогнозы ничего не говорят нам о будущем, зато говорят многое о том, кто их дает.
0: Да, но вот в этом отношении...
1: Наверное, это уместно.
0: Да. Далее он говорит, Господь же сказал, кто верный, благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. То есть Иисус ориентирует наше внимание не на дату, подчеркивая, что она для нас закрыта, и она неожиданно будет. Да? То есть мы не знаем, когда это произойдет. А он ориентирует наше внимание на, опять же, на качество нашей жизни, на наши обязанности, которые мы должны исполнять здесь, пока живем.
1: Вот. И что мы должны исполнять здесь?
0: Ну, в данном случае, если смотреть, опять же, контекст, здесь Иисус использует притчу, здесь есть домоуправитель, в то время, когда существовали слуги, то есть был главный слуга, да, которому поручалось за всеми другими слугами следить. Вот ему было дано определенное поручение, значит, его поставили над всеми слугами, и он должен был раздавать пищу в свое время, да, то есть каждому, ну, они работают, да, чтобы их накормить, чтобы они тоже были сыты, довольны и так далее. И Иисус говорит, блажен раб тот. То есть вот тот домоправитель, да, которого господин его, придя, найдет поступающим так. А потом 44 стих. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Что это значит? А вот ему дана была определенная задача, роль выполнять, и его задача какая? Сидеть на численник, смотреть и отрывать. Так, когда же придет мой господин? Да, как же мне угадать, в какой же день он явится, чтобы как бы к этому дню...
1: Чтобы я мог полениться, да, поделать, да, что хочу, поспать, а потом уже полениться, напрячься, да, и немножко, да, поработать.
0: Да, в этом плане. Все так, как это обычно в нашей стране это происходит, да? Когда знает, что кто-то должен приехать, да, там все сразу наводит порядок, потому что знает точную дату, все, поэтому приезжает президент, все, наводит марафет, все делают. А вот здесь как раз Христос создает такое напряжение, и я очень благодарен ему.
1: Христос мудрее президента.
0: Но все-таки он Господь, здесь нужно понимать. Да, он создает некое напряжение, некое вот такую как бы атмосферу, что ты не знаешь. И поэтому это может прийти в любой момент. Какое твое задание? Вот поручено тебе что-то, вот этим занимайся. Бог дал какие-то дары, таланты тебе, да? Вот живи, используй их на благо людей. Одарил средствами, помогай бедным, да? Одарил там даром слова, утешай, возвещай, да? Мудростью, помогай людям справиться с жизненными проблемами, да, что-то. Ну, то есть вот то, что тебе поручено, дал заповедью, живи по этим заповедям, спокойненько, тихо. И вот эти все настроения, да, панические, там, да, этот ажиотаж там вокруг дат каких-то, он ведь на самом деле иногда действует губительно, он разрушает вообще веру. Я вот вижу даже такая тенденция, когда даты-то назначают, они нас делают равнодушными. То есть, когда я скажу о том, что Иисус придет, люди скажут, да ладно, там сколько этих дат
1: уже
0: назначали, да, и все. И, то есть, получается, если я перестаю верить в то, что Бог восстановит справедливость на этой земле, я расслабляюсь вообще. И тогда я перестаю вообще верить. И вот этот опасный момент, когда придет Бог, и он действительно для кого-то будет внезапным и неожиданным,

0: для кого-то он будет спасительным. Вот нам, наверное, нужно призадуматься и жить, как вот этот раб выполняет задачи, которые Господь поставил.
1: Спасибо вам за интересную беседу. Наше время подошло к концу. Отвечая на вопрос о дате своего второго пришествия, Иисус Христос сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Самое лучшее, что мы можем сделать, это быть постоянно готовыми ко второму пришествию, взращивая в себе крепкую веру и творя добрые дела. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго!

0: два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Хорошо. Следующее упражнение. Тоже для куклы. Разрабатываем с вами плечи. Движение плечами назад и вперед. Марина. Осанка. Обратите внимание, у вас должна быть спина прямая. У всех спина прямая. Проверьте осанку. Хорошо. Итак, ноги на ширине плеч. Движение плечами назад. И раз, два. Улыбаемся. Три, четыре. Еще пять, шесть, семь, восемь. Вперед. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. А теперь попробуем это же упражнение, но попеременно плечами. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая. Назад, назад, Леночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, мы с вами размяли плечи и руки. И сейчас мы будем делать упражнение для ног. Стоим ровно, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы, Олег. Энергично делаем. Ульяна, молодец. Марина, не ленимся. Хорошо сгибаем. Не заваливаемся. Спинка ровная, прямая. Марина, вот так. Молодцы. Хорошо. Еще, еще, еще, еще. Разминаем наши пальцы ног. Хорошо. Не опускаем голову. Закончили. Следующее упражнение — цапля. Ставим ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой и потом левой ноги. Пожалуйста, и носок тянем вниз. И раз. Как можно выше поднимаем колено. Спина прямая. Спина прямая, не заваливаемся. Выше колено. И вот так. Голова прямо. Смотрим перед собой. Хорошо. А теперь цапля пошла по болоту. И раз. Пошли. Хорошее настроение. Гуляем по болоту, да? Улыбаемся. Молодцы. Хорошо. Идем, идем, идем, идем, идем.
1: А у меня высоко. Будет айс.
0: Пусть будет айс. Главное, что он ходит и высоко поднимает ткани. Не остановились. И еще немножко походим на месте. Хорошо, закончили упражнение для ног. И теперь будем делать наклоны. Упражнение «Большие деревья». Стоим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся под порывами ветра. Вправо и влево, руки вверх, выше. Да, они на светочке могут быть разные. И кисти рук тоже работают. И ветер подул сильнее, сильнее. Мы еще наклоняемся.
1: А, у меня буран, буран.
0: Хорошо, хорошо. Только не резких движений не делаем. Молодцы. И расслабились. Все, немножко отдохнем. И переходим к упражнению на полу. Садимся на пол.
1: А мы уже сидим.
0: Это хорошо, вы уже готовы. Итак, сидим, ноги вытянуты, опираемся сзади руками. Упражнение для ступней ног. Вытягиваем носками вперед, носки вперед и на себя. И энергично. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Закончили. Так, раздвинули ноги. Продолжаем упражнение для ступней. Поворачиваем носки на себя и друг от друга. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Молодцы. Делаем энергично это упражнение. Оно очень важно.
2: Назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. Бог рассказывает о своем отношении, о своих чувствах. И было хорошо, весьма, очень хорошо, когда он завершил процесс творения, как говорит 31 стих 1 главы. Но наиболее ярко чувства Божьи описываются тогда, когда Библия говорит о реакции Бога на неверность своего народа. Когда

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я рада, что вы находитесь у экранов телевизоров, и я предлагаю вам делать с нами гимнастику. Если вы готовы, то мы прямо сейчас и начнем. Ребята, поднимаемся! Вдыхаем через нос и выдыхаем через рот во время гимнастики. И делаем ее с хорошим настроением. Итак, первое упражнение. Мы находимся на поляне и дышим. Вдыхаем воздух в полную грудь. Пожалуйста, вдох, руки вверх, выдох, вдох. Нам хорошо и приятно дышать. Выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Наклоняем вперед голову, руки на поясе. И достаем подбородком до груди. Пожалуйста. Вдох, выдох, вдох,
1: выдох, наклонили.
0: Вдох,
1: выдох.
0: Медленно делаем. Хорошо растягиваем заднюю поверхность шеи. Хорошо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не роняем голову, плавно опускаем. Вот так, хорошо. Выдох и еще раз вдох, выдох. Следующее упражнение – маятник. Стоим также, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, вдохнули, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение для шеи. И переходим к упражнениям для рук. Наши кисти. Покажите, где у вас кисти. Вот так. Мы сейчас будем их разминать, чтобы они были тоже здоровыми и ловкими. Упражнение кукла. Вытянули руки в стороны. Сжали в кулаки. И делаем вращательные движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки и расслабились. Молодцы. Продолжаем упражнение кукла. Руки в стороны, но предплечья у нас опущены. Пожалуйста, движение внутрь.

0: посредством суеверия, оккультизма и спиритизма нам придется заплатить за это высокую цену. Мы вынуждены страдать от этого угнетения. Сатана хочет уничтожить нас. И дальше фраза. Последствия таких грехов могут сказываться на нас вплоть до четвертого поколения. Те, кто сознательно или неосознанно совершает их, и у кого этим грешили предки до третьего и четвертого поколения. Помните ли вы такую фразу в Библии? Есть в Священном Писании, в книге Исход, 20 главе, стихи 4 и 5, где сказано «до третьего и четвертого рода». Сказано «наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Но дело в том, что Бог предостерегает. Божья справедливость иная. Второзаконие 24:16, Иезекииле 18:20. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за вину отцов. То есть Бог никогда не посылает какие-то негативные последствия человеку за грехи предков. Вопрос, кто это делает? Кто это делает? Дьявол делает. Бесы делают. Дело в том, что вот эта фраза «наказывающий детей» в оригинале дословно еврейский глагол «пакад», который означает «обращать внимание», «наблюдать», «посещать», «назначать». Но нигде ни разу это слово не переведено в Библии как «наказывать». Бог не наказывает. Бог наблюдает, наблюдает внимательно, наблюдает с заботой и особым интересом, потому что ему жалко тех, кто родился у людей, поклонявшихся бесам, тех, кто родился в семьях, которые обращались к дьяволу или пользовались его услугами. Бог не наказывает за вину отцов. И если вы проанализируете все эти места Священного Писания, которые упоминают вот эту фразу «до третьего и четвертого рода», вы видите их на экране, Бытие 15 глава, Исход 20 глава, Исход 34 глава, вы везде увидите описание язычества. Не делай себе кумира, не поклоняйся, потому что будет третьего-четвертого рода. Язычники, в отношении которых Бог Аврааму говорил, что в четвертом поколении возвратятся сюда. И так далее. Все места говорят именно о служении бесам. Все места говорят об оккультизме, о поклонении амулетам, о нарушении законов Божьих. Проклятие – это не Божье наказание, а следствие греха. Бог предостерегает о праве бесов приносить проклятие до третьего-четвертого рода за контакт с оккультными явлениями. И в Священном Писании у нас есть и в служении Иисуса Христа примеры, как дети страдали с самого рождения своего и были бесноватыми. За что? Вот, например, Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 21, 22, 23. «Дочь моя жестоко беснуется, просила женщина помочь». Или еще более ясное свидетельство. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 20 по 22. «И перевели его к нему. Как только бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. Чем мог заслужить этот отрок беса в себе? У нас есть подсказка. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам, говорит отец. Не только сыну помоги, нам помоги. Это произошло в результате того, что отец каким-то образом стал причиной этого несчастья с детьми. Библия предостерегает неоднократно, что не только родители, но и дети могут подвергаться последствиям проклятия. На практике это означает следующее. Скажите, сколько предков у нас, если посчитать назад 4 поколения? Давайте считать. Двое родителей, четверо дедушек и бабушек, восемь прадедушек и прабабушек, 16 прапрабабушек и прапрадедушек. Всего 30 человек. Вопрос. Знаете ли вы свое прошлое на протяжении 4 поколений? Мало кто знает. Мало кто знает. Мы не знаем, что нам передали наши предки чаще всего, в особенности с той бурной историей, которая была на территории Советского Союза. Многое невозможно узнать, много поколений вообще не оставила следов, никаких записей. Это означает следующее. Вот выводы. Если в жизни человека было что-либо из оккультных причин проклятий, значит, он находится в группе риска. Я подчеркиваю, в группе риска. Вовсе не обязательно, что проклятия будут действовать. Потому что, может быть, вы уже от них освободились. Вы знаете, и Господь знает. Но мы сегодня занимаемся вот чем. Мы раскрываем духовные законы. Мы рассказываем о том, как все устроено. И уже каждый лично перед Господом должен самому себе поставить диагноз. Это ваше дело, это ваша работа. И Господь вам открывает все это для того, чтобы вам помочь, чтобы вы могли определить истинное свое состояние. Потому я призываю вас, начните вспоминать, начните составлять список, просить Бога напомнить, молитесь молитвой Давида: «Господи, зри, не на опасном ли я пути, и от тайных моих избавь меня». То есть, освети все мое естество, напомни мне, Господи, когда я, возможно, зная или не зная, дал или дала право дьяволу и бесам действовать. И этот список нам с вами понадобится для молитвы отречения, которую мы планируем с Божьей помощью осуществить во время нашей встречи в 7-й раз в этой программе в пятницу. Но Господь, конечно же, не желает нас просто напугать. Он раскрывает истину духовного мира не для того, чтобы держать нас в страхе. Это цель дьявола. Он нас держит в рабстве страха. Господь раскрывает все это для того, чтобы дать нам возможность преодолеть все эти дьявольские проклятия и дать нам что? Благословение. И потому у нас есть в Священном Писании целый ряд отрывочков, которые представляют собой текст благословения. И после музыкального служения мы обязательно прочитаем этот текст с верою в то, что всесильный Господь изольет свое благословение на всех нас. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Ведущая Татьяна Малышева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы с нами на нашей программе в гостях у телекомпании «Триангела». На предыдущих программах мы приглашали в гости сотрудников редакции «Сокрытые сокровища». И сегодня они вновь с нами. Здравствуйте, это Юлия Коровина, главный редактор газеты «Сокрытые сокровища» и руководитель отдела маркетинга Роман Кошкин. Здравствуйте, очень рада, что вы сегодня опять с нами. Вот в предыдущей нашей встрече вы подробно нам рассказали о газете «Сокрытые сокровища», о «Ключи здоровью». Особенно мне понравилась та рубрика, которая называется «Мой путь», да, где ваши читатели присылают свои истории о том, как Бог коснулся их сердца, о том, как Бог разрешил какую-то ситуацию жизненную, кому-то помог выйти из зависимости. И сегодня мне вот тоже хочется вам задать такой вопрос. Вот случалось ли в вашей жизни такая ситуация или такой кризис, когда Господь помог вам? Вот могли бы вы поделиться с нашими зрителями?
2: Да, у меня была такая ситуация. Вообще впервые осознанно я стала обращаться к Богу, когда ждала первого ребенка и простудилась, и достаточно сильно заболела, и меня положили на сохранение в больницу.
1: То есть вы были беременны, да?
2: Да. И тогда я каждый день стала обращаться к Богу, молиться и просить здоровья для себя и для своего будущего малыша. Ну и слава Богу, он родился благополучно.
1: Ну, врачи что-то там говорили, что вот могут быть осложнения или какая-то там ситуация может сложиться?
2: Ну, в общем-то, нет, все было хорошо, но просто вот этот сам факт болезни, и, в общем-то, и потом в течение беременности я 4 раза лежала на сохранении, как-то так, ну, какие-то были проблемы. Ну и вот я научилась тогда разговаривать с Богом и доверять Ему какие-то вот эту свою самую главную проблему.
1: А как вы поняли, что именно Бог вам помог? А может быть, это медработники вам помогли?
2: Какая-то вот была у меня тогда какая-то такая вера, что нужно надеяться не только на медицину, но и вот какой-то поиск Бога, видимо, у меня тогда уже происходил. И я доверила ему вот эту ситуацию. Ну, а в дальнейшем, когда моему сыну был уже годик, моя мама пошла на библейские курсы. И там ей подарили Библию. И для меня она тоже Библию смогла приобрести. Я ее стала читать. И также там была возможность приобрести и другие книги. Она стала их приносить. И я тоже стала их читать. И среди них была книга об Иисусе Христе, которая называется «Желание веков». И вот тогда это очень коснулось моего сердца. Я поняла, кто такой Иисус Христос, для чего Он вообще приходил на нашу землю, что Он умер за грехи людей, за всех людей и конкретно за меня. Хотя я, в общем-то, не считала себя грешницей, потому что я в такой благополучной семье воспитывалась, и у меня не было никаких вредных привычек. Но со временем, когда я читала Библию, и я стала понимать, что я тоже грешница, я тоже в этом нуждаюсь.
1: Ну вот многие люди говорят, мы читаем, но у нас вот что-то такого не происходит. И многие говорят, мы слышали о Христе. Вот вы, наверное, тоже слышали о Христе перед тем, как читать книгу, правильно? Вот эти
2: желания, да, веков
1: и Библию.
2: Да.
1: А сейчас вы говорите, я прочитала, и я поняла. То есть до этого вы просто, вот получается, только слышали слово
2: Иисуса. Да, то есть, как бы была такая информация. Я видела фильм «Иисус», я читала Евангелие от Луки. Но как бы вот эта книга «Желание веков», там так все подробно объясняется, что именно вот тогда я и поняла всю суть христианства.
1: Ну вот расскажите нам, какую суть-то вы поняли?
2: Ну вот что Иисус, Сын Божий, который вечно существовал вместе с Небесным Отцом, что Он спустился на нашу землю, пришел как человек, стал подобным нам и умер для того, чтобы каждый человек мог получить прощение своих грехов. То есть он наши грехи взял на себя.
1: И вы поняли, что вот именно прочитав это, что ваши грехи Иисус тоже...
2: Да, что забрал. Я тоже в этом нуждаюсь, uh-huh. что я тоже грешница, что Он и за меня умер, лично за меня. Uh-huh. И я поняла, что такого Бога я люблю, я хочу служить такому Богу, хочу поклоняться такому Богу, которому есть до меня дело.
1: Это вот многие также говорят, что я был слеп, и вдруг я прозрел. Вот это к вам относится, вот такое выражение?
2: Да, можно да, так сказать, да.
1: Потому что многие, я читаю, вот, например, мои знакомые, я читаю, я ничего не понимаю. И в какой-то момент вдруг ты прозреваешь, это значит... Ты понимаешь, да, то, что ты прочитал.
2: Да, раньше думала, что, ну, да, Бог есть, что, ну, так вот, чисто гипотетически. А mm-hmm. тут я поняла, что именно действительно Он лично меня любит, лично обо мне заботится mm-hmm. И готов лично мне помогать, mm-hmm. если я Его об этом прошу.
1: Вот мне интересно, муж и дети, они тоже доверяют Богу своей жизни, судьбе?
2: Ну, да, да, у нас верующая семья.
1: Ой, слава Богу. Ну, тогда, Роман, поведайте нам свою историю, которую вы хотели бы разместить в вашу рубрику «Мой путь сокрытого сокровища».
3: Я вырос в верующей семье, и Бог на протяжении всего этого периода хранил нашу семью. Ну, еще хочу добавить, что как бы таких серьезных не было у меня сомнений, что Бога не существует. Я знал, потому что отец рассказывал постоянно какие-то истории.
1: Это вам такие. Передалось? С молоком матери, как многие
3: ну,
1: говорят.
3: Чуть позже.
1: Чуть позже.
3: Да, со школьного возраста, с дошкольного. Вот. И несколько примеров. Однажды я не был дома, и мне звонят родители, говорят, дом горит. Я там побежал, был не очень далеко. И реально дом горел. Он был двухквартирный, деревянный дом. И
1: это ваш личный дом был, да?
3: Ну, мы там жили. Ага. Как бы. И соседи полностью... соседняя половина полностью сгорела, причем жертвами. А наша с Божьей помощью ничего не пострадало, никто. И даже мы успели что-то вытащить, вещи. И действительно, это было большое чудо, потому что очень опасная была ситуация. Если бы, ну, как бы ничего такого не было, ну, все спали, это была уже ночь. И если бы как каким-то образом... не проснулись, то могли бы и не проснуться вообще.
1: Так что вас кто-то разбудил в это?
3: Меня не было вначале, я не помню. Я уже прибежал, когда люди вытаскивали, помощники, пришли люди, начали. И вообще не было никаких таких. Даже ну, половина, вот, которая между домами, не сгорела. То есть просто мы занесли и стали дальше жить.
1: То есть вы хотите сказать, прямо ангелы оградили ваш дом?
3: Да, я не видел духовную сторону этого события, как это происходило, но, конечно, ангелы помогают, да.
1: Интересно. А Господь как помог вам создать семью?
3: Так, переходим к семье.
1: Меня всегда волнует этот вопрос, и многих молодых людей также.
3: Ну, мне повезло, что моя жена, она точно так же разделяет мои...
1: Убеждения,
3: у нее примерно такие же цели, и она тоже верующая. Не скажу, чтобы я прям так ходил и молился, где бы мне взять жену.
1: Но она, может быть, молилась.
3: Может быть, да. И вот Бог дал, мы стали встречаться и как-то постепенно поняли, что мы...
1: созданы для дракона.
3: Ну, трудно сказать, что прям, но... видна рука Божья. Конечно, были моменты, когда мы... Ну, мы постепенно как-то притираемся, и любовь растет. И я скажу, что вот на 13-й год, 14-й год совместной жизни я больше люблю жену, чем раньше. То есть эта любовь, она все прорастает и прорастает в жизнь. И вот уже тяжело оставлять фотографии. Вот малыша присылала жена, как они утро встретили.
1: Скажите, пожалуйста, вот многие говорят, что верующая семья, у них, значит, все хорошо, у них такое благополучие, у вас тоже в жизни никаких проблем, никаких кризисов, никаких там ситуаций не случается в семье?
3: Ну, таких вот, что у меня даже сестра как-то мне, ну, поделилась своими такими переживаниями. Я, говорит, когда училась, у одноклассниц часто случалось, то ли кто-то умер, то ли еще кто-то из близких, родных. И у меня, вот, говорит, слава Богу, вот семья вся целая. И с одной стороны, так и есть. Ну, вот в нашей семье Бог хранит. Но, конечно же, бабушки постепенно уходят. И такие вещи, как, ну, кризис, всякие вещи окружающие, все равно касаются нашу семью, болезни.
1: Но проблемы семейные бывают, что вот вы как каким-то образом их также разрешаете, как
3: семейные
1: обычно.
3: Семейные тоже бывают, но постепенно все меньше. Ну, то есть фактически мы такие же люди, просто единственное, у нас есть уверенность, что мы не одни, и в те моменты, когда какая-то проблема или стресс, или еще что-то, нам есть к кому обратиться. И нет такого страха, как «а что же будет завтра?». Мы знаем, что в Библии написано: «верующим все содействует ко благу». Особенно сейчас я все в связи с этими всеми болезнями как-то так размышляю. И часто свои планы, может, не всегда получается реализовать, но вот этот стих утешает. И потом ты действительно, оглядываясь назад, видишь, что действительно не надо торопиться, а вот чуть-чуть подождать, и все будет хорошо.
1: То есть получается, когда у вас проблема какая-то в семье, вы читаете Библию, и вот эти библейские тексты, они как раз подкрепляют вашу семью таким образом?
3: Да.
1: А могли бы поделиться вашим любимым библейским текстом, чтобы телезрители могли бы прочитать и также успокоиться? Есть у вас интересный?
3: Ну, 22-й псалом, Господь пастырь мой.
1: Весь псалом, да?
3: Весь уже не буду рассказывать. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Вот реально вот эти тексты, когда вот, ну, бывают моменты как-то, может, подсознательно, еще что-то, сильный страх или стресс, и вот этот текст успокаивает меня. А также вот когда о чем-то просишь и нет уверенности, допустим, мне текст помогает, что если чего не попросит, «Не попросите у Отца во имя Мое, то Я дам». Сам Иисус оставил вот такой текст. И если мы действительно просим по воле, не ради там какого-то наслаждения, то Бог реально дает.
1: Спасибо большое, Юлия, Роман.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы смотрите нашу программу «В гостях у телекомпании «Три ангела». А мы продолжаем беседу с сотрудниками газеты «Сокрытое сокровище» Юлей и Романом. Юля, Роман, вы тогда мне подробно рассказывали и о «Сокрытом сокровище», и «Ключи здоровью», и обещали рассказать о других печатных изданиях, которые издает ваша редакция. С чего начнем?
2: У нас есть такая вот молодежная газета, называется «7D-формат».
1: Это конкретно только для молодежи?
2: Да, это для молодежи, и занимаются ей тоже молодые люди, готовят материалы.
1: То есть они редакторы?
2: Да, молодежь для молодежи. Ну, чтобы тоже доступно, интересно, увлекательно показать преимущества жизни с Богом современной молодежи. И, ну, такая изюминка в этой газете, что все рубрики начинаются на букву «Д».
1: Как интересно.
2: Например, рубрика «Двое».
1: А именно поэтому она называется 7D?
2: Ну, в том числе, да. Тут не обязательно, не 7 статей, может быть, больше или меньше. Ну, больше обычно. «Двое» — это как построить отношения, например. Там.
1: Актуальная тема поиска партнера.
2: Да. Да. Как наладить отношения, как ладить с людьми, например. Или в этой же рубрике могут быть какие-то истории любви интересные. Рубрика «Догмали». Здесь рассказывается, ну, о каких-то таких нравственных ценностях, которые, может быть, забыты в современном обществе, но которые действительно важны. И,
1: ну, например, что такое?
2: Ну, вот здесь статья «Обмануть обманщика» или «Аренда транспорта в Азии». Да, о том, как важно проявлять честность, ну, вот в такой обычной нашей жизни, и когда... Ну, может быть, это и невыгодно, но если человек все-таки эту честность проявляет, то потом он видит, какие благословения это приносит.
1: Ну, то есть, например, в бизнесе это в порядке вещей что-то ты можешь обмануть, да?
2: Да, тут и о честном бизнесе, и, ну, о каких-то других вещах. Ну, в основном это вот есть в Библии 10 заповедей. Вот о каждой из этой заповеди на каких-то таких практических примерах мы и рассказываем, как важно соблюдать вот...
1: Более доступно.
2: Да. притча «Дверь в небо». Но это о Боге, о Божьей любви, о том, что есть Бог, который нам помогает. Угу. Для молодежи это, в общем-то, тоже важно, потому что бывали случаи, что молодые люди теряют в жизни ориентиры, и ну, просто появляются мысли какие-то там о суициде, о самоубийстве. Угу. И важно показать им выход из тех проблем, в которых они находятся, и которые, по их мнению, можно решить вот только покончив жизнь.
4: Ну, понятно, да, что бывают есть другой выход такие для случаи, них,
2: да.
4: В такой ситуации.
2: Рубрика «Давно забытая правда». Ну, это тоже о Библии, о том, что в ней сказано. Там, например, что такое грех, почему он появился.
4: То есть это вот молодые ребята сами вот изучают Библию и пишут такие статьи, да? Получается. Ну,
2: да, когда пишут, когда, может быть, ну, редактор находит в интернете какой-то интересный материал и uh-huh. тоже может
4: взять. Так вот эту «Синтей-газету» кто, как бы сказать, придумал?
2: Ну, идея возникла в нашей редакции, мы ее обсуждали, uh-huh. и когда было принято решение, чтобы появилось такое издание, мы стали привлекать молодежь, искать молодых редакторов, молодых авторов, которые могли бы заниматься этим изданием.
4: Им нравится, да?
2: Да, нравится.
4: Какой-то необычный формат газеты такой.
2: Ну, мы посчитали, что для молодежи так удобнее такой формат. Его можно положить.
4: Быстро в рюкзак, в сумочку.
2: Да, такой. Также рубрика «Действия». Тут бывают интервью с какими-то интересными личностями, людьми, которые, может быть, чего-то добились в своей жизни. Вот здесь интервью со спортсменкой, mm-hmm. мастером спорта международного класса Юлией Качаловой, интересно. Например.
4: Ну, известная фамилия, да.
2: Да. Ну и со всякими другими людьми, которыми, которым есть что рассказать, чем поделиться своим опытом с молодежью. Рубрика «Долго и счастливо» — это о здоровом образе жизни. Mm-hmm. Что делать, чтобы не болеть. Ну, молодежь редко задумывается о том, как бы жизнь вроде бы впереди долгая, но ну, мы молодежь, стараемся.
4: Вот интересно, какие темы у них о здоровье касаются молодежь?
2: Здоровье, например, ну вот здесь статья «Ешь, пей, живи».
4: А, тоже молодежь слишком много питается.
2: Ну,
4: или неправильная пища получается.
2: Да, важно правильно питаться. Да, и тут принципы правильного питания содержатся.
4: Чтобы сохранить здоровье.
2: Да, чтобы сохранить здоровье в будущем. И показываем, что важно с молоду начинать сохранять это здоровье. Для души рубрика. Ну, тут просто какие-то такие добрые рассказы, истории, может быть, из жизни, или просто какие-то размышления. Ну, просто чтобы вот они коснулись сердца.
4: Ну, много страниц. Сколько страниц вот у газеты?
2: Ну, здесь 32 страницы. Рубрика «Думай, куда идешь». Это ну, о разных зависимостях. Например, в этом номере статья называется «Йога. Польза или вред?».
4: То есть это тоже...
2: Да, это ну, размышления на эту тему. Да. Ну или там освобождение от наркотической зависимости, там алкогольное, о курении что-то. То есть чтобы молодежь задумалась тоже о том, что какой вред организму причиняют все вот эти вот зависимости. И если у кого-то есть проблемы, мы показываем, как...
4: И как не попасть.
2: Выход, туда, как не попасть и как выйти.
4: Ну вот молодежь часто пользуется не только печатной продукцией, но и в электронном варианте. Существует такая?
2: Да, конечно, у газеты есть сайт, вот он тут на первой страничке указан, проект 7d.ru. Угу. Там можно найти все наши материалы. Также вот тут в конце есть рецепты для студентов. Какой-то простенький такой легкий рецепт, который в общежитии несложно приготовить.
4: Ну, студентам. Какой здесь вот рецепт?
2: Соусы по-домашнему, например.
4: А я думала, как сделать по-быстрому бутерброд из того, что есть в холодильнике.
3: Бутерброды уже были.
2: Да, были в каждом номере. Бутерброды не будешь делать. Вот тот соус. Есть какие-то десерты простые. Ну, в общем... такое для студентов, и какие-то мотивирующие такие цитаты, высказывания. Вот такое издание.
4: Интересно, молодцы. А какой тираж у 7D? Тоже такой же, как у «Сокрытого сокровища»?
2: Нет, тут гораздо меньше тираж. Ну, вот здесь, по-моему, порядка 12 тысяч, угу. Да, 12 200.
4: Но... Ну, заказать может любой человек, да?
2: Вот. Да.
4: Подписаться на...
2: Подписаться, да.
4: Угу. Спасибо большое. Я смотрю, тут у нас еще лежит очень красивый такой журнал, цветастый. Роман, может, расскажет нам?
3: Да.
4: Что это такое интересное? Расскажу.
3: Это детский журнал «Чудесные странички». Я начал работу именно с ним в качестве дизайнера. Угу. Поэтому этот журнал мне близок.
4: Угу. А вот какие-то вот у вас нарисованы герои.
3: Да, у нас есть в журнале группа героев, которые и ведут этот журнал, как бы они являются виртуальными ведущими статей вот этих.
4: Они знакомят.
2: У каждого свой характер, и каждый вот именно за свою какую-то рубрику.
3: Да, отвечает. Вот, допустим, это лисенок Леша.
2: Да, Леха.
3: Леха. И ежик Самоделкин.
2: Коля Самоделкин. Ежик Коля Самоделкин.
4: У вас всего два героя или там еще
3: нет,
4: есть?
3: Их много, да.
4: Много героев.
2: Главный герой у нас овечка Кудряшка.
4: Угу. И каждый со своим характером, я так понимаю.
3: Да, набором функций. И вот, допустим, обязательно история об этих героях и какая-то такая морально добрая история. И вот ведущий тут кот Афанасий Петрович.
2: Он доктор, важно. Это доктор, да. Кот Афанасий Петрович.
4: То есть, если в газете «Сокрытый сокровищ» там отдельные рубрики, то в «Чудесной страничке» каждый герой – это отдельная рубрика.
3: Да.
4: Получается так, да? То есть такая угу. детская версия «Сокрытого сокровища».
2: Ну, можно так сказать.
3: Комиксы, интересные истории, краткие такие.
2: Фотоистории.
3: Фотоистории.
4: А вот наши зрители, они могут посмотреть, как выглядит газета где-то вот в электронном варианте?
3: Журнал вот этот?
4: Да, да, да.
3: Да, у нас у каждого издания есть отдельный сайт. Угу. Вот у нас есть реклама. Ну, внутри есть... так и вбить сайт «Чудесные странички», журнал.
2: Журнал «Чудесные да. странички», да?
4: Это отдельный
3: и там все
4: сайт.
3: Материалы есть. И вот я сейчас еще расскажу, что именно есть. Урок доброты обязательно, угу. про какие-то такие моральные ситуации, которые мы вот обязательно нам, нашим детям нужно рассказывать. Да.
4: Я смотрю раскраски любимые для детей тоже там есть.
3: Да, да, да, да. С подсказками, разные рассказы, раскраски. И вот у нас аудитория бывает разная. Угу. Тот, кто учится только читать, угу. вот здесь такие рассказики, где каждый может как ускориться и начать читать.
2: Ну, то есть по слогам.
4: Это, да,
3: по слогам.
4: Картинками. То есть родители могут приобретать этот журнал и учиться с детьми читать, да?
2: Да. Тут и читать, и бывает, что и... Ну, какой-то рисуночек, например, по деталям. Ну вот, повторяю.
4: Вот, кстати, у вас в газету читатели посылают стихи, истории. А вот в «Чудесной страничке» дети вам что-то посылают?
3: Тоже посылают. И опыты, бывает, посылают, как Бог им помог. Вот у меня как-то сын Леон, он писал опыт, потерял варежки.
4: Да.
3: И молился, и на следующий день вроде их не было, и мы их нашли. Именно после молитвы.
4: А эти истории вы сюда пишете?
3: Или да, что-то? У нас есть вот здесь
4: такая рубрика,
3: творчество
4: история.
3: Наших читателей. Или ничего картинки,
4: рисунки,
3: или рисунки, опыты детские, истории, как Бог им помогал уже с детства. Такие вдохновляющие истории.
4: То есть вы молодцы, то есть дети вам тоже все посылают.
3: Есть у нас и как бы обратная связь с детьми. Они могут отвечать на... вопросы, типа, это «Кудряшкина школа» называется, они переписываются с овечкой и получают небольшие...
4: вопросы.
2: Но они отвечают на контрольные задания в журнале, и за каждое присланное контрольное задание они получают книжечку, ну, какой-нибудь подарочек там, или открыточку, магнитик.
3: Да. И они могут грамоты такие получать,
2: да,
3: обучаться.
2: Дипломы там за определенное количество контрольных заданий выполненных, они получают диплом, там степень, такое.
4: Это как уроки такие, да?
2: Да, уроки.
4: А вот прочитайте хотя бы один раз такой вопрос для ребенка. Мне вот интересно даже.
3: Ну вот есть по истории, которые мы здесь написали, а есть, допустим, уже выбери неправильное утверждение. От бездействия слабеют мышцы. Чем меньше двигаешься, тем меньше болеешь. Когда долго сидишь, легким тяжелее дышать. То есть именно вот такие вопросы, которые уже нужно
4: непростые
3: задействовать
4: вопросы.
3: Взрослых. Да. Да.
2: Это все, в общем-то, по истории, это и о здоровье. То есть эта информация была представлена в истории о здоровье. И потом контрольные вопросы по этой истории. То есть они там...
4: По разным рубрикам, я так понимаю.
3: Да-да-да. Книжка-малышка. Детки могут вырезать, и у них останется на память книжки такие.
4: То есть здесь можно что-то уже порезать безболезненно.
3: Да, и вот у нас это обязательно каждый номер. Самоделка. Раньше у нас были вообще сложные такие животных, объемные животные. Не всегда, наверное, не все детки справлялись, но целая коллекция у нас хранится. Такая.
4: Ну, зато родители.
3: Да, гирлянда дружбы вот в этом номере. Можно вырезать и на память останется.
4: Или подарить другу, да, например.
3: Да. Также, если детки присылают вопросы, вот ответы на них. Как завести друзей? Что делать, если друзья поступают плохо?
4: А, то есть это ответы уже на вопросы самих детей, да? То есть
3: да.
4: Дети тоже могут посылать вам вопросы, и вы им прямо отвечаете там в журнале.
3: Да.
4: Как интересно. И у вас, смотрю, даже расписание уроков, что ли?
3: Да, обязательно. Такие в конце у нас полезные материалы, которые можно вырезать и повесить.
2: Ну да, было как-то у нас там какие-то наклеечки они должны... Ну, вырезать, собирать и наклеивать там на какой-то постер, который тоже был заранее размещен, и вот они собирали коллекцию там,
3: ну,
2: ту или иную тему.
3: Рассказы о животных. И вот этих героев мы не все назвали. Я хотел сказать, что мы, как бы можно сказать, это все теория, да? И коллектив нашей редакции как-то пришел к выводу, что надо еще что-то делать, не только писать. И вот в частности с детей, начну я расскажу, мы для детей проводим такие праздники, можно сказать. Ездили мы в детские дома.
4: Это кто подписался на вашу чудесную страничку? Это для любых детей?
3: Да, мы начали с детских домов, мы туда ехали, готовили программу и проводили эту программу вот герои. Я, соответственно, был и ежиком, был и котом. Вот. Детям нравится, и мы стараемся, чтобы эта программа не просто как приносила просто радость, но
4: развлекательная,
3: чтобы да, это принесло пользу, мы рассказываем о здоровье, о принципах, потому что детки очень любознательные, и если взрослые уже, когда нервные окончания так огрубевают, и взрослым очень тяжело привычку оставить, а детки, если им рассказать и ненавязчиво, то мы надеемся, они уже от каких-то вредных привычек откажутся.
4: Ну вот, например, на этих мероприятиях приходят дети. Что вы им там показываете? Ну, помимо того, что вы развлекаете их.
3: А все как раз зависит от характера этого героя. Допустим, ежик Коля Самоделкин, он делает какие-то самоделки с детьми.
4: А, то есть... То
2: они сами делают что-то, какие-то поделочки, которые могут потом себе на память и забрать.
3: Ну, то есть по факту это мероприятие, это больше квест такой, где детки должны или по всем станциям пробежаться, или собрать, допустим, с разных мест какие-то наклейки
2: станций.
3: И собрать в одно, и у них будет такой подарок.
4: То есть... это любой ребенок может туда прийти и поучаствовать в этом квесте,
3: в
4: да,
3: тот, получать? Именно в тот момент, да, кто придет,
4: да,
3: тот и...
4: А у вас проводится это в каком-то определенном городе только, да?
3: Ну, больше, да.
2: Ну, в своем городе, в Ишкар-Але, мы проводим, и в Центральном парке мы проводили такие мероприятия, и вот в детские дома ездили.
4: А если кто-то вот из наших телезрителей захочет вас пригласить, чтобы у них там в городе провели такое мероприятие, вы приедете вот с вашими чудесными страничками?
3: Ну, было, мы были в Самарской области, были опыты, как проводили и в Кировской, и в Татарстане, и в Нижегородской. То есть,
2: мы можем выслать сценарий, и волонтеры, которые хотят этим заниматься, они могут по нашему сценарию
3: их
2: сделать.
3: Их команда с нашей, мы что-то делали такое, что могло и принести пользу их области, республике.
4: Какие-то отзывы детей вы слышали о таких мероприятиях?
3: Интересно. Дети ждут, именно вот в Ишкар-Але, если часто проводятся, то они узнают даже, как лист там или еще что-то.
4: Они по именам.
3: Они вот любят, да, дети героев всевозможных, и они запоминают, и вот как бы уже потом обращаются не дядя с усами там, а кот Афанасий Петрович.
4: Я вот на фотографии видела, ребенок что-то там мешал. Это что там такое он делал на фотографии?
3: Вот как раз самоделку какую-то.
2: Ну или там
4: опыты?
2: Опыты там, да, бывает, станция с опытами есть. Такой персонаж, как сова Софья Наумовна. Такая она мудрая и тоже учит детей каким-то правильным
4: нравственным уже таким
2: нравственным
4: поведением.
2: Вещам, да, и показывает опыты какие-то, из которых делает в том числе и духовные выводы.
4: Интересно. Так это.
3: Еще хочу добавить, что мы как бы стараемся, почему мы начали издавая, проводить уже после, а не наоборот. Угу. Потому что люди видят, если ты этим не живешь, а это просто теория, то это не меняет людей. И помните, наверное, историю о Махатме Ганди. К нему женщина обратилась, у нее ребенок очень любил сахар. Прям все сладкое ел. И она подошла к нему и говорит: «Вы можете помочь? Вы такой мудрый, расскажете». Он говорит: «Хорошо, приходи через неделю». Они пришли, говорит: «Еще рано, давай еще». И несколько раз перепосылал их. И вот через месяц они уже пришли. Он склонился к ребенку, говорит, сказал, что это вредно, тебе лучше не кушать, не расстраивай маму. И вот они ушли, и потом она благодарит, действительно, он перестал, прям вообще поменялся. А, ну, скажите, почему вы несколько раз мы приходили позже? Ну, я не могу заставить человека делать то, что делаю сам. Я отказался от сахара, но не успевал за неделю, за два полностью отказаться. Поэтому, когда я сам бросил это, тогда уже и ребенок сразу же это понял и применил. Поэтому мы, да, и ключи к здоровью, и в 7D постоянно говорим о пользе вегетарианства, профилактики каких-то здоровых продуктов. Поэтому и наши праздники, они нравятся детям, потому что мы реально... Что делаем, то и говорим, или наоборот.
4: Ну и получается, что и родители узнают какие-то интересные вот такие вещи, как бы занимаясь и читая этот журнал вместе с детишками, когда они находятся.
3: Да, у нас вот на сайте очень пользуются материалы, и по факту дети еще маленькие, и материалы находят мамы, и уже занимаются, самоделки делают, библейские уроки проводят, и вот прям по запросам, как провести или как сделать, там, ответы на всякие вопросы детские.
4: Получается, на сайте у вас можно сразу найти какие-то разделы, отдельно поделки, отдельно рассказы,
3: найти,
4: так что ли?
3: Да, и даже настольные игры мы издавали, ну, можно скачать, распечатать, и вот настольная игра будет.
4: Как интересно, надо будет обязательно посмотреть. И еще я смотрю, у вас лежат буклеты, я так понимаю, и еще такие мероприятия, которые говорил Роман, проводятся еще и для взрослых, да?
2: Да, но я хочу немножко дополнить еще о чудесных страничках. Вообще журнал выходит 6 раз в год, и три выпуска о здоровье, полностью посвященные здоровью, бывают. Вот, например, выпуск «Витамины». Да, тут, ну,
4: и журнал,
2: все вот связано, да, все рассказики, все связано с темой о здоровье. Мы рассказываем детям как бы о разных принципах здоровья. Вот,
4: доступно,
2: да.
4: Молодцы, очень интересно. А главное, доступная информация для детишек о том, как нужно пить воду, есть фрукты, спать. Что там еще? Гулять, вести физическую активность.
3: Двигаться.
4: Все, что нужно для взрослых.
2: Да, и проводя вот эти праздники, обязательно детки получают у нас в подарок эти журналы.
4: После... А можно, например, в подарок получить даже годовую подписку? Вот такое бывает у вас?
2: Да, мы проводим конкурсы. Не знаю, тут вот, наверное, есть или нет в этих номерах. Нет, здесь нет. Конкурсы, например, открытка маме, допустим, на 8 марта. Детки нам присылают открытки или прям вот реально в конвертах присылают, или фотографируют и по электронной почте присылают. Собирается комиссия, мы распределяем места, и вот главный приз – это годовая подписка. Так что если детки участвуют в наших конкурсах, они получают подписки.
4: Мы вот тоже думаем, что, может быть, на телекомпании «Триангела» нам тоже организовать конкурс и в подарок мы, например, предложить годовую подписку. Вот реально это для телекомпании?
2: Ну, конечно.
4: И вообще нашим телезрителям, как вообще можно подписаться на такие чудесные журналы, газеты «Сокрытые сокровища», «Ключи здоровья», 7D?
2: У каждого нашего издания есть подписной индекс. Например, вот у «Сокрытого сокровища» здесь на первой страничке указан подписной индекс. Можно подписаться через Почту России на любое наше издание.
4: А, то есть прямо на Почте России можно?
2: Да, подписаться. Или прийти в почтовое отделение, или на сайте, сайт подписка.почта.ру. Онлайн можно оформить подписку. Вот, или у нас есть такая акция, вот здесь на последней страничке крупно написан номер горячей линии.
4: То есть это любой читатель может позвонить по любым вопросам?
2: Да, можно позвонить, Три месяца мы предоставляем бесплатную подписку.
4: Это на любое издание? Нет?
2: Или на кроме чудесных страничек. Кроме чудесных. А на газеты, да, три месяца бесплатная подписка. Здесь есть и адрес электронной почты, куда можно написать на этом номере.
4: Это
2: есть
4: приятный приз WhatsApp для подписчиков.
2: Да, а уже после того, как мы три месяца бесплатно высылаем, уже мы предлагаем подписываться через Почту России нашим читателям.
4: Я вот хотела все-таки вот опять перейти к буклетам, потому что они такие красивые, интересные. Вот вы их раздаете на каком-то тоже мероприятии, но для взрослых,
2: насколько. Да, мы проводим выставки здоровья, вот покажу такие буклеты. Ну, у нас разные буклеты есть, но вот именно этот комплект о здоровье. Тут как предотвратить инсульт, растительные заменители мяса, скандинавская ходьба, путь к здоровью, как предотвратить рак. Ну, вот разные такие темы, все эти статьи были в наших в газете «Ваши ключи к здоровью». По статьям мы издали такие буклеты.
4: То есть в буклетах эту информацию можно прочитать только в коротком варианте таком?
2: Ну да, тут такая выжимка. Вот. И эти буклеты мы дарим, проводим для взрослых выставки здоровья. И каждому посетителю дарим в подарок такие буклеты. Но эти выставки интересны тем, что люди приходят, они там... Есть стенды с определенной информацией о принципах здорового образа жизни, есть инструкторы, которые в краткой форме рассказывают буквально 5 минут.
4: У каждого стенда свой инструктор, который...
2: Да, 5 минут буквально коротко рассказывает о тот или иной принцип здоровья, здорового образа жизни. А также люди измеряют биометрические параметры, там и давление им померяют, рост, вес, процент жира в организме.
4: Ну, все жизненно важные там показатели.
2: Такие показатели, они заполняют анкету, и ну, туда вносятся вот все эти параметры, потом они отвечают кратко анкета о своих привычках, и все это вносится в компьютер, и компьютерная программа определяет биологический возраст человека. И на основании вот того, что определил компьютер, потом уже консультант каждому человеку объясняет, что ему нужно поменять в своей жизни, чтобы... как-то достичь лучших результатов. Что вот
4: если поправить свое здоровье.
2: Поправить здоровье, да, улучшить, может быть, продлить.
4: Много народу у вас приходит на такие мероприятия?
2: Ну да, достаточно много.
4: То есть это тоже любой человек с улицы может прийти и поучаствовать? Или это надо заранее записываться, созваниваться?
2: Нет, это мы даже в парке центральном проводили. Вот все, кто проходит мимо, кто захочет, проходят эти выставки здоровья.
4: И там тоже какие-то выдаются призы?
2: Ну, вот эти
4: газеты,
2: буклетики, да? Газета «Ваши ключи к здоровью», буклеты о здоровье мы раздаем там.
4: Спасибо вам большое, спасибо Юля, спасибо Роман. И особое спасибо за то, что вы проводите такую активную работу, помощь людям. Это действительно помощь людям, это действительно такое сокровище, которое они могут здесь все найти. Они могут найти и духовное свое подкрепление, они могут поправить свое здоровье, они помочь своей семье, своим детям. Даже прийти лично с вами познакомиться и, как бы сказать, узнать о принципах здоровья. Мы благодарим за ваше служение. Мы надеемся, что Господь благословит и в дальнейшем вашу работу. Желаем, чтобы ваши газеты процветали, чтобы было больше читателей, подписчиков. И благодарим, что вы пришли сегодня к нам навстречу. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
4: Дорогие друзья, и вам спасибо, что вы сегодня были с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы к газетам, к редакции, и обязательно пишите, звоните нам. Мы будем рады вам предоставить всю информацию. А также оставляйте свои отзывы на нашем сайте. Всего доброго. Да благословит вас Господь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала – это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят – это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой – 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура – это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура – это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимают проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов

0: другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу 7-8 века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником – сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство – шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожие, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания, предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно, вначале в виде иудейских книг, затем христианских и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в 7 веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте тройной.

0: www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Суженый, суженая. Как найти свою половинку?». И во второй части нашей встречи сегодня посмотрим на цели супружества, которые указаны в Библии, в Слове Божьем, в Священном Божьем Откровении. Для того, чтобы воспользоваться библейской моделью и для того, чтобы знать, что искать, какие вопросы ставить и какие важные темы поднимать в процессе поиска спутника жизни. И для этого я приглашаю обратиться в самом начале книги «Бытие», первой главе, стихам 26 и 27, где впервые описано создание семьи. Книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, исходя вот из этого отрывочка, что является первой целью создания семьи? Ответ – отражение образа Божия. Он и она, муж и жена, были созданы для того, чтобы показывать и воплощать в себе образ и подобие Божие. Некоторые, внимательно читающие этот отрывок, обращают внимание на то, что Господь хотел создать по образу и подобию, а согласно 27 стиху создал лишь по образу. И здесь появилась целая богословская концепция о разнице между этими терминами. Но нам стоит лишь пролистнуть пару страничек текста Библии вперед, чтобы обнаружить в 5 главе книги «Бытие» в стихах 1 и 2, что Господь создал человека, мужчину и женщину, не только по образу, но и по подобию, говорит первый стих, читаю, «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Итак, первая цель супружества – быть на земле подобием и образом Бога. Что же это значит? Здесь есть несколько уровней значения, и сегодня мы только лишь рисуем вот такую общую картину, такой общий обзор осуществляя. Посмотрите, пожалуйста, что написано в книге «Бытие» во 2 главе, в 24 стихе, «Бытие 2:24». Сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут одна плоть». В оригинале, в древнееврейском, «одна» – это «эхад». И этот термин очень значим, потому что он описывает в книге Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе, описывает самого Бога. В подлиннике сказано «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь, кто помнит, что дальше? Един есть». То есть термин «эхад» описывает природу божества. И этот же термин описывает создавшуюся семью. Он и она, соединяясь, становятся одною плотью – эхад. Что же это значит? В каком смысле они одна плоть? Посмотрим на библейскую иллюстрацию из пророческих писаний. Это книга пророка Иезекииля, 37 глава, стихи с 15 по 17. Иезекииля, глава 37, стихи с 15 по 17. Рисует следующую картину. «И было ко мне слово Господне, ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Итак, сколько жезлов? Два. И дальше сказано: «И сложи их у себя один с другим в один жезл, и чтобы они в руке твоей были эхад». Что такое эхад? Чтобы они в руке твоей были одно. Скажите, в результате того, что пророк взял и сжал два жезла вместе, склеились ли они? Нет. Превратились ли они в нечто одно? Нет. Они по-прежнему сохраняли свою индивидуальность. Это по-прежнему было два жезла, но они эхат в каком смысле? Теперь сила, скажем, удара или любого другого применения этого жезла вдвое возросла. То есть они едины, что касается действия, что касается намерения, что касается предназначения. То есть согласно Божьему откровению, термин «эхад», который описывает мужчину и женщину, объединяющихся в семейном союзе, это модель, при которой он и она не растворяются друг в друге. Муж не имеет права подавлять индивидуальность жены. Он не делает второе «я», равно как и жена. Она не подавляет своей властностью или своим твердым характером мужа. Они сосуществуют как свободные, отдельные личности, но они именно едины, подобно тому, как Отец, Сын и Святой Дух, по образу которого были созданы Адам и Ева, они по своей природе едины. И об этом очень ярко мы читаем в Евангелии от Иоанна, в учении Иисуса Христа, в 17 главе, в 21 стихе. Послушайте, Иоанна 17, 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот взаимоотношения между Отцом, Сыном и Святым Духом – это взаимоотношение единства, абсолютной любви. И вот этот идеал взаимоотношений предназначен в качестве модели для создающейся новой семьи. Коль скоро первая цель супружеской пары заключается в том, чтобы отображать Бога, это означает в первую очередь духовное единство. Единство в вопросах веры, единство в вопросах духовных устремлений, в вопросах нравственности, в общем направлении избрания нравственных идеалов. И об этом в книге «Исход» в 34 главе, в стихах 11, 12, 15 и 16 сказано следующее. Исход, 34 глава, стихи 11, 12, 15 и 16. «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне, говорит Господь. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью для вас». Далее 15 и 16. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Итак, чем запрет обусловлен? Они идолопоклонники. Они язычники, и когда они будут, блудодействуя, развратно служить своим богам, если у тебя будет союз с ними, ты тоже будешь в опасности. И дальше 16 стих. «И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». То есть изначально в Торе Господне был строжайший запрет на соединение представителей народа Божия и язычников, потому что в идеологическом смысле, в плане духовных ценностей, это совершенно разные люди. И, к великому сожалению, в силу того, что человеческая природа по наследию Адама греховна, человеку из общества Господня гораздо легче идти по наклонной и потакать страстям и похотям язычника, чем, наоборот, восходить по ступеням нравственного совершенствования. Потому Господь запретил создавать супружеские пары между представителями народа Божия и язычниками. А есть ли в апостольских писаниях подобное положение вещей? Давайте прочитаем быстренько из второго послания Коринфянам апостола Павла в 6 главе, стихи 14 и 15. Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи 14 и 15. «Не преклоняйтесь пред чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным». Тот же самый принцип. У нас в синодальном переводе сказано «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверным». В подлиннике дословно сказано «не преклоняйтесь, не впрягайтесь в разнородное ярмо». То есть, если ярмо не одинаковое, то есть двое не могут равноценно идти в упряжке, значит, они не смогут двигаться. Если это разнородное ярмо, у него одно, у тебя другое, совместная жизнь, совместная деятельность не получится. Итак, коль скоро первой целью супружества является, согласно Священному Писанию, отображение образа Божия, то в первую очередь духовные интересы, общность веры, общность нравственных ценностей должна быть основанием. Соответственно, если молодой человек знакомится с девушкой, и она разделяет вот эти библейские основы, значит, можно дальше продолжать отношения. Если нет, тогда нужно предоставить, и сегодня это становится все больше и больше проблемой, нужно предоставить этому сообразительному, молодому, привлекательному существу возможность ознакомиться с истиной Божьей. Правда? То есть дать шанс, не знаю, посетить вот, курсы, где преподают основы истины, каким-то иным образом взять и дома заочный курс пройти, исследования вот этих духовных основ. Но в любом случае надо дать человеку возможность откликнуться на Божью истину. И кто знает, может быть, ты вначале приобретешь для Господа человека и для него жизнь вечную, а потом по совместительству и жену себе найдешь. Но если видно, что человек истине Божьей противен, то тогда, значит, этим отношениям развиваться категорически нельзя, потому что Господь, любя нас, знает, что если духовная основа не является единой, то этот брак не будет счастливым. Он не сможет достичь цели, ради которой Господь создал семью. Итак, это первая цель. Давайте посмотрим еще на одну. Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих. «Бытие 1:28 говорит: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ну, тут просто. Какова цель? Создание семьи, интимная близость и продолжение рода. Когда в семье появляются детки, они начинают воспитывать своих родителей. Когда в семье появляются детки, тогда папа уже понимает, что лучше при ребенке это не сказать. Мама понимает, что сейчас приходится время посвящать вот этим маленьким существам, вместо того, чтобы идти куда-нибудь, где ей интересно. И во взаимоотношениях между родителями начинается уже совершенно иная динамика. То есть дети помогают родителям взрослеть. Это Божий замысел, благодаря которому, если все идет, как Господь предназначил, семья становится крепче. Итак, интимная близость и продолжение рода – это еще одна цель. И в этом отношении вот что важно отметить. Книга «Бытие», 2 глава, 25 стих, описывающий тот же самый период начала совместной жизни Адама и Евы, говорит: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». То есть в отношении обнаженности обнаженные тела их не вызывали друг у друга стыда, потому что они настолько были открыты, и вот в плане интимной жизни настолько были друг для друга открытой книгой, что ничего постыдного в этом не чувствовали. А вот когда грех появился, вот тогда стыд начался. И для тех супружеских пар, которые почему-то касательно вопросов интимной жизни друг с другом, мужа с женой, по-прежнему испытывают стыдливость, есть о чем подумать, ответив для себя на вопрос, когда стыд пришел в жизнь Адама и Евы, до грехопадения или после грехопадения в контексте наготы. Следующая цель, которая указана здесь, сказано: «Вы наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Таким образом, еще одна цель сказана: «Владычествуйте, управляйте, обладайте». Итак, кто был поставлен хозяином земли? Кто? Некоторые неправильно отвечают: Адам. Кому эти слова были обращены? «Владычествуйте» – множественное число. То есть Адам – и Ева, они были поставлены на один пьедестал, выше всего творения, но на один уровень по отношению друг к другу. И они оба должны были управлять, вот, вести общее хозяйство, им были вверены животные, вся земля, им нужно было за всем следить, совместная деятельность. Нет того, что хорошо, это мы поручаем Адаму, пусть он там все счета оплачивает, а в других семьях нет, все коммунальные, только жена. Мужу скажи, как оплатить, он говорит, она уехала к маме, уже 2 месяца за электричество не платит, я не знаю, что делать. Вот такое в Божьей модели невозможно, потому что они, по крайней мере, в информационном отношении друг друга посвящают в эти вопросы, им обоим было дано владычество и управление, и менеджмент, и руководство всем, что было им подчинено. Еще один стих очень важный, книга «Бытие», 2 глава, стих 18, к которому мы уже отчасти обращались, говорит следующее, «Бытие 2:18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, как бы вы определили, какова еще одна цель супружеской жизни? Решить проблему одиночества. Верно, решить проблему одиночества. То есть они созданы как компаньоны друг другу. Они созданы, чтобы им было хорошо вместе, чтобы они общались, они созданы для единства. И поскольку нехорошо быть человеку одному, Господь говорит, сотворим ему помощника. И вот почему-то некоторые мужчины, читая слово «помощник», сразу же представляют себе отношение начальника и подчиненного. Ну, значит, есть слесарь, да, допустим, а есть помощник слесаря. Да? Вы знаете ту древнюю историю, которую, вот, скажем, я услышал где-то еще в начальных классах. Значит, подошли к канализационному люку слесарь и помощник слесаря, ученик, и, соответственно, он полностью наполнен фекалиями, этот канализационный колодец. Что делает слесарь? Ныряет туда, в эти фекалии, да, в этот раствор, так, что-то там нащупал, там, не знаю, что он смог нащупать, выныривает и говорит, ключ на 10. Помощник ему подает, он опять ныряет. Выныривает, ключ на 13. Ну, в общем, вылезает весь в экскрементах и говорит помощнику, учись, сынок, а то так всю жизнь и будешь подавать ключи. Что в отношении помощника в вашем сознании? Помощник – это кто? Это выше, ниже, это босс, начальник или подчиненный? Оказывается, в библейской терминологии этот вопрос вообще отсутствует. Потому что вот этим термином «эзер» – «помощник» называется сам Господь. Бог – помощник мой. Кто выше, Бог или я? Понимаете? То есть это не вопрос статуса или ранга, это вопрос сотрудничества. Вот для этого Господь сотворил. Сказано, сотворим помощника. Книга «Екклесиаст», 4 глава, стихи с 9 по 12, рисует вот этот вот идеал семейных взаимоотношений. 4 глава, стихи с 9 по 12. «Двоим лучше, нежели одному». Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Итак, еще одна цель – это сотрудничество. То есть в семейной жизни все должно быть общим, что касается планов, целей, намерений, проектов. Невозможна ситуация в библейской модели, при котором у него свой бюджет, своя зарплата, свои финансы, у нее свое. Это ситуация, при которой нарушаются базовые принципы, которые установлены при создании семейной жизни, а именно они сотрудники, они помощники друг другу. Продолжая разговор о целях супружества согласно Священному Писанию, давайте посмотрим теперь на 20 стих 2 главы книги «Бытие». Вновь возвращаемся к самому началу. «Бытие 2:20 говорит: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, какого, кто помнит, подобного ему». Что означает термин «подобный»? Значит, похожи. Подобные, значит, схожие. То есть в чем-то двое, соединяющиеся в надежде обрести счастье в семейной жизни, должны быть похожи. Вот эта тема у нас звучала в провокационном ролике, который предварял дискуссионный клуб. То есть должно быть нечто общее, какие-то общие точки опоры для того, чтобы этот брак состоялся как счастливый. То есть должна быть похожесть. Должна быть похожесть. Теперь, это не единственный термин. Посмотрите, что написано в этой же 2 главе 18 стихе, чуть раньше. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, какого? Соответственного ему». В чем разница между подобного ему и соответственного ему? Что значит соответственного? Ну вот простая иллюстрация. Когда я соединяю две руки, что происходит? Там, где впадина, она заполняется чем-то, что выступает, и наоборот. Да? То есть похожие – это вот так, подобные, а соответствующие – это вот именно вот так. То есть сотрудничество. И это означает, что они друг друга дополняют. Вот ему нравится слушать, как она постоянно оглашает дом своим щебетанием. Она вот рассказывает, и рассказывает, и рассказывает, и рассказывает. А он любит слушать. Вот они, значит, соответствуют друг другу. А если он говорливый, представляете, и она говорливая, что происходит? Кто слушает? Соседи слушают, естественно. То есть, когда они не похожи, это может быть очень хорошо, если они своей непохожестью друг друга дополняют. Потому вот когда мы находим потенциального мужа или жену, очень важно задавать вопрос, что нас объединяет? Есть ли достаточно общих основ, на которых мы могли бы построить свою семейную жизнь? И второй вопрос, то, чем мы отличаемся, это повод для разлада или наоборот, надо это осознать как возможность вместе быть сильнее, потому что мы друг друга дополняем, потому что этот помощник, он соответствует. Когда мы внимательно всматриваемся вот в этот термин «соответственный ему», мы обнаружим, что в оригинале здесь открывается еще одна очень важная идея. В оригинале перед нами фраза «эзер кенегдо». И вот дословный перевод. Смотрите на экран. «Сотворим ему помощника», дословно «против него». «Сотворим ему помощника против его». И это, как говорят специалисты, оксиморон. То есть это утверждение, которое противоречиво в рамках самого утверждения. Если помощник, значит, наоборот, за него, а тут помощник против него. И объясняют специалисты, что речь идет вот о чем. Вот термин ключевой – совершенствование. Кто лучше мужа знает его недостатки? Кто лучше мужа в состоянии указать? Вот, вот над чем тебе, дорогой, работать следующие 2 месяца. Да? То есть только лишь в семье мы оголяемся, что касается наших привычек, наших предпочтений, того, каковы мы на самом деле. Мы не считаем уже нужным там какую-то маску носить и там какую-то роль играть. И потому мы очень хорошо друг друга знаем. И фактически часто проверить, каков ты на самом деле, можно только лишь в семье. Потому что там ты на самом деле вот каков есть. И потому, именно вот указывая друг на друга, с любовью направляя друг друга, мы можем друг другу помогать вот воплощать как раз этот величайший идеал – быть подобием Бога, быть образом Божьим. Потому эта помощница против него, потому что только она может правду сказать. И человек, вот зная эту правду, может дальше расти. И, соответственно, тот же самый вопрос стоит и в отношении мужа касательно своей жены. Он тоже может ей помогать. Потому, дорогие, не воспринимайте вот то, что она против, как зло. Это Божий замысел. Не воспринимайте то, что он иногда против, как зло. Это Божий замысел. Это дает возможность шлифовки характера. И в этом одна из удивительных Божьих целей для семьи. Давайте посмотрим теперь на вопросы воплощения этого идеала. Что мы узнали? Каковы цели супружеской жизни? Во-первых, повторим, воплощение образа Божье. Это первая цель. Вторая – духовное единство. Третья – интимная близость. Дальше – продолжение рода. Затем – совместное управление, преодоление одиночества, взаимопомощь и совершенствование. Вот это Божьи цели супружества. И потому, соответственно, когда мы задаем вопрос, как теперь найти такого человека, с которым все это можно было бы осуществить, коль скоро это Божья модель, то скажите, где такую жену искать, мужчины, юноши? Книга притчи, 19 глава, 14 стих. «Разумная жена от Господа». Разумная жена от Господа. То есть молись. Молись, молодой человек, чтобы Бог тебе вот такого дал спутника жизни, с которым ты мог бы достичь этих целей. И если она от Господа, значит, она точно тебе в этих целях поможет. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 1 по 12, рассказывает о том, как патриарху Исааку была найдена спутница жизни. Она не должна была быть из язычниц, и этот человек... Помощник, слуга Авраама, он вспоминает, что Бог говорил, Бог клялся, он вспоминает слова Аврааму, что будет потомство, значит, Бог даст, Бог обещал, что даст спутницу жизни. И дальше очень важно, что учитываются желания женщины, а если женщина не захочет идти со мной? То есть нет насилия того, что кто-то там решил, патриархи сели, договорились, подписали договор, ты теперь должна идти. Нет, спросим ее, что она скажет. И Авраам говорит, если она не захочет, значит, ты будешь свободен от своей клятвы. То есть это должен быть свободный выбор. И когда вот так вот, молясь Господу, прося у Него знамения, и эти знамения должны быть очень конкретными, очень ясными, человек обретает ответ, тогда, как говорит 59 и 60 стих, они в действительности были счастливы. Он женился на ней и возлюбил ее. Они стали супружеской парой, которую соединяла любовь. Поэтому, говоря о Божьей модели, очень важно помнить, что в поиске спутника жизни мы ищем не идеальную половинку, а мы ищем человека, в отношении которого есть Божья воля на то, что мы сможем с ним вдвоем достичь этих целей. В книге пророка Амоса, в 3 главе, в стихах с 3 по 6 написано, «Пойдут ли двое вместе, кто помнит, что дальше?» не сговорившись. Вот, дорогие, чему нужно свидание посвящать. Не тому, чтобы бросать пыль в глаза, впечатлять, там, обманный образ создавать, а чтобы разговаривать по всем этим вопросам откровенно и обстоятельно о целях друг друга, чтобы узнавать, в действительности ли с этим человеком можно заключить брак, который в действительности принесет счастье. Потому вот это Божья модель. Если у нас есть Божьи цели, и они становятся нашими целями, и мы просим у Господа мужа или жену, Господь обязательно таковых пошлет, потому что в этом Его замысел. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл значения закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег,

тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас, потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит, позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит, очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинство своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит, следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, беда-то какая. Ой, что же теперь? Что же теперь? Ни туда, ни сюда. Что ж теперь делать-то? Ой.
5: Здравствуйте, ребята. Вы знаете, мне кажется, наш почтальон не на шутку расстроился. Нужно пойти спросить, что случилось.
4: Да, ни сюда, никуда не успеешь.
5: Ой, извините меня, Милич, у вас беда какая-то случилась?
4: Да не беда у меня. Жизненная трагедия.
5: Что такое?
4: Да велосипед где-то потерялся, ты позже совсем замотался.
5: А
4: я без него никуда.
5: Ну, велосипед, конечно, это не самое главное, но...
4: А вы его не видели?
5: Нет, не видел.
4: Нет. Ну, если вдруг что-то узнаете, скажите.
5: Разумеется, я при первой же возможности.
4: Пойду еще туда поищу что-то. Авось найду.
5: Ну, конечно. До свидания.
4: До свидания, до свидания.
5: Ну, вы не расстраивайтесь, я думаю, что найдется.
4: Что расстраиваться-то?
5: Подождите, может, он еще найдется.
6: Я никак не могу, не устал. На меня сейчас упадет. Прямо держи. Ой, ты что ж такое? Ой, да я никак не могу, у меня получается сейчас
5: задрать. Здравствуйте, ребята.
6: Здравствуйте.
5: Вам что, купили велосипед?
7: Нет, мы его нашли, только вот эта Танечка кататься никак не может.
6: Да это ты на меня все время кричишь, вот мне не получается.
8: Правда он красивый, дядя Афанасий? Ой, я сейчас приеду.
5: Вы знаете, я, кажется, где-то видел этот велосипед. А где вы его, говорите, нашли?
8: Возле булочной.
5: Я знаю, чей это велосипед.
8: Да!
5: Это велосипед почтальона Посылкина. Он потерял его сегодня утром. Да-да.
8: Понятно, почему он так охает и ахает.
5: Надо вернуть его. То-то он обрадуется.
7: А давайте его ему попозже вернем. Он помучается немного, а когда совсем надежду потеряет, мы ему вернем его.
6: Да, пускай пока поищет.
5: А это не жестоко?
8: Нет, очень даже весело.
5: И вам его нисколечки не жалко?
8: Нет, а что?
5: Вы мне напомнили одну историю, как раз про этот случай, который мне нужно вам сейчас рассказать. Садитесь-ка сюда. Я думаю, что эта история вам кое-что откроет. Однажды Иисус шел в город Наин. С ним были его ученики и множество народа. Когда Иисус подходил к городским воротам, то увидел людей, несущих хоронить юношу. Этот юноша был сыном одной бедной вдовы. Она осталась совсем одна, и горе ее было велико. Иисус увидел эту несчастную женщину, и ему стало очень жаль ее. Он подошел к ней и сказал: «Не плачь». Затем он подошел к несущим мертвого юношу, они остановились, и Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И сын бедной вдовы, открыв глаза, сел и стал говорить. Люди были очень удивлены и напуганы этим чудом, ведь Иисус Христос сделал невозможное – воскресил мертвого человека. Бедная вдова была очень благодарна Иисусу и все люди славили Бога. Вот видите, Иисус не стал ждать, пока бедная вдова посидеет от горя. Он сразу воскресил ее сына и не дал ей страдать ни одной минуты.
8: Бедная вдова. Хорошо, что Иисус ее сына исцелил.
5: Конечно.
7: Понятно, надо срочно вернуть Посылкину его велосипед, пока он не посидел от горя.
8: Точно, я его позову.
5: Вот молодцы. Давай.
4: Ну, наконец-то нашелся. Ну, где ж ты был, мой хороший? Как же я без тебя-то? Ну, спасибо вам огромное. То есть я никак без него, а вы меня выручили.
8: Это не мы, это наш друг.
4: Это кто?
5: Всегда рад.
4: Спасибо, спасибо. Ну, я поеду, а то люди без писем-то не могут. А я им нужен. Ну, все, поехал.
8: До свидания.
4: До свидания.
5: Валера, Таня, вы вправду считаете меня своим другом?
8: Да, дядя Афанасий.
5: И вы мои друзья. И вы наши друзья, дорогие. Пожалуйста, пишите, присылайте ваши рисунки и вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго. До свидания.
8: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания,

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
2: Прах – частицы земли или чего-то высохшего, распавшегося или сгоревшего. Согласно 3 главе книги «Бытие» и 3 главе книги «Екклесиаста», человек и другие живые существа на земле были созданы Богом из праха и в прах возвратятся. Перед лицом могущества и славы Бога патриарх Авраам признал, что сам он всего лишь прах и пепел.

0: библейские времена посыпать голову прахом или сидеть в прахе означало сильную скорбь, раскаяние, унижение или ощущение собственной беспомощности. Скорбящие говорят: «Душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле». Также люди бросали прах или пыль в воздух в знак сильного негодования. Отрясти прах с ног символизировало прекращение всякого общения с тем, кто проклят за свои поступки. Посылая своих учеников на проповедь, Иисус говорит: «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Умершие спят во прахе земли, но однажды они пробудятся, одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление.
1: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Как человеческие зависимости и современные технологии влияют на мозг вашего ребенка? Первый ответ найден немецкими исследованиями. В 20 школах опросили 1300 детей, средний возраст которых составлял 12,5 лет. Они определили, что каждые 10 пристальных взглядов на курящих людей увеличивают риск закурить для подростков на 40%. Те из них, кто больше смотрел на курящих, были в зоне риска начать и продолжать курить. После этих исследований ученые советуют не давать детям смотреть даже телевизор, где чаще всего невольно представляется образ жизни, связанный с табакокурением. Библейский совет «не смотри на вино, как оно искрится в чаше» в отношении алкоголя весьма подходит и к курению. Наш правильный пример, особенно в семье, вознаградится отсутствием курения в жизни вырастающего подростка. Другой ответ на проблему зависимости мы находим в Сеульском национальном институте в Южной Корее. В небольшой, но строго контролируемой группе исследовались 15 здоровых подростков. Они постоянно проходили магнитно-резонансную томографию. В результате исследования обнаружили, что подростки, пристрастившиеся к онлайн-играм, имеют структурные изменения в головном мозге, похожие на те, которые наблюдаются у людей, находящихся в других видах зависимости. Повсеместное воздействие онлайн-деятельности, начавшееся в детстве, может помешать нормальному развитию подростка. Ребенок может заполучить и другие зависимости – курение, алкоголь, наркотики. И ребенок получит взаимозамену одной зависимости – другой. Технологии видеопросмотра и современные игры должны использоваться, но в разумных пределах.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. У турецкого геккона на животике кожа почти прозрачная. Если поставить такого геккона на стекло и посмотреть снизу, то можно даже увидеть его внутреннее строение. Сегодня о гекконах нам рассказывает гость нашей студии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: У нас на даче водятся ящерицы. Ну, я понимаю, что это, конечно, не гекконы, но я часто замечала, что они даже по дереву могут залезать, наверное, чтобы погреться.
3: Угу.
2: И я знаю, что гекконы могут лазить даже по стенам. Это так?
3: Да, конечно. Не только по стенам, но и по потолкам. Гекконов можно встретить не только в природе, но также они и обитают среди людей. Интересно, да, как же вот такое животное может уживаться с людьми, и почему люди не препятствуют этому?
2: А почему?
3: Вот интересно, что там, где живут гекконы, в этих местах очень много различных насекомых. Угу. И в жилищах людей эти насекомые, они тоже любят поселяться, поскольку там есть бесплатная пища. Поэтому гекконы, бегая по стенам и по потолкам жилища человека, они просто едят этих насекомых.
2: Всех собирают, кто там ползает.
3: Конечно. В основном это могут быть различные виды тараканов, ну, которыми вот гекконы любят питаться.
2: Ну да, неприятное существо, конечно, очень.
3: А те тараканы отличаются от наших, они достаточно крупные насекомые.
2: Еще хуже.
3: Ну вот, вы говорили о том, что те ящерицы, которых вы видели у себя в огороде, на яблоне, да, они легко забираются на яблони и греются на этих веточках.
2: Да, да, да, да.
3: Ну вот как вы думаете, что позволяет ящерице так легко бегать по
2: дереву? Я точно знаю. Я их брала в руки, смотрела, у них лапки с коготками.
3: Лапки с коготками.
2: Да, даже когда она лезет, она шуршит. Слышно, что коготки цепляются.
3: Так вот, ящерица-то, конечно, нам проще определить, как она умудряется залазить на ветки деревьев. Но вот что касается геккона, то здесь нам стоит с вами очень долго подумать.
2: Ломать голову, да?
3: Да.
2: Люблю головоломки.
3: Мы сейчас с вами, конечно, поломаем голову над тем, как геккон передвигается по поверхностям. И хочу еще заметить, что это не только оштукатуренная стена, ну, как вот мы с вами говорим, жилище, да, человека, но это также и может быть стекло.
2: Даже стекло?
3: Стекло, и достаточно хорошо отполированное, и геккон по нему спокойно передвигается.
2: Угу.
3: Это могут быть также ветки, которые мы в природе, где геккон ходит, да, вот он
2: камни,
3: передвигается.
2: Наверное,
3: камни, да,
2: да.
3: И вот здесь мы даже с вами видим, геккон находится на стекле, которое влажное.
2: Что вообще как-то...
3: Почему он не скользит?
2: С законами,
3: да,
2: физики как-то не очень увязывается в моей голове, по крайней мере.
3: Да, и он же не скользит. Хотя вот мы знаем, что автомобиль, который изобрел человек, на скользкой дороге, он, если...
2: Теряет сцепление.
3: Да, теряет сцепление при высокой скорости, он может просто слететь с дороги. Но вот геккону это не грозит. Учитывая, что скорость, с которой он отрывает лапку от поверхности, составляет 15 раз. Да, в секунду.
2: В секунду?
3: То есть 15 раз в секунду он может отрывать лапку от поверхности.
2: То есть он, когда бежит, у него лапки мелькают, как спицы в колесе. Да,
3: да? И он, конечно, бежит за тараканом,
2: ну, да,
3: потому что большая скорость.
2: Так,
3: вот, Оля, скажите мне, пожалуйста, ваше мнение, как же
2: мои версии?
3: Геккон? Да, ваши версии.
2: Так, ну дело не в когтях, я поняла.
3: Угу.
2: Может быть, у него какая-то клейкая жидкость на лапках?
3: Ну, можно было бы подумать, что есть клейкая жидкость, но, как вы обратите внимание на фотографию геккона, его поверхность кожи, она сухая. И, ну, лапки, да, они тоже не вырабатывают никакой жидкости.
2: Угу.
3: То есть у них полностью отсутствуют железы.
2: Так, значит, другая версия. Может быть, присоска?
3: Присоски?
2: Присоски.
3: Ну, присоски, может быть, давайте тогда с вами посмотрим. Допустим, мы возьмем вот такой пример, который я вам принесла в студию. Здесь мы с вами видим поверхность, это стекло, и берем присоску.
2: Угу.
3: липучка, присоска, да, и стараемся ее прилепить.
2: Так,
3: как
2: да.
3: мы видим.
2: Естественно, нам это удалось.
3: Вот, Оля, пожалуйста, отлепите ее.
2: Так, сейчас я это сделаю. То есть что-то не очень получается. Вот, пожалуйста.
3: Да, у вас получилось. А вот давайте представим, если поверхность будет мокрая.
2: Ну, давайте проведем опыт.
3: Давайте проведем, Оля. Сейчас я беру мокрую тряпочку и смачиваю поверхность. Берем присоску и прилепляем. Что мы с вами видим?
2: Присоска прилепилась.
3: Вот попробуйте ее снять. Ну, сильно не прикладывая сильных усилий.
2: Она, кстати, вот ползает по стеклу. То есть
3: да.
2: она держится достаточно крепко, но она двигается.
3: Угу. Она
2: и
3: двигается.
2: Я так понимаю, что дикон бы сполз по стене, если бы он попытался на мокрой стене задержаться, да?
3: Конечно. Вот представьте дикон, и вот он с трудом забрался по такой влажной поверхности наверх.
2: Да, замер, отыскивая насекомое.
3: И тут

0: по тяжестью вниз. Собственного тела он просто скатывается вниз.
1: А у диконов таких проблем нет, да?
0: Да. Это вот мы с вами говорили про присоску. Угу. А какие же еще ваши версии?
1: Так, есть еще электростатическое притяжение. Но там, по-моему, речь идет о каких-то мелких предметах. Мелкие бумажки, волоски.
0: Да,
1: может электростатическое притяжение гекон удержать? Даже затрудняюсь с такой версией.
0: Ну, чаще всего мы сталкиваемся с этим явлением, когда пытаемся что-то одеть, какую-то вещь, да, которая у нас, допустим, это синтетика,
1: да.
0: И она начинает к нам прилипать.
1: А волосы потом очень красиво топорщатся во все стороны.
0: Да, это тоже наблюдается. Но ученые и здесь провели эксперимент. Они поместили геккона в среду, в вакуум, можно сказать, где создали условия, что вообще не было ни одного заряда.
1: Угу.
0: И геккон все равно держался на вертикальной поверхности, даже лазил по,
1: значит,
0: по потолку.
1: Тогда, наверное, липучка.
0: Липучка.
1: Да, вот на одежде, на обуви у детей особенно популярно, чтобы со шнурками не возиться.
0: Да, вот я вам и липучку принесла здесь.
1: Вы все предусмотрели, да?
0: Да, я сегодня все предусмотрела. И вот хочу вам показать. Вот мы видим, да, с вами, вот она липучка, она имеет крючочки на своей поверхности. И вот мы ее, допустим, соединяем с другой поверхностью, которая имеет...
1: Ну да, другая поверхность тоже должна иметь какие-то...
0: Да, такие вот небольшие волоски.
1: Волоски, ворсинки, а поглад на гладкой стене. В общем, моя последняя версия с треском провалилась.
0: Упадет, да.
1: Да, да, реверсии больше не имею. Давайте раскрывайте секрет уже.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Ну, здесь вы на самом деле были почти что у истины, когда сказали про липучку. Дело в том, что лапка геккона, она имеет тоже такие вот небольшие крючочки.
1: Да, крючочки все-таки имеет.
0: Да, как бы их еще ученые больше называют щетинками.
1: Угу.
0: Ну вот я.
1: То есть у них у щетинок крючков на концах нету.
0: Нет. Вот здесь вот, если здесь мы с вами видим, что на концах есть крючочки, это тоже как щетина, да? То у геккона крючочков нету. Но есть другие моменты. Сейчас я вам все зарисую.
1: Ну, то есть они очень мелкие, да? Потому что вот на картинке никакие ворсинки не просматриваются.
0: Да, вот они, как раз вот эти вот лапки, о которых мы с вами говорим. Сейчас мы возьмем один пальчик и его зарисуем. Как же это все выглядит в более увеличенном виде. Ну, давайте возьмем один палец геккона. Сейчас мы его нарисуем. Палец геккона. Как вы видите на фотографии, на внутренней стороне пальца геккона есть вот такие вот полоски.
1: Тут как раз, наверное, на них щетинки растут, на этих полосках, да?
0: Да, как раз вот то, что мы с вами говорили. На липучке есть такие небольшие, да?
1: Да, щетинки.
0: Щетинки.
1: Но там крючочки.
0: Там крючочки, да. Вот сейчас мы возьмем одну такую полосочку и увеличим ее. И вот они здесь как раз и находятся, вот эти щетинки. Только щетинки, как вы видите, они неразличимы, как говорят, невооруженным глазом.
1: Да, они маленькие, да?
0: Да, они очень маленькие. А высота этих щетинок равняется ширине двух волос человека.
1: Ну да, действительно,
0: если в цифрах, то это 0,1 миллиметра. Так вот.
1: То есть у него лапка, наверное, такой плюшевый, кажется, немножко.
0: Да, это вот одна щетинка. И вот эти все щетинки, смотрите, она буквально вот эта вся полосочка, она усыпана.
1: То есть они густо, да, сидят?
0: Очень густо. На одном миллиметре квадратном, да, вот мы сейчас постараемся так написать, 14400 щетинок.
1: Угу, да.
0: Но сейчас мы еще к этому вернемся.
1: Они очень-очень тоненькие.
0: Да, очень тоненькие и очень густо расположены. Ну, давайте мы увеличим еще и щетинку несколько
1: еще,
0: раз.
1: Есть еще куда увеличивать, да?
0: Так. Конечно. Мы представим, что у нас с вами электронный микроскоп. И
1: сюда хотелось посмотреть.
0: Вот она, щетинка. Ну, она, конечно, не такая длинная, как мы рисуем.
1: Ну, не такая толстая.
0: И не такая толстая. На конце эта щетинка еще имеет ответвление.

0: Не. То есть это похоже на дерево, у которого сверху идет крона дерева. И вот этих ответвлений, это уже волосики. Их насчитывается до 1000.
1: Ой, ну они вообще микроскопические, да?
0: Конечно, очень микроскопические. Но и это еще не все.
1: Как эта вся густота-то у него там помещается?
0: Наверное, очень пушистые лапки должны.
1: Но это еще не все, вы сказали.
0: Да, это еще не все. Каждый волосик заканчивается на конце вот такой лопаткой.
1: А для чего эти лопатки нужны? Крючочки как-то, по крайней мере, было понятно.
0: Угу. Ну вот, вот так вот я вам изображу.
1: Ага. Смотрится красиво, наверное, под микроскопом.
0: Да. Поскольку мы с вами видим, у геккона нету ни присосок, ни каких-то липких жидкостей, да, желез нету. Поэтому здесь уже действует совсем другая сила. Эта сила называется силой Ван дер Вальса. Был один ученый,
1: из физики, да?
0: Да, был один ученый, живший в 19 веке. Ну вот он открыл эту силу, и в честь него назвали весь этот процесс. Смотрите, мы с вами говорили, что на одном квадратном миллиметре 14 тысяч щетинок, а на одном квадратном сантиметре, на одном квадратном сантиметре их доходит до 1,5 миллионов, миллионов штук. Вы представляете?
1: Нет. Но я впечатлена.
0: Да, и мы же с вами говорим, что там нету ни присосок, ни каких-то жидкостей, смазывающих, прилепляющих, да, лапку геккона. Мы видим, что у геккона пальчиков 5 штук. И видим, что когда геккон становится на поверхность, то эти лапки, их поверхность, она увеличивается.
1: Так расплющивается.
0: Да, да? Она расплющивается. То есть мы видим, площадь увеличивается. Это позволяет как раз действовать вот этой силе Ван дер Вальса. То есть вот эти все щетинки с их ответвлениями, волосиками и лопаточками, они максимально вот как бы приклеиваются, что ли, к поверхности. То есть расстояние между поверхностью и лапкой геккона, оно просто стирается. Его нет. Вот если мы с вами соединим обе руки, у нас все равно, ну, увеличив под электронный
1: зазор,
0: да, микроскоп, мы
1: кожа
0: увидим,
1: она шероховатая.
0: Да, мы увидим все равно, что будет зазор.
1: Да.
0: Это опять же под электронным микроскопом.
1: Ну, воздушный зазор такой.
0: Да, такой зазор. А там такого зазора нету. То есть достаточно плотное такое вот соединение с поверхностью. Вот именно вот это и позволяет геккону удерживаться на поверхности, кстати, на любой поверхности, даже если животное обитает не только в жилище человека, но и в условиях природы, где бывают дожди, штормовые ветры.
1: Ну и там вообще камни, они же не ровные.
0: И камни, да.
1: То есть присоска на камне же не удержится.
0: Да. И что самое интересное, лапки геккона, несмотря на то, что вот они имеют такое сложное строение, они совершенно не загрязняются. Они самоочищаются.
1: Как интересно.
0: Вот что хотелось бы.
1: Ну да, с грязными лапами ты не побегаешь,
0: да,
1: не подгоняешь. А как он лапу отрывает? Ведь если она так хорошо прилегает, вот присоску-то я
0: конечно
1: не сразу.
0: А здесь ученые тоже долго ломали голову. Как же животному удается быстро...
1: Да, вы говорили 15
0: раз в секунду.
1: Секунду,
0: да. Это же нужно бежать за кем-то. Сейчас я вам продемонстрирую это. Вот на примере моего планшета. Возьму скотч. Это похоже на примере того, как если бы мы отрывали скотч от поверхности. Ну вот мы прилепляем скотч к поверхности. Вот она, лапка геккона. Теперь, чтобы ее оторвать от поверхности, геккону необходимо именно с конца пальца, он поднимает конец пальца, и тем самым вот отрывается лапка от поверхности.
1: Потихонечку.
0: Это выглядит вот, да, вот примерно вот
1: так. То есть
0: так
1: он
0: вот
1: не отрывает сразу всю поверхность?
0: Нет, он не сможет это сделать, а вот именно потихоньку. У меня это не получилось так плавно, как у геккона. Но принцип тот же самый, что лапка отрывается от конца. И постепенно лапка отрывается совершенно.
1: Только вот остается удивляться, сколько всяких чудес в животном мире.
0: Да, я с вами согласна.
1: Да, удивительно Бог сотворил геккона. Дарья, спасибо вам большое за этот рассказ. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила?
1: Какой?
0: Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили.

0: Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми, вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала, в клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет... Это в институте Склифосовского в Москве. Вот. Он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. 2 простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром, одеяло надо посушить, летом хорошо, а зимой...

0: А это спитен. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот, а мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Смотрите, Валя, ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет.
1: Не упадет, не упадет.
0: Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму.
0: Ну, целуй маму, поцелуй. Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Ну,
0: давай, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше.

0: На 9 лет старше.
1: Ты смотри. Mm.
0: Сынуль, пойди. Пойдем туда в кабинет. Пошли. Пойдем в кабинетик. Пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет. Иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
2: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. Мне это надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
2: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога? Вы что? Он за мной ходит рядом.
2: Кто?
0: Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
2: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы, хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы тогда самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально, чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста.

и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Сегодня мы увидим завершающие картины книги «Откровения». До наступления пришествия Христа пророческое видение как бы делает небольшой шаг назад, и Иоанну показана сцена преддверия этого события. Он видит знакомые образы и даже слышит знакомые слова в их описании. Рассматривая их, сопоставляя, он сильно изумляется. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих“. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Чтобы охарактеризовать эту картину, дать оценку ее содержанию и понять ту весть, которую она в себе несет, недостаточно будет прямого текстового толкования. Хотя оно присутствует дальше, когда ангел, который показывает эту картину, прямо разъясняет, что все это значит. Ангел говорит о звере как о власти, о преемственности этой власти в головах и рогах зверя. Он говорит о блуднице, о ее положении, влиянии и власти, и о характере отношений между ней и зверем. Может показаться, что слова ангела не дают пояснения, а еще больше вносят усложнений. Например, в объяснении

семи голов, как семи царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И там же зверь восьмой из числа семи. Чтобы распутать этот сложный на вид клубок символических переплетений, нужно вернуться в первый век нашей эры и представить, как книгу Откровения читали в те времена. Например, христиане, собравшись в церкви Филадельфии. От Иоанна с острова Патмос к ним пришло пасторское послание под названием «Апокалипсис». Перед общиной выходит человек с этим посланием, начинает читать. Его слушают, и все вместе они как бы рассматривают эту большую картину. Вот прочитана большая часть книги. И теперь все они слушают, что рассказывается в истории 17 главы. Слушатели были простыми людьми. Все они не богословы, не лингвисты, не специалисты по толкованию аллегорических текстов. Именно к таким людям было написано Откровение. Так вот, чтобы нам самим понять секреты Апокалипсиса, мы задаемся вопросом, а что могли понимать они, первые читатели и слушатели этой книги? Какую методологию, какие богословские наработки могли использовать они? Мы понимаем, что эти общины, эти люди, скорее всего, просто слушали, вслушивались в эту книгу. И я представляю, что перед их взором разворачивалось это огромное полотно образов и символов в единой картине пророческих видений. Когда смотришь на картину, то в разных сценах замечаешь, как в различных фрагментах образы очень похожи. И они словно дополняют друг друга, словно подсказывают, что нужно увидеть в отдельных деталях, штрихах и красках. Ангел, который показывал Иоанну, как будто подсказывает нам не просто применять какие-то наши знания к этим символам, но и направляет нас на то, чтобы уметь увидеть в целом, увидеть и сравнить то, что увидели. Итак, первое, на что здесь мы обратим внимание, это то, что сам ангел, один из тех семи, которые изливали чаши гнева, он как будто останавливает действие излития чаш и специально выделяет один образ, чтобы его можно было разглядеть получше. Это важно отметить, потому что нам становится понятным, когда, в какое время должно состояться воплощение этого символа в исторических событиях. Итак, появляется жена, блудница и багряный семиглавый десятирогий зверь. При рассмотрении этой сцены в памяти сразу возникают ассоциации. Мы уже видели в 12 главе жену и красного дракона, который также был семью головами и десятью рогами. Образ блудницы, которая здесь показывает, как дьявол подражает Богу. Мы уже видели лжетроицу, видели уподобление Агнцу. И здесь вновь имитация. Мы отмечали, что в библейской символике у Бога есть жена или невеста. Это его святая церковь. Она ждет возвращения жениха Иисуса Христа. И когда он придет, состоится брак. Народ Божий соединится со своим Господом. Дьявол в последнее время представит миру подобие жены Божией. Он представит такую церковь, такую общность верующих людей, которая будет претендовать на исключительное право называться женой Христа. Вместе с тем будет совершенно очевидным то, что она блудница. Она сидит на красном звере. С ней блудодействуют цари земные и живущие на земле, упиваются вином ее блудодеяния. Ангел называет ее имя. Тайна. Вавилон Великий. Мы уже говорили, что это объединенные силы, которые в истории всегда выступали как главный противник Бога. Эти силы имеют религиозную основу своего союза или смешения. В конце времени Вавилон представляет собой тройственный союз – папство, павший протестантизм и спиритизм. Ангелы семи последних язв называют их так – дракон, зверь и лжепророк. Та самая лжетроица. Объединившись в один союз, она получает власть от мировых государств, которые теперь также объединены. Достигнув этого положения, блудница Вавилон
обольщает весь мир своим учением о синтезе всех религий и верований. Она принимает поклонение от всех жителей Земли. А всех, кто не принимает эту ее чашу блуда, кто сохраняет веру в Бога и доверие Его Слову, Библии, она преследует и уничтожает. Зверь, на котором она сидит, очень сильно напоминает дракона, который преследовал жену в пустыне в 12 главе. Он тоже красного цвета, у него 7 голов, 10 рогов, и у него тоже имена богохульные. В 13 главе мы видели барсоподобного зверя, который также имел 7 голов, 10 рогов и имена богохульные. Эта схожесть в описании не случайна. Зверь в 17 главе представляет собой не просто земное царство. Этот зверь – сам дьявол и сатана, дракон, змей древний, который еще со времен Адама преследует жену, Божий народ. Представление его в виде семиглавого зверя – это самая значительная его характеристика в истории великой борьбы. Он стремился объединить весь мир под своей властью и заставить всю землю поклоняться ему, как царю земного мира. У него получалось в истории объединить разные царства в мировые империи, а в последнее время удастся создать всемирную систему правления. Изображение зверя здесь – это как вершина, апофеоз всех притязаний сатаны на абсолютную власть. 7 голов или 7 царей, через которых эта власть осуществлялась в истории, их образ находит свое воплощение в действиях царств и правительств, при которых сатана решительно пытался уничтожить народ Божий. Если рассматривать, что время написания Апокалипсиса – первый век нашей эры, и он был направлен как пасторское послание в общины того времени, тогда можно определить, когда появляются эти 7 царей, о которых говорит ангел в объяснении символа 7 голов зверя. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Ключевой момент в определении этих исторических эпох находится в словах, объясняющих время первых 6 царей. 5 пали, а 1 есть. Какие 5 великих царств, предпринимавших попытки совершенно уничтожить народ Божий, пали ко времени написания Апокалипсиса? И какое из 7 царств в этой дьявольской преемственности имело власть и силу на тот исторический момент? Историю 7 голов зверя можно рассматривать в следующей ретроспективе. Первая голова – это фараоны 18 династии во дни Моисея. Вторая голова – это Ассирия во дни Сеннахерима. Третья голова – Вавилон во дни Навуходоносора. Четвертая голова – Медоперсия во дни Амана-Амаликитянина. Пятая голова – Греция во дни Антиоха IV Епифана. Все эти 5 империй ко времени Иоанна пали. На тот момент власть имеет Римская империя. Это 6-я голова. Она разделяется на 10 царств, 10 рогов, которые к тому времени еще не получили власть. Но они получают ее. И составив основу мировой системы правления будущего, это уже наше время, они будут продолжателями дела покорения мира власти зверя, дракона. 7-й зверь – это царство, которое в последнее время будет лидером объединения мира. В 13 главе Откровения мы читали об агнцеподобном звере, которому дракон дает власть. Это Соединенные Штаты Америки, главенствующая держава в объединении мира. 8-й зверь из числа 7 – это сам сатана, который еще не проявил себя явно. Но это произойдет позже, когда будет великая битва против Бога – Армагеддон.
Дьявол явится, когда сможет собрать вместе все 7 империй после тысячелетнего царства. Об этом мы поговорим дальше. Сейчас же мы видим, что на семиглавом звере восседает блудница, Вавилон. Мы видим превосходство блудницы над зверем. Объединенная государственно-политическая система правления предоставит объединенной под главой папства религиозной организации полную власть над миром. Блудница восседает на звере. В руке у нее чаша с вином блудодеяния. Цари и жители земли пьют из этой чаши. Блудодеяние означает незаконную связь. Это смешение правды с ложью, истины с заблуждением. Это такое хитрое, тонкое объединение христианской веры с языческим мировоззрением, что сам по себе этот союз не вызывает никаких возражений, потому что он приятен. Он вызывает только сладкое чувство опьянения. Легко в таком состоянии поклоняться ложному Богу и содействовать подчинению этой вере других людей силой светской власти. Опьянение или восхищение тем, как славен Вавилон, как он влиятелен, как он красив и авторитетен, этот религиозный союз, это очень опасное состояние. Эффект опьянения состоит в том, что человек теряет контроль. Он становится неспособным управлять собой. Это состояние неустойчивости. Пьяному свойственно падать. Дальше, в 18 главе, Иоанн видит другого ангела, который имеет великую власть. Он сходит с неба, и земля освещается его славой. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Мы слышим повторение последней вести миру. Три ангела уже провозгласили самое важное предупреждение для живущих в последнее время. Здесь ангел вновь повторяет весть второго ангела. «Пал, пал Вавилон, напоивший вином своего блуда все народы». Влияние этого вина настолько сильное, что в самое последнее время, перед концом, эта весть повторяется с особой силой. Затем звучит призыв выйти народу Божию из Вавилона. Конечно, во всех церквях есть искренние достойные христиане. Те, кто любит Бога и доверяет Его Слову. Они состоят в религиозных организациях, которые в принципах веры и поклонения неприемлемы для Бога. Эти организации будут объединены в Вавилон, блудницу. Бог призывает таких христиан: выйти. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вот уже и настает ее поражение. Язвы бедствия от Бога в чаше гнева. И еще одно поражение. Оно постигает блудницу со стороны зверя. «И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». В этой картине Бог дает очень важное наставление. Здесь показана жена, которая в сути своей – блудница. Мы рассматриваем картину этой жены и зверя и видим их отношения. 10 рогов – цари. Их отношения с нею не настоящие, неверные. Это как непрочные связи, как блудодеяние. Блудница сидит на звере, используя его могущество, угнетает святых. Эти угнетения, это чувство власти настолько владевают ею, что она просто упивается кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых.
На языке оригинала это слово звучит как «напиться до состояния полного опьянения». Пьяная блудница падает. Эта религиозная власть, Вавилон, просто не в состоянии контролировать то, что дал ей зверь. Она не способна управлять миром. Она все теряет. Начинается беспорядочность, разрушение, хаос. Ее триумф недолог. Вот 10 рогов уже ненавидят ее и начинают уничтожать. Конечно, зверь, на котором она сидела, дьявол, не хочет этого, не желает ее гибели. Но сам он не способен управлять миром и держать под контролем даже этот, по его архитектуре возведенный миропорядок. Потому что сказано в Апокалипсисе, что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Воле Божией допустить разрушение мирового царства, построенного на тирании, насилии и ненависти к человеку и его свободе. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Таким показан бесславный конец Вавилона, великого города, который во все времена был оплотом вражды против Бога. Власть лжерелигии повержена. Царство дьявола поражено. После сцены, которая произошла на земле, видение Апокалипсиса переносит наше внимание на небо. «После всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее“. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И слышал я как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуйся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божии“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим и свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества“. Великая радость на небе. Вновь перед нами храмовая сцена. На все небо громогласно провозглашается: «Воцарился Господь Бог». Буквально это звучит так: «Аллилуйя, потому что царствует, правит Господь Бог, Вседержитель». Это радостная весть для всей Вселенной. Господь правит. Христу уже дана была власть. Он со времени вознесения на небо был поставлен на царство. Теперь же, когда совершилось судебное следствие во святом святых, когда определен приговор грешному миру, Христос идет, чтобы взять земное царство в свое правление. Это событие Иоанн описывает через очень красивую светлую сцену совершения брачного союза. Брак жены, Церкви Божией и Агнца. Жена облечена в чистую светлую одежду, символ чистоты характера святых. Эта картина представляет второе пришествие Христа. Вот Он идет на землю. В этой картине мы видим, что первое и самое важное, для чего Он идет на землю, это не наказание грешников, это не поражение царства дьявола и даже не для того, чтобы вернуть себе власть. Христос идет за своей невестой. Жених идет, чтобы взять с собой свою невесту, свой верный народ, свою церковь. После этого Иоанну показана картина всадника на белом коне в открывшемся небе. Он выходит с многочисленным войском, одетых в белые одежды. А внизу на земле
зверь и цари земные собирают свое войско, чтобы сразиться с сидящим на коне. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога, Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя – Царь царей и Господь господствующих. Эта картина напоминает нам всадника из видения первой печати. Белый конь и всадник на нем – это символ победоносного шествия Слова Божия. Мы видим, что у него был очень трудный путь, путь борьбы. Здесь, в конце пути, одежды всадника обогрены кровью. Вся великая брань на земле велась против Слова Божия. В Библии это является одним из имен Иисуса Христа. В отверстом небе мы видим Христа на белом коне. Его облик исполнен божественной славы. На голове его много диадим, знаки царственной власти. Их множество говорит о том, что ему дана всякая полнота власти на небе и на земле. Он больше не даст грешникам возможность обладать ею. Христос, судья и воин, выходит прямо на царство мира сего. Затем ангел начинает созывать птиц на великую вечерю Божию. Праведников и святых ждет брачный пир. А нечестивых ждет поражение от Бога. Они сами станут пищей на пиру у птиц. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Удивительная картина всемирного столкновения грешного человечества, собранного на битву со Христом. Здесь Господь впервые отвечает на воинственный вызов в силе своего могущества. Тщетная вера грешников в то, что они могут сражаться с Господом. Даже теперь, когда Он идет в своей славе и могуществе, дьявол пытается объединить мир в войне против Бога. Мы видим настрой этих злых сил, видим приготовление к битве, но самой битвы нет. Здесь перед нами представлена не война, а только единственное поражение земного войска зверя. А сам он и лжепророк, брошенный в озеро огненное. Символизм этой сцены показывает важную истину. Слово Божие – это судья и воитель. Все, кто вел с ним борьбу, будут поражены в день его пришествия. Никто из живущих на земле не сможет избежать этого поражения. Это образная сцена. Она представляет могущество Слова Божия, победу истины над всякой неправдой. Воинство, которое приходит вместе с сидящим на белом коне, это ангелы небесные, которые будут сопровождать Христа в его пришествии. Царство дьявола поражено. Все нечестивые люди убиты духом уст его. История грешного мира остановлена. Последние картины апокалипсиса – это окончательное осуждение грешников и сатаны. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы,
доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. В день пришествия Христа на землю мир будет разделен на праведников и грешников. Это разделение совершается сегодня, когда каждый человек делает выбор, свой выбор. Он состоит в принятии Христа или же в отречении от Него. Сегодня есть выбор ответить на голос Духа Святого и поклониться Богу как Творцу, воздав Ему славу, или же отказаться принимать авторитет Всевышнего. Выбор у всех у нас сегодня состоит в том, чтобы признать, подчинить свою жизнь закону Божию или же отвергнуть его, идя путем беззакония. Судьба каждого будет определена тем, что он сам для себя выбрал. Следственный суд, который совершается сегодня на небе, определит меру этого каждого отдельного выбора человека. На суде будет взвешена жизнь человека, все его дела, тайные и явные. Тех, кто, узнав истину из Библии, изменил свою жизнь, раскаялся во всех грехах своих и обратился к Богу с просьбой о милости и прощении, будут оправданы. Оправданы благодаря жертве Христа, которая была совершена на кресте. Этим людям будет даровано прощение. Их имена вносятся в книгу жизни, и суд Божий больше не рассматривает их дела. Кровь Христа оправдывает их полностью. Но имена нечестивых не вносятся в книгу жизни, поэтому они сами полностью отвечают сами за себя на суде за всю свою грешную жизнь. День пришествия – это две жатвы. Все праведники, которые жили на земле, воскреснут в новом славном теле, в нетленном. Они будут взяты на небо, и там со Христом будут царствовать 1000 лет. Грешники же не воскреснут до определенного момента, пока не пройдет 1000 лет. 1000 лет царствования праведников на небе. Блаженны те, кто удостоится чести первого воскресения. Они уже никогда не умрут. Мы видим картину, где ангел сажает на цепь сатану, повергая его в бездну. Это образ событий, которые произойдут сразу же после пришествия Христа. Дьявол заключен на 1000 лет. Бездна – это опустошенная земля. Все грешники мертвы, а праведники взяты на небо. Ему некого искушать. Ему некому причинять боль и страдания. Он остался один со своими бесами на разрушенной планете. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Проходит 1000 лет. С неба на землю спускается город, Новый Иерусалим. В нем все те праведники, которые были взяты на небо во время второго пришествия. Они царствовали со Христом 1000 лет. Теперь, по окончании этого царствования, город спускается на землю. Воскресают все грешники. Для них специально совершается судебное заседание. Вся вселенная видит справедливость их наказания, смерть за соделанные и нераскаянные грехи. Однако дьявол почувствовал, что он освобожден, видя, что в его распоряжении снова все те, кто всю свою жизнь враждовал с Богом, он опять начинает обольщать этих людей. Вот он собирает великую армию грешников всех времен и народов. Здесь он проявляет себя, как 8-й зверь из 17-й главы.
Здесь он как зверь, потому что ему впервые в истории открывается возможность собрать под своим именем все 7 империй, которые теперь воскресли. Удивительная картина. Все грешники земли собраны в одно время и в одном месте. У них нет никакой цели, кроме одной – уничтожить Христа и Его святой народ. Они организуются в боевом порядке. Приготовившись к сражению, они окружают город Новый Иерусалим. Это Армагеддон. Цари земли всей вселенной собраны на брань в великий день Бога Вседержителя. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Картина пророчества показывает нам, что эта последняя битва, как таковая, в общем-то, не состоялась. Бог низверг огонь с неба, который уничтожил всякого грешника. Никто из грешников не оказался записанным в книге жизни. Они сами себя, своей жизнью, своим отношением к Богу и ко Христу вычеркнули из нее. Поэтому Бог наказывает их смертью за все беззакония и нечестие. Это смерть вторая. После нее уже не будет воскресения. Таков исход великой борьбы между Христом и сатаной. Грех и грешники уничтожены. Царству мира сего положен конец. Но апокалипсис на этом не заканчивается. Бог показывает, что ожидает спасенных дальше в жизни. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Всем искупленным от земли откроется новый мир, совершенно другой. Город, в котором будут жить спасенные, это особый подарок от Господа. Бог сам будет его художником и строителем. Земля и небо будут пересотворены, на них не будет следов проклятия. Все, что доставляло боль и страдания на этой земле, будет удалено. Будет удовлетворена самая большая нужда человека – потребность в Боге. Это даже невозможно вообразить, что с Богом можно будет явно напрямую общаться. Хотите ли вы стать участником этого общения, задать Богу вопросы, которые так волнуют вас сейчас, и получить на них ответ от самого Христа? Бог приглашает вас сделать это. Мы заканчиваем изучение книги Откровения. Из нее мы узнали, каков план Божий о человечестве. В этом грандиозном вселенском плане есть место для каждого из нас.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Стратегия, которая, как вы догадались, называется сейчас «физические упражнения». Это регулярные физические упражнения, но почему и как они связаны именно с курением, мы об этом сейчас поговорим. Самое что ни на есть прямое отношение, как отмечают ученые, отвечая коротко, физические упражнения способны дать человеку то, что не вызывает побочные эффекты, но в то же самое время вы имеете преимущество, которые, по мнению табачников, достижимы только с помощью табакокурения. И в этом случае мы даем аналогичную замену одного другим. Это очень важный фактор, чтобы мы заменили табакокурение внутри головного мозга альтернативой физических упражнений. Именно поэтому по телевидению, когда представляют самые разнообразные тренажеры, каждый раз подчеркивают, если вы хотите бросить курить, то вы должны заниматься на наших тренажерах. Но на самом деле любая физическая активность, будь то гантели, будь то скакалка, будь то любой какой-то другой вид физических упражнений, поможет вам. Вспомним для этого нервную систему, ее тело, клетка, аксоны, дендриты, прохождение по ним импульсом. Как раз наглядно мы можем посмотреть, мы привыкли с вами табачиться. И вот в этот момент импульс переходит из клетки к другой клетке. На расстоянии синапса никотин помогает пройти импульсу без проблем. Но человек бросил травиться сигаретами, а бутоны, те утолщения, которые образуются на нервных клетках, напоминают ему легкий путь успокоения, напоминают ему путь, когда ему можно расслабиться. Но в данном случае, имея физические упражнения как альтернативу, мы получаем с вами совершенно другую дорогу. И она заменяет старую привычку. И мы также получаем эффект расслабления, мы получаем эффект успокоение, потому что когда человек начинает двигаться в этот самый момент, в его мозге образуются эндорфины, голубой гормон, который способствует расслаблению. Гормон, который не получите вы никаким другим путем, если только вы не будете делать физических упражнений. Тропой курения мы часто пользовались, и она ослабевает, если мы выполняем физические упражнения. Другими словами, вы идете по тропинке один раз, второй раз, третий раз, и уже там образовалась хорошая дорога. Уже потом магистраль по ней провели, уже по ней ездит большое количество машин. А если старую дорогу человек не использует, то в конечном итоге она разрушается, за ней не ухаживают. Вот это мы и достигаем с помощью физических упражнений. Выполняя физические упражнения в любом виде, средней нагрузки, мы поддерживаем тем самым свой организм и способствуем самым разнообразным другим эффектам, которые сами по себе также очень важны для нас. Например, мы с помощью физических упражнений контролируем свой вес в норме, поддерживаем его на том уровне, который необходим. Мы развиваем мускулатуру, способствуем сжиганию жира, лишних калорий. Вы знаете, что умеренные физические упражнения понижают аппетит вследствие временного повышения сахара в крови. Это очень важно на первых этапах, когда вы бросили травиться сигаретами, и вам все время хочется поесть. А если не поесть, значит покурить. Увеличение объема легких. Стратегия, помните, глубокое дыхание. Нормализуется наш глубокий естественный вдох. Еще один эффект. Улучшается сон. Особенно для тех, кто мучается бессонницей из-за того, что он не травится сигаретами. Дело в том, что для отдыха центральной нервной системы нам нужен полноценный сон. И физические упражнения помогают нам его достигнуть. Они напрягают организм, а потом расслабляют его. Физическая нагрузка снимает усталость. Это феномен, вроде бы никак не связанный с физическими упражнениями. Ведь физические упражнения – это какой-никакой труд. Однако же исследования показывают, что улучшается нервная система вместе с сердечно-сосудистой системой. Как они взаимосвязаны? Дело в том, что когда сердечно-сосудистая система лучше себя чувствует, а она чувствует себя лучше, потому что сама по себе нагрузка укрепляет нашу сердечную мышцу, и мы лучше справляемся с тяжелой нагрузкой в последующем. Подсчитано, что количество крови, перекачиваемое сердцем в покое, составляет в течение жизни порядка 13 танкеров, каждый из которых содержит 1 миллион бочек. Кажется, мы должны беречь свое сердце, но все наоборот. Тренированное сердце бьется сильнее по сравнению с нетренированным сердцем. Происходит экономия ударов. Тренированное сердце бьется 60 ударов в минуту, а нетренированное совершает около 80 ударов. Сердце в этом случае экономит 28 тысяч ударов. Вот такая математика. Наше сердце имеет коллатерали. Это следующий пункт. Недоразвитые такие сосуды, они развиваются благодаря физкультуре. И представьте, кровоснабжение улучшается ввиду поставки крови уже не по одной ветке, а по двум-трем, благодаря физическим упражнениям. Для чего это важно? У вас настал тяжелый трудовой день. Очень много нагрузок. При нетренированном сердце кровоснабжение недостаточное, так как из-за отсутствия физических упражнений это приводит к недоразвитости коллатерали. В итоге наступит кислородное голодание сердечной мышцы и появится общая мышечная усталость. С тренированным сердцем ничего подобного не произойдет. Оно получит кислород в полной мере по дополнительным сосудам. Меньше будем утомляться, и тем самым меньше будет желания браться за сигарету. Ваша сердечно-сосудистая деятельность изрядно пострадала от действия табака. Физкультура поможет ее восстановить. Сокращение сердечного ритма. Мы только что сказали, выносливее сердце к инфарктам. Улучшается оксигенация миокарда, то есть насыщение сердца кислородом. Ну и, конечно же, еще один эффект. Если у вас гипертония, физкультура, как известно, понижает давление. И что наоборот интересно, когда у вас гипотония, то есть наоборот пониженное давление, физические упражнения повысят его. Нам это так же важно, как эффект для улучшения общего состояния. Уменьшение количества стресса и депрессии. Я считаю, что это самый наиважнейший фактор. Доктор Ганс Селье, мировой авторитет в области стресса, очень легко продемонстрировал эксперимент с двумя группами мышей и доказал важность физических упражнений. Одна группа в течение месяца содержалась в клетке, где не было никаких условий для движения. Затем их подвергали ряду неприятных испытаний. Электрические импульсы, необычный шум и мигающий свет – вот то, что было в виде стресса представлено этим мышам. И мыши не смогли это вынести. Все они за короткое время умерли. Другая же группа мышей, она имела специальное колесо в клетке и по несколько часов в день выполняла там своего рода бег. Когда их поместили в такие же неблагоприятные условия, это не произвело на них никакого воздействия. Они играли, бегали по вращающемуся колесу, хорошо ели, спали и продолжали жить без каких-либо признаков неудовольствий. Разве это нам не говорит о том, что важно для нас выполнять физические упражнения, если мы хотим справиться с ежедневным стрессом? Необычность воздействия физических упражнений на изменения в лучшую сторону характера человека. Вот еще один ряд исследований. Этот феномен объясняется тем, что при регулярных физических нагрузках количество антидепрессивных гормонов удваивается. Это гормоны, которые устраняют депрессию, которая могла произойти, передают человеку бодрость, оптимизм, способствуют спокойному, ровному поведению. Кроме того, физические упражнения способствуют расслаблению мышц. Когда мы часто находимся в напряжении, мы становимся такие, знаете, вот сжатые. Но вы будете чувствовать себя лучше. Вы будете, значит, меньше гневаться и раздражаться благодаря тому, как показало одно исследование, что энергичная, даже 15-минутная ходьба снимает нервно-мышечное напряжение более эффективно, чем 400 мл транквилизаторов, таких как элениум или реланиум. Они способствуют физические упражнения также умственным способностям, дают дополнительную энергию и делают нас работоспособными, отдаляя порог усталости. Улучшение обмена веществ. Вы делаете профилактику и лечение целого ряда болезней. Я могу продолжать и продолжать говорить о многих эффектах физических упражнений. И все это будет говорить нам о том, что эта стратегия обязательно должна у вас быть. Любые физические упражнения средней интенсивности. Вы можете присаживаться, вы можете прыгать на скакалке. Делайте все, что угодно. Главное, делайте. И это даст свой эффект. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот, я вам приготовила вот такие маленький подарочек. Да, вот такие вот ручки от нашей телекомпании. Пожалуйста. Вот, и почему я это сделала? Потому что все любят подарки, да? Вот, и у нас такая тема очень интересная. Это дар сексуальности, то есть Божий дар сексуальности.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет. Двое детей. Евгений Якимов. Служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин. Служитель церкви. Считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
1: В прошлый раз мы говорили, что Бог дал нам гендерное различие, то есть сотворил мужа и

0: жену. Вот. И дал нам этот дар. И вот у меня такой вопрос напрашивается. Что с этим даром делать? Правильно мы ли его используем вообще? То есть вот то, что мы видим, у меня такие сомнения, что не очень правильно с этим даром.
1: Что делать, мне кажется, понятно. Наслаждаться. Для этого Бог это сделал. Да, пользоваться, собственно говоря. Подарок имеет смысл только тогда, когда им пользуется.
2: Да. Проблема в том, что его извращают.
0: Ну, я думаю, что да.
2: Неправильно используют.
0: Вот, то есть
2: не по назначению.
0: Да, вот есть какая-то инструкция. Там, я не знаю, ну, купим какой-то сложный телевизор, например, да, я куплю, мне нужна инструкция. А то сейчас я начну на эти кнопочки нажимать, и у меня телевизор работать не будет.
3: Собьется вся
0: система. Да. Вот здесь нужна какая-то инструкция.
2: Ну, в Священном Писании, в книге «Бытие».
0: Есть инструкция, да?
2: Есть несколько слов. Угу.
0: Давайте прочитаем.
2: Это вторая глава.
0: Вторая глава.
2: Угу.
0: И стих.
2: С 22-го. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, привел ее к человеку». Ну вот, собственно, есть о ком идет речь. И далее он сказал человек: «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». И дальше посмотрите, что говорит Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». По сути, в этом... Как вы говорите, четкая инструкция, что человек, во-первых, оставляет отца и мать,
0: да,
2: и прилепляется к своей,
0: да,
2: жене.
0: Это
1: мне
0: очень...
1: кажется, здесь очень важна последовательность, которая обозначена здесь в книге «Бытие». Во-первых, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть вот особенность в чем? Именно мужчина должен оставить своих родителей. Я так вижу, что он должен созреть к этому. Созреть к отношениям, созреть до такой степени, чтобы отлепиться от родительской семьи и быть готовым создать отношения с женой.
0: А девушке не надо отлепляться от мамы?
1: Почему-то, ну, надо, но здесь...
0: Еще как надо, а то свекровь, знаете, да?
2: Нет, здесь сказано, что будут двое,
0: вот,
2: одна плоть. Ну, никак не трое, там, мама или папа, или кто-то
0: да.
2: еще.
0: Нет, но если мы говорим вот
1: хотя
0: что...
1: здесь почему-то акцент сделан именно
0: на мужчине,
1: мужчин, да?
0: Да. Ну, вот, а может быть, если имеется в виду человек один, это мужчина и женщина, значит, здесь говорится двоим. То есть мужчина отлепится от своей семьи, а женщина от своей семьи.
1: Но прилепиться-то надо к жене.
0: Да, ой, я не знаю.
2: Но вы помните, мы говорили, что и мужчина, и женщина названы человеком.
0: Вот, я про это говорю.
2: Оставит человек.
0: Да, то есть и она оставит, да, девушка, свою маму. Вот, и...
2: И после этого только будут двое,
0: да,
2: одна.
0: То есть оставляют.
1: Вообще, говоря о правилах, да, о том, как пользоваться даром,
0: да,
1: одно из базовых правил – интимные отношения могут и вообще рассматриваются Творцом только в контексте брака.
0: Супружество.
1: Никоим другим образом, только в контексте брака. Это условие, которое непременное, и оно безусловное условие, да, простите за тавтологию.
0: Да.
1: Чтобы человек наслаждался этим.
0: То есть это условие от Бога.
1: Да,
0: условие, это его, это вот именно та инструкция, которую мы можем назвать симфонией любви.
2: Я бы сказал, что у Бога в его инструкции вообще не предполагается сексуальные каких-то отношения вне брака. Да, такого понятия здесь мы вообще не находим.
1: Не находим, да. Кстати, это с точки зрения психологии тоже очень объяснимо, потому что, ну, понятно, да, что мужчины и женщины по-разному реагируют на интимную близость.
0: Да.
1: Если для мужчины, ну, конечно, важно окружение, да, но не столь важно, сколько для женщины. И женщина по-настоящему может ощутить преимущество этих отношений, когда она чувствует свою безопасность, когда она чувствует свою защищенность. Если не обеспечить женщине чувство безопасности, ни о каком наслаждении этим даром речи быть не может.
0: И защищенность для женщины, да, это именно супружество.
1: Супружество.
0: Именно вот...
1: Прежде всего.
0: Да, то есть женщина, которая, если и живет, я ну, как скажем, грубо, без печати в паспорте, она живет с мужчиной, все равно она думает, что она... замужем. А вот у мужчин совсем все по-другому. Они считают, что они свободны. Вот им нужна вот как раз вот эта вот печать.
1: Современным женщинам, кстати, нужно себя ценить гораздо выше. И не идти на такой образ жизни, вот как сейчас практикуется, да. Ну, главное, мы живем вместе, штамп в паспорте не обязательно. Не стоит этого делать.
0: То есть это женщины, можно сказать так, что женщины виноваты в том, что вот так вот позволяют мужчинам жить с собой?
1: Ну, я бы не стал бы всю вину на женщин, конечно, возлагать. Женщины позволяют это делать.
2: Да. Но в итоге...
0: Почему они позволяют?
2: В итоге мужчина же принимает решение.
0: А вот и женщина тоже, то есть, ну как, она же тоже решает, да, жить, не жить.
1: Мужчина, конечно, принимает решение, но ведь...
0: Если она не захочет,
1: мужчина то... примет ровно такое решение, насколько позволит ему женщина это решение принять. Да. Поэтому тут как-то вот мы все...
0: Ну хорошо, значит, вот Библия, да, я поняла, Библия называет вот это вот отношение между мужем и женой вот своеобразными такими словами, да, и будут двое одной плотью. Или по-другому еще сказано, познал свою жену. Вот как это объяснить вот людям, которые там не читали это в Библии или просто не слышали?
2: Мне кажется, здесь, в общем-то, прямое намек, скажем так, или прямое утверждение о сексуальной близости.
0: Только?
2: И если, сейчас, секундочку. Ага. И если говорить в контексте брака, что это брак, муж и жена. Ну, вот смотрите, если мужчина и женщина зарегистрировались в ЗАГСе, получили благословение венчания, но если они не имеют близость супружескую, можно ли сказать, что они муж и жена?
1: Нет, нет. Конечно, нет.
2: Они имеют штамп, они имеют благословение.
0: Это фирма.
2: А вот смотрите, стать одной плотью, да, двое стали одной плотью. Вот вам было бы приятно, я извиняюсь, ковыряться в ухе у чужого, у другого человека? Нет, это было бы неприятно, да? Конечно. А в своем собственном какие проблемы?
0: Да.
2: Поэтому сексуальная близость, близость вот этих тел мужа и жены, она сближает так, что ты относишься к своей второй половине как к своему телу.
0: Да.
2: Ты привыкаешь к этому телу как к своему.
0: Да.
2: И ты становишься с этим человеком одной плотью.
1: И это как раз-таки поддерживает мысль, что стать одной плотью подразумевает далеко не только
0: вот, да, вот
1: сам
0: это вот,
1: половой акт,
0: да.
1: Далеко не только.
0: Да.
1: Вообще вот эта фраза «познал муж жену свою», да, она имеет намного более широкий контекст. То есть речь идет о том, что мужчина целиком познает женщину не только физиологически, да, но и эмоционально, психологически, то есть он узнает ее. То же самое в отношении, ну, женщины.
2: Кстати, сторонники того, чтобы брак не был зарегистрирован, они скажут вам, ну, да, можно как раз-таки попытаться друг друга узнать до или познать до свадьбы, до брака. А мне кажется, что как раз таки...
0: Мы еще успеем об этом, как браки, следует.
3: Друзья, может, я вот прочитаю одно высказывание одного американского священника, он был специалистом по семейным отношениям. Говоря о сексуальных отношениях, он такое интересное делает высказывание, что сексуальные отношения – это один из множества факторов, дающих удовлетворение в семейной жизни. Но если вот эти сексуальные отношения не в порядке, то ничто другое не может быть в порядке. Это как раз о чем говорил Евгений.
0: То есть сексуальные отношения
3: – это
0: просто индикатор очень хороших отношений других между мужем и женой. То есть между отношениями, между как людьми. То есть друзья должна быть, да, или, я не знаю, эмоционально вы сказали, интеллектуально
2: какой-нибудь, сферах,
0: да, духовно.
2: Муж и жена, они прилепляются, они узнают друг друга, познают. Знаете, недавно в соцсетях прочитал, значит, историю о том, как человек увидел в очереди красивую женщину со спины, а потом, подходя ближе, увидел, что это его жена. И дальше идет масса комментариев. Он сначала так, вот какая красивая женщина, как будто повезло. И ниже идут комментарии. Как ты так? У вас четверо детей. И ты не узнал свою жену? Я абсолютно согласен с этими людьми. С возрастом, со временем, когда муж и жена вот прилепляются. Они не могут друг друга не узнавать. Даже в этом.
1: Знаете, сексуальная сфера, она очень четко показывает, что у человека в голове, какие принципы им движут.
0: Да.
1: Потому что если человек, допустим, эгоист,
3: да,
1: это сразу отражается
3: на интимности. Будет эгоист.
1: Он будет в сексе эгоистом, совершенно верно. И напротив, если он мыслит отношения, и вот этот процесс прилепления как давание. Как самоотдачу, да, как давать. То, что я даю, да. То, что я привношу в отношения, да. Это имеет совершенно другой эффект. Это цепная реакция, когда я даю тебе, ты даешь мне.
2: И еще сексуальность, мы сказали, что это один из инструментов или мелодий в симфонии, симфонии любви или брака. Давайте от обратного. Если, скажем, будет только вот этот инструмент
3: только
2: играть,
3: это, да.
2: Но не будет подлинного брака, нет, не да. будет брака.
0: Конечно, не будет. Да и скучно это. Ну что это?
3: Это приезд. Да.
0: Да. То есть вот с кем, а с кем поговорить-то? То есть вот ну, главная потребность женщины – это какая? Поговорить. И с кем я буду говорить, если он не хочет говорить, а хочет только секс? Ну как это? То есть, понимаете, если меня, как вот женщину, он не понимает, то есть это очень сложно потом какие-то развивать сексуальные отношения, если человек меня не понимает. Мой самый близкий человек не понимает меня. Как человека.
1: Мне кажется, что это наша такая мужская проблема того, что мы слишком зациклены на процессе. Угу. Не понимая, что процесс будет гораздо интереснее, если уделить внимание личности самой женщины. Да, подготовке.
3: К этому процессу.
1: Потому что ну, сама по себе техника – это только лишь маленькая часть вот всего этого большой области. Большой
0: вот, вы правильно сказали, то есть в прошлой программе, что он начинается с утра. Вот, а эта женщина очень хорошо чувствует. То есть для них женщина, если мужчина поможет, как-то ей это уже располагает. То есть вот, я не знаю, нужно просто понять, что женщинам нужно сначала другое. То есть какие-то заботу.
2: Ну, конечно, не стоит идеализировать, что вот да. Любовь, это значит вот только романтика сплошная, да. Но без вот проявления вот этой заботы, вы абсолютно правы, наверное, и не будет радости в супружеской жизни. А только лишь, как вы говорите, сексуальное соитие, ну, это не будет симфония любви.
0: Да, это будет
3: минутное какое-то времяпровождение.
0: Да.
1: Обратите внимание на то, что их единство заключается не только в соединении вот, тел, а мы читаем еще в первой главе, да, 28 стихе. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». То есть это участие в едином творческом процессе. Угу. «Владычествуйте над рыбами морскими». Это совместное управление. То есть когда муж и жена...
3: И в этом разница, кстати.
1: Они живут вместе, да. Они что-то там планируют, что-то делают вместе.
0: Да.
1: То тогда сексуальная жизнь, она...
3: Тоже будет вместе.
0: Она не цель, она обогащает, да?
1: Да, да.
0: То есть это вот, как сказать, ну такая вот... Изюминка, да, на...
1: Если взять исключительно секс как половой акт и убрать вот все остальное, то он не будет таким прекрасным, каким мыслил его творец.
2: А что и происходит сейчас? Да, то есть секс вот... сегодня опошлен.
1: Да, 100%.
2: Все испорчено, и поэтому потеряна вся красота брака. Что включает в себя не только секс, о чем мы говорим, да, а массу всего. И преодоление всяких трудностей, и как мы читаем сейчас, плодитесь, размножайтесь.
3: То есть похоже на животный инстинкт, скажем.
1: Смотрите, заметьте, чем больше об этом говорят, чем больше это пытаются опошлить, тем больше проблем в этой сфере у людей. То есть чем дальше вообще человек отходит от идеала бытия 1-2 главы, где закладывается основа брака, основа сексуальности, вообще вот этого мировоззрения духовного, тем больше проблем в этой сфере. Это закон.
0: А сколько женщин несчастных, потому что постоянно женщина говорит, ну так, если там я буду с ним жить сексуально, так потом он меня полюбит, а если я ему еще ребенка рожу, то вообще я привяжу его к себе. То есть вообще вот это вот все настолько перевернуто, что как можем говорить о какой-то симфонии любви? То есть нет никакой любви, но просто есть вот какая-то, я не знаю, зависимость. Вот недавно я была на одной встрече, пришел за мной такой молодой человек, он говорит, вот мы расстались с ней, но не муж с женой, просто начинают какие-то отношения, вот, и мы уже расстались, и я постоянно думаю о ней, а она вообще не хочет со мной, и вот это он, и постоянно, и вот я, он говорит, и что мне делать, скажите, что мне делать? Ну, я-то откуда знаю, что вам делать? Ну, я, наверное, зависимый от ней, если я постоянно думаю об этом.
1: Думает о чем?
0: Ну, вот, я говорю, о чем? Он, ну, вот об этом.
1: Ну так он зависим не от нее, он в принципе зависим от самого себя.
3: От желания, наверное, скорее всего.
1: Это знаете, как история про то, что я люблю рыбу. Вот. И человек отвечает, да ты не рыбу любишь, ты себя любишь. Если бы ты любил рыбу, ты бы аквариум бы сделал бы, поместил ее туда. Поэтому что он любит? Он ее любит или он себя любит? Это разные вещи.
2: Ну, наверное, любовь, все-таки мы опять приходим к понятию любви. Любовь – это все-таки немыслимость своей жизни без объекта своей любви.
0: Да.
2: Или, скажем, тебя будет пугать и страшить мысль, что этого человека нет в твоей жизни. Или не будет этого человека.
0: Да, или наоборот еще, вот как в этом фильме «С легким паром», да, и будет оно туда-сюда, туда-сюда.
3: Мелькать вот, перед глазами.
0: Мелькать перед глазами, понимаете? То есть это вот такое вот, ну как бы наизнанку все перевернуто. И вот она, это же чистый эгоизм. Конечно, смешно, все смеялись над этим. Я тоже.
1: Но вот еще один, на мой взгляд, очень важный аспект любви, это когда ты настраиваешь себя, ты понимаешь, что любовь – это самоотдача.
0: Да.
1: То есть ты вкладываешь в отношения. Ты не только потребитель этих отношений.
0: Вообще
1: да?
0: Не потребитель.
1: А ты, ну, потребитель тоже, в том числе, потому что
0: косвенный,
1: ты же потребляешь.
0: Косвенный.
1: Но если это основной мотив, ты как потребитель, такие отношения обречены на провал.
2: Ну, тогда проще, скажем так, если преобладает эгоизм, то значит там любви
1: нету. Ее нету, есть любовь себя самого.
0: Да, вот то есть вот если представим оркестр, да, симфония любви, ведь там сколько инструментов, правильно? И все это звучит, и мы вот видим в конце одну музыку, в общем, да. Гармонию музыки. Вот. А если вот это вот, ну, это же сколько труда нужно, чтобы такой оркестр играл. Представляете, сколько они школы там закончили, всякие институты, чтобы могли играть.
3: Сколько
0: потом вместе сколько
3: нужно.
0: Репетиций, да? То есть вот и то же самое в отношениях. Если люди не работают над отношениями своими, если я не отдаю, то и ничего, и вообще женщина так сделана.
2: Ну и статистика наша, вот то, о чем вы говорите, она красноречиво констатирует, что примерно половина браков, они распадаются. Может быть, по той причине, что люди не хотят что-то преодолевать, не хотят, как вы говорите, работать,
0: не
2: бороться.
0: Не хотят работать.
1: Я считаю, что это основная причина. Почему люди вот, несчастны? Потому что они не доводят дело до конца. Вообще сегодня народ, ну, в целом, да, общество само по себе, оно лениво.
0: Инстантное вот решение все хотят,
1: у нас,
0: да?
1: У нас так, да. Вот, есть проблема, таблетку выпил, таблетка, ну, решила все твои проблемы. Но вот не культивируется вот такое библейское сознание того, что если ты хочешь, чтобы твой брак был красивый, твоя интимная жизнь была гармоничной, ты вообще получал удовольствие от этого, да, над этим надо работать.
2: Ну, извините, еще, мне кажется, одна беда в том, что, наверное, большинство браков создаются не по любви, в полном смысле этого слова, а как раз-таки, может быть,
0: потому
2: из-за...
0: Потому что хочется.
2: Сексуальная близость является самым главным центром и, может быть, даже единственным мотивом к созданию семьи. Поэтому, может быть, и такая
1: статистика. Вот посмотрите на вот этот глагол, 24 стих, 2 глава. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Вот и здесь, и в оригинале используется глагол, который подразумевает, что это вот не происходит сразу после первого полового акта. То есть первая брачная ночь, это еще не значит, что они стали одной плотью.
0: Да, конечно.
1: Вот. И чем больше супруги живут друг с другом, чем больше они, скажем так, ну, говорят об этом, да, пытаясь сделать свои отношения более счастливыми, более гармоничными, тем ближе они становятся друг к другу. И поэтому я не верю в то, что ну, вот в такое понятие, как сексуальная несовместимость. Да, сегодня это модно.
2: Я думаю, что я не совсем согласен с тем, что они будут двое одной плотью, это происходит не сразу же. Где-то еще апостол Павел писал, что кто совокупляется с блудницей,
3: становится
2: с ней одной плотью. Но... Поэтому сексуальная близость в браке, а здесь в тексте же видно, что идет речь «оставит отца», «оставит мать», то есть здесь может быть целый комплекс, да, как создается эта семья. И потом сексуальная близость, и они становятся.
1: Вот именно, становятся. Но это не происходит в одночасье.
0: И это не условие. Вот я как женщина могу сказать, что нам очень важно отношение. Очень важно отношение, то есть доверительное отношение, да, с моим мужем. Он меня понимает, он меня слышит. Вот то, что очень важно. А не то, что, ну, так, давай, нужно уже, да, свои обязанности выполнять. То есть, понимаете, это вот унижает женщину. А если он меня понимает, он меня оберегает, он меня слышит, понимаете, это вот самые ключевые слова.
2: Вы сейчас женщины. Говорите в одну сторону, нужно, наверное, в другую сторону тоже посмотреть, чтобы жена могла понимать мужа, оберегать, как вы говорите.
0: Конечно.
2: Да?
0: Но вот.
2: Поэтому любовь это не в одну сторону, не в одни ворота игра.
0: Да, нет, я согласна. Я просто хотела поддержать Александра, потому что вот в том вот очень важно для женщин, в первую очередь важно вот отношения. Чтобы доверительные были отношения.
3: А сегодня опасность среди молодежи в чем? На первом свидании? Что,
0: да прям сразу.
3: Что необходимо?
0: Да.
3: Вечер заканчивается фильмы
0: уютной кроваткой,
3: да?
0: А все фильмы посмотрите, да? Значит, все встретились и прям сразу...
1: Это вообще отдельная
0: да,
1: история.
0: Да, закончили
1: знаете,
0: сразу.
1: Знаете, Голливуд, да и не только Голливуд.
0: Да, уже
1: он рисует такую картину, когда человек, вот, ну, мужчина-женщина встречаются, и у них сексуальная идиллия наступает сразу.
0: Вот,
1: извините,
0: да, то есть сразу.
1: Это же миф.
3: Превосходно.
0: Конечно.
1: Это миф.
0: И... Это обман даже.
1: Даже обман.
0: Даже обман.
1: Не становятся люди, не достигают они сексуальной гармонии. Вот так вот, раз и все.
0: Да потому что здесь нет гармонии еще.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, то есть ты не можешь познать человека. Познать – это процесс. Это не нечто единовременное, это процесс. Познание.
0: Есть, да, познание – это, как мыслится, не сексуальный акт. Это я познаю личность, познаю человека. Характер его, как он думает, что чувствует, там, что его интересует, что ему нравится,
3: его,
0: что ему
3: да.
0: не нравится.
2: Ну, в Священном Писании, когда речь идет, и познал он
0: да.
2: жену свою, все-таки, мне кажется, речь идет именно вот о сексуальной близости, которая, естественно, я не спорю с тем, что познание – это целый жизненный процесс,
0: да.
2: когда муж и жена друг друга познают. Но в контексте вот этого выражения, мне кажется, что речь идет все-таки конкретно о сексуальной близости в рамках брака.
1: Просто я согласен и думаю, что вообще в нашей дискуссии сейчас нет противоречия, только потому что в разных местах автор Писания хочет подчеркнуть разные вещи. Вот и все. В одних местах Библия подчеркивает процесс, а в других местах Библия говорит о факте. В Бытие 4 глава, да, и познал Адам жену свою, там,
3: и зачала она.
1: То есть здесь подчеркивается факт. В других местах подчеркивается процесс. Поэтому нет в этом никакого противоречия.
3: Есть места в Библии написано «Бог познал своих». Или познайте меня.
0: Да, вот, Бог кстати, говорит. Бог тоже говорит, познайте меня.
3: Разве познайте отношениях интимных?
0: Да. А нет, вот Бог говорит, познайте меня. Ну как я могу познать Бога? Только духовно. Правильно?
3: Процесс
2: сближения.
0: Да, то есть...
3: Познать и сблизиться, вот очень важно.
1: Только духовно, потому что мы, может быть, уже говорили об этом немножко. В контексте отношений человека с Творцом не может быть места интимности.
0: Да, конечно.
1: Интимность, она отдана только на, ну, скажем так, в сферу отношений мужчины и женщины.
2: Познание человека, когда человек познает Бога, это наверное, все-таки
3: другая сфера.
2: Приближение к нему, понимание его характера.
0: Да, главное.
2: Его отношение к тебе и твое отношение формируется к нему.
1: Вообще вот фраза «познать», она имеет много разных таких оттенков. И иногда даже фраза «познать» относится и к половым извращениям в том числе. То есть не надо эту фразу идеализировать, что вот «познать» — это, знаете,
3: хорошо,
1: так все возвышено. Это не всегда так, надо смотреть контекст.
0: Хорошо, а вот есть там «открывать наготу». То же самое, да, говорится?
3: Выражение.
0: Открыл, да, открыл его наготу, ее наготу открыл.
1: А вы знаете, более подробно вообще освещается вопрос открытия наготы в 18 главе книги Левит. Там достаточно широкий перечень того, что означает открыть наготу.
0: Да, и что там пишут?
3: Что Бог не разрешает делать, да?
0: Угу. А, вот перечисление прям идет, да? С 7-го.
1: Большой акцент там сделан на инцесте.
0: Угу.
1: То есть на половом сожительстве между близкими родственниками.
0: Вот седьмой, да, отсюда начинается седьмой.
3: Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее.
2: Ну и так далее, практически
0: да.
2: вся
0: группа. Да, там дальше наготы жены, сестры. Наготы сестры, наготы дочери жены, наготы... Ой, смотрите.
3: Всевозможные
0: да, всевозможные
3: связи,
0: варианты.
3: Которые могут быть, да, варианты.
2: Ну, в общем, негативное слово.
3: Оценка негативная.
2: Да, о том, что таким, Бог не одобряет.
3: Таким связям, да.
0: То есть открывать наготу – это...
1: Тут затрагиваются
3: беспорядочные сексуальные отношения, так
0: да.
3: сказать.
1: И вопросы группового секса. Угу. Тут затрагиваются вопросы однополых отношений.
0: Угу.
1: Тут затрагиваются вопросы изоофилии. И очень-очень широкий спектр того, о чем здесь говорится.
3: Да.
0: Ну, в общем, короче, нам нужно это понимать, что это... Понятно, что это неправильно. Вот если кто-то читает Библию, да, открывать наготу – это...
3: Грех.
0: Это да.
1: Вот эта фраза «открыть наготу», она подразумевает, что человек вторгается в сферу, которую Творец предназначил исключительно для двоих.
0: Угу.
1: Для мужа и для жены. Вот когда эта сфера, она, вот, ну, скажем так, вырывается наружу,
0: да.
1: и она уходит из контекста брака, вот тогда это серьезная проблема.
2: И Бог Библии, он отличается тем самым от богов языческих тем, что он ожидает от человека не влазить в это. И даже священникам было повелено, чтобы, поднимаясь к жертвеннику, никто не мог бы видеть его наготы.
0: Угу.
2: То есть даже это Бог не хотел, чтобы люди могли...
3: Увидеть это, о чем-то
2: смотреть,
3: подумать.
2: Да?
3: Да.
1: Во время земля осквернялась. Земля осквернялась именно вот, нарушением в этой сфере.
0: Да,
3: это было присуще тем народам,
0: да.
3: куда направлялся Израиль, именно Ханаане.
0: И если такой вот итог делаем, то есть симфония любви звучит только в супружестве, только в браке. И это инструкция Божья. И только там возможно вот именно самую настоящую любовь с большой буквы переживать. Вот. Но есть у нас в жизни всякие список того, что разрушает вот симфонию любви. Но об этом мы уже поговорим в следующей программе.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Нужны ли Богу деньги? И зачем они ему? Почему сегодня в храмах и церквях собирают пожертвования? Почему Богу нужны именно твои деньги? Может, ты считаешь, что десятина – это понятие из учебников истории, и не считаешь нужным это связывать со своей жизнью? Добровольные пожертвования и обязательная десятина – одни из самых острых тем, особенно для тех, кто недавно уверовал в Бога. Или наоборот, вдруг это можно использовать как инвестиция. Чем больше жертвуешь, тем больше получаешь. Сегодня мы получим ответ на эти вопросы. Добро пожаловать! Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках молодежного проекта «Территория реальности». Мы также приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить с вами на тему финансов, пожертвований. Священное Писание говорит, где будет сокровище наше, там будет и сердце наше. Значит ли это, что нужно последовать примеру Иисуса Христа и все отдать малоимущим, нуждающимся? Или же что-то можно оставить себе? Наш сегодняшний гость расскажет, для чего собираются добровольные пожертвования и в чем суть десятины. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя и доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Дима. Да. Итак, очень непростая тема, на которую даже, наверное, открыто так не очень люди любят говорить, потому что церковь, десятина, пожертвования, особенно если люди только пришли в церковь, почему этого боятся?
2: Ну, я вижу, что вы не боитесь, да, раз вы заявили такую тему, значит, мы попробуем поговорить об этом, ну, без страха. Ну, а бояться, наверное, потому что финансы очень дороги людям, и иногда, особенно когда пожертвовать, да. Хотя сегодня это очень популярное слово, да.
1: Хорошо, давай мы разберем тогда эту тему и ответим на вопросы, которые к нам придут. Друзья, пишите нам, пишите свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после лекционной части мы в прямом эфире все эти вопросы зададим нашему гостю и постараемся на них ответить. Дмитрий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Человек, когда приходит в церковь, ну, неважно, как он регулярно ходит или вот только начинает ходить, когда человек попадает в церковь, он рано или поздно сталкивается с таким явлением, как пожертвование. Ну, потому что в каждой церкви это может происходить по-разному, но в каждой церкви это есть. Ты приходишь в церковь, там либо богослужение, либо литургия, либо проповедь, либо что, но наступает какой-то момент, когда в церкви собирается пожертвование или стоит ящик для пожертвований. И некоторых это смущает. Ну, вроде как, что вот, задаются вопросом, ну, вроде вот для чего, да? И некоторые даже идут дальше и говорят, что церковь – это вообще изобретение по сбору средств. Ну, раз. И вот это все дело, как бы все вот это вот благочестие, Бог, вот это все, а на самом деле всем этим прикрывается для того, чтобы собирать средства. Как своего рода такой бизнес. Но некоторых это вообще не смущает. Для некоторых это абсолютно нормально. Они участвуют в этих пожертвованиях, участвуют в этом церковном служении, делают это искренне, делают это от всего сердца, получают от этого удовлетворение и считают, что это правильно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться, почему в церкви собираются пожертвования, на что они идут, зачем это нужно, откуда все это дело пошло, и вот какая практика сегодня в современном мире, связанная с пожертвованием. Я, как уже сказал в начале, это же сейчас даже не только церкви касается, да, вот это слово «донаты», «пожертвовать», оно стало очень популярным. Вы смотрите блогеров разных, и вы тоже видите от них приглашения пожертвовать, да, то есть это даже уже вышло за рамки церковного сообщества, благотворительные организации тоже собирают пожертвования, многие-многие другие как бы люди и организации, как бы они отделены законом, они имеют право собирать пожертвования. Человек всегда во что-то вкладывает. Да, человек всегда во что-то вкладывает. На самом деле, когда мы говорим о пожертвовании, мы видим, что любой человек всегда во что-то вкладывает. И очень важно, чтобы эти вложения были правильными. Я хочу вам вначале одну притчу прочитать, а потом мы продолжим. Нанялся один рабочий яму копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит: «Ловко же ты работаешь, и много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» – отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей стороны, как ни крути, больше взять неоткуда. Да? Получаю я в один день 3 гроша». И это было, это бы еще ничего. Да 1 грош я сразу трачу, долг плачу, а второй плачу, в долг даю». Так что мне остается всего только 1 грош. «Кажется, как же ты жить ухитряешься?» – спрашивает царь. А на это, как ни глянь, один ответ. «Трудно прожить всего на 1 только грош. А зачем же ты тогда долг плачешь и в долг даешь?» – продолжал допытываться царь. «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился. Теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький. Я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, поэтому-то у меня и остается на себя только 1 грош». Значит, засмеялся царь и наградил мудро землекопа по-царски. Притча такая, может, кажется, не имеет отношения к пожертвованиям, но на самом деле каждый человек во что-то вкладывает. И это очень важно. И то, во что мы вкладываем, да, как вот здесь, вот в этой притче, оно и будет приносить определенные дивиденды, можно так сказать. И вот пожертвование – это тоже своего рода вложение. Это своего рода вложение, или, может быть, даже больше, чем вложение. И мы попробуем вот сейчас об этом поговорить. И по порядочку ответим на некоторые вопросы. Итак, вообще, откуда появилась практика пожертвований? Если мы берем... ну, вообще все человечество, когда и кем было совершено первое пожертвование. Если мы исповедуем библейскую историю, библейскую концепцию, мы видим, что Бог сотворил Адама и Еву. Конечно, там в Едемском саду мы не знаем, какова у них была жизнь, приносили ли они Богу дары или нет, но мы знаем, что когда человек согрешил, Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. И тогда есть один библейский текст, он записан в книге «Бытие», 3 глава, 21 текст, и здесь написано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Кажется, не имеет никакого отношения к пожертвованию, правда? Бог сделал человеку одежды кожаные, потому что те одежды света – они потеряли, сделали себе всякие там из листьев, что-то там как-то себя прикрыли. Но Бог дает им одежды кожаные. Интересно, что эти одежды кожаные, они были сделаны из какого-то живого существа, ведь правда? Откуда можно взять еще кожаные одежды? То есть это была первая жертва жертвенного животного, который умер, потому что человечество согрешило. И вот это жертвенное животное, оно указывало, смерть этого жертвенного животного, оно указывало на самую большую жертву, которая должна будет принесена за человечество. То есть это жертвенное животное было прообразом самой большой жертвы, принесенной вообще за всю историю нашей земли. Это жертва Иисуса Христа за грехи людей. На самом деле, вот откуда берется, на мой взгляд, берется практика пожертвования. Бог пожертвовал первым. И кажется, как он пожертвовал. Он же не сам себя в жертву принес. Да, было в жертву принесено животное, но это животное указывало на Христа, который принесет себя в жертву. И вот это лежит в основе, мне кажется, вот этой концепции пожертвования в церкви, Потому что когда человек согрешил, когда человечество согрешило, Бог принял решение вернуть человека, искупить его от греха, вернуть человека в Царствие свое, искупить его от греха. То есть Христос, когда пришел на нашу землю, Он неоднократно говорил о Царстве Божьем, о Царстве Божьем, которое Он пытается в сердца людей как бы поместить. И о Царстве Божьем, когда Он вернется на нашу землю второй раз. Так вот, чтобы это Царство наступило, Бог делает людей сопричастниками, чтобы это Царство наступило, сопричастниками себя в установлении этого Царства. И основной принцип установления Царства – это жертва. Жертва Христа. И когда мы с вами тоже приносим какие-то дары Богу, жертвуем, либо жертвуем своим временем, своими интересами, и в том числе и своими средствами, своими финансами, да, мы как бы становимся сопричастниками Бога. Мы как Он, мы с Ним. Мы говорим Ему: Господи, я с Тобою хочу это Царство, чтобы оно наступило. И я говорю это не только своими устами, но и действую своей жизнью. То есть определенную жертву со своей стороны приношу. И вот это, на мой взгляд, идея, эта концепция, она лежит в этой практике. В практике добровольных пожертвований в любой церкви, на мой взгляд, я вот как бы для себя вот это вижу в основе. Ну, если мы идем дальше, мы задаем следующий вопрос: а зачем церкви нужны пожертвования? Хорошо, пусть, что касается личностного уровня, понятно, Бог приучает меня жертвовать, Он сердце мое располагает, чтобы оно не было черствым, чтобы оно не только на себя обращало внимание, но и вот эта как бы идея заботы о других, чтобы я отдаю для того, чтобы это послужило другим. Но как это реализуется в церкви? Почему именно в церковь? Почему именно, да, туда? И как они потом оттуда, эти пожертвования, ну, как эти пожертвования, принесенные в церковь, влияют на становление Царства Божьего на земле. Иногда может показаться, что здесь нет никакой взаимосвязи. И при том, к сожалению, мы знаем из истории христианской церкви, что церковь злоупотребляла этим вопросом и богатела. И как бы в то время, когда другие жили достаточно бедно, церковь была достаточно богатым социальным институтом. Вот. На самом деле, когда, ну, в разные периоды истории по-разному этот инструмент пожертвования работал, но мы возьмем с момента, когда уже израильский народ был сформирован как народ, и вот здесь Бог обращается к своему народу, как раз вот к израильскому народу, когда Он уже вывел его из земли египетской, Он обращается, и мы прочитаем книгу чисел, 18 глава, здесь сказано: «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними». А Аарон – это был первосвященник израильского народа, и когда 12 колен должны были войти в землю обетованную, каждому колену, каждому, так сказать, ну, каждой семье, так можно сказать, если по-нашему, каждому роду, должна была быть земля, на которой они будут выращивать еду, в общем, как бы жить, селиться. Но колену Ааронову, то есть роду Ааронову, написано: «Не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой». Бог говорит: «Я буду ответственен за то, чтобы жил твой род. Я твой удел». Удел в смысле вот именно финансового обеспечения. «Я твоя часть и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания». И вот это колено Левия, и Аарон тоже был частью этого колена, его потомки, вот это колено, вот этот род, они должны были служить в скинии. И не должны заниматься больше никаким бизнесом, они должны были служить в скинии, приносить жертвы, ну, заниматься евангельским служением, обучать народ Слову Божьему. В общем, как бы у них была вот такая функция, такая ответственность. И Бог сказал, что десятую часть прибыли у всего израильского народа, они будут приносить скинию собрания, и вы будете на это жить. Вот. Это такое вот как бы постановление, как бы определение. И интересно, что апостол Павел уже в Новом Завете, он ссылается на этот принцип и вообще ссылается на похожие принципы в других сферах человеческой жизни. И он говорит, 1 Коринфянам 9 глава, 7 текст, 13-14 текст. Он говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Да? Абсолютно такой, ну, такие вопросы здравомыслящие. Если ты воин, кто? Ты же не на своем содержании. Да? И вот, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Он ссылается на то, что я вам прочитал чуть выше, на повеление, данное Аарону и с его сынам. Он говорит, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Вот этот принцип, который был установлен в Израиле, в израильском народе в Ветхом Завете, апостол Павел перекладывает на новозаветную церковь, на новозаветную общину. Он говорит, что проповедующие Евангелие, они должны жить на благовествовании. И вот когда мы над этим принципом размышляем, мы понимаем теперь, почему или как по Божьему замыслу наши пожертвования, принесенные в церковь, должны как бы содействовать, да, установлению Царства Божьего на земле. Потому что есть категория людей, у которых это призвание, да, это священнослужители, они совершают служение в Церкви Божьей, они проповедуют Евангелие, они пекутся о церкви, и эти люди не занимаются каким-то другим делом, не занимаются каким-то другим бизнесом, не занимаются другой работой, но способствуют проповеди Евангелия, а проповедь Евангелия, в свою очередь, отражается в сердцах людей посредством веры, и это не что иное, как установление Царства Божьего на земле. В первую очередь в сердцах людей и в том, что верующие люди ожидают возвращения нашего Господа второй раз на второго пришествия Иисуса Христа. Вот прямая взаимосвязь, да? То есть принцип жертвенности. Бог сам показал пример в пожертвовании. И если человек откликается и называет себя верующим человеком, он тоже хочет быть сопричастным Богу, он тоже хочет участвовать в пожертвованиях, он тоже хочет быть, можно так сказать, как Господь немножко, то есть заботиться о других и быть сопричастным к проповеди Евангелия. Вот если говорить вкратце, почему в церкви собираются пожертвования. Потому что так установил Господь. Бог мог, конечно, придумать другие принципы содержания церкви и установления Царства Божьего. Он мог, например, бы поручить церкви вести какой-то бизнес, правда? Ну, например, израильскому народу он сказал, колено Леви, я вам дам там удел, и вы вот на этом уделе совершаете свой бизнес, продавайте там продукцию свою и так далее, и вот на эти деньги содержите скинию. Нет, он так не сделал. Хотя такое возможно. И в Новом Завете можно было бы, например, создать какой-то там бизнес, когда церковь превращается в ведение какого-то бизнеса, да, то есть каким-то бизнесом руководит, собирает деньги, и на эти деньги проповедует Евангелие. Бог делает таким образом, чтобы верующий человек жертвовал. И, наверное, это нужно не просто так. Наверное, это нужно не просто потому, что церковь как бы содержит служителей, да, а, наверное, это нужно и самому человеку. Потому что, когда человек жертвует, это тоже каким-то образом влияет на его сердце. Это тоже каким-то образом, ну, воспитывает человека. И самое главное, дает ему возможность человеку почувствовать себя сопричастником. То есть вера и жертвенность, они взаимосвязаны. Жертвенность – это плод веры. Плод веры в жертву Иисуса Христа, в самую большую и великую жертву на Голгофском кресте. Да? Ну, если мы идем потихонечку дальше, нам нужно уже отвечать на другие вопросы. Ну, например, а сколько нужно жертвовать? И вот здесь термин такой, про это прочитали мы его, и Вадим его тоже назвал, это десятина, да, вот мы там десятина, и в других местах, вот в Левитах мы прочитали десятину, в других местах мы тоже читаем. Вот. Есть очень интересный библейский текст, очень знакомый многим верующим христианский текст, ой, библейский текст. Он записан в книге пророка Малахии, 3 глава, с 8 по 10 текст. И здесь сказано так. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Вопрос такой, да? Как может человек обкрадывать Бога? Но пророк отвечает на этот вопрос и говорит, «А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, чтобы в доме моем была пища. Да принесите все десятины, дальше написано, принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Интересно, интересно. Вот здесь вот, когда мы говорим и отвечаем на вопрос, а сколько нужно жертвовать, получается, что по Божьей задумке пожертвование или жертва человека по отношению к Богу, вот этот вклад человека вот в то, о чем мы сказали выше, в проповедь Евангелия, он у всех одинаковый. И он не выражается в какой-то конкретной сумме, да, потому что кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то может позволить себе пожертвовать больше, кто-то меньше. А он выражается в проценте, он выражается в доле, одинаковая доля от твоей прибыли. И здесь написано десятина. Десятина – это 1/10 часть твоего дохода, это 1/10 часть того, что ты зарабатываешь. И Бог говорит, ты принеси эту десятину в дом хранилища моего и хотя бы в этом испытай меня. И интересно, что, ну, как бы, может быть, режет слух, может быть, ну, как-то так не по-современному, может даже кажется, что это какая-то некая манипуляция, но Бог говорит, что если ты этого не делаешь, ты обкрадываешь. Получается, что Божья задумка, она в том, что Он тебе дает целое, Он дает, и это как бы твое. Но Он говорит, что 1/10, я хочу, чтобы ты мне вернул. Поэтому мы даже в церкви не используем термин «давать десятину» или «платить десятину». Нет. Мы используем очень хорошее слово, на мой взгляд, «возвращать десятину». Мы именно возвращаем десятину. С одной стороны, это наше пожертвование,

как бы уже это побуждение моего сердца, побуждение, вот как Бог положил, ну, на мое сердце, какие у меня есть возможности, как я вообще этот вопрос вижу, понимаю. И на самом деле и десятины, и приношения, если мы читаем Ветхий Завет и используем принципы Ветхого Завета, то мы и как церковь понимаем, что и расходоваться десятина и приношение по-разному. Например, если десятина больше идет на содержание служителей, как это было в Ветхом Завете, на содержание колена Левия, то приношения, дополнительные приношения, которые приносил народ, они шли уже на постройку скинии, на содержание скинии, на самого именно храма, на содержание храма, на постройку храма и так далее. И мы видим, и этот библейский принцип очень как бы удобно и правильно применяем его сегодня здесь. Если десятина идет на содержание служителей, то мои приношения, они идут на какие-то целевые уже нужды церкви, когда церковь осуществляет какой-то, может быть, евангельский проект, может быть, а может быть, строит молитвенный дом или строит там школу христианскую, вкладывает в нее или еще что-то. То есть получается, что все как бы достаточно здраво предусмотрено, если мы читаем Священное Писание. Вот вопрос очень важный. Следующий вопрос, который, наверное, я предупрежу, и он возникает в сознании многих слушающих. А куда и как нужно отдавать, как мы уже сказали, не отдавать, а возвращать, да, десятину и приношение. И здесь интересно написано, что принесите все десятины в дом хранилища. Интересно. Но человек может сказать: Господи, я думаю, что я могу быть верным тебе в десятине. Я хочу жертвовать, но зачем мне ее куда-то нести? Я ведь могу распорядиться ее сам, я могу 10% от своего дохода отложить, дома у себя положить и по своему усмотрению распределить, да? Я захочу вот в этом поучаствую проекте, захочу там кому-то из бедных помогу, захочу кому-то там из священнослужителей лично помогу там или еще. Получается, что у некоторых складывается впечатление, что можно так. Но если мы прочитаем внимательно, то тут написано, что принесите все десятины в дом хранилищ. Интересно, что вот здесь есть большая разница. Когда я оставляю за собой право распоряжаться десятиной сам, я как бы сам ее хозяин, я как бы сам, как сам господин вот этих средств, да? Но Бог говорит, что твое доверие Ему, то есть Господу, оно как раз и проявляется в том, что ты приносишь десятину в дом хранилища Божьего. Во время Ветхого Завета это был храм, во время Ветхого Завета еще раньше, во время израильского народа, когда они по пустыне путешествовали, была скиния, да, вот, до того, как был храм построен. Если мы говорим о современной практике, если мы говорим о церкви, христианской церкви, то здесь каждая деноминация, она по-разному определяет этот вопрос, что есть дом хранилища, да, что есть дом хранилища, но в любом случае ты приносишь это в церковь. И некоторые церкви, они вот на уровне поместной церкви распределяют эти десятины как конгрегациональная такая, как конгрегациональный институт. А некоторые церкви, как объединение церквей, собирают десятину в поместных церквях, но потом все в одно место в объединении стекается. Но в любом случае здесь вот именно этот очень важный элемент, элемент доверия, принести. Если мы говорим о приношениях, то здесь это да, это то, что я уже там. Я вот что считаю нужным, что вот на этот проект я могу пожертвовать сам, а вот это я принесу в церковь, да? Но что касается десятины, да и приношений тоже здесь написано, что принесите в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Интересно, дальше сказано, хотя бы в этом испытайте меня. Испытайте, не залью ли я на вас благословение до избытка. Очень много верующих людей рассказывают о том, что они делали этот шаг и испытывали Бога. Хотя Бог хочет, чтобы мы приносили, наверное, добровольные пожертвования из побуждения такого, из побуждения все-таки веры. Но некоторым людям для того, чтобы вера зародилась, нужно сделать шаг и испытать. Правда? Такое дерзновение. Господи, хорошо, раз ты сказал,
Ну и

0: Это возможность, которую каждый из нас имеет. Испытать Бога. И принести десятину в церковь, принести десятину в Дом Божий. Вот некоторые еще считают, что десятина с новозаветной церкви была отменена с момента того, как Христос пришел на нашу землю. То есть, если в Ветхом Завете была десятина, то в Новом Завете мы практически об этом не читаем. Нету таких прямых текстов, как Малахия. Может быть, и да, может быть, прямых текстов нету, но в косвенных повествованиях Нового Завета мы видим, что этот принцип сохраняется. И я хочу прочитать вам из Евангелия от Матфея, 23 глава, 23 текст. Здесь Иисус Христос ведет диалог с фарисеями и книжниками, которые в этом вопросе были очень педантны и там чуть ли не до фанатизма были, в общем, как бы в этом вопросе. И вот он им говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина». То есть они были настолько, что вот у них выросла вот эта вот трава, про которую я сейчас прочитал, они десятую часть отложили, значит, в храм приносили. Тогда как бы и натуральными продуктами тоже в храм приносили. И вот он говорит им, да, «Горе вам, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». И дальше он добавляет: «Сие надлежало делать и того не оставлять». Интересно, что когда Христос обращается к фарисеям, он говорит: «Вы десятину-то возвращаете, даже так скрупулезно, что даже вот до мелочи, но главное – вера, вера, суд, милость, вера, то есть ваши мотивы, то есть проблема была с мотивацией». Он говорит: «Надо было делать это, конечно, десятину возвращать надо, но и того не оставлять». То есть он говорит наоборот, он говорит: вот это надо, суд, милость, веру, это вот та, но и того не оставлять, то тоже было надо. То есть Христос никогда не говорил, что не нужно возвращать десятину. В косвенных повествованиях мы видим, что десятина должна была возвращаться. И людьми, жившими в эпоху Нового Завета, в частности, вот когда он жил на земле, в Деянии апостолов, мы тоже видим практику, что люди собирали пожертвования, в церкви собирали пожертвования. Как я уже прочитал, апостол Павел говорил об этом, что это Божья задумка, чтобы проповедующие Евангелие жили от благовествования. Вот, еще один очень важный момент, на который хочу обратить внимание, что это то, как Бог оценивает наши пожертвования. И вообще, и принцип десятины, вот как я уже сказал, он для всех одинаков. Принцип десятины для всех одинаков. Десятина, она и для тех, у кого больше доход, и для тех, у кого меньше доход, она одинакова, потому что десятая часть. Сумма разная, но принцип одинаковый. И вот интересно, что в Евангелии от Марка, 12 главе, есть такая история. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Интересно, что Христос, давая оценку пожертвованиям, вот этим пожертвованием, пожертвованием этой женщине, он дает оценку не сумме, а мотивации. Да? Он дает оценку невозможностям, какие имеет человек, наверное, а сердцу, с которым человек это делает. И вот здесь вот принцип десятины. Да? Больше, меньше, но ты даешь Богу. Ты даешь Богу, и с каким сердцем ты это делаешь. То есть если ты смущаешься, что ты очень мало, потому что ты больше не имеешь, но это от возможностей твоих зависит. И наоборот, если у тебя больше возможностей, думаешь: о, такая большая сумма. И большую сумму, может быть, иногда даже сложнее пожертвовать. Но опять-таки ты соизмеряешь это своей прибылью, а по факту, да, это одна десятая часть. Ну и очень важный вопрос, который был задан в начале. Вообще, нужны ли Богу деньги? Мы уже сказали отчасти и ответили на этот вопрос. Здесь как бы сопричастность или расположение твоего сердца в общем Божьем замысле. Но еще есть очень важный текст для меня. Тот же апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава, 14 текст. Он когда с Коринфской церковью дискутирует, и там тоже касается вопрос пожертвований, когда они собирали пожертвования, И вот он говорит очень интересную такую фразу. Апостол Павел пишет: «Ибо я ищу не вашего, а вас». Он, конечно, пишет это о себе, но это очень важно, что и Бог тоже, когда Он говорит нам о пожертвованиях, Он не нашего хочет, не столько наших средств хочет, не столько наших денег хочет, а нас. Для Него важно наше сердце, наша мотивация, наш посыл. Вот это очень важно, очень важно. Да? Вот. Потому что если мы жертвуем, и сердце наше, ну, как бы вот оно сжимается, и жалко нам, как бы, ну, вот, мы не понимаем, нас это корежит. Или мы делаем это, потому что мы познали любовь Божию, потому что мы почувствовали Божье милосердие к нам, и мы хотим тоже пожертвовать для Бога. Не для того, чтобы заработать и заслужить себе спасение, заплатить Богу и какой-то бонус себе у него заработать. Нет. А потому что милость его велика по отношению к нам, и он достучался до нашего сердца, и мы хотим, чтобы через эти пожертвования Бог достучался до сердец других людей. Я прочитаю две притчи, и мы уже будем потихонечку заканчивать, да? Один профессиональный гольфист уезжал из клуба после того, как выиграл серьезный турнир. На парковке он встретился с женщиной, которая сообщила ему, что ее ребенок болен и лежит в больнице. У нее не было денег, и она попросила гольфиста дать ей часть денег, которые он выиграл, чтобы помочь ребенку, страдающему серьезным заболеванием. Спортсмена глубоко тронула история, и он передал ей весь выигрыш, чтобы заплатить за операцию и спасти ребенка. Здесь не о церкви, но это притча, да? День или два спустя гольфист вернулся в свой клуб и поделился этой историей с некоторыми людьми в клубе. И некоторые сказали: «О, нет, тебя обманули. Эта женщина не раз уже так поступала. Нам так неприятно, что тебе пришлось стать очередной жертвой. Это была лишь уловка, чтобы завладеть твоими деньгами». Гольфист спросил: «Так никакого больного ребенка нет?» Они сказали: «Конечно, нет». Тогда гольфист сказал: «Это самая хорошая новость за всю неделю». Да. Очень важно состояние нашего сердца. Очень важно, чтобы мы, не задавали какие-то... Нет, конечно, мы имеем право задавать разные вопросы. Это правда, мы не должны жертвовать вот просто так. Но очень важно, чтобы наше сердце не жалело, чтобы оно было расположено, или чтобы это был отклик нашей благодарности Богу, да, чтобы это был отклик нашей благодарности Богу. Один бедняк однажды встретил мудреца и спросил у него: «Мудрец, а почему я так беден?» «Потому что ты не практикуешь щедрость». Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы практиковать щедрость. И он сказал: «Но как же мне практиковать щедрость, ведь мне нечего отдать другим? У тебя есть 5 объектов, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь». Бедняк удивился и стал спорить: «Пожалуйста, расскажи мне, что это за 5 объектов?» «Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Ты богат настолько, насколько себе позволяешь». Ну и здесь можно добавить, ведь своими средствами мы тоже можем быть сопричастниками установления Царства Божьего. Царства Божьего в сердцах людей. И Царство Божие, когда мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. В заключение я хочу один текст сказать. Ну, тоже он такой, но раз он записан в Библии, значит, можно поделиться совершенно спокойно. Тоже апостол Павел, он пишет: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, дабы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Желаю вам от всего сердца попробовать, попрактиковать вот эту вот щедрость, и Бог не останется в должниках.
1: Ответы на вопросы.
2: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай попробуем разобрать вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Получается, церковь не может заниматься бизнесом, иметь доход от чего-то?
0: Ну, получается, что по Божьей задумке церковь не должна заниматься бизнесом. Вот, именно непосредственно церковь не должна заниматься бизнесом, потому что церковь, миссия – это проповедовать Евангелие. Uh-huh. Вот. И здесь все очень гармонично, когда церковь проповедует Евангелие на пожертвование, а не на прибыль от своего бизнеса. Здесь как-то все укладывается в голове, все встает на свои места. Вот, во всяком случае, для меня.
2: Угу. Следующий вопрос. Десятина является ли гарантией от долгов? А если нет, то где искать решение?
0: Десятина не является гарантией от долгов. Ну, на самом деле, это очень интересный такой момент. С одной стороны, сказано, что «испытай меня, не залью ли я на тебя благословение до избытка». И это вот формула успеха, формула веры. Одна, как бы получается, 9/10 с Божьим благословением больше, чем 10/10, да?
2: Без
0: Божьего благословения. И это, с одной стороны, очень верная формула, здесь мы можем испытывать. Но, с другой стороны, ведь помимо моей верности Богу в десятине есть какие-то другие житейские ситуации, в которых я могу приобретать долги и так далее. Здесь оно просто получается, что если я в свои финансовые расходы, свою финансовую жизнь включаю десятину как верность Богу, это, как бы, наверное, должно умудрить меня и в расходовании других денежных средств, чтобы избежать долгов. Да, тема долгов – это другая тема. Но, на мой взгляд, что Бог не останется в должниках в любом случае. Но десятина не является панацеей о том, что у тебя не будет каких-то других финансовых трудностей никогда. Это могут быть испытания, опять, допущенные Богом, могут быть какие-то непонятные жизненные обстоятельства, могут быть вообще какой-то форс-мажор. И от этого мы не застрахованы, потому что мы живем на греховной земле. А может быть, долг – часть просто моей глупости какой-то, урока, который как бы из жизни Бог хочет мне преподать, чтобы я в дальнейшем этого не делал. Здесь все неоднозначно.
2: Спасибо большое. А платит ли церковь налог государству? Не государственная церковь.
0: Пожертвование не облагается налогом на прибыль. Но когда церковь нанимает, ну, так я уже говорю, таким языком уже, как бы сказать, ну, деловым языком, нанимает сотрудников, ведь церковь имеет как юридическое лицо, религиозная организация, как юридическое лицо, она нанимает сотрудников, тех же самых священнослужителей, то да, конечно, за тех сотрудников, которые она нанимает, она платит налог, она как бы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, ну, в общем, как, все как положено.
2: Все по закону.
0: Да, все по закону.
2: Пенсионеры, живущие огородами, могут приносить десятину продуктами?
0: Это сложно осуществить. Теоретически могут. Я даже знаю, что есть церкви, где такое практикуется, хотя сейчас уже намного меньше, то есть как бы натуральным хозяйством приносить и возвращать десятину. Обычно там не такая большая, как бы, сумма, чаще всего она просто, ну, как бы, иногда человеку легче, и церкви легче в современных условиях, чтобы человек оценил и пересчитал это на средства и принес это
2: десятину. А если их нету? Ну, вот живут где-нибудь там бабушка с дедушкой, там посадили,
0: говорю, такое практикуется.
2: Сотку картошки и собрали 10 мешков,
0: да.
2: Один мешок в церкви.
0: Такое практикуется.
2: То есть это возможно. Следующий вопрос. А что, если я знаю, что деньги с десятины не идут на бездомных и нуждающихся, то почему я не могу чередовать? Одна десятина на благотворительность, другая в церковь. Как быть?
0: Десятина действительно не идет на бездомных и нуждающихся. Никогда не шла. По Божьему определению, как мы прочитали сегодня в книге Левит, десятина шла на содержание священнослужителей, на содержание левитов, на содержание тех, кто проповедует Евангелие. Вот. А на помощь бедным, на социальное служение идут приношения. Вот, как бы получается, что идея-то в том, что десятиной ты не распоряжаешься, ты ее приносишь в дом Божий, да, принесите все десятины в дом хранилища моего, мы об этом уже сказали. А уже пожертвование ты тоже, если ты считаешь нужным, часть пожертвования ты принесешь в церковь, а часть пожертвования отдашь кому-то лично, но это как бы твое право. Но речь не идет о десятине, у десятин свое предназначение.
2: Ну вот следующий вопрос, который у нас есть, он такой очень интересный и в то же время, ну, специфический. Давай попробуем на него ответить. Понятно, что мои пожертвования церковь использует для служения. А если я не доверяю или не согласен, что они используются на то или иное? Например, я не хочу, чтобы мои деньги шли на ремонт храма, а хочу, чтобы для помощи нуждающимся. Мне нужно в этом вопросе продвигать свое мнение или мне нужно полностью положиться на руководителей церкви?
0: Значит, если речь идет о пожертвованиях, то с десятиной мы разобрались. Здесь речь идет не о десятине, а о пожертвованиях.
2: Ну, написано пожертвования, да, мои пожертвования.
0: Речь идет о пожертвованиях. У человека есть всегда возможность сделать целевые пожертвования. Пусть в церковь, но целевые. И в церкви есть отделы, или так называемые, направления служений. Угу. Да? И в каждой церкви, наверное, церкви, которые я знаю, у которых вот я бываю, но в нашей деноминации, в нашей конфессии всегда есть возможность человеку сделать целевые пожертвования. Он хочет, например, подпишет свои пожертвования и напишет на социальное служение. Mm-hmm. А может написать там, ну, на социальное служение, на помощь бедным, как угодно. А кто-то может написать вот на храм или даже на конкретную, на покупку какой-то конкретной вещи. Mm-hmm. Там, человек же коммуницирует с церковью, он, приходя в местную церковь, да, он же знает ее нужды, общается с пастором, видит, и может он вообще договориться с пастором, скажет, а можно я вот буду копить, и я хочу пожертвовать эту вещь. Он сам может накопить и пожертвовать.
2: Спасибо большое. Вот пришел некоторый отзыв. Весьма актуальная тема. Спасибо. Вопрос есть у нас еще один. То есть получается, что мы оплачиваем жизнь пасторов и жен. А что, если они ими злоупотребляют?
0: Ну, если они ими злоупотребляют, значит, они ими злоупотребляют. Здесь, видите, здесь очень большое искушение у людей, которые... Здесь как бы обоюдный вопрос. Искушение у людей, которые возвращают пожертвования, возвращают десятину, на которой содержатся священнослужителями, быть судьями. А что значит злоупотреблять? Да? Вот. Ведь если я сужу по себе, если, например, один человек скажет, ну, на одну и ту же ситуацию один человек скажет, да ты что, пастор, как нищеброд там поступаешь, да? А другой на эту же ситуацию скажет, ты роскошествуешь, да? И кто из них прав? Ведь человек через определенную, ну, призму субъективности оценивает эти вещи, через призму своих возможностей. Здесь я думаю, что нужно мудро. Здесь я все-таки советовал бы пасторам быть аккуратными в этом вопросе, как бы, и действительно, то есть в контексте того общества, в контексте того места, в котором ты живешь, там особо не роскошествовать, хотя я, например, очень мало таких случаев знаю, особенно среди нашей деноминации. Вот. Ну и людям тоже больше доверять. Ну,
2: тут, наверное, важно самому быть честным перед Богом,
0: да,
2: в первую очередь.
0: Абсолютно верно, я согласен. То есть тем, кто приносит приношение, доверять. Угу. Ведь доверять даже не сможет быть даже не столько пастору, сколько Богу в этом вопросе.
2: Да,
0: если
2: да.
0: У человека есть возможность жить немножечко богаче, чем ты, ну, чуть-чуть, скажем, ну, как бы... Это же не проблема.
2: Еще один вопрос. Почему Бог выбрал деньги как способ проверки верности человека?
0: Ой, деньги, они так дороги для человека, да? А верность проверяется как раз в том, что очень дорого. Угу. Наверное, поэтому.
2: Нужно ли высчитывать десятину с подарков?
0: Это вопрос, на который отвечают некоторые по-разному. Некоторые высчитывают десятину с подарков, некоторые не высчитывают десятину с подарков. Я считаю, что принцип основной – десятина возвращается с твоей прибыли, с того, что ты зарабатываешь. Но если у тебя есть желание возвращать десятину с подарков, и у тебя есть такая возможность, это твое убеждение, тебе от этого комфортно, ты как бы дискомфортно чувствуешь, если это по-другому, то хуже не будет. Я вот иногда, когда сомневаюсь, ситуации, я думаю, что лучше Богу передать, чем не додать. Он в долгу не останется.
2: Когда речь идет о чем-то большем, например, на каком-то наследстве?
0: Я бы здесь в индивидуальном порядке рассматривал эти вопросы. Не хочу давать универсального ответа. Индивидуально надо.
2: Еще один вопрос. За что еще Бог обещал особо благословить человека, кроме десятины? Наряду с чем в нашей жизни фигурирует десятина?
0: врасплох меня застал этот вопрос, потому что, я так понимаю, здесь рассматривается благословение в контексте какого-то материального благополучия, да?
2: Ну, раз у нас тема такая об успехе, да.
0: Я знаю, что, например, когда Бог с Израилем заключал завет, это было за послушание Богу. Так, вот. Но мы не должны путать некоторых вещей, мы не должны, например, себя ассоциировать там, с израильским народом. Ведь Бог тогда с Израилем заключал завет, у него были свои условия и своя ситуация, да? Например, церковь первого и второго столетия – это была гонимая церковь, и верность Богу, она вознаграждалась, но не вознаграждалась материально. Наоборот, церковь была преследуема, и было очень много мучеников. Mm-hmm. Поэтому здесь, спасибо за вопрос. Я не на все вопросы знаю ответ, и поэтому из-за этого чувствую себя очень комфортно. Я имею право не знать ответ на все вопросы.
2: Интересный вопрос есть у нас. Как вы относитесь к выражению? Первая десятина проверяет человека на честность, а вторая десятина проверяет человека на жадность.
0: Надо подумать. Никогда не задумывался. Но я думаю, что первая десятина тоже может проверять человека на жадность.
2: Ну да, для кого-то да.
0: Да.
2: Можно ли человеку жертвовать в церковь не деньги, а время или помощь другим, если именно это он делает от сердца?
0: Конечно, можно. Вот последняя притча, которую я читал, она, наверное, как раз об этом. Да, у нас есть глаза, у нас есть руки, сердце. Когда мы говорим о библейской концепции пожертвования, да, то есть наши десятины, наши средства – это лишь часть того, что мы можем пожертвовать.
2: Но это одно другое не заменяет.
0: Одно другое не заменяет, одно другое дополняет. Ведь, наверное, самое дорогое – это время, а мы его тоже жертвуем.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Это были все вопросы, которые к нам поступили. Спасибо за эту тему. И спасибо за твои ответы, которые ты дал на те вопросы, которые к нам пришли.
0: Да, слава Богу.
2: Друзья, пожертвования необходимы прежде всего для нас, потому что это акт духовной свободы и благословенный вклад в Божье дело. Господь хочет сделать каждого из нас источником благословений в жизнях других и явить нам еще большее благословение, которое намного выше материальных. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: С какого возраста человек осознает свое предназначение? В детстве, в отрочестве, в юности или в зрелости? Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на обсуждении Евангелия от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. Прежде чем мы поговорим вот о заявленной теме, в каком возрасте человек осознает свое предназначение. Ну, скорее всего, вы, наверное, догадываетесь, что мы говорим об Иисусе, о том, какую роль Он играет в нашей жизни, и будем, наверное, говорить о том, когда Он осознал свое предназначение. Но прежде чем мы это сделаем, давайте мы восстановим те события, о которых мы уже на наших встречах поговорили. Те события Евангелия от Луки, которые описаны в его начале.
2: Ну, мы начали с первой главы Евангелия от Луки, и начали мы с Иоанна Крестителя, с его чудесного рождения, встречи с его отцом и мамой, и потом проследили, как он появился на свет, и пришли потом ко второй главе, там про Иисуса больше.
3: Да, но в первой главе тоже начало было о Иисусе, это о чудном явлении ангела, Мария, и о том, что объявление ей о том, что она примет и родит сына от Духа Святого, не будучи еще не познав мужа своего. И затем, после этого чудесного объявления ангела, мы уже видим, что Мария, будучи беременная, пошли на перепись населения в город Давидов, потому что они были из рода Давидова. И здесь произошло чудное рождение, о котором узнали пастухи, пастухов посетили тоже ангелы. Это вообще явление сонма ангелов было, и воспета песня «Великое рождение Иисуса Христа». И потом мы видели уже рождение и после рождения посещение храма, благословение Симеона, благословение Анны. И вообще, в общем, чудо происходит.
1: Да, то есть Спаситель Иисус Христос явился в мир, и это описано в начале Евангелия от Луки. Мне кажется, что можно подхватить вот развитие событий с того момента, когда родители принесли младенца Иисуса, когда ему было 8 дней от роду, да, 8 дней, вот, они принесли его в храм для того, чтобы заявить Господу и всему обществу, что они посвящают этого младенца, ну, на Божье попечительство, на Божье служение. И вот затем, как дальше развивались события? Что было дальше? Что мы узнаем из Евангелия от Луки о детстве Иисуса?
2: Ну, мы остановились на 39-м тексте 2 главы. И этот текст звучит так. «И когда они, то есть родители, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Вот здесь мы встречаемся с некоторым пропуском Луки. Хоть при всей подробности его описания – здесь он упускает и избиение младенцев Ирода, вот такая известная, ну, тема. И там, волхвы посетили, тоже этого ничего нет у Луки.
1: Но он сразу к Назарету. Мы об этом знаем из других
2: Евангелий, да? Матфея, да, в основном. А мы перемещаемся вместе с семьей в Назарет. В Назарет, куда они опять вернулись? После переписи, после рождения младенца и после бегства из Египта даже, вот туда они пришли.
1: Ну, про Назарет мы говорили, да, что Мария из Назарета, что, да, ну, что это известный такой город. Ну, он маленький, но известен он тем, что вроде бы в нем ничего хорошего-то и не было.
2: Вообще существует такое мнение, что Иосиф и Мария хотели поселиться в Вифлееме.
1: Но там, где родился Иисус.
2: Да, поскольку там жестокий Ирод, первый великий, то есть вынуждены убежать от него в Египет. Потом после смерти вернуться, там второй Ирод, его сын Архилай, не менее жестокий. И не желая рисковать, наверное, с сыном, они отправились опять в Назарет, откуда и пришли.
1: И дальше таким что образом. Было? То есть хочется перейти вот к, наверное, отрочеству уже, да? То есть да. Понять. Отрочество, кстати, это какой возраст? Это...
2: Вот я слышал, с 12 или с 7 даже.
1: С 7?
2: По 14.
1: Да, да, да, это с 7 до 14. То есть вот давайте перейдем тогда к разговору об отрочестве Иисуса. Что о нем говорится в Библии?
2: Младенец же возрастал... и укреплялся духом, и исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Вот они в Назарете, ребенок растет, возрастает, что ли. Интересно, тут Лука подметил, что благодать Божия была на нем.
1: И очень важный элемент, да, вот да. Благодать. Мы с вами на прошлых встречах пытались так вот укладывать мозаику из каких-то вот важных элементов Евангелия. Не просто вот хронология, как мы сейчас перечислили, а именно суть Евангелия. Вот давайте о благодати немножко поговорим, потому что я думаю, что благодать огромное значение имеет в Евангелии.
2: Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, по сути, включает все детство Иисуса. Вплоть до его 12-летия. Очень сжато все. Мы только знаем, что он находился под Божьей благодатью и что был в послушании у родителей. И что вот может означать фраза «благодать Божия была на нем»? Ну, мы можем предполагать, что, скорее всего, Иисус был послушным мальчиком. То есть он слушал своих родителей, что он не имел злобы на людей, и в том числе на отроках. Наверное, не участвовал в каких-то хулиганских выходках. Вот, я так думаю.
1: То есть не было зла в нем,
2: да,
1: внутри.
2: Благодать Божия, как бы, она дает человеку способность сопротивляться всякому соблазну, какому-то гадкому действию, каким-то словам нехорошим. То есть вот у Иисуса таких слов, скорее всего, не было.
1: А как заполучить человеку эту благодать? Мы так все в ней нуждаемся. Ну, про Иисуса, да, говорится, благодать Божья была на нем.
2: Ну он был без греха, он был как человек, конечно, но ведь сказано, что не было греха на нем, и лести в устах его не было. То есть Иисус был полностью безгрешен. Не то, что мы, люди, грешники, вот, то есть рожденные в грехах.
1: А человеку возможно быть под благодатью
2: Божьей? Вот вопрос, да. Божья благодать, она не... обходит ни одного человека. Вот это мое глубокое убеждение.
1: Это очень обнадеживающе звучит, это здорово.
2: Я не знаю, как Лен считает, но мне кажется, никто без благодати не может жить.
3: Ну, а мы бы не смогли жить, я думаю, без благодати. Это, ну, Господь дает благо каждому человеку наслаждаться жизнью. Он дает жизнь, это уже благодать Божья, данная нам из Его рук. Это подарок. А уж как мы распорядимся своей жизнью, это уже все-таки зависит от каждого из нас. То есть мы можем быть, как бы сказать, послушны Господу, да, и жить под Его благодатью, а можем жить по своей воле.
2: Интересное слово, греческое с этого, перевод, харис, это означает Божье благоволение, Божье расположение. То есть Бог человеку расположен.
1: К любому?
2: Да, ну, вообще. Да. Это его расположение. Вот так вот значение этого слова «благодать» с греческого. Но, конечно, Бог любого вроде бы, вот если это подвести слово под любого человека, то оно не очень подходит вроде бы. Что Бог вот так вот расположен к какому-то там, ну не знаю, страшному грешнику.
1: Преступнику.
2: Преступнику, например, да. Вот это у нас как бы не укладывается.
3: Но в то же время мы говорим о преступниках. Мы знаем, если забегать в конец в Евангелии, то Господь распятому с ним на соседнем кресте сказал, что будешь со мной в раю. Хотя он пострадал, и он сказал, что именно пострадал за дело, что не безвинно страдает на кресте.
1: То есть он на самом деле был преступником.
3: Да.
1: А что же его отличает, ну, от тех, кто не имеет благодати? То есть кто отрекся от Божьей благодати? В чем между ними?
2: Это, наверное, правильное слово «отрекся», пренебрег, что ли.
1: Пренебрег.
2: Потому что вот грех имеет над человеком такое воздействие, что у него... гибнет все доброе, вот все благородные чувства, все вот качества характера, которые привлекают к нему. они умирают там, гибнут в результате того, что там живет грех. Но Бог по своей милости, Он дал нам возможность этому действию сопротивляться благодаря вот этой благодати. И мы теперь можем, ну, если я сказал грубое слово, то у меня сразу совесть. Ты что делаешь? Ты что говоришь? И это меня как бы останавливает. И я начинаю думать, я неправильно делаю, я что-то должен менять. Это все действие благодати такое. Оно в каждом человеке есть. Потому что мы же не говорим, что нет бессовестных людей на свете. Они есть, но только... Они все вообще совестью. Но только одни почему-то эту совесть, вот что-то с ней делать такое.
3: Подавленная, как написано, сожженная совесть, да? То есть это вот именно подавленная совесть вот в результате греха. То есть грех сопротивляется совести.
2: И в результате мы называем таким людей бессовестными.
3: Да, бессовестными, да, или как в Священном Писании написано, люди с сожженной совестью.
1: Ну и у человека с сожженной совестью есть же шанс, надежда, да, что он может восстановить свои отношения с Богом, да, но он может просто сказать: «Господи, Господи», просто признать, да, «Господи, прости меня», ну там, или сказать: «Господи, ну ты есть, ну помоги мне». И все, и сразу же восстанавливается воздействие Божьей благодати.
3: Да, да, в самые отчаянные моменты жизни, вот как я вспоминала про разбойника, разбитого на кресте рядом с Иисусом, да, он в последний момент своей жизни признал его Господом. И да, Господь сказал, что будешь со мною. То есть нет ни для кого.
2: Но для этого нужно признать свою немощь, свою несостоятельность.
3: Да, да, да.
2: И как вот помните, написано, когда я немощен, тогда я силен. И тогда начинается восстановление мое. Но нужно это понять.
3: Признать.
2: Самому себе хотя бы.
1: Да, да. Труднее всего признать самому себе. Гордость, ну, вот грехом...
3: Не позволяет.
1: Не позволяет, да. Ну что ж, давайте возвращаться тогда к отрочеству Господа нашего Иисуса Христа. Как, ну, из тех немногих слов, вот Коля нам сказал, что, да, скорее всего, он был ребенком, ну, таким вот спокойным, добрым, ну, то есть, ну, не проявлявшим какие-то, отзывчивым. Что еще можно рассказать о его отрочестве? Потому что, ну, это крайне важный период, именно период жизни Христа, именно для нашего понимания Евангелия, мне так кажется.
2: Вот 41-й текст нам говорит: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Вот они взяли его в 12 лет впервые на праздник Пасхи. Вот так,
1: таков был обычай.
2: Таков был обычай, что человек в 12 лет начинает понимать, ну, осознавать себя в мире, может быть, начинает понимать свою ответственность за совершенные им поступки и сказанные слова, и ее эту ответственность нести. То есть на него возлагается ответственность. Ты все, ты вырос, ты уже соображаешь, ты уже можешь понимать. И поэтому ты отвечаешь отныне за свои поступки. 12 лет.
1: Ну, это было так по законам государства принято, да? Что впервые приводили уже ребенка родители в храм в 12
2: лет. Да, так традиционно так считалось.
1: Да, и с этого момента уже считалось, что он сам отвечает за то, как он понимает закон, как он его соблюдает, да?
2: А до этого можно было учить его закону, конечно. Он не просто так вот сам в себе вырос. Ты должен был нанять какого-то учителя, или там не нанять, а хотя бы там поступить куда-то, в какую-то школу, где учителя еврейские, раввины, тебя могли обучать закону Божьему, там, традиционным верованиям, и тогда ты можешь уже сновать, правильно ты поступаешь или нет. Но интересно, что Иисус-то у раввинов не учился. Он учился только дома, под руководством мамы. Под руководством Божьего Слова.
3: Но то, что родители были все-таки набожные люди, да, мы видим, да, потому что каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть вот они, ну, то есть отмечали,
2: да,
3: те события, которые признано было в то время в этом обществе быть. И раз в год все ходили в Иерусалим. То есть, по сути дела, все.
2: Ну вот интересно, к этому возрасту Христос, он, Иисус, он понимал противоречие между традиционными учениями раввинов и Священным Писанием. Он же к этому начал приходить. И когда он пришел в храм и увидел впервые жертвоприношение там, то это его очень поразило, просто до глубины души. У него возникла масса вопросов.
3: Он понял, что он та жертва? Или он еще тогда не понял?
2: Именно. Угу. То есть Писание вдруг открылись вот в этом свете, что жертвы, которые сейчас все приносят, они говорят о его жертве, о нем, то есть.
1: Давайте немножечко начнем по порядку для тех, кто, может быть, не знает, что такое жертва, жертвоприношение, как они описаны в Ветхом Завете. Это звучит как какие-то страшные слова, а это на самом деле страшно, да. Жертва. То есть кто-то должен отдать жизнь ради чего, ну, ради чьих-то идеалов, может быть. Вот то, как я понимаю, что вот в принципе... Ну, жертва – это пролитие крови, то есть это чья-то смерть. Угу. Я так понимаю, что вообще вся история, описанная в Ветхом Завете, она вся основывается на жертвоприношениях. Вот можно даже начать с самого начала. Угу. Это когда Адам с Евой согрешили, они в своей беспомощности, пытаясь скрыть свою наготу, свою слабость перед грехом, что ли, они вот там прикрыли себя какими-то опоясаниями из листьев, а Господь для них сделал одежды кожаные. Кожаные, значит, эту кожу, скорее всего, это была натуральная кожа, наверное.
2: Животная кожа, да.
1: Вот, значит, должен был отдать жизнь, должно было отдать жизнь какое-то животное. Вот, возможно, хотя таких слов в Библии нет, что это была вот первая жертва, которую Господь показал людям, что для того, чтобы прикрыть вашу наготу и беспомощность перед грехом, нужна жертва. Вот была жертва первого животного. А дальше жертва Каина и Авеля. Это уже тоже жертвоприношение и тоже пролитие крови этого невинного животного. Дальше, там описано еще много событий. Но дальше, следующий, например, исход евреев из египетского рабства.
3: Но сначала все-таки вот мы можем тоже вспомнить о том, как ведь здесь были нечеловеческие жертвы. Но мы помним, когда Аврааму было предложено сына принести своего в жертву. То есть уже...
2: Самим Богом.
3: То есть это уже человеческая жертва. То есть она, казалось, была в разрез вообще того закона, да, который «не убей», Господь говорит. Да? А тут сам отец своими руками должен принести был своего сына. И вот как говорят, что вот именно Авраам, когда вот ему было повелено это сделать, и когда он увидел, как вместо жертвы его сына был ягненок, который запутался в этом...
1: Чаще.
3: И, да, это был вот сам Бог показал ему, что вместо твоего сына умирает мой сын. То есть это вот было показано именно даже не просто, а что это символическое, да, то есть которое символизирует жертву Иисуса Христа. И это уже Аврааму было открыто.
1: Да, да.
3: Вот на этом, об этом знают все, вот об этой жертве, то есть и всем страшно даже, как Бог мог даже такое сказать отцу, который ждал столько лет своего сына, пойти и тоже
2: то
3: где-то в 12-летнем возрасте, в 12-летнем возрасте принести его в жертву. То есть это до сих пор нам, людям, непонятно, как это мог Господь попросить такую жертву. Угу. А именно вот открыт был ему тогда план спасения через Иисуса Христа.
1: Да.
3: И он это понял.
2: Кто? Иисус? В храме?
3: Я думаю, что и Иисус уже... Вот, он же знал историю. Он же знал историю с Авраамом. И он понял тогда, что это он. Это та жертва.
2: Это о нем история тоже.
3: Это о нем, да.
2: И о том самом агнце в Египте, который Юля тут упомянула тоже.
3: Да.
2: Крови как сики мазали, и люди оставались живы, первенцы, благодаря этой крови.
1: То есть вот еще раз, что осознал Иисус в храме, когда ему было 12 лет? Вот мне кажется, это вообще основа Евангелия. Он что понял?
2: А вот то, что Лена говорила, во-первых, отец отдает сына своего ради спасения от греха. Потом вот,
1: он отдает его на смерть?
2: Отдает на смерть.
1: То есть Аврааму не пришлось отдать сына на смерть. Бог этого не допустил. Там погиб агнец. Там погибло жертвенное животное.
2: Человек не должен этого делать. Он и не может просто этого сделать во спасение других. Отдать сына своего, чтобы все грехи были прощены, это невозможно человеку.
1: А Иисусу что предстояло?
2: А вот Иисусу предстояло принести в жертву самого себя. как агнца, который, чьей кровью будет прощен потом каждый первенец, не только первенец, а вообще каждый человек на этой земле.
1: Чьей кровью, то есть чьей смертью?
2: Чьей смертью, то есть, да.
3: И все-таки как бы смерть на кресте была Иисусу, или все-таки как смерть, как агнца Божьего? Ведь вот, все-таки, да, Иоанн...
2: Там навряд ли был открытому крест, что вот
3: Иоанн, прямо... Да, Иоанн говорил все-таки о агнец Божий, который берет на себя грех мира.
2: Прежде всего, это жертва приношения.
3: Жертва, да. Вот жертва, именно его добровольная жертва.
2: Да.
3: Его добровольная жертва.
2: Безропотная, как агнец.
3: Да, а что было принесено на кресте, это все-таки отвержение именно людьми его жертвы. Той жертвы, которая она как, ну, должна была, да, по закону была принесена.
2: Да, то есть он понял, что он идет на смерть.
3: Да, но добровольно.
2: Насильственную.
3: Да, добровольно.
1: Это
3: все-таки
1: Иисус понял в 12 лет.
2: Это он
1: когда
2: понял
1: он
2: вот там в храме тогда, впервые.
1: А можно сказать, что он осознал свое предназначение как Мессии, то есть как Спасителя мира?
2: Можно.
1: Что он впервые. А вот этого не написано в Библии, но что вот он чувствовал при этом? Вот вы представляете, да? Жил, рос, спокойный, такой добрый, благостный, да, ребенок под Божьей благодатью. И вот 12 лет он приходит в храм, он видит эти жертвы. Это же, ну, кровь, это же заколание этих жертв. И вдруг он понимает, благодаря тому, чему его учила мама, земной отец Иосиф, он вдруг понимает, ну, естественно, откровением свыше, именно вот тем, что ему открыл Дух Святой, он вдруг понимает, что этой жертвой будет он. Да?
2: Да. Это он глубже понял. Может быть, он догадывался из Писаний, что вот он пришел сюда, в этот мир, не случайно, что он с миссией пришел. И миссия была, может быть, отчасти понята, может быть, большей частью понята, потому что он Писание знал великолепно и понимал их правильно, не как вот раввины древние. И когда он увидел уже воочию вот это вот, что там происходит в храме, это окончательно, может быть, не окончательно, но вот такую серьезную поставил точку в его понимании и своей миссии.
1: Давайте еще раз вот про это поговорим, про, ну, предназначение. То есть он, вот будучи подростком, он понял свое предназначение. Он понял Евангелие. Можно так сказать, что Иисус Христос в это время понял Евангелие. В чем заключается Евангелие? Это как это связать с жертвой? Что человечество настолько греховно, что оно само выбраться из этого греха не может. И что единственное, что его может спасти, это смерть Сына Божия. Но не просто смерть, а ведь когда он был на кресте, он взял на себя все грехи мира. То есть грех мой, грех твой, грех твой, грех любого человека. Все до одного. Он взял все, которые были к тому моменту, и все те, которые будут до конца истории человечества. Он взял эти грехи на себя. Поскольку Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. И мы знаем, что, ну, грех он убивает. И не только в переносном смысле, но и в переносном смысле тоже. И в прямом смысле. Так вот, для того, чтобы избавить человечество от последствий греха, то есть от смерти, вот это вот совершенно невероятное событие, когда Бог, Сын Божий, Иисус Христос, берет на себя грех мира, всех до одного, и за этот грех умирает.
2: Насильственной смертью причем. Да. Потому что грех – это насильственная смерть, это неестественная смерть. Это, ну, это противоестественная смерть. Грех убивает противоестественно. Угу. Такого быть не должно вообще во Вселенной никогда. Но вот Иисус, он был, по сути дела, убит грехом. Причем нашим, ну, человеческим. Человеческим грехом.
1: Но если, например, можно сказать, что многие люди убиты грехом. Кто-то убит своим грехом, в прямом смысле слова. Кто-то убит чужим грехом, да? Но от этого спасти никого невозможно. А тут вот Евангелие, то есть благая весть, в чем она заключается? Что благодаря смерти Сына Божия...
2: Происходит замещение.
1: Происходит замещение.
2: Наше. То есть мы теперь свободны от греха, а Иисус берет этот, вину этот, за этот грех на себя и расплачивается за нас. Искупает, что ли, такой тоже образ искупления. Человек искуплен, от греха, он свободен
1: благодаря
2: от греха.
1: Жертве
2: благодаря
1: Иисуса
2: тому, что Иисус заплатил вот такую цену своей, своей смертью.
1: А что-то другое может спасти? Например, хорошее поведение, соблюдение вот всех заповедей. То есть я их читаю, я думаю, ой, я ничего не нарушу, я буду тщательнейшим образом соблюдать, скрупулезно. Это может спасти человека от... ну, это является спасением?
2: Оно может спасти. Оно может спасти от... ну, злобы другого человека тебя. Тебя могут поблагодарить, там, к тебе могут ну, льнуть, что ли, к тебе могут стремиться, тебя могут возвеличить, возвышать. Вот это может спасти то, что я хорошо себя веду. Но от греха спасти это никак не может. Потому что я остаюсь все равно грешником. Вот в этом-то и вся трагедия. Что, мы, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, все равно ты грешник, и остаешься им. И тебе обязательно нужен Христос и его жертва. И его воскресение тоже вот,
1: да.
2: добавили.
1: То есть нельзя останавливаться на смерти, потому что если бы Иисус Христос просто умер, взяв на себя весь грех, то ну, там, все бы вслед за ним там, постепенно умерли, и все.
2: И... То есть и смерть, и жизнь его
1: да.
2: одновременно спасают.
1: Да, смерть и воскресение, и жизнь, и то, что он живой сейчас, то, что он сейчас на небесах ходатайствует за нас. Слава Богу. Ну что же, вот, значит, отрок Иисус осознал в 12 лет свое предназначение. Какую это глубину в нем вот открыло, представляете? Да, вот понять вдруг, что да. вот ты предназначен для того, чтобы умереть за грехи всего человечества, для того, чтобы спасти всех людей, которых ты сейчас знаешь или которых ты не знаешь.
2: Это подтверждает следующее описание, то, что он вот так, такое потрясение испытал там. Мы читаем дальше как подтверждение. «Когда же по окончании дней праздника возвращались и остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его».
1: Между Это они возвращались домой, да?
2: Они идут домой, они все, праздник закончился, народ пошел домой. Они тоже пошли домой. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, и только через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, с

0: может быть, даже обескуражен как-то, я не знаю, как это выразить лучше, какими эпитетами, но он был очень таким встревоженным человеком. И этого, к сожалению, не заметили его родители. Ну, конечно, 12 лет, но они, может быть, правы. Че мы за ручку его будем все? Муж, он взрослый, у него же сама ответственность несет. Они пошли спокойно, думая, что он как послушный, нормальный ребенок.
1: Ну, а потом праздник,
0: ребенок.
1: Веселье вокруг. То есть люди, да? Они ведь вот только что, это же был праздник Пасхи, то есть они только что принесли в жертву Агнца. Но родители его не понимали, ну, суть этого, ну, может быть,
0: ну, не до конца, конечно. Во всяком случае. Это точно, потому что, ну, учение раввинов, оно вот это все вуалировало как-то. Сосредоточено на жертве, не на спасителя, а на жертве больше, наверное. Что вот это нужно делать. А спаситель нас придет как царь потом в результате. И всех тут построит как
2: но
0: надо.
2: Вот благодаря этой жертве, они же знали прекрасно, что благодаря этой жертве сохранены были, вот мы упоминали уже, да, в Египте первенцы все. То есть первенцы египтян все погибли, а косяки, у кого были помазаны кровью, первенцы в этих семьях были спасены. И они же прекрасны. Это действительно праздник радости о спасении всех детей, первенцев.
0: Тем не более, и их сын с горькими травмами и поспешно.
2: Да, да. Да. И, их сын, тоже благодаря этой жертве спасен и жив до сего времени.
1: То есть, опять же, спасла тогда в Египте тех людей, вот эта жертва, которые ее признали.
2: Даже это не жертва
0: поверили,
2: спасла,
0: скажем.
2: Вера спасла.
1: Да, вера.
2: Вера спасла.
1: Да,
2: вера.
1: Совершенно верно. То есть были помазаны, ведь Бог обратился ко всем, и к египтянам, и к израильтянам, и к любым другим народам, которые населяли ту местность. Он сказал, если вы хотите моего спасения, если вы не хотите, чтобы ваши первенцы погибли, то помажьте косяки своих дверей кровью жертвенного агнца. Но это сделали только...
0: Кто послушался,
2: да, кто послушался, но
0: ну, египтяне тоже вышли.
2: Да,
0: там
2: мы
0: люди
2: видели, что
0: местные.
2: Египтяне тоже вышли, да.
1: И то есть часть египтян часть тоже поверила, да. Часть иноплеменников тоже поверила.
0: Ну вот это потрясение, конечно, ну, может быть, родителям... Вот напишут, что они дальше-то вот Иисус как бы упрекнул их, да, вот дальше мы читаем. Через три дня его нашли, и все слушали, и он сидел, учил в храме. Но, скорее всего, Иисусу нужна была какая-то вот сейчас поддержка, что ли, ну, правильная мысль, там, это так действительно, вот кто-то должен был его поддержать. Слово Божие, он, да, он вспоминал Писание наверняка, как, что оно говорит об этом. И он нуждался, вот опять же, в подкреплении из Писаний. И он видит комнату, там сидят учителя, беседуют на Слове Божьем. Это вот было обустроено специально для, по случаю праздников, такое изучение Священного Писания, обучение, может быть, кого-то. Он входит туда и слышит какие-то вот, ну, о жертве говорит совершенно не то.
1: То есть говорят о жертве, но совсем не то.
0: Совсем не так.
2: Смысл, наверное.
0: Писание искажено. И вот это его, ну, я не знаю, он, конечно, не возмутило, но, во всяком случае, побудил на диалог вести. Вот он начинал вопросы задавать этим раввинам. И там дальше сказано, да, что они, слушав ответами его, удивлялись, как он, откуда он знает только Писание, не учившись, ни у одного из нас, он знает это все.
2: Но это не в этом написано,
0: да,
2: не в Евангелии
0: немножко.
2: От Луки, да? Это написано в другом месте, это, по-моему, в Евангелии от Матфея написано.
0: Да, наверное.
2: То, что учителя дивились тому, откуда он знает Писание. Потому что здесь не,
0: да,
2: написано.
0: Нет.
2: Да. Здесь написано о том, что он упрекает своих родителей, что вы не знаете, что мне должно быть том, где, что принадлежит отцу моему.
0: То есть как бы упрек звучит.
2: Да.
0: Как бы Иисус говорит, ну что, не знаете, что ли, где я должен быть?
2: Да.
0: Я же должен тут, а вы вот такие вот не знаете ничего.
2: Да. Но они не поняли сказанных им слов.
0: Иисус совершенно другой имел в виду.
1: Нет, да, он не мог так сказать родителям.
0: Нет, он говорил не об этом. Во-первых, он был обескуражен. Это вот нужно вот это состояние духовное понять. Действительно, вот мы сейчас пытаемся вот вникнуть, да, что же он чувствовал, когда вот узнал вот об этом впервые. И так вот в таком вот виде, на Пасху, в великолепии вот это вот все, праздничных торжеств, вот эти жертвы, все вот обилие их. Вот это все потрясло. И он нуждался как раз в том учителе, кто его учил изначально, то есть в матери и Слове Божьем. Матери рядом не оказалось.

0: Ну, они уже ушли. И вот он остался один, и он вот нас в Слове Божьем тогда окунулся туда, вот там искал поддержку, утешение. И когда мать с отцом его нашли, и что ты сделал с нами, а что он с вами сделал? То есть вам не хватило родительской чуткости, чтобы понять душевного состояния своего сына. Вот вы должны быть рядом как раз вот здесь. Потом, вам же было дано ангелам и Марии, и Иосифу, по Евангелию от Матфея, что вы не просто ребенка призываете на свет, вы призываете Мессию. Это же было сказано.
1: Да потом и Симеон, и Анна подтвердили эти
0: обещания. Да, сколько было подтверждений, и пастухов, да, и там волхов, да, у Матфея. Да. То есть, ну, очевидно, и Мария с Иосифом не до конца понимали миссию Христа. Сына. Да, вообще Христа. Угу. Сыну Божьему.
1: А, в смысле жертвы этой?
0: Ну да, что это должен быть не царь, вот, который сходит с небес и все устраивает, а этот придет человек, не человек, сын Божий, который принесет себя в жертву от Отца Небесного.
2: Ну да, нам всем Евангелие открывается постепенно.
1: Да.
2: Вот мы собираемся на эти встречи в честь 30-летия существования телекомпании. И мы познаем это, мы даже в этом разговоре
1: Открываем что-то для себя.
0: Да,
2: Господь действует, ну, на каждого из нас каким-то особенным образом для того, чтобы раскрывать все больше и больше понимание Евангелия, понимание жертвы Иисуса Христа, понимание Пасхи, понимание воскресения, понимание жизни Иисуса Христа, которая на небесах продолжается и сейчас в Его ходатайстве за нас, за каждого.
1: Ну и вообще Священное Писание, да, оно именно это явление в каждом из нас, как бы. Даже мне вот нравится выражение такое, что Библия, написанная в моей бабушке или там в моей маме.
2: То есть, вот
1: Слово Божие, которое отразилось в жизни моей бабушки, моей мамы, там, тети или еще кого-то, вот что оно не просто слово, мертвое слово, а оно живое слово, и оно воплощение вот именно в человеке.
0: То есть отразилось в ее жизни,
1: да,
0: в каком-то,
1: да,
0: в поведении,
1: да,
0: в словах?
1: Да, да. Вот, то есть вот и в каждом из нас, то есть отражается его слово. И как написано, да, его слово тщетным не бывает. Оно, если проникает в сердце и в душу человека, то оно совершает преобразование. Преобразование человека и восстановление в нем образа и подобия.
0: Причем совершает каждый день.
1: Да.
0: Вот, если я сказал доброе слово, это не я вот взял и сказал его, а это мне кто-то дал подсказку, что его нужно сказать. То есть, ну, все от Бога идет.
1: Да.
0: Все доброе, что есть в человеке, это вот благодаря его дару, благодати. Вот, я так думаю.
1: Да, ну так и написано, что вот Господь жил под благодатью, да, то есть младенец, который, да, благодать Божия была на нем. И эта благодать Божия, она именно является на каждом из нас.
0: И на наших детях тоже. Вот.
1: Да, это больше всего, наверное, родители желают.
0: Ну, конечно, наши дети не могут быть безгрешными, вести себя подобно Христу, так вот. Все равно какие-то капризы возникают, какие-то там жалобы, еще что-то, и хулиганство какие-нибудь там. Но все-таки благодаря Богу только они вырастают людьми и, может быть, под родительской чуткостью и под родительским руководством, что, в общем-то, в большей степени способствует воспитанию в человеке, человека Божьего, что ли.
2: Да, совершенно верно. Родители играют огромную роль в воспитании детей. Связь родителей с Богом, стремление родителей познать Слово Божье. Ну, под родителями, конечно, мы подразумеваем и бабушек, и других бабушек, дедушек, других родственников. То есть от родителей. Родители – это тот первый источник, из которого ребенок может познакомиться и знакомиться с Божьей благодатью.
0: И вот заканчивается глава 2 словами, что он пришел с ними в Назарет. И был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, возрастал и в любви, и у Бога, и у человеков. То есть мы видим, что Иисус не выразил какой-то непочтительности к родителям, вот, если могут показаться слова его такими не очень почтительными к родителям, что вот вы тут. Нет, он совершенно этого не имел в виду и не говорил. Он пошел с ними, он был послушным, и в 18 лет он был в послушании. после своего отрочества, до тех пор, пока час его не настал, и он не принял крещение в Иордане, и так далее, и так далее, и потом пошел на крест.
2: Вот такая мысль у меня родилась под конец программы, наверное, не будет времени ее обсуждать. Он мог отказаться от своего предназначения? Вот он в 12 лет, будучи в храме подростком, отроком, понял, что он должен стать жертвой ради спасения всего человечества. Он понимал, наверное, как это ужасно в виде мучения тех вот жертвенных агнцев, которые были заколаемы. А он мог отказаться от этой своей миссии?
0: Он был свободен в своем выборе.
1: Да.
0: И он сделал добровольно свой выбор. И никто не мог его заставить пойти на жертву. Он все это делал сам. И делал по одной причине – по любви Бога к человекам. Вот так возлюбил Бог мир, что он и сам себя отдал, и отец отдал сыну своего. И в этом любовь проявляется великая просто. Он мог, конечно, пойти.
1: Но ему было это непросто.
0: Обратно,
1: потому
0: кольцо,
1: что
0: да.
1: Если мы вспоминаем, да, Гефсиманский сад, то мы видим его пот.
0: Колебания.
1: Да, его пот кровяной. И мы понимаем, что это решение было непростым. Хотя оно было добровольным. Да.
0: Да.
1: И он просил Бога до конца.
2: Спасибо огромное, Николай Генрихович. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Дорогие друзья, отрок Иисус в возрасте 12 лет понял свое предназначение – быть спасителем мира. Эта жертва спасла нас всех. И какую огромнейшую роль играем мы с вами, взрослые люди, в том, чтобы вести наших детей, вести их к пониманию того, кто такой Иисус Христос. А это мы можем делать только в том случае, если мы сами погружаемся в Слово Божье, если мы сами проникаемся Его вестью, если мы сами находимся в отношениях с Богом, если мы молимся Ему постоянно. Пусть Господь поможет нам всем помочь Господу приобрести наших детей для Него. Мы ждем следующих встреч с вами. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Вадим Кочкарев.
3: Целый день в трудах, заботах, забываю о тебе.

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Мой счастливый день, он, случившийся однажды, повторяется еще не один раз. Сейчас объясню, в чем дело. Я работаю, служу в волонтерском объединении, которое называется «Добрые руки». И в этом объединении волонтеры помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ну и просто даже не попавшим, те, которые нуждаются в помощи, помогают продуктами, помогают вещами, одеждой, обувью, добрым советом, добрым словом. И одно из направлений волонтерского объединения – это прием одежды от жителей города и, с другой стороны, раздача этой же одежды тем, кто нуждается. То есть мы являемся такой площадкой, где эта одежда и вещи, и обувь, она проходит как река. В эту комнату попадает, и из нее люди выносят те, кому нужно. И вот я являюсь частью этого процесса, и однажды случилось так, что на телефон объединения позвонила женщина и попросила, чтобы, если будет такая возможность, вдруг попадется мольберт для рисования, он ей нужен для занятий с дочерью, а купить новый они не имеют возможности. Ну, я сказала, что на данный момент такого нет, и вообще мы больше специализируемся на одежду и обувь, чем на какие-то предметы, вот, ну, и ничем ей помочь не можем. И я не взяла ее телефон, к сожалению, тогда. Каково же было мое удивление, когда буквально через пару дней раздался звонок, тоже на этот же телефон, звонил другой человек, который желал отдать мольберт, краски, кисти после как раз ребенка, который вырос, занимался и уехал. И я тогда подумала, надо же, какое совпадение, что буквально пару дней назад женщина звонила, хотела взять, а вот нашелся человек, который готов отдать. И мы приняли этот мольберт, и он так стоял сиротливо в сторонке, потому что я не взяла контактов той женщины. Каково же было мое удивление, когда на очередную акцию волонтерского объединения пришла именно эта женщина. Она говорит, я раньше не приходила, я знаю, что такое существует объединение, но в этот раз меня что-то побудило, и я пришла. И я, говорит, здесь нашла мольберт. Я подумала, что это совпадение, и как-то со временем этот случай замылся. Потом произошел второй подобный случай, когда у одного знакомого родился ребеночек. Мы были этому очень рады, и ему нужно было помочь. Кроватка, коляска, пеленальный столик, в общем, много всяких детских таких моментов. И тоже на тот момент не было этих вещей. Но здесь уже я поступила предусмотрительнее, говорю, оставь телефончик свой, если вдруг появится, я покажу, где это лежит, позвоню. И где-то внутри у меня была уже такая, уверенность и, может быть, надежда, что скоро это появится. И действительно, через буквально очень короткий срок позвонила женщина, которая именно эти вещи хотела отдать. И привезла она их как раз в тот день и буквально за час до того, как люди могли забрать. То есть я почувствовала, что какая-то невидимая сила руководит процессом распределения вещей и вот этих благ над нами. И я, как верующий человек, конечно, поняла, что это Бог. И поблагодарила его тогда в молитве за то, что он лично руководит вот такими моментами, что для него нет ничего мелкого, может быть, неважного, что он заботится об этих людях даже вот в таких мелочах. И потом я завела блокнотик, куда стала записывать нужды, просьбы людей, которым были нужны какие-то, может быть, необычные или не так часто попадающиеся вещи, которые приносят нам в комнату гуманитарной помощи. И вот сейчас я уже живу в этом процессе, переживая вот этот счастливый день, когда я поняла, что Бог этим руководит, живу постоянно. То есть кто-то звонит, спрашивает, есть ли вот это. Я уже с уверенностью говорю, пока нет, но, возможно, это появится в ближайшее время, оставьте свой телефон. Вещи самые необычные спрашивают иногда. Какие-то там украшения для аквариумов, сам аквариум, ну, одежду определенного размера, или нужно было несколько одинаковых футболочек там, для выступления. Да? И вот, понимаете, приходит несколько одинаковых футболочек именно того размера, который нужен той женщине для выступления вот, спортивных там, ребят по спортивным состязаниям. В общем, вот такой удивительный процесс. И счастливый день для меня тот, когда я вот на таких моментах вижу, что Бог руководит этой работой, Он благоволит к ней, и больше всего Он благоволит к тем людям, которые нуждаются в чем-то, и к тем людям, которые могут слышать Его голос, приносят, жертвуют. Это ведь тоже жертва, потому что они могли бы выставить куда-то на какой-то сайт и продать. Но они приносят и отдают даром. Вот. И для меня это, ну, это здорово. Это счастливый день, который повторяется. Слава Богу.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
3: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
1: Прямо с самого начала сказано.
3: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось, что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина и только женщина».
4: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику. Четко.
1: Действие,
4: без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
1: А давайте прочитаем, где это написано.
3: Можно открыть книгу Левит.
1: Да, давайте.
3: Вот 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость».
1: Да, вот что это, вот это слово «мерзость» – это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
5: Новый Завет нам говорит о том, что… Да, пожалуйста.
6: Мы говорили о создании мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
1: Да.
6: И вот когда это законное выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем о этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди, как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратному уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
6: да.
1: И стихи.
6: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
1: А вот давайте,
6: давайте
1: еще прочитаем, вот самые 25.
6: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки».
1: Потому
6: не прославив Бога, их Бог предал превратному уму.
4: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
6: Причины,
4: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
6: Место его занимает другой.
1: Нет стандарта.
4: Это
1: да.
4: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца,
5: что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем. Да.
3: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да,
3: и скажет, что это провидение,
1: это
3: Божие, что
1: да,
3: Бог меня что таким
1: Бог
3: создал, то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге «Левит», в законе о взаимоотношении сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги «Левит». «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. А что теперь с этим делать?
1: Да
3: будут преданы смерти. Кровь их на них. То есть,
1: кровь не их нужно, на них, это отвечают за жизнь.
3: Не то нужно есть, здесь да, в этом случае винить Бога или кого-то людей, общество. Вину вот Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: «Меня просто тянет».
1: Да,
3: к мужчинам.
1: Да, и что
3: я
1: делать?
3: Не могу с этим ничего сделать.
1: Да.
3: А ты не сможешь сделать. Но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, Он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Я хочу прочитать
5: да, пожалуйста, 28-й текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс, когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят вот эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
6: Друзья, мне кажется, да, еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест. Протест против Божьего устройства,
1: да, потому что
6: против Божьей сексуальности.
1: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
3: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст Римлянам, то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины».
5: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут не только нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, моды или как назвать, то есть влияние, то есть
5: влияние,
1: да,
5: моды,
1: пропаганды.
5: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
5: Знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый.
4: То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
4: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да. моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот да. передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт. Гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли
6: известные артисты,
1: да,
6: звезды.
1: И что есть?
3: Позиционируют да, как положительное.
1: Как положительное.
3: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона да. «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. Угу. И начинались они все... Все 88 с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, да. любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, опять. Она уходила.
6: Тут же самое.
3: История повторяется.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз – это мужчина и женщина. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. Угу. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
5: Но это понятие, это вырождение.
1: Да.
5: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций, как раз это вот этот процесс.
3: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
1: да.
3: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с да, самых да. малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
1: Да.
3: Это есть.
5: Психологический момент.
3: Да, это то, что приобретено уже было.
1: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
5: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу да, все да. точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
1: не может быть членом церкви. Аминь.
5: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
1: Аминь.
3: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
5: Да, да, пожалуйста. Но в то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
6: Все безнадежно, да?
1: Да.
5: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
1: То есть оставить практику такую, оставить должен. Все.
3: Однозначно. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют.
5: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
3: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит: «Я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Бы нормальный, но вы меня примите такой, как
1: да.
3: я есть.
1: Вот это любовь проявится ваша ко мне так.
3: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов, анонимных алкоголиков и так далее, первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит: «Я такой, я практикующий», и так далее.
6: И мне это нравится.
3: Первое,
6: да.
3: что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей, помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. «Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил, если угодно, пересотворил».
5: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит: «Папа, ты меня любишь?» Я говорю: «Конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?»
1: Понятно.
5: «Нет». «Но ты сказал, что ты меня любишь».
1: «Да, ты меня
5: уже
1: не любишь».
5: «Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь». Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим или практикующим вот это вот отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
1: Вот,
5: и Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
1: Да.
5: Когда вот если ты родился таким, с определенным генетическим сдвигом, сбоем, то все, для тебя все закончено.
1: Да должен жить один,
3: Когда человек говорит: «Я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен», вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог — Творец. И если ты просишь Его: «Сделай со мной что-то», и что-то не получается, проблема не в Боге, проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
5: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, он самому ему, с собой ему тяжело жить.
5: И покаяние заключается в первое.
6: Совесть.
1: Да.
5: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, — это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и Он меняет человека.
3: Абсолютно.
5: До такой степени, что
3: Абсолютно
5: человек истинный. Полностью да. Изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
5: Ну, мы частично уже ответили, да. Что самый главный корень — это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
5: Нельзя сбрасывать...
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
3: Ну, как сегодня, я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы. оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божиим, да, творением, да, да, Божиим. То есть... Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это свободой.
5: Мы видим, что мы видим, вот когда читаем третью главу книги Бытие, да, вот где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
5: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья, четвертая глава, третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство, первое
1: сразу,
5: убийство.
1: Да? Сразу же смерть.
5: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. Угу. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
3: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
1: Сексуальность.
3: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
6: Как точно апостол Павел вот это выражает, эту мысль, которую Евгений сказал, в послании Галатам в 5 главе, он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
3: Начинает как раз с все, что связано с сексуальностью.
6: Совершенно
3: прелюбодеяние,
6: совершенно
3: блуд верно. Стоит на первом месте.
6: На первом месте стоит.
3: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
1: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содома. Вот что Бог сделал там?
3: Содом и Гоморра.
1: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
3: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да? Да, давайте.
3: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
1: гостей,
3: давайте прочитаем, как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
5: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население, причем включая от меньших до больших, значит, «и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
5: Да, это сексуальный термин.
3: Адам познал жену свою и так далее.
5: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает вот эту область, да, содомскую и гоморскую.
3: Почему грех Содома, вот так вот он как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
6: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют. Поэтому предлагает им двух своих дочерей, которые...
4: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно.
1: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
6: Они были заодно все.
1: Представляете? Все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
6: Требовать непотребства.
1: Да.
4: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
1: Да.
4: И очень хочется верить, что и не будет.
1: Да.
4: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
1: Так, да. Любовь красиво. Свободы называются.
4: Совершенно верно. Да, есть даже такая теория Авертона, которая, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
3: безнравственное
4: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
6: Это технология дьявола.
1: Да. Вот, знаете... У меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
3: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы или плохие больные или здоровые, зараженные грехом или не очень. Мы все его дети.
1: Да,
3: то есть... и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа любит своих деток, так
1: мне,
3: он любит.
1: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
3: Да.
4: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
1: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
3: В итоге выбор...
1: К сотворившему.
3: Выбор за самим человеком.
1: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: совершенно не секретно.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Мы разгневаны. Что делать? Постараться успокоиться или все-таки высказаться?

0: высказаться. Если высказаться, то как? Какие слова подобрать? Сегодня это тема нашей программы. И сегодня у нас в студии гость Светлана Лукашевич. Светлана – преподаватель русского языка и культуры речи, кандидат филологических наук. Я рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте.
0: Вы снова в нашей студии. Итак, мы говорим о гневе. Важно ли понимать причину своего гнева для того, чтобы что-то с этим сделать?
1: Да, конечно, эта тема очень важная и серьезная, потому что в порыве гнева человек совершает такие поступки, за которые потом ему самому стыдно. И в причинах гнева нужно разобраться, и не поверхностно, а глубоко. Почему мы гневаемся? Когда мы гневаемся? Когда мы не можем изменить ситуацию. Да? Она нам не нравится, но мы не можем ничего сделать. И мы начинаем бунтовать против ситуации. Когда еще мы гневаемся? Когда человек поступает не так, как мы хотим, чтобы он поступал. Причина это. Мы опять начинаем гневаться. Или говорит он не так, как надо, или делает не то, что нам кажется, чтобы надо он делал. Но если копнуть глубже, то причина в нашем эгоизме. То есть что мы хотим сделать? Мы хотим контролировать поведение другого человека.
0: Вот, Светлана, позвольте с вами не согласиться. Конечно, если мы хотим выбрать вот платье красное, а муж говорит, тебе больше идет синее, и мы тут разозлились, да как ты можешь так говорить, да я лучше знаю, что идет. Но если ситуация такая, что человек нас обманывает, человек нас, например, подставляет, или человек сам на нас кричит, и мы волей-неволей тоже поднимаем тон. То есть когда вполне нормальное, разумное объяснение, наш гнев может быть справедлив. И, допустим, мы узнали, что на протяжении, да, жена узнала, что на протяжении долгого времени муж проигрывал деньги семьи. Да, или он отдал кому-то в долг большую сумму денег, и тут деньги нужны, а тот человек не отдает, а муж, отдав общие деньги семье, даже не посоветовался с женой. Я думаю, будет нормально, если она хотя бы немножко разозлится. И то, что это... И если мы им скажем, это твое эго. А, кстати, мужчины так иногда и говорят, это твое эго. Ты не думаешь о том, что друг мой нуждался, и ему, я ему отдал, я должен был ему, ну, сделать для него это доброе дело. Ты эгоистка. Вот. А на самом деле дело не в нашем эгоизме, а дело в том, что человек попирает наши интересы и делает это несправедливо и грубо, и бесчестно. Вот если такая ситуация, например.
1: Угу. А что делать? Конечно, да. ситуация рознь. Человек имеет право высказывать свои чувства, но проблема в том, как он высказывает эти чувства. Да? То есть мы всегда отвечаем за себя. Мы не отвечаем за поведение другого. Вот я хотела бы обратить на это внимание. Мы начинаем злиться. Одно дело, есть грех, а есть человек, который совершает этот грех. Да? Мы должны ненавидеть грех, но мы обязаны с человеком все равно достойно разговаривать. Да, мы раздражены, да, нам это не нравится, но мы отвечаем за свое поведение. Мы отвечаем за то, как мы это ему говорим. Вот хочется привести в пример историю Мелхола и Давида, муж и жена. Это достаточно печальная история, хотя начиналась она хорошо. Муж и жена любят друг друга, и Давид возвращает ковчег евреям, и большой праздник, и Давид пляшет пред всем народом, радуется, как ребенок. И жена делает ему некорректное замечание, что этот царь себя ведет, и как ты отличаешься, учился сегодня, показал себя, как показывает себя чернь. Вот она делает такое замечание, которое потом впоследствии приводит к гневу Давида, и в результате он не отвечает на ее замечание, а он просто ударяет ее в самое больное место. Он говорит, то есть начинается вспышка гнева у него, а гнев человеческий не творит правды Божьей. И он вместо того, чтобы Мелхоле как-то достойно ответить, он ударяет ее в самое больное место. Дело в том, что отец Мелхолы был отвержен Богом. Она очень переживала это. И он отвечает таким образом. И в Библии сказано дальше. «И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». И вот здесь такой интересный вопрос. Оба очень грамотные люди царской семьи. Но у них, у обоих есть изъян внутренней натуры, острый язык. ни один, ни другой не смогли сдержаться. И в результате это привело к гневу, и в конечном итоге написано в Библии, что впоследствии у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Почему-то здесь говорится дальше о бездетности Мелхолы. Давайте задумаемся. Есть два варианта ответа, две интерпретации. Вот в одной книге Хафец Хаима я читала, что Господь наказал Мелхолу за то, что она так оскорбила Давида. То есть она отнеслась как жена неуважительно к тому, что он делал. А Давид, конечно, тоже был неправ, но они могли бы выйти из этого положения совершенно другим образом. Но гнев человеческий не творит правды Божией. Как нам быть, когда вдруг ситуация складывается так, что-то неожиданно вызывает наш гнев? Я пример приведу из жизни. Вот была женщина одна, она была очень полная. Она, когда садилась в транспорт, ей все время она раздражала в часы пик других людей, потому что она мешала. Ее просто грубо иногда оскорбляли, это она сама рассказывала. И когда в очередной раз ей грубое замечание сделали, вот ты так наелась, откормила себя, что не можешь пройти здесь. И она спокойно поворачивается и говорит: ну что я сделаю со своим задом? Я что, в карман его, что ли, положу? Она так доброжелательно и спокойно отреагировала на это гневное замечание, а ведь могла бы тоже раздражиться и ударить в ответ. Вот я привожу это такой бытовой пример, потому что эта ситуация неожиданная, да, и человек умеет контролировать свои чувства, свой гнев и гнев другого.
0: И даже и юмором.
1: Информация, и как ситуация была просто сглажена. И поэтому, когда мы умеем управлять своим гневом, для нас это хорошо, потому что это перспектива на долгосрочные отношения. Если мы не умеем управлять своими чувствами и гневом, то мы можем попасть вот в такую ситуацию, как Давид и Мелхола. Вот современная популярная психология говорит, что надо выплескивать свой гнев. И предлагают даже груши резиновые делать, представлять начальника в виде этой груши и бить от души, если ты свой гнев не можешь высказать ему. Но это неправильная ситуация, потому что внутри-то гнев остается, на физическом уровне человек выплеснет вот адреналин свой, а на самом деле ничего от этого, из этого хорошего не будет.
0: Но, может быть, это как метод работает, как один из способов работает, если мужчина, например, настолько разозлен на жену, она настолько его вывела, как говорят сейчас, вынесла ему мозг, что он готов ее ударить не потому, что он ее ненавидит, она его вывела просто. Но он вместо этого стукает по столу. И вот тут, если у нее есть какие-то тормоза, она поймет, что это точка, и ей надо уйти и оставить его в покое. Но вот то, что он ударил по столу, а мог бы ударить ее или запустить в нее чем-то, это уже лучше, чем вот другой вариант. Уже рукоприкладство. И это ведь имеет место быть?
1: Да, это чистая физиология. Вы знаете, как, если понаблюдать, как животные справляются со страхом, они бегут. А что такое страх? Это адреналин. Что такое гнев? Это тоже адреналин, да, в кровь выбрасывается.
0: Да, тем более у мужчин это еще когда... и тестостерон. Это очень сильные действия.
1: И когда человек на физическом уровне решает проблему эту, медики действительно советуют, и я студентам советую, когда они боятся перед экзаменом, сделать пробежечку, поплавать в бассейне под холодный душ, чтобы адреналин просто снизить, и чтобы это чувство страха ушло. Но здесь не решается главная проблема. Люди не выстраивают отношения с тем, на кого они гневаются. Они решают проблему на физическом уровне. То есть они избавились от адреналина. А что дальше? Вот японская доктрина есть такая: потеря лица. То есть если человек гневается, начинает кричать, орать, то он выглядит глупо и чувствует себя глупо, и в результате он теряет окружающих уважение. То есть японцы это так объясняют. Вот ярость и гнев, они разрушительны не только для человека, на кого это выплескивается, но и на самого человека, потому что он теряет самообладание, и в результате он теряет по жизни какие-то очень важные для него вещи, материальные или духовные. Например, вспомним Моисея, когда он вел народ израильский, и оставалось совсем немного, и он в гневе ударяет по скале. Потому что он гневается на этот народ и говорит то, как он считает нужным. И в результате он не попадает в обещанную землю. Это же такая, такая потеря. Хорошо, он верующий человек, он понимает, что в вечности будет, но он мог бы увидеть эту землю. И тем не менее так произошло. И гнев опасен также еще и тем, что он несет последствия, те, которые будут после этого. В Библии написано: «Глупец быстро выказывает свой гнев, а разумный не отзывается на оскорбления». Вот очень интересные строчки. Вы видите, мы не должны отзываться на оскорбления. Есть еще выражение, близкое к этому: «Скрывающий оскорбление мудр, а скрывающий ненависть лжив в устах своих». Вот здесь два вида зла. Одно, когда человек скрывает оскорбление, и он является мудрым, это зло идет извне на него. А вот когда он скрывает ненависть внутри себя, и он будет лгать в устах своих,
0: как это понять? Зло, я не совсем понимаю,
1: зло внутри него.
0: Речь. Скрывать
1: вот смотрите,
0: внутри
1: скрывающее оскорбление, то есть если вас оскорбили, и вы не отвечаете на это, и вы держите это в себе, но решаете эту проблему не с людьми, а с Богом, то вы мудры. Это зло пришло извне на вас. А другое выражение, скрывающее ненависть, он лжив в устах своих. То есть вы скрываете ненависть, вы держите это в себе. Это зло в вас.
0: Но не показываете.
1: Вы но вы его не показываете. Вот здесь такой разный подход к этому.
0: Ну это да. Можно, вы знаете, можно ненавидеть человека, но в общении с ним быть очень милым и доброжелательным, при этом его не терпеть. А можно любить человека, но когда какой-то его поступок нас злит, мы злимся, но мы при этом его любим, как бывает, например, в семьях, да, между близкими людьми. Нас что-то разозлило, но мы продолжаем любить этого человека. Вот, и как бы, ну, так, как это возможно нам, людям, несовершенным, с такими вот эмоциями, которые мы не всегда в силах сдержать. Но мне кажется иногда, что сдерживать гнев всегда невозможно, это нереально. Да, мы можем работать над собой, как сейчас советуют психологи, где-то в чем-то преуспеть. Но когда какая-то неожиданная ситуация, или когда мы устали, мы голодные, и однажды это все равно произойдет.
1: Ну вот здесь вопрос: однажды произойдет, это значит, гнев копится, да? И когда
0: он
1: выльется,
0: или может, это он копится, а может быть, ну мы просто на фоне усталости своей общей, допустим, и что-то стало последней каплей. То есть на самом деле ситуация ни при чем, и человек ни при чем. Просто как-то не так сказал или слегка на повышенном тоне сказал, а мы не выспались ночью и переживаем, например, вот у нас ребенок болеет, и тут вот это все вылилось, вот. То есть, ну я это говорю к тому, что всегда сдерживать свой гнев невозможно. А вы приводите пример, когда Мелхола один раз не сдержалась, и ее уже Бог наказал. И вот мне как-то становится страшновато, если я однажды где-то не сдержусь, хотя я, в общем, человек эмоциональный, я могу и не один раз не сдержаться, а и часто не сдержаться. Вот. Что будет со мной?
1: Но я не сказала другую точку зрения. Дело в том, что эта точка зрения, представленная в книге, книге о злоречии, там высказывается, это же предположение, что Господь наказал Мелхолу за то, что она так отнеслась к мужу. Но есть, да, и другая точка зрения, просто настолько испортились отношения, они перестали жить как муж и жена, и поэтому детей не было. Мы не знаем, что на самом деле. Но в Библии такой короткий ответ, просто у нее больше не было детей. Вот когда я это прочитала, я задумалась над тем, что действительно это очень ответственно, особенно когда близкие отношения, когда это родители, когда это дети, когда это мужья и жены, ведь муж и жена это вообще единое целое, когда одна половинка на другую, и это все вот в таком виде, духовные законы, они очень сильны, мы иногда не понимаем, как они действуют, но есть ответственность за все. Вот один психолог спрашивает мужчину, почему вы бьете свою жену? Юрист, вернее, спрашивает. Он отвечает: я не могу себя сдержать, просто я теряю самообладание. Но тогда почему вы не застрелите и не зарежете ее, будучи мудрым человеком, спрашивает юрист. То есть вот он его провоцирует на это. Муж не нашелся, что ответить, и сказал только: я не могу этого сделать, но я могу ей постоянно причинять боль. Понимаете, иногда человек вот таким образом просто просто держит другого человека в такой зависимости эмоциональной. И получается, что когда мы гневаемся, порой мы неосознанно мстим другому человеку за то, что он ведет себя не так, за то, что он не поступает так, как мы хотим. Но ведь так не должно быть. Мы должны учиться строить отношения, как Господь сказал, в рамках свободы. Но эта свобода, она, ну, тоже вопрос такой, она кончается на кончике моего носа. Да. Да? В общем-то, надо выяснять, что нужно одному, что нужно другому.
0: Светлана, как все-таки справиться с гневом? У нас мало остается времени до конца программы. Что делать, чтобы как-то хоть, ну, хотя бы в некоторых случаях себя обуздывать научиться?
1: Ну, во-первых, нужно ограничить проявление своего гнева очень конкретным инцидентом. Надо понимать, почему вы гневаетесь, причину. Не потому вы гневаетесь на что? На то, что что-то не так сделал человек, надо выяснять за ситуацию. Или гневаетесь потому, что вы устали. То есть надо ограничиться только конкретной ситуацией. Вот как могла бы сделать Мелхола или Давид? Он бы сказал ей: ну, мне обидно, что ты в такой праздничный день меня не поддержала. Или я бы хотел, чтобы твои отношения к этому поменялось. Или ты поступил неподобающе, ты вообще могла бы принять вместе со мной участие. То есть бы он ограничил вот этой только историей, и все, и было бы нормально. Очень запрещено пользоваться такими приемами, как уязвленное место другого. Если вы гневаетесь, говорите только по поводу конкретно этого случая. И не вспоминайте, что человек сделал другое, потому что это будет целая история новая. И гнев свой надо контролировать и еще понимать, что вы оказались в той ситуации, которую Господь вам допустил. Может быть, показать ваш характер или характер другого, но для нас это всегда опыт стать лучше верующему человеку, все во благо.
0: То есть понимай, почему ты гневаешься, что тебя злит, выводит из себя, анализируй, думай, тогда ты избежишь многих похожих ситуаций.
1: И работай прежде всего над собой.
0: Да. Светлана, я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в студии. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальное отношение за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
2: Елена Палашкова. Телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров. Служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов. Служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин. Служитель церкви. Считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
3: Ну, мне кажется, что проституция, в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег. Мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал. Это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
4: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает вот того,
1: нет,
4: чего человек хочет.
1: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
4: Это, ну, это со стороны женщины, так. А со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
5: Своих влечений, плоских
4: потребностей.
5: Желаний.
1: А, ну со стороны мужчины, да. Конечно. Потому что он потребитель.
3: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина, да, занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
5: Или она ищет любовь.
3: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна. Угу. И для нее смена партнеров вот такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу заручаться.
1: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
5: Знаете,
1: а вот здесь вот что начинается, да? То
5: я
1: есть
5: вспоминаю.
1: Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
5: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения – это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки – это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
6: Искажает образ женщины. Проституция. У меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание в Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти. Видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда. Ну, мне здесь недалеко. Ну, я еду, и она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Андрей. Называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос. А вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
3: Был шокирован.
6: Был шокирован, да. И я так про себя помолился, думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщине. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, у меня нет проблем с этим. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Она говорит, ну вот у меня, я живу в деревне, у меня маленькие дети, мужа нет, вот надо как-то зарабатывать, работать негде.
1: Ну вот, да, причина.
6: Вот, и я ей пожелал тогда, говорю, есть Господь, который вас любит, и, пожалуйста, не занимайтесь этим. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем, о здоровье.
3: Наверное, все пасторы, кто оказывались в таких ситуациях, говорили те же слова. Потому что вы говорите, и мне очень знакомо это. Да. Когда девушка точно так же подходила и предлагала свои услуги. Вы знаете, я ее спросил, дитя, я вот так к ней обратился, дитя, что тебя побудило это делать? Она мне ответила, как и вам, что мне нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. Угу. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
6: Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Угу. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, да, и поехала дальше. Да. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
3: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге «Бытие», 38 главе. Прочитаем, да?
1: Да.
3: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства, да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его». И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. и увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал: «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог. И как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину сделать такой шаг?
1: Да.
6: Кажется, как будто несправедливость по отношению
1: ее. Но здесь не деньги, правильно?
3: Она представила себя как проститутка, блудница.
1: Да.
3: И, в общем-то, все способствовало...
4: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, потому что она рассуждала таким образом: если мне обещали, что, значит,
6: что я не останусь одна.
4: Да, я не останусь одна, меня не бросят, а тут вот, мне солгали, а что делать?
3: А можно ли для достижения справедливости
6: идти на такой грех?
3: Идти на такие же делать шаги?
6: Конечно же, нет.
1: Конечно, нет. Нельзя таким способом,
6: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
3: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
1: Давайте посмотрим.
4: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
1: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
6: И он ее как-то узнал.
4: Да.
1: Но он ее узнал по одежде, она же закрыла лицо свое, то есть она была одета. Вот, давайте вот это вот скажите, то есть отношение вот к этому какое? Продолжите
4: мысль. Вот этот момент, когда Иуда, скажем так, совершает вот это блудодеяние, он в этот момент находится вдали от Бога, вдали от Творца, вдали от братьев. И поэтому Бог негативно к этому относится. Но здесь ответственность лежит как раз-таки на мужчине. В данном случае ответственен за вот это искажение божественного установления лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
3: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фамаре, сколько в Иуде. И даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
1: Да.
3: Да.
1: Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, 19, 29 и 21, 7.
4: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом».
1: И Левит 21:7.
6: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
1: То есть вот как Бог относится, понятно, к проституции. И какие наказания от Бога предполагаются?
3: В данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах той же книги Левит, в общем понятие блуд – это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
4: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
1: И проститутка, она называется блудницей.
4: Да.
1: Вот.
4: Да. И в Библии это четко тоже позиция прорисована о том, что человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает
5: подобное поведение, потому что оно является искажением. Угу. Касательно того, ну, что, какие еще, скажем так, санкции, да, применяются, да, по отношению к таким людям. Ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин, и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискну сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
1: Хорошо, а отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами?
3: А, вы знаете, есть такая поговорка, если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию, она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женаты, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни, искали болезни.
5: Искали бы себе жену.
3: То в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что вина того, что это в обществе есть, вина лежит на мужчинах.
5: Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях да. Ну, язычников,
1: да, которые
5: проституция, особенно храмовая, да. Особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет женщину для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом. И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать. И до тех пор, пока сын первосвященника не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы, тогда нравы были совершенно другими, но в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
3: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога – это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
1: Да,
3: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
1: Я не понимаю.
5: Знаете,
1: это,
5: однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь. Никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
1: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
5: ну, конечно.
1: Он где начал и где он закончил? То есть он, и там понятно, что ходил блудницей и занимался
4: этим. Случай с Самсоном, это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
1: Его,
4: он
1: да,
4: был
1: его
4: одарен
1: Бог
4: колоссальной
1: избрал.
4: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
1: Божье призвание.
4: Другими словами, да. У него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
1: Да.
4: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
1: да.
4: Он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
6: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
1: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда, избрал вот может сказать, путь. Да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
4: Ну, в слове
1: это хотим. Точно не понимают.
4: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
1: Ну да.
4: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
6: законные
4: своей рамки. Собственной да, семьи?
1: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова или здоров, это нормально, хоти и делай.
4: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
1: Ну, я не знаю. Я считаю, что да. Но они так не считают.
5: Здоров еще как? Потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
1: нет, он думает о
4: ее оргазме?
1: Конечно,
4: я вас умоляю, да. Конечно, нет. Он думает о своем, о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
1: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
5: Он заплатил за что?
1: Ну, как за что?
5: Спустить пар?
1: Ну, конечно,
5: но
1: за что.
5: Но это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения.
1: Ну,
5: я еще раз хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина. Сексуальный эгоист, вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
3: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать значит, женщин для сексуального удовлетворения – это не попытка достичь любви, потому что
4: конечно,
3: любви
4: такая,
3: в
4: здесь
3: этом
4: вообще
3: просто
6: абсолютно
3: нет.
6: Нет, да.
3: И вот здесь кроется… как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение это есть
1: это
3: любовь.
1: Это любовь и счастье.
3: Счастье.
1: Только.
3: Но
1: вот
3: использовать
1: вот.
3: Услуги проститутки это прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
5: Знаете, это мне вот напомнил, ну вот хочу пример такой привести. Угу. Это все равно, что подойти к... Ну, к такому большим воротам, да, красивым, таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться, вот как красиво ворота вообще сделаны, так здорово, мне так нравится, вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция – это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
3: И еще хотел бы, знаете, что сказать, вот… Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
1: Да.
3: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Посмотрите, автор как бы возвращает нас туда, к бытие, где Бог придумал это, и показывает, что когда человек, мужчина, и неважно, женщина, совокупляется с другим человеком, он даже не понимает, что сейчас происходит.
6: С кем он это соединяется,
3: Это не просто половой акт, а происходит вот это таинство, которое Бог предусмотрел только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одно.
4: Знаете, мы сейчас так ситуацию нагнетаем, что все это так плохо.
1: Давайте я спрошу. Ключевой вопрос, ну говорите.
4: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, которые, ну вот этим девушкам, женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
1: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
6: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Угу. То есть, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
1: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот...
5: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали... подобные женщины.
1: Вот, Мария Магдалина была блудницей. Да, вот я про нее бы хотела, да.
5: И ее случай — это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
1: Да.
5: Но с другой стороны, он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и того, чтобы убить.
1: И закон его они спрашивают.
4: Христос очень
1: его.
4: Красиво там отвечает. Он задает вопрос, а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начиная от старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
3: Можно момент один? Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное в том,
1: прабабушка,
3: эта женщина является прабабушкой самого Христа. Она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, посмотрите, отношение Бога. Он готов прощать. Он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
4: Согласен полностью с одной стороны. С другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной, да? И он говорит, иди и впредь не греши. А перед этим он говорит, никто не осудил тебя? Она отвечает, нет, Господи, и я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что знаешь, ну случилось у тебя так в жизни, бедная ты моя. Он сказал, иди и впредь не греши, поэтому Бог любит грешника.
3: В этом выражена его позиция.
4: Но грех, он не терпит грех.
1: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

0: секретно.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной.

0: Почему ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
1: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефона.
0: Ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
1: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы.
0: Тетя.
1: Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
0: Так вот, они мои драгоценные, заходите.
1: Так.
0: Так,
1: садись, молодец.
0: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
2: Виталик.
0: Виталик,
1: привет.
0: Очень приятно. А вас?
3: Анечка.
0: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот веселинка с телефоном.
1: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
0: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
1: А лучше 3.
2: Тогда у тебя вообще рук не хватит.
1: Точно,
0: рук не хватит.
1: Ну, вообще, я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
0: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
2: Язык.
0: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
1: Ну-ка,
0: я пробью. Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
1: У меня есть. Ну-ка, проверь.
0: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
1: Конечно.
0: Да.
1: Вы знаете, так. Я заметила...
0: Так, что ты заметила?
1: Что когда я говорю, мой язык двигается.
0: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
1: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
0: Да.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
2: Рот.
0: Рот.
1: Ну, как ты
0: быстро догадался. Правильно, рот.
1: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: «Веселинка, а ты убрала свои игрушки?» А я вместо слова «да» сказала ему только букву
0: «А». Конечно. А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
2: Да.
0: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там,
1: собачка.
0: Слово «собачка» или
1: «собачка».
0: Кошечка. С высунутым языком, когда
2: Собака.
0: Вот оно и получается, на-на-на, а не собака.
1: Да.
0: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот, но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
2: Да, и стоп думала.
0: И думала, что говорит. Да, правильно, отлично.
1: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
0: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение.
1: Да.
0: Мы становимся радостными, а значит, и здоровыми.
1: Я поняла.
0: Да.
1: Чем больше я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
0: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
1: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
0: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
1: Пойдемте на нашу веселую полянку.
0: Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-
1: Побежали, побежали, встаем. Молодцы.
0: Так,
1: мы готовы.
0: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
1: Ух
0: ты. А мы в этом рту – язычки.
1: Ой.
0: А что делают язычки во рту, когда мы говорим?
2: А-а-а.
0: Они двигаются.
1: Точно.
0: Поэтому я тоже буду двигаться.

0: двигаться, а вы повторяйте за мной.
1: Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витамины для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
2: Какая хорошая песенка.
0: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
3: Добрые слова.
0: Да.
2: Добрые.
0: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
2: Да.
0: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
2: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдем.
0: Так.
2: Так, профессор Бодрячок, готовы.
0: Вот.
2: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
0: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
2: Ой, какая красивая.
0: Да. Так, давай.
2: Держи.
0: Ставь.
2: Профессор.
0: Да?
2: Так.
0: Так, а
2: что
0: у меня...
2: Что у нас там есть?
0: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
3: Кошечка.
0: Хорошая кошечка.
2: Мы назовем ее Муся.
0: Да. Назовем ее Муська. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
3: Нет.
0: Словами?
3: Она может только мяукать.
0: Правильно.
2: Мяу.
0: Она может говорить мяу.
3: Мяу, мяу, мяу, мяу. И шипеть.
0: Так.
2: Ля-ля-ля.
0: А это кто такой?
3: Щенок.
2: Ваф, ваф, ваф. Собачка.
0: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
2: Лайка.
0: Да?
2: Ой, какое красивое имя.
3: Лайка.
0: Лайка.
2: Да, Лайка.
0: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
3: Гав-гав.
0: Гав-гав. А еще?
2: Тяв-тяв.
0: Тяв-тяв может говорить, да?
2: Да.
0: Да? А еще она
3: еще наверное, скулять кричать нет.
0: И скулить, правильно.
2: Точно.
0: Ну что же.
2: Что там еще?
0: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
3: Птичка.
0: Да. Птичка. А как птичка разговаривает?
3: Чик-чирик.
0: Чик-чирик. Чик-чирик.
2: Чик-чирик. Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
3: Он как птичка.
2: Он как птичка?
3: Он летать умеет.
2: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
3: Нет, он умеет летать. Идите летайте.
2: Профессор Бодрячок говорит словами.
0: Да.
2: Потому что он человек.
0: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать.
2: Угу.
0: И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.
2: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
2: Молитва?
3: И кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
2: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: «Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие».
0: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень добрый. Совершенно верно.
2: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная поделка. Это будет говорящий ротик.
0: Ух ты!
2: Вот.
0: Какой поделка.
2: Видите, что я вам приготовила? Так, бодрячок, раздавайте всем
0: есть
2: вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
2: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
3: я еще не сделаем.
2: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте рядышком, которая, да, молодцы. Оставляем. Берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай, Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот, смотрите-ка, открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
3: Языка.
2: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас мажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, что кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-то. Здравствуй, То-то. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
0: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
2: Держи.
0: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов,
2: да,
0: которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
5: Библия – это жизнь, это не информация.
6: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
7: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
8: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
2: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
7: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
4: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальный называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, и поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. Синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
9: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется. Меняются значения слов. Меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники-пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
6: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
9: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
7: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
8: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Потому что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути. И знать, куда мне идти дальше, двигаться. И что-то новое. И поддержка. Я нуждаюсь в поддержке. Я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средства сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации, методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
6: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица? Откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
10: «И сказал Мардохей в ответ Есфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое. И всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими. И молилась Господу Богу Израилеву. «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего».
7: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
4: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под его защитой, под его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
11: Рожденные на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Нередко бывает, что люди скрывают свои чувства. Причины могут быть самые разные. Нежелание, чтобы другие узнали о проблемах. Боязнь быть неправильно понятыми. Опасение несправедливого обвинения. Но, пожалуй, основная причина – это страх перед кем-либо или чем-либо. Сегодня мы поговорим с вами об опасности скрывать свои чувства. Думаю, что часто мы слышали подобные выражения или произносили их сами, когда кто-то чем-то огорчен или расстроен. «Не расстраивайся», «Это того не стоит» или «Прекрати, не нужно принимать все близко к сердцу». Взрослые не плачут. В такой ситуации человек по собственной или чужой инициативе лишается права испытывать важнейшие чувства. В перечисленных выше ситуациях ему не позволяют открыто выразить свою реакцию на происходящее. Как бы нам ни хотелось, но избавиться от чувств невозможно. Их нельзя просто не заметить. Нельзя делать вид, что их нет в природе. Необходимо знать, каким образом дать выход своим эмоциям и чувствам. Прежде всего, каждое чувство, которое мы испытываем, помогает понять нам свои нужды, удовлетворены они или нет. Если мы пытаемся оградиться от какого-то чувства, мы отрезаем себя от важного источника информации. Чтобы получать полную информацию, нам необходимо научиться правильно определять свои чувства. Обычно мы делаем общее, неточное определение, например, «Я чувствую себя ужасно» или «Все нормально». Эти фразы говорят о немногом. Но если мы скажем, к примеру, «Я плохо себя чувствую в результате натянутых отношений с родителями или коллегами», то эта фраза вносит конкретность в ситуацию. Или «Я счастлив, потому что друзья пригласили меня в гости». Это говорит о том, что я не чувствую себя одиноким. Чувства являются для нас источником энергии. И разумно используя эту энергию, мы обретаем душевное здоровье. Если мы подавляем проявление чувств, прячем их, рано или поздно они вырвутся наружу. Это словно пар, поднимающийся над кастрюлей с кипящей водой. Кастрюлю можно накрыть крышкой. Теперь пара не видно, но он не исчез. В конце концов, он найдет себе щелочку и покажется над крышкой, с вашей помощью или без нее. Тоже можно сказать и о нашем эмоциональном состоянии. В конечном итоге, каждое наше чувство найдет себе какое-то выражение, и если мы не отыщем разумный способ выразить его, то она проявится в виде болезни, развивающейся на нервной почве, язвы желудка или мигрени, нервозности, беспричинной раздражительности и грубости по отношению к людям, неадекватной реакции на происходящее. Этого можно избежать, если найти более конструктивные методы выпустить свою внутреннюю энергию. Нужно отметить, чувства можно проявлять по-разному. Все мы испытываем одни и те же чувства. Разница между людьми лишь в том, что мы эти чувства по-разному выражаем. Одни плачут, другие делают генеральную уборку, третьи идут в спортивный зал, а некоторые ругаются с близкими или соседями. Мы просто должны найти для себя приемлемый способ выражать свои чувства, такой, чтобы он не был разрушительным для окружающего мира. Однажды одна моя знакомая рассказывала о своем сыне. Он очень энергичный и подвижный мальчик. И если случалось, он с кем-то повздорил, а надо сказать, что это случалось довольно часто, мама отправляла его в свою комнату подумать. Женщина жаловалась, что это не помогало. Поговорив с ней, мы пришли к выводу, необходимо найти для него какой-то другой метод выражения чувств. Например, пусть попробует пробежать вокруг двора несколько кругов. Надо сказать, что это оказалось действенным. Такой метод выпустить пар давал свой результат. Ребенок после пробежки успокаивался и возвращался к нормальному ритму жизни.
1: Мамины секреты.
2: Одним словом, проявлять свои чувства просто необходимо. Делать это можно любым способом, помня только, что нельзя причинять вреда себе, окружающим, а также предметам и имуществу. Например, если вы расстроены, Можно пойти в свою комнату и побыть одному. Но нельзя полностью отвернуться от людей, которые вас любят и о вас заботятся. Этим вы наносите вред себе и заставляете переживать близких, часто не подозревающих о причине вашей замкнутости. Можно сказать подруге, что вы обижены на нее за то, что она раскрыла кому-то ваш секрет. Но нельзя в отместку сплетничать о ней, то есть наносить вред и ей, и другим людям. Можно побить подушку, если вы злы, но нельзя бить посуду или ломать мебель, то есть вредить имуществу. Это очень важное правило, которое мы должны запомнить сами и чему должны научить своих детей. Для того, чтобы объяснить им эти правила на доступном языке, поиграйте с ними в картинки. Нарисуйте несколько фигурок на листе бумаги и скажите, как эти фигурки подсказывают нам, что следует дать выход какому-то чувству. Например, если из глаз текут слезы, дорисуйте. Человеку грустно, если дрожат коленки, страшно, если холодеет в животе, он волнуется. Продемонстрировать всплеск чувств мы можем при помощи вулкана страстей. Это игра, которая поможет вам продемонстрировать детям, что случается, если держать чувства в себе. Для вулкана вам понадобится жидкое мыло, каучуковый шарик, питьевая сода, уксус и пластилин. Из пластилина вылепите конусообразный сосуд, так, чтобы в него вошло около чашки жидкости. В сосуд залейте жидкое мыло и засыпьте питьевую соду. На каучуковом шарике можно нарисовать личико и прикройте шариком отверстие в конусе. У вас получился человечек с конусом туловищем и головой шариком. Итак, подумайте, в какие моменты вы стараетесь подавить свои чувства. Вот, например, на контрольной сосед по парте списывал у тебя ответы, но учитель не разобрался и наказал тебя вместо соседа. И это уже не в первый раз. Ты приходишь домой, мама спрашивает, как дела? Ты улыбаешься и отвечаешь, хорошо, а что у нас на обед? Твой лучший друг сообщает тебе, что переезжает в другой город, а ты невозмутимо отвечаешь, здорово, пошли покушаем мороженое. Можно придумать свои примеры. Напомните детям, как ни старайся подавлять свои чувства, от них все равно не избавишься. Они все равно останутся запертыми внутри нас и рано или поздно найдут себе выход. Теперь приподнимите шарик, влейте в сосуд уксус и быстро положите шарик на место. То, что произойдет потом, наглядная иллюстрация выброса чувств, которые ты долго-долго таишь в себе. Важно не запрещать себе или своим детям чувствовать. Нужно только правильно их проявлять. Тогда ваша жизнь и жизнь всей семьи станет ярче и богаче. Всегда есть тот, кто готов прийти на помощь, кто всегда знает, что мы чувствуем, и не осуждает нас за это. Порою нам трудно раскрыть свои чувства перед людьми, но Господу в простых и искренних словах мы всегда можем излить свои чувства, подобно псалмопевцу Давиду, которые записаны в Псалме 141 с 1 по 3 стих. «Гласом моим я Господу возвал, гласом моим я Господу помолился. Пусть добрый Господь дарует нам мудрости и поможет нам в этом».
3: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Однажды церковный учитель проводил опрос среди детей, которые приходят в церковь на его занятия. А молятся ли они? И вот он спрашивает одного мальчика: «А молишься ли ты вечером?» «Да, каждый вечер я молюсь Господу». «А утром?» «Нет». «А почему?» «А потому что днем я ничего не боюсь». Интересно, в этой истории отражается очень важная истина, что когда мы чего-то боимся, мы начинаем молиться Богу. И это побуждает нас молиться. Когда же мы ничего не боимся, и мы уверены, нам Бог вроде бы как и не нужен. В первом послании Иоанна, в 4 главе, евангелист Иоанн пишет: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Интересно, что большая часть верующих людей свою веру построили не на любви, а на страхе. И получается, страх является движущей причиной их жизни. Да, они ходят в церковь, они исполняют заповеди, определенные обряды, они участвуют в церковной жизни. И, казалось бы, со стороны можно посмотреть на этих людей и сказать: да, это очень религиозные, благочестивые и набожные люди. Но в основе их духовной жизни страх. И это самое ужасное. Потому что именно он их толкает и побуждает что-либо делать. Не Бог и любовь к Нему, а именно страх, тревога, что что-то Бог сделает в их жизни, не примет их, не услышит их, не ответит, накажет, проклянет, не впустит в вечную жизнь. И много-много чего может быть в голове верующего человека. Но здесь евангелист Иоанн как раз говорит о другой причине, которая может стать в основе вообще моей веры. Это любовь. Он говорит о том, что Христос есть Сын Божий, который умер за мои грехи. И что Господь послал именно Иисуса Христа в мир, как откровение Божьей любви. Это не мы полюбили Бога, и поэтому делаем Ему некую услугу, что вот мы тебя любим, Боже, поэтому ты давай нам тоже что-то сделай. Наоборот, Бог нас достиг. Именно Он любит нас. И Христос – это и есть воплощение Божьей любви, где Бог показывает через Христа, насколько мы Ему дороги, ценны для Него. И это означает, что когда мы ищем Бога или идем к Богу, нам не нужно Его бояться. Нам не нужно прятаться от Него. Наоборот, это та личность, перед которой мы можем раскрыться. Страх – это не настоящая причина нашей религиозной жизни. Она плохая. И если мы поймем Божью любовь и наполнимся ею, то мы будем свободны от страха. А это значит, что наша жизнь духовная будет совершенно другой. Она будет уже наполнена любовью. Вот именно этого я и желаю каждому из вас.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас.
4: и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш

0: наш мир?
1: Его сотворил Бог.
2: Правильно, Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
3: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
2: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
1: И носороги.
0: И носороги.
1: И жирафы.
0: И жирафы.
2: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
1: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
2: Но на земле все же кого-то не хватало.
0: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
2: человек.
1: Человек.
0: Точно, человек.
1: Человека тоже создал Бог.
2: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
0: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Обрезание в 99 лет, измененное имя, бездетная жена и сын от служанки. Все это было в жизни патриарха Авраама. Но вот законного наследника от жены так и не было. Почему Бог велел Аврааму обрезаться фактически в 100 лет? Благословил ли Бог его незаконно рожденного сына? И что в итоге получил Авраам? Сегодня у нас в гостях снова магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Юрий Михайлович. Ну и продолжим нашу беседу об Аврааме. Мы закончили на, ну, в общем, таком интересном событии, когда Сара, ну, поруководила какой-то...
8: Женщины любят руководить.
7: Да. Ну, иногда этому даже находит оправдание, вроде того, что, ну, мужчина должен заниматься важными делами.
8: Да.
7: Вроде выборов президента там или еще чего-то. А женщина, ну что, женщина может решать все вопросы.
8: Хранительница домашнего очага. Да, но у нас, конечно, история-то продолжается. В фокусе действительно семья Авраама. Что поменяла эта история с Агарью, да, то есть, потому что, да, мы читали сами, что Бог там в виде ангела Господнего, да, Господь пришел к Агаре, разговаривал с нею, дал ей обетование, вернул ее в семью. А вот дальше что, да? А далее Бог является, собственно, самому Аврааму опять.
7: Еще раз.
8: Еще раз, давайте об этом почитаем. Авраам был 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Я весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родится от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и в сие самое время на другой год». Пожалуй, что можно приостановиться в чтении, да, то есть достаточно такой большой, объемный текст 17 главы. Здесь он очень многое
7: говорит. Тем более, что многое, наверное, надо и пояснить сразу же. То есть вот тут что мы сразу видим? Имена меняются. То есть Бог сразу же вот меняет Аврааму. Аврааму правильнее имя Авраама. И Саре именно Сарру. Вот, кстати, что это за изменение? Почему был Авраам, стал Авраам?
8: Новое имя будет говорить о том, что он отец множества народов. То же самое, как и Сара, да, то есть она, опять же, матерь множества народов. То есть меняется их сущность от перемены имени. И теперь они, по самой новой такой сущности, отражают благословение Божие.
7: То есть эти имена, они вот имеют теперь такое значение.
8: Да.
7: Понятно. Это как бы вот, то, что сразу на поверхности. Второе, наверное, несколько дольше придется объяснять. А почему, собственно, именно такое знамение, именно такой знак Бог предлагает Аврааму?
8: Да, у нас уже в третий раз в книге «Бытие» появляется тема знака. Да? Первое. Это когда, собственно, Каин получил знак от Господа, что его никто не тронет и никто не убьет. А вот что это за знак был? Да, у нас до сих пор знак вопроса по этому поводу. Что это может быть?
7: Печать на лоб.
8: Печать на лоб, да, родимое пятно. Кто-то говорит, может быть, особое сияние какое-то, значит, над головой. Кто-то говорит, выражение лица такое свирепое, что вот как посмотрел, так все, и убежал от него в страхе и ужасе. Но сложно нам сказать о знаке. Но явно, что теперь что-то стало видимое над Каином или в Каине, да, что определяло его неприступность, что ли. То есть подходить к нему и трогать его было нельзя. А со вторым знаком завета проще. Это радуга. Это все, что после потопа произошло. А именно Господь говорит о том, что теперь я не накажу более землю потопом, да? Грех человека от юности его, и он устанавливает вот это явление как и радуга. Но что это такое? Да? То есть это физическое явление явно. До сих пор мы можем наблюдать дисперсия воды, да? То есть преломление света в капельках воды. Значит, после дождя мы видим такое яркое разноцветное свечение. Да, радуга очень красивая.
7: Для того, чтобы наблюдать радугу, вообще говорят, дождь должен либо закончиться, либо уже заканчиваться. Потому что должно солнце быть, должны быть, соответственно, напротив солнца, с другой стороны, собственно, капли дождя и так далее. То есть, в принципе,
8: влага.
7: Да, тут, в принципе, радуга это не столько даже знак того, что не будет потопа, сколько, в общем-то, самый простой знак того, что вот этот дождь закончился.
8: Но Господь говорит о том, что вот это будет свидетельствовать, что потопа больше не будет, да?
7: Да.
8: А что подразумевалось? Люди, пережившие такой страшный катаклизм, да, то есть целый год, на самом деле, быть в ковчеге, это дело, на самом деле, крайне сложное. Я вот в бытность свою юношей служил срочную в военно-морском флоте, да, и попал как раз на корабль, на крейсер, достаточно большой на Черноморском флоте. И выходили мы в море и попали в шторм, да, там 10-бальный. И я скажу вам, а корабль огромный, 210 метров в длину, там 50 в высоту и в ширину. Ну, в общем, 12-этажный дом. Ну, просто громадина, там много палуб, помещений и так далее, 2000 помещений. Его как щепку швыряло там вот по этим волнам. Я поднялся на мостик, меня вызвали, и я посмотрел так вот через иллюминатор, и аж дух захватил. Мне просто захотелось спрятаться где-то, вот там, убежать вниз, потому что эти громадные волны, которые накрывают тебя, да, то есть, ну, это просто действительно эта стихия. Ну, и потом качка такая, что, ну, как-то ты даже ходить-то ровно не можешь, да, то есть... чуть ли не по стенам. Ну, утрированно, конечно, приходилось ходить. В общем, все буквально вот валится, все, все, что не закреплено, не привинчено, не прикручено, не привязано, все просто падает, ломается и так далее. То есть это сложность. Вот представить себе, это как бы огромный корабль, и это на самом деле корабль там со всеми приспособлениями, там, от качки в том числе, со всеми обводами корпуса и так далее, которые, по идее, гасят эту волну. Но вот это уж не было ничего в ковчеге, да, то есть. Поэтому как бы попасть в такой шторм, но эти бедные животные, люди, да, то есть они, наверное, там как пробки в бутылке летали, там, знаешь, из бутылки вылетали на самом деле. Ну, как бы непросто это все было. И поэтому, когда все закончилось, естественно, да, ну, например, вот я кушать не мог, например, да, и вот вообще, ну, настолько состояние от этой качки, от этого всего, у нас там было шестиразовое питание на корабле, и вот все стояло нетронутым, что аппетита нету, желания есть нету, вот только быстрее бы все закончилось, вот быстрее бы дойти до пункта назначения. И вот эти люди, пережив это все в год, гораздо сильнее даже, вот, чем я пережил. Естественно, да, то есть каждый следующий дождь у них вызывал паническую атаку. Как любой человек, переживший пожар, запах дыма, у него стресс, все. Угу. Все это где-то инстинктивно всплывает, и человек никуда-то, ну, тут уже себя останавливает, хочется человеку куда-то бежать и прятаться, да. Поэтому знак завета, да, это появляется в тот момент, когда, ну, уже человеку сложно даже с вопросом веры в слова Бога. Вот Бог сказал.
3: Ну, то есть это более или менее постоянное напоминание.
8: Да.
3: Ну, пусть не после каждого дождя, но все-таки напоминание. Время от времени.
8: Да. То есть человек увидел радугу, все, по идее, он должен успокоиться, все нормально, все хорошо. Дождь закончился, последствий нету, потопа нет. Угу. И вот теперь появляется новый знак завета, да, то есть в продолжении этой темы знаков. Господь говорит Аврааму, чтобы он обрезал крайнюю плоть. Да? Ну, конечно, такая тема специфическая. Да, тут много не поговоришь на эту тему, что это такое. Но, скорее всего, то здесь, опять же таки, у Авраама есть проблемы. Да? Ну, как бы у них проблемы с деторождением. Но здесь вот Сара говорит, что у нее проблемы, Авраам, не знаю, что считает, у нее или у него проблема, но здесь нету сына.
3: Ну, тут как бы более или менее понятно.
8: Вообще нет детей, там ничего не сказано ни о дочерях. Вообще нету детей, все. И как бы вот здесь, в этой области, у него как бы здесь уже вера, наверное, не осталась.
3: Ну, он, в общем-то, даже и рассмеялся, когда ему Бог сказал.
8: Вот видите, в этой главе смеется кто?
3: Авраам.
8: Авраам. А в следующей?
3: Сара.
8: Сара. И сына назовут Исаак, как переводится, смех. Да? Угу. Смех сделал мне Господь, смеющийся. Ну, то есть у людей уже как бы вот слова Божьи, даже сказанные при особых обстоятельствах заключения завета, уже на самом деле ничего не вызывает, кроме смеха. Ну, как бы, ну, сами посудите. Ну, вот смотри, он говорит, у меня, у 90-летнего, да, вернее так, не у Сары у 90-летнего, а у меня у 100-летнего, да, он просто человек смеет. Ну, он же понимает, что уже все уже позади, да, то есть все вопросы деторождения, по идее, закончились. Это все относится к другому периоду жизни, к другому возрасту. Сейчас уже возраст покоя.
3: Ну, усмешка такая грустная.
8: Грустная.
3: На самом деле.
8: Грустная. Но получается, что Бог доводит Авраама до ситуации вот как бы невозможности рождения естественным путем. То есть мы понимаем. Вот сейчас ситуация пришла к тому, что на опять, да, то есть, а Бог приходит один раз в 12 главе, говорит о потомстве, другой раз говорит о потомстве, да. Животных там они вместе, так скажем, проходят, и тоже Бог говорит о потомстве. Агарь вот тут вот нарисовалась на горизонте, и вновь Бог тут приходит, уже, тут уже потомство появилось, да?
3: Тут уже после рождения Измаила проходит сколько? 13 лет, получается. Да. То есть и все никак.
8: У Сары все никак. И вот здесь, ну, можно по-человечески понять Авраама. У него сын теперь кто? Измаил.
3: Измаил.
8: Правильно же? И поэтому вот в эти все обещания Бога, во все вот эти обетования, он уже это встречает смехом. Для него это смешно. И смотрите, что он говорит вот здесь в 18 тексте. «Вот хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». То есть уже все согласились с определенным сценарием в жизни. Да? Кто сын, кто наследник? Измаил. Он будет родителей провожать в последний путь, он будет заботиться о семейной усыпальнице, и он будет наследником всего имущества. То есть дальше этого горизонта Авраам и Сара не идут.
3: Ну, в принципе, синица в руках.
8: Ну, конечно.
3: Уже. И так, в общем, ну чудо не чудо, потому что постарались своими силами что-то решить, но тем не менее...
8: Решили.
3: Решили?
8: Решили. То есть получается, что вот этот земной вопрос, который мучил его, закрыт.
3: Ну, да.
8: Человек думал о смерти, человек думал о продолжении, так скажем, рода, человек думал о том, кто поведет племя, да, род. Угу. И вот он родился. Ну, пускай он как бы не от Сары, пусть он вот от египтянки, от Агари, но все равно же сын-то, правильно?
3: Ну, конечно.
8: Ну и все. И получается, что здесь и Авраам просит и ходатайствует именно за кого?
3: За Измаила. За Измаила. Чтобы не потерять то, что уже имеет.
8: То, что имеет. А вот что же с Богом? Это картина интересная. Бог приходит ведь не за тем, чтобы благословить Измаил. Потому что Бог Агарию сказал уже ранее.
3: Ну, он уже его благословил, но ну, почему не за тем? Он благословение на Измаила здесь тоже.
8: Он как бы повторяет это благословение, но приходит он конкретно к человеку завета. Понимаете? Приходит он конкретно к Аврааму. И он говорит, вот я, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов. Даже имя будет у тебя много потомков. Так же ведь? Угу. Вот Сара, у нее будет множество потомков. И чтобы вы не забыли, вы должны крайнюю плоть обрезать.
3: И не только себе, а вообще...
8: Всему роду. Теперь у вас всегда, по сути дела, мужеский пол будет обрезан. То есть вот мужчина, мальчик на восьмой день, все, этот человек завет.
3: Как минимум несколько раз в день тебе будет напоминание. Вот оно.
8: Напоминание. О чем? Бог слов на ветер не бросает. Простонародная наша пословица, да, и выражение. Получается, если Бог пообещал, он исполнит. То есть за Богом не останется ни одно обещание не исполнено. А по человеческим меркам это невозможно. То есть вы понимаете, ну мы же все понимаем, 90 уже все, финиш. Даже в древнее время вот Авраам смеется. Сара смеется. Ну, какой ребенок, слушайте, в этом возрасте? Да вы что? Конечно, нет. Пожалуйста, оставьте нам вот Измаила, он все сделает правильно, и мы вообще его любим. Но как бы Бог хотел другое. Смотрите, что интересно. Бог подчеркивает, что я благословлю Измаила, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его. И весьма-весьма расположу, и 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Не вопрос. Теперь два великих народа. Потому что тот, кто родится, и даже имя его упоминает Господь, Исаак, да? Вот завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Все. И Бог ушел. Бог перестал говорить с Авраамом. То есть он волю свою рассказал и даже имя будущего наследника назвал. Хочешь? А чем наследник будет отличаться?
3: От кого?
8: Вот теперь следующий ребенок, который родится от Сары. А отличаться он будет тем, что завет с ним будет. Угу. И он будет продолжать линию передачи благословения как духовного наследия.
3: То есть то, чем занимался Авраам, будет продолжать его сын от Сары.
8: Да.
3: Но не Измаил.
8: Не Измаил. Вот это, как бы скажем, духовное служение, да? Первородный должен быть священником в семье. Угу. Он должен вот эти все обряды служения у жертвенника производить. Он должен наставлять в духовной жизни свой род. Да? То есть... Он должен совершать молитвы, он должен приобщать своих соплеменников к Богу. Вот кто это будет делать?
3: То есть получается, Бог еще сейчас и определенную традицию он меняет. Он, по сути, Авраам говорит, что вот у тебя есть уже первенец, все прочее, но первородный наследник, священник и все прочее будет не он,
8: да.
3: а тот, кто пока еще не родился.
8: Да. То есть, получается, Измаилу обеспечено политическое будущее. Ну, так вот в кавычки берем это выражение, тем не менее, да. Князья произойдут, он наверняка будет очень богатым, он обеспечит свою семью, опять же таки, кого? Маму, да, и как бы отца, он будет за них переживать и так далее. Но вот духовное служение, то есть, опять-таки, будет по другой линии. И кто будет наследником вот этого священнического служения, определяет сам Господь. И вот это рождение, оно будет чудесным образом. То есть 90- и 100-летние люди родят наследника обетований. Обетование перейдет фактически по линии Исаака. Но здесь меняется завет, друзья, потому что здесь он наиболее, так скажем, развернуто представлен. А здесь завет мой с тобою и потомками после тебя. Я буду их Богом, Богом твоим и потомков твоих после тебя. То есть здесь прежде всего Бог говорит о том, что он не просто покровитель, Бог Авраам, а всего рода, всей линии потомков после него.
3: Ну, вообще говоря, обрезать-то нужно не только Авраама и его сыновей, а вообще всех.
8: Всех, кто в его влиянии находится.
3: То есть, по большому счету, Бог говорит, что вот всех, кого обрежешь, все, я их Бог.
8: Совершенно верно. Кроме этого, Бог обещает ту землю, на которой он странствует, всю, опять-таки повторяет обетование, да, ранее сказанное, от Нила до Евфрата, то есть во владение семьи Авраама. И третий момент, да, то есть в семени твоем благословятся все народы, да, то, что мы говорим. То есть вот этот самый потомок, он будет особым, то есть он продолжит линию благословения обетований, данных Богу. То есть духовное такое благословение роду Авраама. То есть мы видим три аспекта, да? Потомство благословлено, земля во владении и Яхве Верховный, то есть Бог вот этого всего рода. Он главный. Все. Он обеспечивает это благословение. И вот это, на мой взгляд, величайший подарок. Чтобы Авраам не забыл, сына нет еще, только через год будет, вводится вот этот знак обрезания.
3: Ну, в общем-то, получается, не только Авраам, но и, ну, да, даже для Измаила это знак определенный.
8: И Измаил обрезан. Угу. Далее вот мы по тексту можем прочесть 23 текст. «Взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем, купленных за серебро». Весь мужеский пол людей дома Авраамова и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь. Все. То есть получается, что Авраам – это тоже участник. Простите, Измаил – это тоже участник Завета.
3: Угу.
8: Он тоже признан, да, членом семьи Авраама. А значит, Бог с ним особым образом тоже будет работать. Повторюсь, вот здесь представлен Господь. Посмотрите, как он говорит. «Я услышал тебя и об Измаиле». Господь слышит переживания Авраама. Господь понимает его заботу. Господь благословляет его сына, пусть даже рожденного вот от такой вот, может быть, не совсем легитимной связи. Но в целом любовь Бога к этой семье невероятна.
3: У Бога нет границ, получается.
8: Ну да.
3: То есть у него есть определенная, ну, определенная задумка, миссия, но в эту задумку могут войти все, кто захочет,
8: да.
3: Все, кто это принимает.
8: Ну и когда есть воля Бога на рождение вот в таком возрасте сына, это тоже исполняется.
3: Угу. Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, у Бога есть план. Это особый план, который он изначально озвучивает, но в этом плане есть место для каждого. И каждому предложено поучаствовать. Как в древности, во времена Авраама, так и сейчас. Каждому из нас. Всего доброго. До свидания.
9: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
10: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Дорогие друзья, говорят, если вы хотите что-то спрятать, положите на самое видное место. Невероятно, но целый кладезь витаминов и полезных веществ ежегодно остается незамеченным, пропадая зря на ветках в наших садах. И совершенно напрасно. Черноплодная рябина не заслуживает такого к себе отношения.
3: Пирожки из черноплодной рябины. Тесто. 2 столовые ложки ржаных отрубей. Проварить 2-3 минуты в небольшом количестве воды. В большую миску налить пол-литра теплой воды. Всыпать стакан ржаной муки. 1 столовую ложку дрожжей. Чайную ложку соли. 3 столовые ложки сахарного песка. Чайную ложку кардамона. И 1 стакан пшеничной муки. Тщательно перемешать, дать подойти 20 минут. Вареный картофель 1 штуку натереть в тесто на мелкой терке. Добавить остывшие отруби. Постепенно всыпать 4 стакана пшеничной муки. Замесить тесто. В конце влить половину стакана растительного масла. Дать постоять в теплом месте 30 минут. Начинка. Заготовленную на зиму черноплодную рябину в собственном соку откинуть на дуршлаг. 1 килограмм яблок нарезать и потушить с небольшим количеством воды 2-3 минуты. Добавить черноплодную рябину, 2 столовые ложки сахарного песка. Перемешать. Из готового теста сформировать пирожки. Дать им немного подняться в течение 10 минут. Выпекать 20 минут при температуре 220 градусов. Из этой порции получается около 30 пирожков.
2: На этом все. Ваши советы, рецепты и рекомендации всегда нам интересны. Так что ждем ваших откликов. Всего вам самого доброго и полезного. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вашему вниманию представить историю, записанную в 4 книге царств. История сирийского военачальника Неемана и пророка Елисея. Нееман был военачальником царя сирийского, был человек великий у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Вот это «но», оно перечеркивает собой все счастье, всю радость от семейной жизни, от службы, от работы, от тех побед, которые даровал Господь сирийскому военачальнику. Проказа. Что это за болезнь? Проказа много раз описывается в Библии, и ее описание не дается по симптомам, но в то же самое время Господь очень строго-настрого запретил прокаженным даже жить в городах. Но человек, который прокажен, должен ходить вне города, и при приближении к нему других людей он должен был говорить «нечист». И если человек часто повторяет одно и то же слово «нечист», то я думаю, что он уже и уверен был в том, что он на самом деле нечист. Проказа иногда посылалась людям как наказание за их грехи. Так было с Мариамью, восставшей против вождя Божьего народа Моисея. Проказа проявляется в том, что человек не сразу даже выясняет, что он ей заболел. При проказе ничего не болит. Проказа поражает прежде всего нервную систему человека, и человек перестает чувствовать боль. А со временем тело его начинает разлагаться, и он превращается в живого мертвеца. Недаром и Моисей, говоря о Мариаме, сказал такие слова: «Пусть она не будет как мертворожденный», потому что живой человек, который болел проказой, почитался в Божьем народе как уже мертвец. И когда кто-то заболевал проказой, то, по сути, люди устраивали настоящие похороны еще живого человека, провожая его за ворота населенного пункта, где они жили. И вот Нееман, прокаженный военачальник сирийского царя, не имел никакой надежды. Но однажды сирияне пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. Эта девочка увидела, как тяжело переживает болезнь ее господин, и она сказала госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». «Если бы господин мой побывал бы у пророка в Самарии, он снял бы проказу его». Маленькая девочка все понимала своим детским умом, принимала все на веру. И за эту детскую веру уцепился Нееман. Он сразу же собрался и отправился в путь. И когда он пришел к пророку Елисею и стал возле его дома, то тот встретил его не совсем так, как думал об этом Нееман. Прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман и пошел и сказал: «Вот, я думал, он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше ли всех вод израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. Но слава Богу, что с Нейманом были его помощники, которые обладали, может быть, более холодным умом. И они сказали: «Нейман, ну если бы что-то серьезное, если бы что-то сложное попросил тебя сделать, Елисей, не сделал ли бы ты? Но когда просит тебя всего 7 раз окунуться в реку и сказал, будешь чист, пойди и сделай это». И Нейману нужно было поверить в то, что он очистится. И когда он пошел, окунулся 7 раз в Иордане, можно только представить себе, как это выглядело. 6-й раз проказа еще на нем. И вот когда он окунулся 7-й раз в воду, написано в Библии, что все тело его стало чистым, как тело малого ребенка.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: И Нейман пережил в своей жизни удивительное. Он не только исцелился от проказы, как от болезни, но он исцелился и душа его исцелилась. Он стал более подвержен голосу Духа Святого. Потому что следующее, что мы читаем здесь, это было то, что он отказывается от веры в своих богов прежних, которые и не боги вовсе, а идолы, и желает служить только истинному Богу, который, как он верит, и снял с него проказу через слова своего пророка. Не хотел он больше служить прежним богам, а хотел служить Богу. Эта история, она удивительна еще и потому, что она полностью со всех сторон показывает, каким образом Бог вступает в завет с человеком. Подобно Нейману, человек, живущий без Бога, прокаженный. Хотя, может быть, он не болеет проказой, но проказа греха поражает человека. Подобно проказе, когда человек не чувствует боли, но разваливается, растлевается, подобно этому и грех человека. Человек не чувствует его сразу, не чувствует его пагубного влияния, но оно проявляется со временем, когда характер человека становится уже ужасным и уродливым. По сути, грех является той же проказой, только на духовном, более тонком уровне. И подобно тому, как Нейман омылся в водах Иордана, и проказа отступила от него, но вместе с этим и появилась вера во Христа. Я говорю во Христа, потому что он служил Богу, которому служили израильтяне, а мы знаем, что прообразом тех жертв, которые они приносили, был Иисус Христос. И я верю, что Нейман будет в числе спасенных и окажется в вечности. И вот, подобно Нейману, человек, признающий свою греховную сущность, приходя ко Христу, хочет вступить с ним в особые отношения. В отношения, именуемые в Священном Писании Заветом. Что же такое эти отношения? Иисус Христос, живя на этой земле, общался с многими людьми. И вот однажды к Иисусу Христу ночью из опасения своих собратьев по фарисейской партии пришел фарисей Никодим. Человек уважаемый и богатый, но в то же самое время он искал истины. Он хотел узнать побольше о новом учителе, об Иисусе Христе. И задавая свой вопрос, или точнее, говоря Иисусу, что ты учитель, пришедший с неба, он не подразумевал, что Иисус видит уже его сердце и знает, в чем тот нуждается на самом деле. И поэтому Иисус Христос никак не реагирует на его обращение и переходит сразу к делу. И говорит такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Конечно, Никодим все это понимал, но сделал вид, что не понимает. И он говорит, как может человек, будучи стар, вновь войти в чрево матери и родиться? Тогда Иисус уточняет и говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Говоря это, Иисус, конечно же, говорил о крещении. И в своей жизни он тоже пережил подобное, хотя и не имел нужды вступать в эти отношения, потому что он и так является Господом и нашим Творцом. Но он пришел на эту землю как человек. Пришел на реку Иордан к Иоанну и просил его креститься от него. И на слова Иоанна: «Зачем тебе креститься? Я должен креститься от тебя», — говорил Иоанн. Иисус говорит: «Оставь. Так нам надлежит исполнить всякую правду».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Если сам Иисус Христос крестился, показав нам пример, как нам поступать, то неудивительно, что об этом говорит и Евангелие, и книга Деяний апостолов, как о самом ярком событии в жизни верующего человека. Представьте, человек ничего не имел общего с Богом, а потом приглашает его в свою жизнь и заключает с ним завет. Или же, как нам сегодня легче сказать, договор, по которому у них с Богом появляется нечто общее. Господь предлагает человеку избавление от самой главной проказы, от проказы греха и смерти. Человек же, в свою очередь, принимает это с благодарностью и живет уже по тем правилам, по той воле Божьей, которую он для него предложил. В книге «Деяния апостолов» мы часто встречаем, как люди крестились в самом начале. И крестились во взрослом возрасте уже. Нигде в Библии не описано крещение малолетних детей, потому что крещение подразумевает под собой сознательные отношения с Богом. Но что может, скажите мне, пообещать менее чем годовалый ребенок Небесному Отцу? Очень важно это понимать, потому что апостол Петр говорит в послании своем: крещение – это не плотской нечистоты, а мытие. То есть не просто это снятие с себя грязи плотской, но это обещание Богу доброй совести. Обещание Богу быть в хороших с Ним отношениях, обещание Богу иметь чистую, непорочную совесть. Апостол Павел также добавляет и говорит уже о духовном аспекте самого крещения. Например, в послании к Коринфянам в 12 главе, в первом послании к Коринфянам в 12 главе он говорит такие слова: «Как тело одно и имеет многие члены, то и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Подобно как у нас есть руки, ноги, пальцы, все это отдельно органы, и они не жизнеспособны отдельно от тела, но вместе они составляют тело. И вместе они гармонично устраивают его. Даже если бы они стояли не на своих местах, это было бы уже не то». И далее, сравнивая церковь с телом, Павел говорит такие слова: «Они составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Духом крестились. Помните слова Христа Никодиму? Он говорил, что кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Небесное.

есть апостол Павел подразумевает крещение как вступление не просто в отношения со Христом, а как вступление в тело Христа. Телом же его является Церковь Божия. Иисус Христос показал нам пример, чтобы и мы действовали так же. Крещение – это центральный, самый важный, может быть, эпизод в жизни христианина. То время, когда он оценивает всю свою жизнь, смотрит на нее с уровня прожитых лет и видит, что вся его жизнь до этого момента, она не была угодна Богу. Она была не в вере в Сына Божия. Она не была уверена в том, что у них с Богом хорошие отношения. И вот человек принимает решение заключить с Богом особые отношения, завет. Подобный тому, как, может быть, сегодня в гражданском обществе заключаются браки между мужчиной и женщиной. Кстати, Иисус Христос в книге Откровения и сравнивает церковь свою с невестой своей. И вот человек вступает в эти отношения. Они, конечно, накладывают на него определенные обязанности, но в то же самое время они дают ему и великие возможности. Бог предлагает человеку вечную жизнь, вечное общение с Ним. Итак, крещение – это не просто обряд для сохранения человека от несчастных случаев, как многие это подразумевают, но это видимый символ вступления человека в особые отношения завета со Христом, вступление в тело Христа, вступление в Его Церковь. Поэтому подходить к этому надо осознанно и, прежде всего, осознать свою греховность и нужду в Искупителе Иисусе Христе.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует.
0: Дело всей жизни. Царь Соломон.
1: Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
2: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
1: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон вознес публичную молитву.
2: Поистине Богу лежит на земле. небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
1: И Господь ответил Соломону:
2: я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым.
1: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир, и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему кроме мудрости и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
2: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором.
1: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным, ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, осветил его. Согласно библейской символике, Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
2: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
1: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
2: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
1: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны.
0: Дело всей жизни. Царь Соломон.
1: Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которой говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
2: Суета сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Встречаться с человеком, не разделяющим твою веру, грех? На самом деле вопрос непростой, поскольку, по крайней мере, я знаю две точки зрения верующих людей на этот вопрос. Есть верующие, которые считают, что действительно это грех, и люди не только не должны встречаться, соответственно, и не жениться, и не выходить замуж только за верующих, только за единоверцев. А есть другая точка зрения, также верующих, которые считают, что, в принципе, брак с неверующим человеком допустим, он возможен, и возможен и встречи, соответственно, когда молодые люди встречаются вот именно с целью познакомиться поближе, и, естественно, может быть, любят друг друга и хотят жить вместе. Это допустимо, и это не является грехом, а является личным выбором каждого верующего человека, поскольку все-таки брак – это не общественное дело, а это дело лично каждого человека, с кем жить, с кем выстраивать свою жизнь. И, соответственно, кто полнее может реализовать вот эту потребность любить и быть любимым. Что мы можем вообще сказать по этому поводу еще? Дело в том, что позиция противников брака с неверующими людьми, она строится на ветхозаветных текстах. Да, действительно, в Ветхом Завете были такие Божьи повеления, которые относились в первую очередь к Израилю, когда Бог в условиях именно идолопоклонства других народов хотел сохранить Божий народ в чистоте веры. Поэтому и повеление было, чтобы родители не выдавали своих детей, сыновей и дочерей за чужеземцев. Это было понятно, потому что народ, который верит в единого Бога, у которого есть законы, и он по этим законам живет, он должен сохранить свою нацию, соответственно, никак не ассимилироваться с языческими народами, которые совершали различные обряды, поклонялись идолам, и даже многие обряды, ритуальные действия были просто жуткими, страшными. Поэтому, естественно, Бог здесь народ Божий защищал. Но общество развивается, развивается мир, общество развивается более по демократичным законам, где все-таки есть в государстве определенные законы, да, которые касаются именно семьи, брака, где эти нормы как-то регламентируются, и мы начинаем понимать, что на самом деле вопрос гораздо шире становится. Не всегда верующий человек, парень или девушка могут найти в церкви единоверца, который бы во всем им подошел. Более того, мы знаем много случаев, когда верующие люди так обращались со своими мужьями или женами и делали очень страшные вещи, да, или избивали, или вообще были такими людьми, с которыми просто жить невозможно. И возникает вопрос, если у вас одна вера, но в браке нету любви, нету реализации Божьего замысла, да, то как так получается, что верующие люди иногда бывают хуже, чем неверующих? Когда девушка, например, находит неверующего парня, который к ней уважительно относится уважительно к ее вере, может быть, даже разделяет какие-то взгляды или ценности на какие-то вопросы этические, да? Ну да, он пока не поверил в Бога, он пока, может быть, не собирается ходить в церковь, но он ее действительно любит, он о ней заботится и делает все возможное, чтобы их брак был счастливым. Это же совершенно другой подход. И поэтому не всегда вера может быть связующим и скрепляющим звеном именно в браке. И не всегда она может быть фундаментом брака. Да, одна вера, но люди живут как кошка с собакой, дерутся постоянно. Какой толк тогда такой веры и такого брака? Поэтому здесь подход именно должен быть такой. В первую очередь брак является личным делом каждого парня или девушки. И то, как вы выстраиваете отношения с молодыми людьми или с девушками, важно, вы ищете партнера, с которым вы будете жить всю жизнь. Важно, чтобы вы нашли такого человека, который действительно вас любил, уважал, верил в вас, человека, который ценил бы вас и уважал ваши религиозные принципы и убеждения. Если вы находите такого человека, то ваш брак, когда очень много есть и других точек соприкосновения, тоже будет благословен и будет даже достаточно здравым и крепким. Возможно, может так получиться, что и ваш супруг или супруга придут к вере, если они увидят вашу именно богобоязненную жизнь. И через именно это такой союз другой человек может обрести действительно не только любовь к девушке или к парню, но и любовь к Богу. Поэтому здесь должен быть очень здравый, очень осторожный, вдумчивый подход вообще в отношении построения брака. Но лично я не считаю, что это является грехом, когда парень или девушка встречается с человеком, который не разделяет их убеждений. Здесь нужна мудрость, нужна осторожность, нужна чуткость и внимательность к тому, с кем вы дружите. Это прежде всего. Потому что это ваша будущая семья, это ваша будущая жизнь, и здесь это ваша личная ответственность. Поэтому пусть Бог поможет вам разобраться в этом вопросе более обстоятельно и здраво.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим цикл программ именно об алкоголезависимости и как стать свободным. Как не сделать так, чтобы вот эти вот, на первый взгляд, красивые какие-то рюмочки, стаканчики с непонятной жидкостью не стали хозяевами вашей жизни. Алкоголь, он как разрушитель, проявляет себя постепенно и неизбежно. Этиловый спирт, который является основой спиртного любого вида, способен проникать во все, без исключения, органы. Мы говорили, что как разрушается мозг, печень. Он влияет на костную ткань человека. Это происходит потому, что этанол смешивается с водой и разрушает жировую оболочку клетки, легко преодолевая защитный барьер. Следует понимать, что алкоголь относится к токсичным веществам в больших количествах, то есть в разных алкогольных продуктах. И важно понимать, что это сильный яд, убивающий здоровые клетки. При расщеплении спирта в организме образуется ацетальдегид. Это активный канцероген. Он приводит к сбоям в иммунной системе и образованию злокачественных новообразований. Согласно данным исследователей из университета Отаго в Новой Зеландии, риск развития онкологических заболеваний увеличивается даже на фоне небольшого количества алкоголя. Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше: безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина 200-250 грамм в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%. Многие думают, что злоупотребление алкоголя может привести только к раку печени, но алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы, заявил участник программы Всемирного фонда исследования Сюзанна Браун. Алкоголь провоцирует также возникновение рака ротовой полости, включая полость рака гортани, рака пищевода, рака толстого тонкого кишечника. По мнению ученого, алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности. Особенно опасен пятничный алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели. Пусть ваш здравый смысл рационально взвесит все «за» и «против» употребление данного яда. Статистические данные говорят, что по состоянию на 2018 год количество алкоголиков достигло 5 миллионов человек. Это примерно 3,5% всего населения России. Как понять, является ли ваш близкий человек алкоголиком или нет? Или вы являетесь алкоголиком, или нет. Как наркологи говорят, если человек утром не может смотреть на алкоголь, ему плохо, его тошнит, у него отвращение, то его еще можно назвать не алкоголиком. Но если человек утром имеет желание похмеляться, то тогда его смело можно называть человеком, который является алкоголиком. По данным Росстата, в месяц на алкоголь из семейного бюджета тратится почти столько же, сколько на молочные продукты, хлеб, рыбу вместе взятые. Более 20 тысяч рублей по самым низким меркам на каждого жителя большого города в год достаются продавцам спиртного. Это очень большие колоссальные доходы, и продавцы вот этих алкогольных изделий прекрасно об этом знают. Один из 10 пробующих алкоголь становится алкоголиком. По статистике, если сегодня к алкоголю приобщилось 10 человек, то в течение 17 лет один из них погибнет, двое сопьются. В среднем человек спивается через 11 лет после приобщения к алкоголю. Дети пьющих родителей спиваются на 7-12 лет быстрее своих родителей и на 14-24 года своих дедов. Дети пьющих родителей спиваются в 4-5 раз быстрее, чем дети непьющих родителей. Женщины спиваются в силу биологических причин намного быстрее мужчин. Психическая деградация женщин идет в 3-5 раз быстрее, нежели у пьющих мужчин. Люди, как правило, спиваются через употребление слабоалкогольных изделий. Пиво, шампанского, вина, наливок и так далее. Вот здесь нам стоит бить в тревогу и понимать, что вот как раз-таки эти в кавычках слабоалкогольные изделия, они приносят вреда больше. Вряд ли сегодня можно найти подростка или молодежь, который начал бы употреблять алкоголь сразу в виде крепких каких-то изделий. Водки, там, коньяка. Нет. Ему предлагают, сначала он пьет газировку, потом ему предлагают газировку с небольшими градусами, айтиловый спирт, он там очень прячется под эгидой красителей, различных наполнителей. И молодой человек не чувствует вот этой разницы, и он начинает приобщаться к вот этой жизни. Знаете, сегодня идет определенная война, даже можно так сказать, за наших детей, за нашу молодежь. Безалкогольное шампанское. Вы думаете, это просто безобидное развлечение? Или кем-то продумано с определенной тактикой? Я думаю, ответ вы сами можете понимать и находить. Для чего придумано, как мы уже говорили, безалкогольное пиво? Для чего придумано безалкогольное шампанское? Это все стратегия для того, чтобы мы начали носить деньги в обмене на бесплодие, рождение больных детей, на деградацию нации и себя лично. Но выбор стоит за каждым из нас. Практически половина всех случаев насилия случается в состоянии алкогольного опьянения. По данным органов охраны порядка, пьющие люди – виновники 75% убийств и покушений на убийство. 70% умышленных тяжких телесных повреждений – это наряду алкоголя. 70% изнасилований и более 80% грабежей и разбоев. Это все последствия употребления алкоголя. Причиной каждой 20-й смерти являются спиртосодержащие напитки, а точнее алкогольные яды. Причем 1/4 летальных случаев приходится на женщин. Хроническое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на клетки сердечной мышцы, вызывает накопление фибронектина, вещества, принимающие участие в восстановлении тканей, коагуляции и накоплении лейкоцитов на стенках сосудов. Со временем алкоголь влияет на способность миокарда сокращаться. 2 стакана вина в день на 66% снижают способность лейкоцитов в плазме производить антитела, таким образом ослабляя работу иммунной системы. Алкоголь – это токсическое вещество для всего желудочно-кишечного тракта. Алкоголь поражает мозг, периферическую нервную систему. У 80% пьющих, в кавычках, умеренно, и у 95% алкоголиков отмечается уменьшение коры головного мозга, то, о чем мы с вами говорили раньше. Употребление алкогольных ядов приводит к онемению, а потом и к отмиранию участков головного мозга. Отмечается также снижение умственных способностей. Томас Фуллер, медик и фармацевт 17-18 века, некогда писал: «В вине утонуло больше людей, чем в море. Я бы добавил намного больше». Вообще, по причине употребления алкогольных ядов умирает большее количество людей. Только в нашей стране эта численность за один год где-то подходит к 500 000 людей. 500 000 людей в год умирает по причине употребления алкоголя. Есть определенная война, и совершается она за деньги тех, кто выпивает. Не входите в число тех, кто утонул. Спасайтесь, пока не поздно. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему про равенство полов. У нас прошлая тема была. И хотелось бы в этот раз затронуть равенство полов вот тех людей, которые свой пол решили сменить. Вот, и успешно это сделали. Вопрос, насколько успешно они теперь равны с тем полом, к которому они стремились?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, сегодня, знаете, такая идет тотальная война с бинарным миром, так сказать. Так люди об этом говорят. Мир, где отрицаются традиционные два пола, да, мужской и женский. Вот. И насколько много появилось вот разных гендерных вариаций, что я боюсь, что это скорее говорит о деградации общества, чем о каком-то прогрессивном направлении и о каких-то положительных результатах. Я глубоко убежден в том, что это скорее тупик, чем выход.
4: Угу. Получается, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы искать пути решения вопросов на уровне, вот мы говорили о равенстве, да, полов, вот, получается, человек решает это каким образом? Что он меняет пол и тем самым достигает своей цели. Uh-huh. Если, так скажем, условно говоря, мужчина вот гораздо более выше занимает позицию, вот, то как бы вот, будучи женским полом, женщина, она пытается тем самым как бы вот достичь цели вот таким образом. Uh-huh. То есть смена пола вместо того, чтобы, возможно, научиться где-то слышать себя, слышать, так скажем, вот своего, вот, ну, допустим, слышать мужа своего, если мы говорим о жене, да, о
1: женщине. Проще сделать операцию, чем разобраться с тем, что у тебя...
5: Да, то есть, получается, мы подменяем понятие, мы прыгаем по верхушкам, как будто вот по веточкам, а внутрь, вглубь корня не копаем.
4: Потому что это сложнее. Это гораздо требует больше, так скажем, ну, внимания, больше нужно, так скажем, ну, особых каких-то определенных там в себе усилий, чтобы ты мог разобраться.
1: Так человек всегда шел по пути наименьшего сопротивления, и человечество тоже.
4: Поэтому сегодня мы пришли к этому,
3: и куда что нас это привело?
4: Видим.
1: Ну, как за минимум, это привело,
5: минимум.
1: Да, и к неравенству полов, которые вот, мы обсуждали равенство полов вот, мужского и женского, и поняли, что равенство там, в принципе, быть не может, да и не должно, да? А теперь мы говорим о тех людях, которые пол свой сменили. Был мужчиной, стал женщиной, была женщиной, стал мужчиной. А вот они теперь, став вот этой женщиной или став мужчиной, обрели ли хотя бы равенство с другими мужчинами или с другими женщинами?
5: Нет, конечно, они все равно не будут. Если вот это был мужчина, и он поменял на пол женский, они все равно не станут полноценной женщиной. Все равно изначально это не задумывалось как женщина. Это физиологические процессы, которые идут у тебя внутри, не только связанные с физиологическим организмом, но это и психика определенная, это определенная структура. А также и женщина, которая превращается в мужчину, это все равно точно так же физиологические, изначальные, да, психические и физиологические процессы – это совершенно другие. И как бы мы ни меняли, ни пили бы химию, ни пытались бы изменить физически, так скажем, что-то пришить, что-то отрезать, что-то там переделать, все равно изначальным вариантом ты уже не будешь. Соответственно, ну, о каком равенстве может идти, в принципе, речь?
3: Ну, некоторые бы трансгендера с вами, поспорили. Мария, поспорили, причем довольно жестко. Дело в том, что я лично допускаю мысль, что на определенном этапе своей трансформации или там на определенном этапе уже, когда человек завершил свою трансформацию, он может себя чувствовать вполне комфортно и говорить о том, что да, теперь наконец-то я как бы вот
4: достиг
5: на каком-то этапе
3: того,
5: ну, да.
3: того, чего я хотел. Теперь я ощущаю гармонию внутри себя, потому что я ощущал себя женщиной, я был мужчиной, ну или наоборот, а теперь я как бы чувствую себя хорошо. Но, наверное, в целом, если на этот вопрос посмотреть, то такое успокоение, скорее всего, будет недолгим. Скорее всего, будет недолгим. И найдутся другие сферы жизни, почему человек испытывает очень страшный дискомфорт. Лично мне... Я сочувствую таким людям, которые пошли на такие радикальные пути, потому что, ну, на мой взгляд, это говорит о том, что человек такой, он глубоко несчастен, он глубоко дезориентирован внутри себя. И раз решился на такие радикальные вещи, к ним нужно проявлять, наверное, такое христианское сочувствие. Не в смысле одобрения их выбора, но раз человек такое сделал с собой, то нам, наверное, не следует отвергать таких людей.
5: И жалость,
3: у
5: наверное,
3: них
5: тоже
3: есть дорога к Богу обратно. Но, к сожалению, с физиологической точки зрения они уже нанесли себе очень серьезный урон.
5: Ну да, и как бы обратного пути нет. Но исходным, ну, как бы исходным вот этой вот версии женщины и мужчины, они все равно уже не могут быть. Я понимаю, конечно, что на каком-то определенном этапе они достигли своего перевоплощения. Вот. Но и жалость, я думаю, к таким людям тоже не стоит проявлять. Вообще, в принципе, когда мы проявляем жалость к людям, это мы принижаем их, а сами возвышаемся.
3: Я не хочу сказать, что как-то ну, вот, у меня какое-то возвышение есть. У меня есть сочувствие к таким людям, потому что ну, они в любом случае глубоко внутри себя где-то травмированы. Вот то, что принесло грехопадение, да? Грехопадение, по сути, это сеть фатальных разрывов. Это разрыв с Богом, с Творцом. Это разрыв человека с человеком. Это разрыв человека с природой. И это, что самое, вот, ну, не что самое страшное, но одно из самых страшных, это разрыв внутри самого себя, когда я не знаю, кто я такой, чего я хочу и что мне вообще нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
1: Человек менял пол, потому что ему было некомфортно в предыдущем варианте.
3: Конечно.
1: И у него были там какие-то проблемы, какие он не смог решить.
3: Но это наиболее частая причина.
1: Вот, ну да. Теперь он сменил пол. На какое-то время вроде бы он успокоился, порадовался, а потом он начинает сталкиваться с другими проблемами, с проблемами того пола, в который он вошел, которые он мог не просчитывать, не знать. И столкнувшись с этими проблемами, ему теперь опять вопрос, тебе их решать или тебе назад бежать? Или тебе бежать куда-то вообще в третьи ряды?
5: Дальше у нас же столько много вариаций, чего мы можем делать.
1: Получается, что все эти вариации это отчасти появились из-за того, что человек продолжил свой побег?
5: Да. Дерево же и растение какое-то гниет вот где-то далеко внутри, глубоко точнее внутри. И только на верхушечке, может быть, на плоду только видно, что есть какой-то изъян, но он где-то глубоко скрыт. И если так же дальше продолжать бегать вот по этим плодам, по верхушечкам, то... Угу. Глубина, она не исцелится.
1: Он продолжит убегать и продолжит какую-то защитную реакцию, какой-то кокон, не трожьте меня, да я вообще, и, ну, а толку?
4: Но,
1: как бы несчастным
4: немало,
1: так и остался.
4: Немало людей, как бы сегодня, занимающихся такую именно позицию, они себе находят и в Священном Писании определенное оправдание. Тот известный стих, да, из послания Галатам, где уже нет ни мужчины, ни женщины. Угу. То есть, в принципе, как бы момент как бы такой, который является любимым местом. Для такой категории людей, как бы мы сейчас, может быть, не говорили, они вот его приводят в аргумент, что мы можем, как христиане, сказать по этому поводу, говоря все-таки на самом деле о том, что мы за изначально Богом задуманные планы, которые Бог, так скажем, определил для каждого человека. Ну, вопрос как бы, да, так, чтобы мы могли подумать, чтобы мы сказали так, человеку, который использует уже Священное Писание в ответ, в защиту свою.
1: Мне кажется, что Бог очень четко показал те планы, какие он задумал. Он создал человека как мужчину и женщину, все. Он не создавал 10 гендеров и 20, и 30, и 300. Он создал вот, мужчину, женщину и создал их для обитания в семье. То есть даже не по отдельности. Вот. Планы Бога ясны. Другое дело, что человек не готов соглашаться с планами Божьими.
3: Есть еще один важный нюанс, который мы должны оговорить здесь. Это интерсекс-люди. Интерсекс-люди — это люди, которые имеют половые признаки и мужские, и женские в той или иной вот, ну, степени...
4: От рождения.
3: Степени вариации. Да. То есть, ну, условно говоря, у некоторых девочек могут быть половые признаки мужские. То есть отсутствовать яичники, ну, и присутствовать мужские половые органы, да. И это тоже вот, ну, момент, нюанс, который мы должны, ну, наверное, оговорить, осмыслить. Потому что здесь речь не идет о том, что человек просто, вот, знаете, как-то, ну, вот ему взбрело в голову, он вот решил пол сменить. У него реально идет такой разбаланс и на гормональном уровне, да, и с половыми признаками не пойми, что творится. Вот. И, конечно, такие люди, они в очень страшном состоянии находятся, тем более все усугубляется иногда тем, что таких детей еще в маленьком возрасте подвергают лечению. Это лечение, оно не всегда удачное. То есть, как бы врач, родители, да, решают за, ну, за ребенка, какого пола ему быть. Это, конечно, безусловно, это все, ну, вот, заканчивается иногда очень трагично. Угу. Вот. Особенно, когда человек узнает об этом, вот, и как бы у него вот такая проблема. Поэтому здесь надо, наверное, быть крайне, крайне корректными, говоря об этом. И, наверное, вот интерсекс-люди, наверное, ну, это иллюстрация того, насколько тяжело человечество в принципе, насколько тяжело, вот, ну, грех достиг вот такого большого разрушения. Не в смысле, что интерсекс-люди, они более грешные, чем гетеросексуалы. Вовсе нет, я не хочу этого сказать. Но чем дальше мы от Бога, от источника жизни, тем больше всевозможных вот таких вот отклонений, да, от общепризнанной нормы мы наблюдаем. И, конечно, это вызывает сочувствие. Ни в коем случае это не должно вызывать у нас какого-то отторжения к таким людям. Христос принимал всех, я в этом убежден. Ему не важно, кто ты, интерсекс-человек, гомосексуалист, трансгендер, ему не важно, кто ты. Ему важно тебя спасти, потому что Бог, он как родитель, ему, он все равно любит. Он не одобряет такое поведение, он не одобряет такую ориентацию.

0: проблемы. Можно сказать, как человек, который родился инвалидом, он тоже не выбирал стать инвалидом, он родился с этой проблемой. И, естественно, ему приходится как-то с этой проблемой бороться, насколько это возможно, либо смиряться и жить с этой проблемой, насколько
1: решать.
0: Возможно.
2: Хотя
1: решать.
2: Интерсекс-люди — это не инвалиды. Многие из них ведут совершенно активный образ жизни, они здоровы, в таком общепризнанном понимании.
0: Да,
2: но
0: я
2: вот
0: понимаю,
2: эта особенность
0: есть. Сравнил не с точки зрения инвалидности, а с точки зрения именно не выбора того, с чем ты родился, с того, с чем ты вместе
1: пошел. То есть они такие родились, это,
0: да.
1: Им как бы, мне кажется, некоторые, конечно, им завидуют в том плане, что им приходится, им можно выбрать.
0: Я думаю,
3: такой процент людей гораздо очень маленький.
1: Конечно, это очень маленький процент.
2: Они не знают, о чем они говорят. Да, я соглашусь с Андреем. Они совершенно не понимают, о чем идет речь. Потому что очень многие интерсекс-люди, они сталкиваются с очень большими проблемами, с очень большим давлением общества. Ну, допустим, девочка, девочка, у которой нет месячных, не формируется фигура, да, женская, она в определенный момент времени начинает испытывать очень жуткий дискомфорт, потому что она смотрит на сверстниц, все формируются как женщины, да, у всех все нормально, а я ненормально. Это страшные психологические проблемы порождает потом. Поэтому тут как бы с чему завидовать-то?
1: Вот, я про это и хочу сказать, о том, что те, кто вот завидует, это опять же говорит о том, что мы порой не знаем о том, кто с чем сталкивается, с какой психологической проблемой и с какой действительно... это даже это не выбор, а ты действительно сталкиваешься с тем, что ты стоишь на перепутье. Ты не знаешь, что тебе выбрать, и вот с этой неизвестностью какой-то, вот с тем, что ты считаешь себя... Я поняла, про что говорил Андрей, про то, что ты не то, что... Ты не считаешь себя как бы там инвалидом или еще что-то, но ты не выбирал. Тебе надо вот сделать такой сложный выбор, хотя, может быть, кому-то, да, вот там, например, гомосексуалисты или лесбиянки могут сказать о том, что, ой, там, ты мог выбрать, кем ты хочешь стать. На самом деле, это очень тяжелая проблема в плане психологического принятия себя, и столкнуться с этим — это действительно очень болезненный такой момент.
3: Хотел все-таки вернуться к той мысли, о которой мы говорили насчет этого стиха, казалось бы, такого оправдывающего аргумента. Ведь, по большому счету, в данной ситуации речь идет не только лишь, не идет о внешних показателях мужчины и женщины. В данном контексте апостол Павел говорит о духовных показателях, которые, в принципе, в глазах Бога, они равны. Допустим, мужчины как бы, и женщины, он перечисляет там другие, так скажем, позиции и национального, так скажем, как бы характера. Бог говорит, что для меня каждый человек представляет особую значимость, особую ценность, и я за это готов, так скажем, бороться, да, готов помогать, готов сделать все возможное. И вот Давид в 138-м псалме очень красиво вот эту мысль ее как бы исповедует. И он говорит: «Господи, ты испытай меня и узнай меня, то есть помоги мне разобраться, кто я такой есть». Да? И вот он в этом псалме говорит очень интересные мысли. Он говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». То есть Давид говорит: «Я научился радоваться и благодарить Творца своего за то, что Он мне дал. Ту данность, которая сегодня есть у меня, мне стоит за это благодарить моего Господа». Вот я думаю, все-таки этот момент тоже очень важный. Вместо того, чтобы заниматься поиском определенным, как бы вот по гендерным признакам, по другим позициям, посмотреть на то даже уникальное тело, которое Бог тебе дал, и что Бог вложил в тебя особые определенные позиции. Можем ли мы это делать? Если, я думаю, мы найдем себе хотя бы немного благодарности, это может помочь нам хотя бы немного пытаться уже разобраться со всеми вытекающими другими позициями, другими вопросами.
2: Знаете, мне кажется, мы очень много, наверное, такой большой акцент сделали вот в наших беседах по поводу поиска себя во всех смыслах, да, это слово там в стиле, в украшениях, аксессуарах каких-то там и так далее, но мне кажется, что мы упустили главное, что я как человек могу всю свою жизнь искать себя.
0: Угу.
2: И по сути это опять обо мне, о человеке.
0: Апостол Павел
2: но
0: писал: «Всегда
2: важный,
0: учащиеся и не могущие достичь познания истины».
2: Но самый важный вектор, который как раз-таки помогает нам ответить и на вопросы поиска своей идентичности, это поиск Бога.
0: Угу.

0: что когда я обретаю Бога, когда я начинаю понимать Его любовь, я обретаю себя. Я хочу вспомнил вот один отрывок из послания апостола Павла к римлянам, где он пишет о причинах деградации общества. Это совершенно потрясающий отрывок, хочу его прочитать. Послание к римлянам, 1 глава, с 21 текста. Но он пишет о людях и дальше говорит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот смотрите, получается как? Человек забывает Бога, переходит в плоскость мудрствования, да, то есть в плоскость философствования. А так оно и произошло. У нас исторически, да, было общество религиозное, а потом пострелигиозное или философское общество. Дальше. «Славу нетленного Бога изменили в образ». То есть вот она идет, трансформация, где причина трансформации. «Славу Бога изменяет в образ подобным человеком, тленному человеку, птицам четвероногим присмыкающимся». Тот же, опять же, мы видим здесь деградацию, да, вот в этом тексте. И 24 текст. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть Бог отпустил. Он сказал: «Хорошо, пожалуйста».
1: Это ваш выбор.
0: Да, это ваш выбор. И вот смотрите. «Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца». И дальше самое вот интересное. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Проблема в чем? Проблема в поиске себя, своего гендера? Нет. Это следствие. А настоящее исцеление, настоящее, скажем так, ну вот, настоящий успех в самоопределении можно достичь только тогда, когда ты вернулся к Богу. Потому что, наведя порядок в образе Божьем, я навожу порядок в своем мышлении, угу, в своей психике и в своем теле, да, то есть к чему относится, собственно, ориентация и предпочтение.
1: Угу. Поэтому... Я начинаю понимать, что я творение,
0: конечно,
1: а он мой творец.
0: Конечно. И, соответственно, человек, который ушел вот в эту сторону либо трансгендерности, да, либо гомосексуальности, либо каких-то других проявлений вот, вот, в сексуальном поведении, да, путь назад, путь к обретению себя, настоящий путь к обретению себя, это не в смене пола, не в смене гендера. Да, вот, ну вот, попробовал такой гендер, сейчас попробую другой, третий, 50-й, а в поиске Бога. Как бы, может быть, это ни звучало, как бы так, ну, неэффективно и банально, но это так и есть. Я не так давно смотрел фильм «Прерванное путешествие» называется. Это документальный фильм о людях, которые практиковали гей-культуру и были частью гей-культуры, но которые вернулись к Богу. Это довольно тяжелый путь восстановления, но очень рекомендую, как бы вот если кто-то не смотрел этот фильм «Прерванное путешествие», посмотрите. Там, с одной стороны, показано, насколько тяжело этим людям, да, а с другой стороны, показано, как эти люди, не мы здесь, которые, у которых, в принципе, все нормально, да, с ориентацией, а люди, которые пережили это на себе, как вот их дорога к Богу. И их опыт вот мне однозначно говорит о том, что дорога к себе самая короткая, это путь к Богу.
1: То есть, в принципе, получается, возможен вариант возвращения человека вот, на пути вот, истины, на пути как бы искони, то есть как бы в настоящее правильное положение, на базу.
0: Да.
2: К концу, когда мы возвращаемся.
3: Может быть, еще пару возражений, которые могли бы прозвучать. Например, но Священное Писание же нигде не запрещает прямым текстом смену пола.
1: А значит, получается, и...
3: Ну, а мы так, помните, ваш же аргумент был, нигде же не запрещено волосы красить, ну и что бы не красить тогда?
0: Ну, это не совсем, я думаю, так, потому что, смотрите, во-первых, четко в Библии сказано, мужчину и женщину сотворил их, это первый момент, да, второй момент, сказано, что человеку нельзя надевать, то есть, одежду противоположного пола, И контекст этого текста говорит о, вот именно о смене, да, ориентации. Неоднократно в Писании сказано о том, что когда мое сексуальное поведение, ну, переходит, скажем так, в рамки однополых отношений, то это грех, поэтому это осуждается.
3: Так, может быть, человек и хочет сменить пол для того, чтобы это не было грехом. То есть он не хочет однополых отношений, он хочет сменить пол и после этого быть в разнополых отношениях с другим человеком.
1: Не, ну смена пола всегда предполагает, что это будет, так скажем, уже тот вариант общий. То есть люди идут на однополые отношения, чтобы были два мужчины или две женщины.
0: Есть трансгендеры, которые идут в отношения с новым своим сменившимся полом. То есть, допустим, мужчина меняет пол на женский и вступает в отношения с женщиной.
3: Не, ну есть такие, а есть и другие варианты.
2: Есть те, кто, к примеру, был мужчиной, стал женщиной и идет в отношения с мужчиной.
0: Да.
2: Есть и такие. Но мне кажется, что здесь вот именно еще такая загвоздка, как быть вот в обществе вот с такими людьми. То есть что мы должны, вот как христиане, как мы должны к ним вот, а вообще в принципе относиться? Равно мы должны как-то... Как с ними взаимодействовать?
0: Есть три варианта, как вообще можно реагировать на таких людей, причем и трансгендеров, и людей вот из гей-культуры. Можно реагировать толерантно, да, то есть как сейчас принято на Западе. Это толерантно в смысле, ну, ты такой, окей, все нормально, все замечательно. Мы тебя принимаем таким, каким ты есть, и прости за то, что мы, вот все человечество когда-либо вот что-то об этом негативное говорило, да. Это один вариант реакции. Второй вариант реакции — это агрессия. Когда мы агрессируем против таких людей, когда мы их ненавидим, когда мы их преследуем, когда мы какие-то увечья им приносим или оскорбляем и так далее. Второй вариант реакции. Но что самое интересное, ни один, ни второй вариант реакции никогда не поможет таким людям. Никогда. Есть третий вариант реакции. И этот вариант, он, его исповедует Бог. Бог принимает грешника, Бог любит грешника, в каком бы он разрушении, какая бы степень разрушения в его душе, жизни, теле не было, но Бог ненавидит грех. Это сложно вот это примирить в своем сознании, но до тех пор, пока мы, христиане, не начнем принимать этих людей как личностей, но при этом как бы понимать, что их поведение там, сексуальное, да, это грех, мы не поможем этим людям никак. То есть, с одной стороны, это терпение, не то, что терпение, а любовь к человеку, но в то же самое время это попытка показать ему, что есть другой путь.
2: То есть, получается, это про границы. Я принимаю, что ты есть, что ты творение Творца, но мне не нравится, когда там ты ведешь себя, не подобая христианским понятиям.
1: То есть мы пытаемся разделить вот именно, скажем, поведение человека от его как от личности.
2: Да.
1: Но вот насколько это у нас, друзья мои, реально получается? Это не так просто.
2: Это очень сложно.
1: Это очень, потому что всегда у тебя перед глазами, да, скажем, находится определенный вот тот некий такой, скажем, ну, человеческий, так скажем, хвост, который за ним тянется, то есть из его поступков. И он постоянно в твоем сознании находится.
0: Знаете, я вам рассказывал вот свой опыт, первый неудачный опыт консультирования гомосексуалиста. Когда я его внутри отверг, я не показал это как бы своим видом, да, то есть, но я его отверг. У нас не получилось с ним такой вот эмпатии, да, и продуктивной работы. И я каялся перед Богом. Я говорил: Господь, прости за то, что я не принял этого человека, потому что у меня очень мощная система предубеждений работала. Мне пришлось переосмысливать свои взгляды, свое отношение к этим людям. Я понял, что если я буду их игнорировать или чувствовать некое превосходство, я не помогу человеку. И поэтому обрести эмпатию к ним, но сохранить ненависть к греху, это реально. Это абсолютно реально.
2: Это работа со взглядами, наверное, и с мышлением.
0: Со своим собственным,
2: да, со своим собственным.
0: Прежде всего.
1: Для этого нужно будет время.
0: Абсолютно.
1: Подготовка, готовность моя, ну и желание, на самом деле, прославить Бога и помочь этому человеку.
0: Просто я подумал, если этот парень пришел ко мне, да, к пастору адвентистской церкви, и у него, кстати, запрос был не про гомосексуализм, он говорит, меня этот вопрос вообще не интересует, как бы я принял себя, у меня все нормально, но у меня есть проблемы во взаимоотношениях. То есть он обратился не с глубиной, не со своей вот проблемой главной, да, на мой взгляд, а он обратился со вторичными проблемами, угу. которые порождены, опять же, вот его того, сломом, да. который угу. привел его к искаженной сексуальности, который привел его вот к нынешней ситуации.
3: Да. Ну что, спасибо за эту безграничную тему. Она действительно безгранична. Я думаю, еще продолжим ее в следующих темах. До следующего раза.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Для вас поет Андрей Балкан.